Немало есть песен на свете, что звездного света полны, но памятней нету, чем эти, рожденные в годы войны. Всегда вы легки на помине, и вас не забыл ни один. Пронзаете сердце поныне, вы песни военных годин, вы песни военных годин.

военных годин. Вы песни военных годин. Напевное судеб звучанье

почетной отставке бы жили, вы песни военных годин, вы песни военных годин.

Маяк. Это мы. Это про нас.

0: Audio Stories.
1: Lost Lake, или «Исчезающее озеро». Уникальный природный объект, расположенный в штате Орегон, США, недалеко от вулкана Джефферсон. Оно стало знаменитым благодаря своей необычной особенности. Каждую весну и лето оно практически полностью исчезает, превращаясь в луг. Причина этого явления – наличие под дном озера лавовых трубок. Лавовые трубки – это природные подземные каналы, которые формируются при извержении вулканов, когда поток лавы движется по поверхности, его внешние слои остывают и затвердевают, а горячая лава продолжает течь внутри, постепенно вытекая и оставляя после себя пустоты – трубки. В районе Lost Lake такие трубки появились около 3000 лет назад, когда здесь были активны небольшие вулканы. На дне Lost Lake есть большое отверстие, через которое вода уходит в лавовую трубку. В сезон дождей и весной озеро наполняется водой, но с приходом тепла уровень воды снижается, и вся она постепенно уходит под землю через эту природную воронку. В особо засушливые годы озеро исчезает полностью, а на его месте появляется луг. Вода, просачиваясь через лавовые трубки и пористые вулканические породы, пополняет подземные водоносные горизонты, которые питают источники в других частях леса и даже используются для водоснабжения. Купаться в озере опасно из-за нестабильного дна и мощных потоков воды, уходящих в подземные полости. Иногда люди пытаются закрыть отверстие мусором или какими-то предметами, но это может привести к затоплению дороги и нарушению природного баланса. Точное место, куда уходит вода из лавовых трубок, до конца не изучено. Возможно, она пополняет подземные резервуары, питающие родники каскадных гор.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Сараевский выстрел. Это убийство 28 июня 1914 года в Сараево эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда и его супруги герцогини Софии Гогенберг. Его совершил сербский гимназист Гаврила Принцип. Политической целью покушения было отделение южнославянских территорий от Австро-Венгрии и их последующее присоединение к Великой Сербии или Югославии. Это убийство стало формальным поводом для начала Первой мировой войны. После покушения Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, который был частично отклонен. В ответ на это Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Это вызвало цепную реакцию. Россия начала мобилизацию в поддержку Сербии. Германия объявила войну России и Франции.

0: одну петлю за другой. Короче, он поспорил с каким-то сослуживцем, что непрерывно сделает 50 мертвых петель. Начинается легенда о 250 мертвых петлях, которая на самом деле подтверждения не находит.
1: Петлям, петлях, это верно. А вот петель – ошибка. Правильный вариант – петель. Ударным во множественном числе должна быть «е» в первом слоге. Всегда. Что интересно, у этого слова есть послабление. Двойная норма, но в единственном числе. Там возможны варианты «петля» и «петля», «петлю» и «петлю». Но во множественном числе ударяем только корень. Петли, петлях, петель. На этом выпуск завершаю. Но ошибки не дают мне спать спокойно, поэтому скоро мы опять встретимся. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против мейка.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Исчезновение неандертальцев, наших ближайших вымерших родственников, остается одной из ключевых загадок антропологии. Существует около сотни гипотез, объясняющих их вымирание. От пандемий, вызванных вирусами, принесенными Homo sapiens из тропиков, до внутреннего каннибализма. Ранее популярной была теория о геноциде со стороны наших предков, однако современные данные ее опровергают. Неандертальцы, обладавшие большей физической силой и адаптированные к жизни в северных широтах, не могли конкурировать с сапиенсами по одной простой причине – численности. Сапиенсов было просто больше. Неандертальцы находились в состоянии медленного угасания, и наши предки лишь ускорили этот процесс своим численным превосходством. Однако решающий удар по популяции был нанесен природной катастрофой. Извержение супервулкана Флегрейские поля в Италии и вулканов на Кавказе около 40 тысяч лет назад привело к резкому сокращению их численности до критического уровня. Это событие, произошедшее за 12 тысяч лет до их полного исчезновения, поставило точку в их истории. Перед этим наши предки успели вступить в контакт с неандертальцами и их ассимилировать. Следы этого процесса сохранились в геноме современного неафриканского населения, которое в среднем несет около 2% неандертальской ДНК. Можно предположить, что без этого вулканического катаклизма история человечества пошла бы по иному пути, и современные люди могли бы быть более физически крепкими и лучше приспособленными к холоду.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Дорогой влюбленных вдоль кленов зеленых и старых дубов вековых, тропинкой лесною бродил я весною недалеко от Москвы. Я шел, напевая, душой отдыхая под шелестом юной листвы. Не знал я, что встречу тебя в этот вечер недалеко от Москвы. Недалеко от Москвы. Но первые птицы и в небе зорницы, и запах душистой травы, они это знали и нас поджидали недалеко от Москвы. Зимою и летом твержу я об этом, за счастьем не езжу.

0: Audio Stories.
1: Озеро Бросна расположено на Валдайской возвышенности в Тверской области. Это самое глубокое озеро в регионе. Его глубина достигает 43 метров. Оно славится не только своей глубиной, но и множеством легенд, связанных с ним. В частности, о загадочном чудовище, известном как Бросня. Ученые предлагают более рациональное объяснение странным явлениям, происходящим на озере. На дне Бросна происходят выбросы горючих газов, таких как метан и сероводород, которые накапливаются в придонных слоях. Эти выбросы могут вызывать бурление на поверхности воды, громкие звуки и переворачивание небольших лодок. Купание в озере Бросна считается опасным из-за риска надышаться токсичными газами или попасть в зону активного выброса газа. Таким образом, озеро Бросна представляет собой не только природный объект, но и место, где наука и легенды переплетаются, создавая уникальную атмосферу, загадки и опасности.
0: Audio Stories.
2: Этот город до небес, полон солнечных чудес. В нем утратил я покой, встретив взглядом с тобой.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июль.
1: Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Однажды нас стали раздражать чужие голоса, звуки и мысли. Но пока мы искали себя, мы потеряли всех вокруг. Как открыть дверь и прервать годы наедине с пустотой? «Сто лет одиночеству». Цикл программ в утреннем шоу «Сергей Стиллавин и его друзья».
1: В любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
0: Рекомендовано для совместного прослушивания. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулах

его второй том. Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Audio Stories.
1: Конфетное дерево – это народное название, которое довольно резко контрастирует с биологическим именем – говения сладкая. Это огромное дерево достигает высоты 20 метров и отличается декоративной раскидистой кроной. В июле оно цветет маленькими кремовыми соцветиями, из которых затем формируются мясистые плодоножки с косточковыми сухими плодами на концах. Однако вкусные не сами плоды, а именно плодоножки. Их можно есть прямо с ветки, в сыром виде. По вкусу они напоминают леденцы или кисловатый изюм, поэтому говению еще называют японским изюмным деревом. В Древнем Египте, Вавилоне и Риме конфетное дерево считалось лекарством от тысячи болезней, от упавшего духа до малокровия. В России царь Алексей Михайлович велел аптекарям выращивать его на своих огородах. Однако, насколько это было воплощено в жизнь, история умалчивает. Дерево все же предпочитает более мягкий и солнечный климат, чем тот, который царит на большей части территории нашей страны.
0: Audio Stories.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск в результате активных действий взяли под контроль село Малиновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Подразделение группировки войск «Восток» удалось продвинуться в глубину обороны противника и занять населенные пункты Ровное и Лесное на территории Запорожской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад в районах Дружковки, Ореховатки, Николаевки и Никаноровки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО и 27 автомобилей.
0: Силы Черноморского флота уничтожили 7 безэкипажных катеров, средства ПВО сбили 800 украинских беспилотников самолетного типа, потери противника составили около 1300 военных за сутки. 3 сотрудника скорой помощи ранены из-за атаки беспилотника в Горловке. В ДНР сообщил мэр города Иван Приходько. Глава республики Денис Пушилин уточнил, что пострадавшие сотрудники скорой помощи – это 2 женщины, а также 1 мужчина. По его словам, БПЛА атаковал автомобиль скорой медпомощи. Всего в течение дня в ДНР погибли 2 человека, еще 9 пострадали. В числе погибших – сотрудник пожарно-спасательной части МЧС. Дефицит рабочей силы продолжает оставаться серьезным вызовом для экономики России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по увеличению производительности труда. Председатель правительства отметил, что этот вопрос имеет первостепенное значение для экономического развития страны, темпов роста ВВП и улучшения уровня жизни россиян.
3: Одним из актуальных вызовов является дефицит кадров. Это подтверждает и показатель безработицы. Он уже, вы знаете, давно находится на минимальных значениях 2,2% по итогам апреля. При запуске новых проектов нужны, конечно, не только финансы и оборудование, но и квалифицированные, грамотные сотрудники, причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства, прежде всего тех, кто обладает хорошим образованием, высокой квалификацией. В такой ситуации одним из наиболее действенных инструментов должно стать повышение эффективности труда. Это значительный резерв для роста нашей экономики и ключевой фактор для ее вывода на принципиально новый технологический уровень. Задача эта комплексная, она предполагает и приложение усилий на предприятиях, в отраслях и в экономике в целом, модернизация основных фондов, внедрение нового оборудования, ускорение цифровизации, роботизации, широкое использование, без сомнения, элементов искусственного интеллекта. Правительство занимается этим вопросом системно. По итогам прошлого года, благодаря проектам по бережливому производству, в отдельных организациях выработка в среднем увеличилась почти на 60%. Сроки выпуска и избыточные запасы товаров сократились примерно на треть. Многое, конечно, зависит от самих предприятий на местах. Важно, чтобы бизнес активнее избавлялся от лишних операций, неэффективных процессов. Надо системно выявлять и устранять потери, что также может повысить доход и конкурентоспособность услуг и продукции.
0: Премьер-министр акцентировала внимание на том, что для успешной реализации новых проектов требуется не только инвестиции и современное оборудование, но и компетентные, хорошо подготовленные кадры, особенно в контексте стремления к технологическому лидерству. Ростор открыл доступ к российским сервисам за рубежом. Пользователи смогут заходить в мобильные банки, на маркетплейсы, пользоваться госуслугами и прочее, рассказали РИА Новости в компании. В конце апреля Ассоциация туроператоров России сообщила, что у российских туристов за рубежом возникают проблемы при использовании отечественных интернет-сервисов и мобильных приложений на местном Wi-Fi, включая банковские приложения, госуслуги и агрегаторы для покупки билетов. Ростор запускает функцию Connect для бесплатного доступа к привычным российским сервисам из-за границы. Отмечается, что функция реализована на уровне самого магазина приложений и обеспечивает защищенные соединения без скачивания сторонних программ. Сам же магазин приложений за рубежом работает.

0: командой Швеции в сегодняшнем матче 1/16 финала. На счету француза стало 8 результативных действий, 6 забитых мячей плюс 2 передачи. Он опередил по этому показателю нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Однако аргентинцам еще предстоит провести встречу на этой стадии позднее против команды Кабо-Верде. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики осадков не обещают. Днем в российской столице плюс 27, плюс 29 градусов.

0: мы. Это про нас.
1: У меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя.

0: Audio Stories.
1: Ларинканада – самый высокогорный населенный пункт в мире. Это город шахтеров, расположенный в перуанских Андах. Находится на высоте около 5100 метров над уровнем моря. Несмотря на наличие горной дороги, он считается одним из самых труднодоступных мест на планете. Из-за разреженного воздуха содержание кислорода составляет лишь половину от нормы, что заставляет организм вырабатывать почти вдвое больше эритроцитов и требует долгой акклиматизации. Климат, кстати, суров. Среднегодовая температура держится на отметке всего плюс 1 градус Цельсия, а ночные заморозки случаются даже летом. Инфраструктура практически отсутствует. В городе нет ни централизованного водопровода, ни канализации. Улицы завалены тоннами мусора, который никто не вывозит. А неочищенные сточные воды и повсеместное ртутное загрязнение делают окружающую среду крайне опасной для здоровья. Однако население Ларинканады по разным оценкам составляет от 7 тысяч официально до 50 тысяч человек неофициально. Главный магнит – это золото. Местные шахты, часто неформальные и нелегальные, привлекают тысячи людей, которые мечтают разбогатеть. Условия труда здесь крайне суровы. Шахтеры работают около месяца без фиксированной зарплаты. Затем наступает их свободный день. В течение суток или нескольких они могут добывать руду для себя. Однако ценность найденного – это всегда вопрос удачи. Город существует практически автономно. Здесь нет полиции, больницы или почты. Точное количество добываемого золота неизвестно. При этом продолжительность жизни здесь на 20 лет ниже, чем в среднем по Перу, что является прямым следствием отравления токсичными веществами.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Ученые провели эксперимент. 180 добровольцев разделили на две группы. Одна держала босые ноги в холодной воде 20 минут, другая – обутые в пустых тазах. В течение 4-5 дней простудные симптомы появились у 13 человек из 90 в первой группе и у 5 из 90 во второй. Это значит, что холодные ноги ненамного повышают риск простуды. Связь между мокрыми или холодными ногами и простудой непрямая. Простуда вызывается вирусами или бактериями, а не самим холодом. Однако переохлаждение ослабляет иммунитет. Сосуды сужаются, иммунные клетки хуже циркулируют, а слизистые оболочки пересыхают, что облегчает проникновение микробов. Кроме того, зимой люди чаще собираются в теплых помещениях, где вирусы легче передаются. Холодные ноги сами по себе не вызывают болезнь, но могут повысить шансы заболеть, если организм уже столкнулся с вирусом или бактерией.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Гамбийская хомяковая крыса. Это зверь размером с кошку, длина которого достигает 90 сантиметров вместе с хвостом, и обладающий интеллектом, которому могут позавидовать некоторые домашние собаки. В конце 90-х годов 20 века бельгиец Барт Видженс основал организацию, в рамках которой обучали крыс поиску мин, но оказалось, что эти крысы полезны и в медицине. Туберкулез остается серьезной угрозой, особенно в Африке, где лаборанты вручную ищут бактерии в мокроте под микроскопом. Процесс долгий, утомительный и с точностью зачастую не превышающий 50%. Именно здесь на помощь пришли крысы-саперы. Их обучают так, чтобы специфический запах летучих соединений, выделяемых бактериями туберкулеза, ассоциировался с наградой. Почувствовав запах, крыса нажимает на кнопку или царапает стекло и получает кусочек банана или орешек. В результате то, на что у лаборанта уходит 2 дня, крыса проверяет за 7 минут, а одна особь за утро способна обработать до 100 образцов. Более того, крысы находят болезнь даже там, где микроскоп ничего не показывает. В некоторых клиниках Танзании после перепроверки крысами выявляемость туберкулеза увеличивалась на 40%. Прежде чем крысу допускают к реальным анализам, она проходит строгую аттестацию. В ходе слепого теста крысе предъявляют ряд из 30 образцов, часть из которых заведомо положительные, а часть здоровые. Ни тренер, ни сама крыса не знают, где что находится. Чтобы получить диплом диагностической крысы, животное должно обнаружить 100% больных образцов и допустить не более 10% ложных срабатываний на здоровых. Если крыса пропускает хотя бы одного больного, ее отправляют на пересдачу и дополнительные тренировки. Ведь ошибка здесь может стоить человеческой жизни. Проект официально поддерживается Всемирной организацией здравоохранения и крупными фондами.
0: Аудиосторис. Клиповое мышление говорит нам о том, что мы умеем перерабатывать очень большое количество информации, выделяя какие-то важные тезисные моменты, то есть сужая огромную воронку информационного потока до того, что нам нужно. Антон Гасимов, психолог.
2: Так говорит «Маяк».

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф.

0: Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница – каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: Синю морей дыша, солнцем полна душа, соленым солнцем. Соль на твоих зубах, солнцем полна судьба.

0: Audio Stories.
1: В 1920 году в доме Эрла Диксона, сотрудника компании Johnson & Johnson, царил вечный аврал. Его супруга Жозефина обладала уникальным талантом. Она умудрялась травмировать пальцы на кухне с завидным постоянством. Порезы и ожоги стали для нее почти ежедневной рутиной. В те годы первая помощь была сродни акробатическому трюку. Чтобы перевязать рану, требовалось отрезать кусок марли, приложить его к повреждению и закрепить все это с помощью липкой ленты. Самостоятельно справиться с такой задачей, да еще и одной рукой, было практически невозможно. Повязка либо сползала, либо намертво прилипала не к тому месту. Диксон решил подойти к проблеме как настоящий инженер и создать решение, которое упростит жизнь всем. Взяв за основу длинную полоску,

0: полоску хирургической ленты, он разместил ее на столе клейкой стороной вверх и в центр аккуратно положил стерильную марлю. Но тут возникла техническая загвоздка. При попытке свернуть конструкцию в рулон, ленты и марля склеивались намертво, и вся идея теряла смысл. Диксон нашел элегантный выход. Он проложил между слоями тонкую полоску ткани – кринолина. Теперь для перевязки достаточно было отрезать нужный фрагмент, снять защитную прослойку и наклеить готовый пластырь. Коллеги Диксона не сразу оценили потенциал новинки. Первые пластыри были громоздкими, шириной 8 см и длиной 0,5 м, и совершенно не пользовались спросом. Прорыв случился лишь тогда, когда компания начала выпускать их уже нарезанными на удобные кусочки. Настоящий бум начался после маркетингового хода. Джонсон и Джонсон бесплатно раздали 1000 упаковок бойскаутам. Дети с вечно разбитыми коленками стали лучшей живой рекламой, и к 1924 году станки уже работали на полную мощность, выпуская пластыри миллионными партиями. Audio Stories.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.

0: Audio Stories.
1: Траппы представляют собой извержения, которые происходят не через вулкан, а непосредственно из земли. Подобное явление случилось примерно 252 миллиона лет назад на территории современной Сибири, которая в то время располагалась на севере суперконтинента Пангея. По оценкам ученых, объем извергнутого базальта превысил 5 миллионов кубических километров. Масштаб катастрофы можно представить, если взглянуть на современное среднесибирское плоскогорье с его высокими каньонами, которые и являются застывшей лавой тех времен. В атмосферу было выброшено огромное количество пепла и ядовитых газов. Неудивительно, что именно в этот период произошло самое массовое вымирание в истории планеты. Исчезло 96% морских видов животных и 70% наземных позвоночных. Это также единственный известный случай массового вымирания насекомых, когда погибло 57% родов и 83% видов. Событие получило название «Пермского вымирания». Если бы его не произошло, эволюция могла бы пойти по другому пути, и, возможно, люди не появились бы. Тем не менее, современные биологи считают, что одни лишь извержения не могли стать единственной причиной столь масштабного вымирания. Как и в случае с другими массовыми вымираниями, основными факторами были внутренние процессы биосферы.
0: Audio Stories.
2: Смерть не хочет щадить красоты. Ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у нее на пути.

пути, и дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув.

0: только вам поклониться хочу.
1: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
1: 17:00.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Из дневника.
4: 12 февраля 1926 года. Тайна жизни вся скрыта в маленьком семени. Это семя выросло и раскрыло теперь все заложенные в него возможности. И по срезу огромного ствола я считаю годовые круги, сколько лет прошло, пока семя в жизни своей доказало истину. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. В этом и человеческая сложная жизнь ничем не отличается от дерева. Из нас тот высший человек, кто лучше всех других раскрыл все заложенные в себе самом возможности.
1: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Ледниковые периоды на Земле случались несколько раз. Однако самыми суровыми, вероятно, были два. Гуронское оледенение, самое продолжительное из известных, произошло около 2,5 миллиардов лет назад и длилось 300 миллионов лет. В это время жизнь на планете уже существовала, но лишь в зачаточном состоянии, в виде бактерий. Особенно пострадать было больше некому, поскольку микроорганизмы хорошо приспосабливаются к экстремальным условиям и могут обитать, например, на глубине океана. Для более сложных существ выживание оказалось бы гораздо труднее, ведь им необходима более длинная пищевая цепочка, а также тепло и солнечный свет. Еще одно крупное оледенение произошло примерно 720 миллионов лет назад. Почти вся планета покрылась толстым слоем льда, а морозы на экваторе достигали минус 43 градусов Цельсия. К тому времени уже существовали простейшие многоклеточные организмы, похожие на губку, а также крошечные водоросли-бактерии. Ученые считают, что, несмотря на экстремальный холод, островки жидкой воды сохранялись вблизи экватора, у геотермальных источников и на вершинах гор. Именно это позволило нашим далеким предкам пережить зиму.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Военнослужащие Вооруженных сил России взяли под контроль 3 населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны. По данным ведомства, освобождены Малиновка в ДНР, Ровное и Лесное в Запорожской области. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районах Веселого, Доброполя, Новоподгородного, Новопавловки и Светлого. Потери украинских вооруженных формирований составили более 270 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 8 автомобилей.
0: Кроме того, российские военные ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракеты и артиллерии поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались украинской армией. Для жителей приграничья Курской области реализуется 65 мер поддержки. За последний период в общей сумме на эти цели выделено более 200 миллиардов рублей, доложил губернатор региона Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным.
3: Первые 14 объектов социальных, они уже в высокой стадии готовности в тех местах, где относительно безопасны вести работу. Начал Владимир Владимирович формирование мастер-плана приграничья совместно с госкорпорацией ВПРФ, и в основу его лягут стратегические сессии с жителями приграничья, потому что все вопросы обсуждаем с людьми, и все, что делается, делается, конечно, с учетом мнения наших жителей.
4: Отдельно программа поддержки МПС работает?
3: Да, и малое и среднее предпринимательство. Программа работает, ну и рассчитываю в рамках вот принятой программы, она же не только про восстановление разрушенных объектов, она и про меры поддержки экономические, социально-экономические, потому что мало восстановить то, что было врагом повреждено или разрушено, необходимо обеспечить условия для возвращения людей домой, для этого нужны рабочие места, для этого нужно, чтобы работал и малый бизнес, и, конечно, наши сельхозпредприятия.
0: Более 16 тысяч жилищных сертификатов на сумму более 100 миллиардов рублей выдали жителям приграничья Курской области. Александр Хинштейн об этом сообщил президенту. По его словам, жители могут получить жилищный сертификат на новое жилье вместо разрушенного.
3: Что касается выдачи сертификатов, эта работа тоже ведется активно. Вот на момент моего назначения было выдано всего 3800 сертификатов. На данный момент уже число выданных документов более 16 тысяч сертификатов. Это сумма свыше 101 миллиарда рублей. Ну а всего, Владимир Владимирович, в Курской области для жителей пострадавшего приграничья реализуется 65 мер поддержки и федеральных, и региональных. Безусловно, без помощи федерального центра, правительства, вашей непосредственной помощи мы бы, конечно же, здесь и не справились. Цифра мер поддержки из всех уровней бюджета за последний период составила 248 миллиардов рублей.
0: Александр Хинштейн также заявил, что с запуском энергоблока номер 1 Курской АЭС-2 появился надежный запас мощности производства электроэнергии. Президент США Дональд Трамп уведомил помощников, что не видят проблемы в том, что переговоры с Тегераном могут выйти за пределы 60-дневного крайнего срока, установленного меморандумом о взаимопонимании. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, в последние несколько дней американский лидер провел несколько встреч с шефом Пентагона Питом Хексетом и председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Дэном Кейном, на которых обсуждалась возможность возобновить боевые действия против Исламской Республики. Трамп счел, что очередная серия полномасштабных атак помешала бы дипломатическим усилиям и снизила бы шансы Вашингтона добиться ликвидации ядерной программы Исламской Республики. Трамп не принял окончательного решения по этому вопросу, подчеркивает издание. Тем не менее, президент сообщил помощникам, что не станет возражать, если переговоры с Ираном по заключению ядерной сделки затянутся и выйдут за пределы крайнего срока, установленного 18 августа. Начало матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу между Мексикой и Эквадором перенесли из-за ливня с грозой. Игра должна была начаться в 4 утра по московскому времени. Матч начался только в эти минуты. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Англии и Демократической Республики Конго. Сегодня сборная Франции крупно обыграла команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3-0 в пользу двукратных чемпионов мира. Отличились дважды Килиан Мбаппе и Брэдли Браколя. В 1/8 финала команда Дидье Дешама 4 июля сыграет с парагвайцами. Столбик термометра в Риме поднялся выше отметки в плюс 40 градусов. На фоне продолжающейся жары, сообщило окружное управление речного бассейна Центральных Апеннин. По данным ведомства, с 17 по 29 июня средняя максимальная температура в Риме составила около 38 градусов, что на 5 градусов выше средних значений последних лет. Министерство здравоохранения Италии объявило на вторник и среду наивысший красный уровень погодной опасности в 25 из 27 крупных городов страны из-за жары. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики осадков не обещают, и в среду днем в столице +27, +29.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда на календаре, 1 июля. Добрались и до второго летнего месяца, и до экватора рабочей недели. Добрались до 5 часов 10 минут утра по Москве. Меня зовут Николай Свистун. У нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно, на анонсы передач, которые только готовятся к эфиру. Ваши сообщения с удовольствием читаем, если вы их присылаете через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram на номер плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Начнем мы сегодня со лжи. Жизнь так устроена вообще, давайте не будем хотя бы сами себе врать, что, в общем, нет-нет, да и приходится лукавить. И именно поэтому люди изобретают разные приборы, которые вот это самое лукавство с порывами до лжи должны детектировать. Ну, всякие полиграфы, по кино мы все это себе более-менее представляем. Если вы хоть немного интересовались, то, в общем, знаете, что полиграф — это такая штука, которая не то чтобы в режиме «правда-ложь» отвечает, но детектирует намерение хотя бы что-то такое вот несоответствующее истине сказать. И вот британские ученые решили выяснить, а какой же именно след оставляет ложь в мозговой активности. И пришли к выводам неожиданным. Правда, на основании эксперимента, в котором принимали участие всего лишь 32 добровольца, у них была задача в некоторых моментах вот прям целенаправленно соврать в ответ на довольно простые вопросы. И оказалось, что на еще этапе подготовки ко лжи человек начинает проявлять активность в определенных зонах головного мозга. Да, в принципе, любопытное исследование. Как это все применить на практике, не знают даже сами авторы. Понятно, что, с одной стороны, неплохо знать бы, что перед тобой человек, намеревающийся правду не говорить, но неприятность заключается в том, что все это вот было

0: пока вы спали.
1: Бывают такие удивительные новости, которые обнадеживают и пугают одновременно. Очередная фаза испытаний препарата для роста зубов третьего поколения. Да, все это началось в Японии, в больнице города Токио, по-моему. Нет, Киото, да. И, кстати говоря, занимается этим институт, который расположен в Осаке. В общем, да, препарат, который блокирует белок, препятствующий восстановлению зубных зачатков, испытывают ученые. На мышах все получилось. Оказывается, первая фаза на людях тоже была. Побочных эффектов не выявлено. И вот, с одной стороны, думаешь, вот это здорово. То есть у нас зубы-то, оказывается, не последние, может быть. А с другой стороны, думаешь, а вот вдруг вырастут, но не там, или не туда, или еще что-нибудь. В общем, страшновато, честно могу сказать, потому что есть субстанции, давно нам известные, корица, лимон, сода, но вот, оказывается, тоже есть опасности с ними связанные. И об этом сегодня будет рассказывать заведующий кафедрой общей химии Московского педагогического госуниверситета, доктор химических наук Антон Лобанов. Разговор состоится в программе «Как знать», которая у нас в эфире после 14. Ну а мы сейчас перенесемся в понедельник и вспомним, о чем в программе «Как знать» в цикле «Экология и мы» рассказывала инженер-эколог Елена Гробовская. А говорила она об истории экологической науки и об основных законах экологии.
2: Есть такой прекрасный ученый Барри Каммонар, который придумал 4 основные закона экологии. Они очень простые. Абсолютно примитивные, но они описывают все, что существует на нашей планете. Первый.

0: цепочки, цепи питания. То есть каждое животное включено в эту цепь питания. Ну, начиная с маленького комарика, лягушечки.
1: Комариками питаются лягушечки, птички едят комариков и так далее. Да, птичек едят какие-нибудь более большие
0: птички. Хищные птички, да, хищных птиц едят, там никто их не ест, они находятся на вершине пищевой. Да. Но когда они погибают, их едят всевозможные черви, трупоеды, которые разлагают их в органические соединения. Эти органические соединения впитываются корнями растений, и на месте вот этих хищных птичек, которые съели трупоеды, вырастают прекрасные леса. То есть без жизни какого-то маленького комара, например, лес вырасти не может.
2: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Иногда создается устойчивое ощущение, что больше всего люди любят считать. Неважно, что деньги, сантиметры Эйфелевой башни. Даже филологи, что бы они там про свою гуманитарность не говорили, тоже считать любят. И вот взяли и посчитали, а какое же у нас слово является рекордсменом по числу синонимов. И вы знаете, выяснилось, что это наречие

0: очень, да, там более 100 вариантов. Ну, попробуйте вспомнить хотя бы 50, а мы пока перейдем к уроку русского языка, и в эфире появится Татьяна Юрьевна Гартман.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим возвратные глаголы прошедшего времени. Возвратные – значит такие глаголы, в которых есть часть «ся» или «си». И вот первый пример в тему от Александра Пушнова, ведущего программы «Физики и лирики».
3: Это вот, значит, мы с Митрофановой вдруг взялись играть на бирже. Мы новички, и это связано с экономикой.
2: Взялись неправильно. Здесь нужно ударять последний слог. Взялись. И скажу по секрету, глаголы с частью «с» очень часто притягивают к себе ударение. Взялись. Запомнили эту тенденцию и двигаемся дальше. Вместе с целой компанией гостей «Маяка».
4: Людям, умудренным жизненным опытом, которые находились во власти или близко с властью, они не сразу разобрались.
5: Интереснейший вопрос сегодня поднимаем, как себе подобрать масло для автомобиля. В общем-то, разобрались, какие есть масла. Ну, как разобрались? Насколько это возможно?
2: Разобрались неверно. Вспоминаем про всемирное тяготение части «с» к ударению и произносим правильно «разобрались». Итак, мы с вами взялись и разобрались уже с двумя словами. Но у нас были глаголы множественного числа. А теперь мы переходим к женскому роду вместе с Еленой Гусевой, гостьей программы «Физики и лирики».
6: Я понимаю, что я выгляжу, ну, глупо, да, то есть я над собой посмеялась, говорю, ну, дурочка, слушайте, не разобралась, да?
2: Нет, не разобралась, а разобралась. Опять же, ударение ставим на последний слог, поближе к части «се». Разобралась. Ну и продолжаем работать с женским родом и слушаем Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
7: Но у них была традиция, вот она как-то к ним привилась так, что они каждый год 7 ноября стол накрывали.
2: Привилась, неправильно. Ударяем опять же последний слог. Привилась. И опять у нас «с» тут как тут, рядом с ударным слогом. Привилась. И еще один пример в тему от Станислава Крапивника, гостя утреннего шоу.
8: У нас такая проблема. Коричневая чума, она уже не просто возможно за горизонтом там поднимется, она уже поднялась. Она уже поднялась везде.
2: Не поднялась, а поднялась. И здесь все та же картина. Ударение падает на последний слог, поближе к части «с». Итак, повторяем сегодняшние глаголы. Взялись, разобрались, разобралась, привелась, поднялась. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Ученые решили разобраться с абстрактным искусством. Наивные люди, если искусство хоть какие-то вызывает конкретные ассоциации, оно уже не такое абстрактное. Но, вы знаете, выяснилось, что если вот специально нарисовать несколько десятков картин и людям их показать, и потом их как следует проинтервьюировать, то выясняется, что отклик у нас находят произведения, которые вызывают в памяти конкретные образы. Не всегда они коррелируют с изображенным. Наоборот, настоящая абстракция должна быть беспредметной. Но вот оказалось, что если, допустим, специально людей попросить что-то вспомнить, то уже эффект не такой сильный. Если абстрагироваться от того, что вам не очень нравится то, что висит на стенах некоторых наших музеев, то можно получить какие-то неожиданные эмоции. Пожалуй, очень неожиданным для многих был выпуск проекта «Створение кумира», когда в прошлую среду Артем Новиченков разбирал свой метафизический рассказ песни Харона. И сегодня все это продолжится, поэтому давайте вспомним, о чем шла речь неделю назад.
2: То есть получается, что этот пассажир, да, это такая фигура исключительная, которая призвана пробудить нечто в Хароне. И получается, что вроде из царства мертвых нет возврата, но сам текст уже нам показывает, что память о какой-то прошлой жизни все-таки нарушает эту границу. То есть жизнь, она всегда нарушает границу. Я о чем? О том, что пока мы живы, в значении как бы живы как дети. Пока мы верим в то, что есть мы какие-то другие, способные выразить себя, найти себя, озвучить, если хотите, себя, то тогда мы живы. И для этого нам нужно действительно уязвимость, и открытость, и любопытство, и смех над собой, отсутствие серьезности и так далее. А во второй песне, конечно, что-то меняется, потому что мы узнаем, что Харон выпадать начинает из реальности, он засыпает, и вот во второй песне текст из мифа выходит в такую уже широкую аллегорию, здесь появляются какие-то соблазны, мы уже, наверное, через неделю об этом обстоятельнее поговорим, да, но что важно, что Харон начинает быть втянутым в пространство, он выходит из лодки, и смерть перестает для него быть неизвестной. Изменный, готовый, завершенный. Смерть оказывается чем-то разнообразной. Это интересно коррелирует с нашим вчерашним разговором, с нашим гостем Давидом, который рассказывал про разные лики смерти. Да, а Харон, он же ведь только провожает, он и не сталкивается как бы со смертью, да, он сталкивается с душой, идущей к смерти. То есть он в целом вообще защищен от, и от мира живых, и от мира мертвых, да, он как бы вот между мирами находится, а выходя на сушу, он начинает замечать себя. И там мошна это появляется чуть попозже, мешок с монетами, смотрите, за 1000 лет сколько монет в ней, и так далее. И получается, что этот мир становится устроен нелинейно, а лодка, она плывет из пункта А в пункт Б, из пункта В в пункт А обратно. Это линия, то мир превращается в лабиринтообразное пространство.
0: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Пока вы спали.

0: разнообразный, и Турция тут, и кого только нет, и есть, кстати, обладатели премии Грэмми даже, ну и, конечно, россыпь наших артистов в диапазоне от самого Игоря Бутмана, который... руководит этим фестивалем, до Петра Налича, Валерия Сюткина, Сергея Мазаева. Все решили поиграть что-то такое около джазовое. Так что изучайте программу, попробуйте как-то не разориться на билет в Петербург, который наверняка подорожает в этот период, и добро пожаловать. И еще одна акция завершилась уже. В Москву прибыли два театральных поезда, которые, ну, один отправился из Владивостока 12 мая, другой 27 из Севастополя. Остановки они делали в 43 городах и приняли в этом во всем участие более 160 театров самых разных, и музыкальных, и детских, и драматических, и так далее. Ну, в общем, очень-очень много всего. И интересно, что и мастер-классы проходили, и, естественно, наши звездные артисты тоже присутствовали, и артисты, и режиссеры. Примечательно, конечно, что вот сменяли там друг друга на маршруте театральные деятели, то есть люди летели куда-то на самолете, чтобы потом прокатиться на поезде. Ну, оставив в стороне этот постмодерн, надо сказать, что акция, конечно, абсолютно блистательная, приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей. Но вот, мне кажется, хотелось бы, чтобы таких акций было побольше, и проходили они все-таки чаще, чем раз в 150 лет. В пространстве театра останемся и послушаем отрывок из программы «Хочу все знать». В субботу в цикле «Классическая музыка» преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова Любовь Фишкина рассказывала об основных видах опер.
1: И я напоминаю, что в первой части я несколько слов уделила тому, какие вообще виды опер были к тому времени. Давайте так, выделим основных вида три. Это опера серия, серьезная опера на итальянском языке. Это появившаяся позже буффа. Это комическая опера на итальянском языке. И зингшпиль, веселая опера с разговорными диалогами на немецком языке. Вообще он писал во всех этих жанрах. Но веселые жанры привлекали его больше. Потому что это были оперы не про каких-то героев, понимаете, там из далекого прошлого, а героев легенд, да, героев трагедий античных. А это были живые люди. И вот эта вот живость персонажей, их именно человеческий вот этот реалистичный такой, да, облик, это Моцарту было очень для него привлекательно, как для композитора и как для человека. В общем, по его письмам можно судить, что это был человек, склонный к шутке, склонный к веселью и, конечно, тонкий психолог, что проявилось в его музыке.
2: По музыке тоже слышно.
1: Да, конечно. И таким образом,
2: без шуток.
1: Да, и таким образом мы говорим как раз о его самой знаменитой опере «Буффа», то есть комической, которую он написал в 30 лет. А написал он ее по второй части, вышедшей незадолго. Вот там вышли уже две части из этой трилогии. «Бомарше» французского комедиографа о Фигаро.
3: Пока вы спали.

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Военнослужащие группировок войск Запад, Север, Восток и Южное за минувшие сутки поразили 119 пунктов управления беспилотной авиации ВСУ и свыше 10 терминалов спутниковой связи, сообщили официальные представители группировок российских войск. Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев рассказал об уничтожении за сутки 4 пунктов управления БПЛА и 3 терминалов Starlink.
1: Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад в районах Дружковки, Ореховатки, Николаевки и Никаноровки. В Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжали зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял более 175 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 боевые бронированные машины, 4 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО и 27 автомобилей. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 11 антенн связи БПЛА, 3 терминала Starlink, 8 робототехнических комплексов. Поражено 4 пункта управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 10 беспилотников противника.
0: В зоне ответственности группировки войск Запад вскрыты и уничтожены 46 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи. В пресс-центре группировки войск Восток сообщили о поражении 27 пунктов управления беспилотной авиацией и 7 станций спутниковой связи украинской армии. ДТП с автобусом произошло в Минусинском округе Красноярского края. Предварительно в салоне автобуса находились 27 детей, сообщает пресс-служба управления МВД по региону. На месте аварии работают сотрудники полиции, которые выясняют все детали произошедшего и информацию о возможных пострадавших. Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер провели переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом Бен Аль-Тани. На встрече они подтвердили, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Тегераном для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Как указано в публикации, стороны обсудили продвижение переговоров США и Ирана, а также усилия, направленные на укрепление безопасности и стабильности в регионе. Кроме того, темой переговоров было и прекращение огня в Ливане. Премьер-министр Катара сообщил, что власти страны продолжат посреднические усилия и поддержку всех направлений переговоров. В Кисловодске устраняют последствия аварии на канализационном коллекторе, из-за которой без воды остались жители 17 улиц и отдыхающие в 11 санаториях. Как сообщил глава города Евгений Моисеев, подача ресурса возобновится сегодня утром после завершения ремонтных работ. По словам градоначальника, ограничение водоснабжения введено до 7 утра в связи с аварийной ситуацией на коллекторе, расположенном на улице Тюленева. В настоящее время специалисты продолжают ликвидировать повреждения, чтобы восстановить подачу воды в полном объеме. Сборная Мексики со счетом 2-0 обыгрывает команду Эквадора после первого тайма в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Игра проходит в Мехико. Победитель матча в 1/8 финала сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Англии и Демократической Республики Конго. Сегодня сборная Франции со счетом 3-0 победила команду Швеции в матче 1/16 финала и вышла в 1/8 часть финала турнира. Дубль в составе французов оформил Килиан Мбаппе. Еще один мяч забил Брэдли Баркаля. В 1/8 финала чемпионата мира сборной Франции сыграет с командой Парагвая. Вчера сборная Норвегии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв Кот-д'Ивуар со счетом 2-1. В 1/8 финала норвежцы сыграют с Бразилией. Этот матч пройдет 5 июля. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил о жаре в городе на этой неделе. Температура воздуха может достичь 39 градусов. Из-за высокой влажности она будет ощущаться как 44-45. Мэр распорядился вести беспрецедентный исторический план действий в условиях чрезвычайной ситуации из-за жары. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», власти объявили об открытии центров охлаждения в библиотеках и других общественных местах. Также подготовят уличные станции охлаждения с вентиляторами, распылителями для тех, кто вынужден работать на открытом воздухе. Большинство общественных бассейнов продлят работу до позднего вечера. По прогнозам Национальной метеорологической службы, уже к среде столбики термометров поднимутся до 36 градусов. К четвергу в Бронксе ожидается пик до 38,9. Ночью температура не опустится ниже 29 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без осадков плюс 25, плюс 27. В Москве осадков синоптики не обещают и днем до 29.
2: Маяк. На правах рекламы. В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: спаме.
1: 1 июля на календаре, среда, еще раз доброго утра, доброго дня всем, 6 часов 13 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, мы продолжаем наши разговоры, у нас еще есть немного времени на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции и на анонсы передач, которые готовятся к выходу в эфир. Номер для ваших сообщений прежний, плюс 7 967 103 5533, Макс, WhatsApp, Telegram, мессенджеры, все перечисленные к вашим услугам. Но у нас пока тревожная новость, дорогие друзья. Ученым запретили отвечать инопланетянам, не пройдя предварительные консультации с Организацией Объединенных Наций. Почему это тревожная новость? 15 лет не меняли протоколы вот этого проекта SETI, который занимается поиском внеземной жизни. И вот вам, пожалуйста, неожиданно обновили рекомендации для ученых на случай обнаружения сигналов внеземной цивилизации. Говорят, не надо сразу отвечать. Сначала посоветуйтесь, причем не только с ООН, там, если вчитаться, то фигурируют некие абстрактные другие международные организации. Давайте поставим себя на место ученых. Вы ученый, предположим, и вы годами ищете внеземные сигналы эти, и, наконец, находите. Неужели вы не скажете привет просто в ответ? Нет, вам теперь нужно идти куда-то что-то публиковать, потом совещаться с ООН, потом лет 5 пройдет, а то и 10, и 15 цивилизация, пославшая сигналы, убедится, что на Земле на это никого живых, и все, и будет искать в другом месте. Вот так, скорее всего, мировая бюрократия и лишит нас возможности пообщаться с братьями по разуму. С другой стороны, думаешь, ну, может быть, и вправду спешить с ответом не следует. Мало ли, что там затеяли на том конце линии связи. В любом случае, хотелось бы, дорогие друзья, пожелать вам следующего в наступающем дне, или уже в наступившем, если он у вас в разгаре, чтобы наша решительность никогда не шла вразрез со осмотрительностью. Давайте просто встретим эту среду под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Рубрика «Страна советов». Как же мы без нее? И стилисты — это люди, которые советы раздают особенно охотно. Вот только недавно говорили о том, что нужно достать из бабушкиного, маминого, просто метафорического сундука. Обувь на пробковой подошве с кожаным верхом. И вот, пожалуйста, теперь рассказывают о том, что нужно отправить в этот сундук, будь то метафорический или реальный предмет. Интересно, есть ли сейчас вообще в ходу сундуки? Давно не помню, что видел их где-нибудь, кроме музеев и театров. Ну, однако, рассказывают нам про вещи, которые устарели. В основном тут, конечно, про женские. Ультракороткие шорты, рваные джинсы. И в целом говорят, что вот этот оверсайз, уже пора от него избавиться. И силуэт теперь будет в моде. Я думаю, а как же так? Как же мы будем жить в наших городах без вот этих пар подружек, которые обе в оверсайзе, но одной из них он в облипку? Вот что они будут делать? Как? Что? Еще говорит, платье в цветочек тоже куда-то, тоже туда, к бабушкиному сундуку нужно отправить. Чем хороши советы стилистов? Их можно не слушать. Вот это, мне кажется, главное их достоинство. Но, дорогие мужчины, сейчас хочется к вам обратиться. Если вы думаете, а почему же все про женские, да про женские вещи? Вот сегодня в 10:30 Алексей Сухарев, стилист, ожидается в программе Сергея Стиллавина и его друзья. Цикл, напомню, называется «50 оттенков стильного». И Алексей будет подводить итоги недели мужской моды в Париже. Про новинки, про ред-флаги, про прочие модные вещи. Ну, а вчера речь шла про персонажа, имя которого достаточно произнести, и вы сразу понимаете, какими стилистическими особенностями этот персонаж обладает. Тем более, что вчера у нее был день рождения, это Баба-Яга. И по этому поводу доктор культурологии и профессор кафедры истории Костромского государственного университета Ирина Едошина рассказала о том, кто такая Баба-Яга и какие она несет в себе скрытые смыслы.
2: Она вообще изначально была небесной девой, красоты неописуемой. Но красота – это всегда такое, ну, что ли, провокация определенная, потому что красота провоцирует на выделение себя из других. И в результате она была сброшена с небес. Вот эта небесная солнечная дева, она упала, сломала ногу, отчего у нее и появилась костяная нога, собственно говоря. То, что она приносила, ну, определенные несчастья, это связано с тем, что, ну, такой своеобразной местью. Она обладает одной особенностью, она умеет превращаться. Но есть еще одна такая, я бы сказала, особенность у нечистой силы в отечественной мифологии. При всех своих тех, что ужасах, она запекает детей, она ест их, запекает там в печи. Она приносит много несчастья, но когда приходит Иван-царевич, вот эта самая нечистая сила, которая, казалось бы, должна его, ну, упечь, я не знаю, что-то с ним сделать, она его спрашивает, куда это он направляется, а он отвечает, ты меня сначала напои, накорми, в баньке помой, а потом и спрашивай. И дальше случается парадокс. Нечистая сила все это делает.
0: Пока вы спали.
1: Откуда взялась фраза-то про то, что я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо? Да-да, все из русского фольклора. Программа Сергея Стиллавина и его друзья, отрывок из которой вы слышали только что, стартует у нас после 7:00. Тут все без

0: изменений. В чем изменения? В том, что физики и лирики сегодня в повторах, а ведущие в отпусках, кто-то в более длинном, кто-то в коротком. По этому поводу сегодня не будет программы «Все сразу», но вместо этого будет программа «Много букв», так что скучать не придется. Ну, а перед этим 2 часа в прямом эфире Никита Карпов и проект «Трудности перехода». Вопросы можете задавать как во время передачи, так и заранее через специальную форму на медиаплатформе «Смотрим». А мы вспомним прошлую среду. Слушательница обратилась со следующей ситуацией. 2 сына, 12 и 7 лет. Понятно, что дружить им пока сложно. В итоге 7-летний сидит в углу, никто с ним не играет. Как быть, что делать? Давайте послушаем, что ответил Никита Карпов. Он появляется в эфире. А я желаю вам отличной среды. До скорой встречи. Пока.
1: Давайте мы здесь с вами попробуем такой разворот. Старший это делает зачем-то. Вы в целом прописываете, что он получает позитивный фидбэк от группы. Соответственно, существует некая потребность. Потребность в том, чтобы его принимали, признавали, слышали, там, не знаю, уважали и хорошо к нему относились. И, возможно, разговоры про то, стоит вести не про то, как себя вести, простите за тавтологию, с младшим и относительно младшего, а про то, как зарабатывать позитивный фидбэк, как получать внимание и одобрение, какие еще есть способы. Соответственно, мы акцентируемся не на том, что он делает не так. Здесь просто очень четко можно обозначить, что это поведение, которое не приветствуется. Иногда здесь можно добавить, что как это выглядит со стороны, да, как будто там один маленький и слабый топит другого маленького и слабого. И да, это не одобрение на самом деле. И помогать ему найти другие варианты, получать то, что ему важно. Дети всегда все делают, исходя из своей потребности. Ну, все люди всегда действуют на 100% из своей потребности. Но потребность старшего здесь вы можете понять. Сложность в том, что в 12 лет очень трудно прилагать усилий, трудно быть последовательным. Поэтому вместе с ним придется поискать простые действия, которые дадут ему такой же результат, как, ну или хотя бы сравнимый с тем, какой он получает, когда топит младшего. При этом вторая история. Поведение, которое вам не нравится, вы можете попробовать более конкретно обозначать, потому что в 12 лет еще не очень с абстрактным мышлением, и когда мы говорим «ты топишь младшего», это далеко не всегда может быть понятно. И имеет смысл описывать и обрисовывать очень конкретные поведенческие проявления, что он делает, чего не стоит делать очень конкретно и чего делать стоит.
2: Пока вы спали.

0: нашей страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу, как обычно, по средам под предводительством Федора Буцко. Ну, а я Игорь Ужеников. Федор, привет.
2: Всем привет, всем доброе утро.
1: Ну, поехали.
2: Поехали, давайте начнем это утро, ну или продолжим этот день, если у вас уже день. Так вот, давайте начнем с приятных мыслей. Ведь среда, это же почти как пятница, да, это время помечтать о выходных или хотя Конечно. Бы об одном свободном дне. А если этот день, например, один, как его провести, куда поехать? Вот чтобы одним днем, ну надо же ехать, но все же лето. Да, если сейчас очень рано встать солнце, если выехать засветло, то за один день можно очень много успеть. А вот давайте представим, что у вас есть сейчас или скоро будет тот самый один свободный день, и вот куда бы вы хотели поехать на машине, а куда бы вы рекомендовали поехать на машине. Ну и, конечно, пишите откуда, потому что за один день туда, чтобы съездить, и обратно, и там погулять, и, не знаю, пообедать, или кому что хочется. Дайте совет, поделитесь вашим хорошим опытом.
1: Опытом делитесь с помощью любого мессенджера и пишите на номер 8-967-103-5533.
2: Да, например, из Питера съездить в Гатчину. Там же, помнишь, этот чудесный землебитный замок 18 века,
1: Приоратский замок. Земляной дворец, Приоратский, да.
2: Да, шикарный. Какой там парк?
1: Да, там
2: великолепный. Какой там парк?
1: Конечно.
2: Ручьи, каскады, старые деревья, ну вот здорово.
1: Красота.
2: Или

0: Я был вчера в Чеховском районе Подмосковья. Ну, это вообще красивые места, это такой холмистый край. Борщевик, к сожалению, по обочинам часто виден. Вот прям едешь и видишь много борщевика. Вот что расстраивает. Но в остальном очень красивая природа. Небольшие реки среди холмов. Там находится усадьба Чехова в Мерехово. Прекрасный сад тоже у них. И сразу понятно, по саду гуляешь, сразу понятно, что Антон Павлович был порядочным человеком. Вот у дурного человека такого сада не может
1: быть. Быть не может, да, это точно абсолютно. Я с тобой полностью согласен.
0: А рядом с этим местом, тоже в Чеховском районе, есть такая рыбная ферма Шевченко энд Фиш. Небольшая, да, это не прям гигантское предприятие, это частное хозяйство, я давно их знаю, потому что я это снимал. Они выращивают форель в ангаре. Рыба вкусная. Помню, вот еще 10 лет назад, или там сколько, 5 лет назад, помню, что рыба вкусная. Если в тех краях проезжаю, с удовольствием заезжаю, там, куплю форель. А в этот раз приехал, и что ты думаешь? Мне дали в руки удочку, дождевых червей дали.
1: Лови сам, говорит.
0: Да, ловить рыбу в небольшом пруду.
1: Классно.
0: Такой пруд около горки, у склона, заросшего деревьями, на фоне местной природы. Ну, вот точно как Чехов любил делать. Он же рыбак был страстный. Как раз в этих местах и рыбачил. Его многочисленные рассказы. Кстати, если соберетесь по такому маршруту проехать, я вам рекомендую, найдите только в хорошей озвучке что-нибудь из чеховских рассказов про рыбалку, про Налима, там, например, или еще про что-нибудь. И можно по дороге в аудиоверсии послушать, будете смеяться и с хорошим настроением приедете. И рыбу половить. И вот мой личный улов был очень скромным, я больше червяков насаживал, но нас было 3 человека, и собственно, мы уехали оттуда с осетром. И вы бы видели радость человека, у которого гнется удилище.
1: Еще бы, конечно. Тянуть. Конечно.
0: И он вытаскивает из воды на берег рыбину, килограмм, наверное, на полтора. Я не умею их точно взвешивать на глаз. Но какая рыбина, с длинным носом, с усами. Вот. А потом уже, были какие-то карпы, караси. Это все, конечно, сильно менее крупная рыба, но тоже интересно, если достаешь. Тянешь удочку, поплавок тонет. Сидишь, смотришь на поплавок. Поплавок так не спеша уходит вниз, видно. Рыбка подплыла, чуть-чуть дернула, потом как схватила за крючок. Это классное место, потому что это люди, которые разводят рыбу там для рынков, для ресторанов. Но они и ископали пруд, напустили туда много рыбы. И в итоге сидишь в кресле из березовых палок, спокойно смотришь на этот самый поплавок, все это на фоне цветущей природы, середины лета. И из Москвы ехать там, может быть, час или полтора, прям вот из центра Москвы до места, час-полтора, смотри во сколько. И вот в итоге вы этот самый час или полтора провели в дороге, часа 3-4 на рыбной ферме Шевченко. При желании можно смотреть еще пару достопримечательностей рядом и вернуться домой в тот же день. И, конечно же, еще время останется, можно эту пойманную или купленную рыбу, там, больше вот осетра или форель приготовить сразу, ведь она же, чем свежее рыба, тем вкуснее.
1: Нет, конечно, на завтра не оставлять, приготовить надо сегодня же. Ага. Желательно.
0: В общем, я похвастался и жду того же от наших дорогих радиослушателей 8-967-103-5533. Если у вас есть идеи, куда поехать, напишите нам. Например, из города Челябинска съездить в город Златоуст замечательный. Или, например, из города Перми съездить в Кунгур. Тоже замечательное время. Замечательное место. В общем, помните, что за один день можно прям сделать небольшое, не слишком протяженное, не проезжая сотни верст, можно сделать путешествие, которое вам запомнится как одна из ярких страниц этого лета. Не отказывайте себе в этом. Ну, хорошо. Ладно, что, едем дальше?
1: Конечно.
0: Давай попробуем. Еще одна хорошая новость. Одно сообщение прочитать хочется. Из Тулы в Должанку, Краснодарский край, выезжали в пятницу после работы. Утром уже на месте. То есть в пятницу вечером после работы люди выезжали из Тулы. Доезжали 1160 километров до поселка села Должанка в Краснодарском крае. То есть в субботу они там купались, загорали. И вечером ехали домой. И к ночи воскресенья уже приезжали домой. Представляешь, маршрут? Тут Дмитрий из Тулы нам пишет.
1: Ну, это...

0: это работа. Все-таки.
1: Нет, конечно, это очень крутой маршрут. Вы молодец, это
0: большое расстояние.
1: Да, а мы скорее ищем такие маршруты лайтовые, не слишком напрягающие.
0: Да. Я так думаю, ты знаешь, ну вот километров 3, ну, вот так вот лайтовый маршрут, необременительный, это должно быть, наверное, ну не больше, чем 400 километров в одну сторону, наверное, как мне кажется.
1: Ой, нет, нет, я думаю, что в одну сторону меньше 100 должно быть. Ну, может,
0: в смысле, редких... нет, извини, если ты хочешь рано утром выехать и поздно вечером вернуться, да, 100-150 километров от силы, конечно.
1: Ну, лучше не больше, ведь ты же цель все-таки
0: гулять
1: на... это время в дороге,
0: конечно,
1: да, гулять, посмотреть
0: конечно.
1: Лето, посмотреть да. красоту, может быть, рыбу половить, может чем-то еще заняться.
0: Вот,
1: ну что, если у вас будут замечательные маршруты, мы обязательно их вспомним в эфире. А пока давайте к следующей теме. Еще одна новость, и тоже хорошая новость. Вы наверняка знаете, что бывают конструкторы Лего. И иногда у них бывают наборы, которые копируют знаменитые модели автомобилей. Самые разные. Старинные, современные, микроавтобус, какой-нибудь или автобус, или спорткар, или суперкар. Сейчас расскажем об истории, где все произошло наоборот. То есть, наоборот, в каком смысле? Не набор Лего копировал, так сказать, из коробочки вы собрали небольшую или там чуть более крупную модельку автомобиля. Здесь была взята техническая основа настоящего автомобиля, а кузов и максимальное количество внутреннего убранства и разных технических, технологических деталей были сделаны из кубиков Лего.
0: Забавно.
1: На первый взгляд, вообще, ну, просто смех. И единственное, что в этом есть забавно, на самом деле, я думаю, что здесь есть второй смысл. Ну, давай сначала расскажем о том, что же это такое. Это сотрудничество между двумя компаниями из Скандинавии. Одна – это датский производитель игрушек, Лего, uh-huh. а другой – это шведский производитель суперкаров, Кёнигсег. И они сделали полноразмерный макет гиперкара, ну, потому что все, что Кёнигсег, мы, кстати, расскажем об этой компании, о ее основателе, это очень занятная история в одном из следующих эфиров, но вот в данном случае... Вот все, что связано с Кёнигсег, это уже суперкар или гиперкар. Это компания, специализирующаяся именно на таких автомобилях. У них есть модель Sadeus Spare, и вот ее повторили в масштабе 1:1. Не просто повторили внешне, машину уже испытали. Ее отвезли в английский Гудвуд, где проходит, соответственно, их фестиваль скорости знаменитый, такой подъем на холм. Ну, мероприятие, которое проводится уже давно, там больше полувека, когда автомобили по очереди по одной и той же трассе заезжают на холм и, значит, показывают, кто как это умеет делать. А, собственно, собрали этот автомобиль, посадили за штурвал своего тест-пилота, официального тест-пилота марки Кёнигсег, который ставил рекорды трасс на настоящих, на оригинальных автомобилях, которые имеют мощность по 1600 лошадиных сил там, и так далее. И, собственно, он сел за руль, и вот на этой модели, которая состоит из пластиковых деталей, ну, естественно, автомобиль, ну, база сама автомобиля настоящая, да, ну, естественно, основа, двигатель, коробка передач, выхлопная система, все это от настоящего автомобиля, но вот кузов и все, что можно было сделать внутри, сделано из деталей Лего. Естественно, делать пришлось такую машину долго, ребята говорят о, там, почти 10 тысячах человек часов, из которых большая часть времени была потрачена на то, чтобы разработать и, так сказать, интегрировать вот эти функциональные механические компоненты из кубиков Лего в настоящий суперкар. Кубиков Лего там на 400 килограммов набралось.
0: Ого!
1: Ничего себе. При этом вся машина весит около 1800. Ну, то есть это огромное количество кубиков Лего, там 327 тысяч кубиков Лего. Некоторые были специально сделаны, некоторые специально, соответственно, именно для этого проекта и создавались. Но получилась полноразмерная машина, которая разогналась до 111 км в час на не самой простой трассе. И... В общем, вроде как все это такая смешная история. Что с ней делать? Ну, вот мы, говорит, потом ее отправим в мировое выставочное турне, будем широкой публике показывать. Вот. Но если, ну так, чуть со стороны на этот проект посмотреть, то понятно, что шведы вместе с датчанами показывают, что вполне достойный и крепкий автомобиль можно собрать из небольших модульных элементов. А ведь это открывает достаточно большие перспективы. Если у вас будет, условно говоря, неограниченный шкаф с деталями Лего, пластиковыми, легкими, легко создаваемыми на 3D-принтере, их напечатать может любой, и так далее. Да? То есть вы можете из небольшого 3D-принтера в любом месте, где есть там электричество и там запас исходного пластика, напечатать себе вот эти маленькие модульные панельки, из которых будет сделано любое транспортное средство. Наверное, не совсем любое, но тем не менее очень широкий.
0: Нет, строго говоря, ограничений нет никаких. В общем, любое.
1: В общем, любое транспортное средство, уж если можно сделать суперкар, который к тому же ездит со скоростью больше 100 км/ч, и если верить словам тест-пилота, который сел за руль, отважился сесть за руль во время этого рекордного заезда, он говорит, что обратная связь на руле, управляемость автомобиля оказались неожиданно точными. И говорит, что физические характеристики очень близки к реальному спорткару. Я не предполагал, что так может быть. Ради шутки, немножечко сделаем, чуть-чуть прокатимся. Говорит, что нет. В общем, есть ощущение от автомобиля, что, собственно говоря, это автомобиль. И когда он перестанет быть нужным, ведь тоже представьте себе, то есть вы там платформу, что у вас есть там двигатель или там электромотор, можно же это все сохранить, а кубики же можно разобрать. И можно собрать из них заново что-нибудь. То есть это на самом деле, понятно, что из кубиков Лего все-таки люди не начнут теперь спорткары и суперкары создавать, но кто мешает сделать такие же небольшие или чуть более крупные пластиковые кубики Лего, из которых уже действительно можно будет собрать все, что угодно. И показывать это не только на фестивале скорости в Гудвуде, а использовать как-то уже в нашей жизни.
0: Да и потом, посмотрим. И потом, понимаешь, мелкую моторику развивает. Вещь полезная.
1: Да. И действительно, машину же можно разобрать, и вроде как без потери, или почти без потери свойств этот материал дальше использовать. И тут мы как раз переходим к следующей теме, как раз из серии, разобрать и использовать. Давай немножко поговорим про утилизацию. Потому что сейчас в этой сфере происходит довольно много всего интересного. Сначала мы увидели, как просто в автомобильную промышленность пришло большое количество стартапов. Они раньше пытались, то есть одиночники или там группы заинтересованных лиц, которые вместе старались сделать какой-то автомобиль, может быть, даже в единичном экземпляре, это мы все видели. А потом в автомобильную промышленность стали приходить многочисленные стартапы, потому что можно сделать машину, на самом деле, там по упрощенной технологии достаточно относительно просто. Mm-hmm. Вот из Лего уже делают. А потом сейчас мы уже видим, что такие стартапы, молодые люди устремляются не только в сферу, разработки автомобилей, там продаж или маркетинга и всего остального, что вокруг автопрома существует. Сейчас набирает ход утилизация автомобилей. Утилизация как источник дохода. И что интересно, выяснилось, что электромобили действительно представляют собой достаточно значительный потенциальный источник для заработка. Потому что обычный автомобиль, когда он отслужил свой срок, он, если не на свалку металлолома, то в лучшем случае он попадает на предприятие для переработки. Там свои правила, что разобрать, что уничтожить, как переработать отходы. Понятно, что в ряде мест там детали отсортировываются для перепродажи, а это там менее ценное сырье, а это более ценное сырье. Конечно, всегда делается акцент на всякие цветные металлы, редкоземельные металлы. И в этом отношении выяснилось, что машины наши обычные, нормальные, с двигателем внутреннего сгорания, и электромобили, они находятся не в равном положении. Потому что если автомобиль разбирать, не уничтожать стекла, сверху упало что-то, машина тяжелая, стекла выдавило, там пластик выбросило и так далее, А если разбирать как надо, то, собственно, у таких фирм есть сразу карты, показывающие, насколько ценен автомобиль, насколько ценны отходы. Да? Ну, наверное, в современном мире можно с помощью искусственного интеллекта и, значит, по фотографии это оценивать. Но пока есть уже карты, которые там рассчитывают стоимость, сколько в машине, так сказать, отходов, сколько можно использовать того, что в этом автомобиле есть, и, собственно, переработать, перепродать, заработать деньги. И зачастую получается, что разница, ну, примерно вот в остатках, да, годные остатки, перерабатываемые материалы, разница между автомобилем с двигателем внутреннего сгорания и электромобилем около 100 тысяч рублей. То есть электричка стоит дороже, примерно процентов на 20-30%, чем аналогичный по размеру автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. То есть основной навар, так сказать, в электромобиле при разборке дают алюминий и медь. Это почти 90% стоимости перерабатываемого электромобиля.
0: Серьезно?
1: Много, да. Вроде как в электромобилях, там чего-то не доложили, да, потому что, например, в электромобилях нет катализаторов. В катализаторах содержится особенно ценная платина. Они есть в машинах с двигателями внутреннего сгорания. К сожалению, об этом узнали некоторые автовладельцы.
0: Об этом знают все. К сожалению, да, об этом узнали все и побежали вырезать свои катализаторы.
1: Кто-то сам вырезать. Бывали случаи, когда воровали катализаторы. Для этого, ну, мы не будем давать инструкцию, но там суть такая, что надо залезть под днище. Это уже не каждый сделает. И там надо понять, вот, там, сам, все эти грязища, которые там под днищем, надо понять, что именно, да, выдирать. Но есть умельцы, которые зарезали и выдирали у ничего не подозревающих автовладельцев кусок системы выпуска из-под днища. Ну, как раз ради вот этих металлов платиновой группы, которых нет в электромобиле, кстати.
0: Да.
1: Вот, но мы прервемся, да? Ненадолго.
0: Конечно, надо прерваться буквально на минуту полторы.
2: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой у каждой из нас ведет себя точно капризный ребенок.
3: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
2: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
4: То хорошее, что было в нашем папе, мы обязательно хотим увидеть в нашем партнере. То плохое, что было в нашем папе, мы стараемся исключить. То есть найти такого партнера, в котором этого нет.
2: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
0: Едем дальше, Федор.
1: Да, собственно, закончим тему про утилизацию. Ну вот есть оценки европейские, что у них где-то там через 5-10 лет будет по 500 000 электромобилей в год отправляться на свалку, ну, либо на пункт приема металлолома. А у нас статистика там, конечно, будет поскромнее, но тоже будет. Во-первых, у нас тоже растет парк электромобилей. Во-вторых, у нас довольно здорово расходятся сейчас автомобили гибридные, в которых, кстати, есть вообще много всего. Да, в них и катализатор есть с металлами платиновой группы. И в них, собственно говоря, есть вот эта вся электрическая начинка, которая, собственно, и приносит наибольший доход при утилизации автомобиля. Ну, конечно, речь идет о правильной утилизации. То есть это должна быть серьезная компания, которая качественно отделяет разные материалы. То есть на пластмассе много не заработаешь, а вот с медью, с алюминием ситуация гораздо лучше. И учитывая, что современные автомобили в принципе изначально запланированы так, что они будут иметь более

0: достаточное. Я думаю, что здесь вполне такая, знаешь, рыночная ниша. Разбирай машины, получай доход. 1200 можно заработать при разборке электромобиля правильный. То есть там материалов, вернее, сколько заработать можно, я ничего не считал, я это не умею.
1: Но можно заработать.
0: Выручить за разобранный материал можно вот примерно такие деньги. Примерно. Вот, поэтому утилизация там, достаточно такой перспективный процесс. Ну что, у нас осталось еще немного времени. Большую тему начинать уже смысла нет. Но давайте скажем тогда о новой модели. У нас, мы рассказывали про завод G-Land, который появился в Шушарах, в Санкт-Петербурге. Еще расскажем о нем подробнее. Я был там. И буквально в последние там, пару недель постоянно я слышу новости, а вот еще эта машина начала там выпускаться, еще вот эта машина начала там выпускаться. В данном случае речь идет о кроссовере, который когда-то назывался Amoda C5, а сейчас уже в новом поколении называется G-Land C5. Ну, такой красивый кроссовер, очень современный, такой с аэродинамичным дизайном, с нормальными ручками, да, вот не этими откидными, которые вот могут выехать зимой, а могут не выехать. Нормальная машина, ну, такая бодрая, красивая, молодежная, с ярким дизайном. Так по старым временам посмотрел бы, сказал бы, это что, Альфа-Ромео? Ну, пригляделся бы и сказал, нет, наверное, это все-таки не Альфа-Ромео, но это что-то красивое. Одним словом, это наш проект, АГР Холдинг у нас есть, такая могущественная производственная организация, которой теперь принадлежит аж 4 автозавода в разных концах страны, и вот на одном из них был полностью модернизирован, собственно, весь цех, все, вот, что есть внутри. Большой завод, который когда-то принадлежал, давным-давно принадлежал General Motors, более 10 лет назад в нем кончилась жизнь, а сейчас снова запустилась. Запустилась для того, чтобы там собирать кроссоверы, а может быть и не только кроссоверы, у которых, конечно, китайское происхождение. Вот. Ну, в нынешних временах это должно звучать гордо и, так сказать, с высоко поднятой головой. Так что то, что раньше было известно как модели марок GQ и Amoda, ну, то есть это такая, как кто-то выразился, вишневая поросль, в смысле, это марки, принадлежащие китайскому концерну Chery.
1: Конечно.
0: Вот, теперь они, ну, представлены будут уже машинами, производимыми в России по полному циклу, когда вот из маленьких деталей собирают там уже кузов автомобиля, а потом его сваривают и окрашивают, и все это на современных производственных линиях с очень таким внимательным контролем качества, с, ну, достаточно сказать, что там каждый день берут один кузов, уже полностью готовый, сваренный, но только без начинки, да, без мотора, без двигателя, но вот сам кузов. Его уничтожают варварским методом, да, с помощью там, соответственно, молотка и долоту идет вход, и вот проверяют сварные швы, а роботы проверяют углы, значит, зазоры и так далее. То есть, ну, там такое очень серьезное, очень современное производство, которое было построено за рекордные сроки. Вот буквально около полугода прошло от того момента, как назвали марку, да, запустили проект, дали проекту зеленый свет. А потом там успели и пол выкопать, чтобы новый залить, и
1: да,
0: инженерные коммуникации
1: проложить. Я видел эти фотографии, ну, то есть объем работ был чудовищный просто, очень большой.
0: И мы видели автозаводы. Такие автозаводы бывают. Да, это хороший, мощный, современный автозавод, где можно выпускать 100 тысяч автомобилей, очень высоко роботизированные, сотни роботов и так далее. Ну, в общем, мы такие заводы видели. Мы рады, что появился еще один в нашей стране. Здорово, замечательно, прекрасно. Но интересно, что вот за сколько его построили, да? А там получается, что за несколько месяцев успели и пол сделать, и 600 контейнеров с оборудованием привезти, и все это установить, и запустить, и отладить, и настроить этих роботов, и сейчас с конвейера сходят автомобили. Ну, это такой настоящий китайский уровень скорости создания предприятий, которые, впрочем, теперь наши, да, ну, купленный завод.
1: Теперь будем смотреть, с какой скоростью эти автомобили будут продаваться. Это, конечно же, самое важное.
0: Да, ну, конечно, надо, чтобы цена не была доступной людям, да, программа покупки, тогда, глядишь, и поедут.
1: Спасибо за хорошее настроение. До встречи, Федор.

0: А в Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Штурмовики южной группировки войск продолжили зачистку от противника юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике. Взято под контроль 30 зданий. За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад в районах Дружковки, Ореховатки, Николаевки и Никаноровки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 175 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 боевые бронированные машины, 4 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО и 27 автомобилей. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 11 антенн связи БПЛА, 3 терминала Starlink, 8 робототехнических комплексов. Поражено 4 пункта управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 10 беспилотников противника.
0: По данным Минобороны, за сутки российские военнослужащие уничтожили 119 пунктов управления БПЛА украинской армии. США выполнили около 5000 вылетов с европейских авиабаз во время операции против Ирана, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times. По его словам, это показало важную роль Европы как военного союзника Соединенных Штатов. Генсек Альянса уверен, что Европа вновь стала ключевой площадкой для американской военной силы. При этом он признал, что в Вашингтоне сохраняется недовольство отдельными случаями, когда европейские союзники не выполняли свои обязательства. В целом же он оценил сотрудничество как очень позитивное. Помимо этого, Рютте отметил, что европейская программа перевооружения обеспечивает работой около 195 тысяч сотрудников американской оборонной промышленности благодаря заказам вооружений на 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп отказался от идеи возобновить полномасштабные удары по Ирану и решил сделать ставку на дипломатию. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. После обмена ударами в конце июня президент США обсуждал с помощниками возможность новой масштабной военной операции против Ирана. Но в итоге он пришел к выводу, что дальнейшая эскалация может сорвать переговоры и снизить шансы на достижение соглашения по иранской ядерной программе. По данным издания, Трамп также не возражает против продления переговоров за пределы установки установленного ранее срока 18 августа. При этом он допускает нанесение точечных ударов в случае нарушения достигнутых договоренностей. Ребенок и взрослые пострадали в аварии с участием автобуса с детьми в Минусинском районе Красноярского края. Им потребовалась медицинская помощь. В региональном управлении МВД назвали предполагаемого виновника инцидента. ДТП спровоцировало водитель иномарки, уснувший за рулем. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса съехал на обочину, и тот перевернулся. В салоне находились 27 юных спортсменов, которые возвращались после отдыха в детском лагере. О состоянии женщины-водителя ничего не сообщается. И только что стало известно, что по факту аварии возбуждено уголовное дело, статья «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В России сегодня вступил в силу закон, разрешающий использовать единую биометрическую систему для дистанционного оформления сделок с недвижимостью. Нововведение позволит продавать и покупать квартиры без визита в МФЦ и встречи всех участников сделки, подтверждая личность продавца и покупателя по лицу и голосу. Для регистрации перехода права собственности можно будет использовать единую биометрическую систему в сочетании с усиленной квалифицированной электронной подписью. Этот способ позволит оформить покупку или продажу жилья полностью онлайн. Все участники сделки должны иметь подтвержденную биометрию, а для подачи документов Росреестра понадобится компьютер с камерой для подтверждения личности. В московском регионе сегодня еще немного потеплеет. Воздух разогреется до плюс 29 градусов. Местами не исключены небольшие дожди, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Столица нашей Родины стоит. Ясная погода, миллион на миллион, без осадков. Видимость хорошая, 20 километров. Ветер ветер штилевой, влажность 87%, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится гребнем антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность без осадков, ветер северных румбов не более 1,6 метров в секунду и максимальная температура воздуха плюс 26-29, что на 4-5 градусов выше климатической нормы. Показания барометров стабильны, составит 748 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Москве и реке плюс 19, а в реках и озерах центральной России колеблется от плюс 17 до 22 градусов. Но индекс ультрафиолета достигнет сегодня 7 единиц.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 20 градусов, а атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 84%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков и плюс 25-27 градусов.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: Актеры не читают классику.
1: Это печалька. Печалька.
0: Он ну, сейчас идет приемная в страда. Да, когда
1: а
0: вот
1: чем это... они занимаются? Им больше вообще делать ну, как бы не нужно ничего.
0: Нет, они,
1: нужно
0: у них, я читал, у них тренировки, они изображают лимон,
1: танцы,
0: лимон,
1: танцы,
0: дерево.
1: Лимон.
0: Вот наш актер дерево изображает. Вот. Они
1: видосики
0: работают с,
1: да?
0: Телом, да,
1: а, понятно,
0: с телом. Понятно. Молодые актеры и студенты театральных вузов должны читать классические произведения целиком, сказал товарищ Маковец. Это позор.
1: Согласен.
0: Это позор. Слушайте, если молодые артисты или студенты в театре, то как они могут не читать произведения? А, видимо, они не читают, раз Маковецкий об этом сказал вслух. Потому что обычно у них там в этом узком кругу революционеров
1: он знает.
0: Принято молчать о проблемах.
1: Довели.
0: Да, да, да.
1: Артиста.
0: Принято не выносить ссоры из избы. Но тут Цискоридзе не хочет идти на премию.
1: Потому что не видит тоже
0: артистов. Маковецкий не видит,
1: да,
0: тех, кто читает классику. Куда? Слушайте, а давайте их не брать тогда в театральные вузы, тех, кто не читает, правильно?
1: Угу.
0: Не прочел, пошел вон. Почему вы принимаете его? За рыло красивое, да? За что? Вот у нас очень много...
1: Сначала за рыло,
0: у нас
1: а
0: очень
1: потом
0: много...
1: не тянет.
0: Понимаете, сначала он не читает, а потом у него нет голоса, о чем я всегда говорю, да? Потому что наши артисты, они сегодня безголосые. Не в смысле пения, нет, они замечательно поют, но у них нет узнаваемых тембров. А почему? Потому что нет голоса, а голос рождается из того, что можно сказать. А сказать нечего, потому что не читал. Сволочи!
1: Молодец.
0: Вот. Сейчас будет греб.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Так, ну одна новость, другой лучше. Тут ведь можно и так повернуть, и эдак, то есть порядок. Порядок определяет восприятие.
1: Так.
0: Значит,
1: так.
0: Вот смотрите. Ну, не знаю, ну давайте начнем совсем с гиблого. Товарищ Греф заявил, что люди будут жить... Тут вопрос, кто люди?
1: И когда?
0: Люди будут жить в условиях полной неопределенности, сказал товарищ Греф.
1: Ну, печально
0: полной
1: звучит. Да.
0: Полной.
1: Полной, всегда.
0: Да, да, да.
1: Вообще,
0: да,
1: все полное звучит не очень.
0: Полное, да. Вот так вот. И добавил,
1: полном,
0: и добавил...
1: Да, да, да.
0: Значит, тревожность и стресс. Вот сначала он как бы нас напугал,
1: так.
0: А потом,
1: а
0: говорит,
1: потом
0: тревожность,
1: много.
0: А у людей возник тревожность, возникла тревожность и стресс. Можно избежать, если наслаждаться сегодняшним днем. Понимаете, советы.
1: А где наслаждаться? В Сбере, да, наверное? Где еще можно наслаждаться?
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Вы тоже можете зайти, там хорошие талоны дают. Да, значит, на очередь.
1: Придет время зайти.
0: Да, и, наконец, гениальная вот фраза, просто одной строкой, а потом перейдем к вашим письмам, друзья мои, и к искусству. Гениально. Гражданам России рассказали, как собрать чемодан в отпуск.
1: О, любопытно.
0: И фраза...
1: А то граждане не знают.
0: Я честно,
1: да,
0: могу сказать, фраза вырвана вот из контекста, но она прекрасно звучит, потому что дальше идет расшифровка, там какие-то формулы 5-3-2-2-3. Это все замечательно и здорово, но фраза гениальная. Сбор чемодана надо начинать снизу. Все.
1: Трудно спорить.
0: Снизу.
1: Кто начинает сверху?
0: Наверное.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Так, давайте дальше. Письма людские. Да.
1: Так.
0: Это те самые люди, которые живут в состоянии неопределенности.
1: Которые получают удовольствие в Сбере.
0: Слушайте, значит, во-первых, откликнулся товарищ Сережа на вчерашний наш разговор о туристах, которые пошли и пропали. И, к сожалению, вот второй дуэт туристов найден уже ушедшими от нас. Да, женщина с мужчиной 40-летней. Вот. И в тех краях, где вот эта семья Усольцевых, помните, мы вчера давали... Какие можно дать инструкции по радио? Не ходите,
1: конечно,
0: в лес, если вы как бы вот не готовы к этому. А блогеры, самая суть, что прозвучало, люди учатся романтике у блогеров, которые записывают видосики, якобы они одни по лесу ходят. А специалист сказал, что с ним при этом бригада сходит ухарей.
1: Конечно.
0: Светотехники, конечно, звукачи, операторы. Вот. А подается это все, как будто он сам пошел с одним телефоном в руке, и такой красавец и вышел оттуда.
1: Это просто картинка, конечно.
0: А вы не выйдете. Так вот, написал нам Сережа. Добрый вечер, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. Утром была тема лесного.

0: туризма. Где ходить, где не ходить. Вспомнил анекдот.
1: Так.
0: Кстати, помните, в эфире был совет цеплять колокольчики к одежде, да, да, да, чтобы не разбрестись.
2: Ну, или Bluetooth-колоночку маленькую просто включать.
0: Ну, там аккумулятор.
2: Аккумулятор
0: а колокольчик
2: сесть.
0: Будет звучать, стучать вечно. Колокольчик
2: просто, если вы, вас, на вас наткнется кто-то, а вы с колокольчиком...
0: Сук, например.
2: Да,
0: так
2: да,
0: вот
2: да.
0: Анекдот.
2: Ну, как бы такое, да.
0: Вспомнил анекдот. Туристам в лесу нужно ходить с колокольчиками на одежде. Не ходить по медвежьим тропам. Медвежью тропу легко отличить от немедвежьей по помету косолапого, из которого торчит колокольчик.
2: Грустно.
0: Да, согласен.
3: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
0: Наконец, Александр Баранов. Он, я думаю, не будет тратить наше время попусту, потому что иногда приходят огромные письма,
2: Ни о чем, да?
0: Я их откладываю в специальную папку «Прочесть, когда совсем нечего делать». Есть разные папки. Добрый день, уважаемый Сергей Валерьевич, дорогой Владислав Александрович. Я уважаем, вы дорогой. Маленькая зарисовка из Санкт-Петербурга. Прохожу, друзья мои, вы тоже можете делиться своими зарисовками. Зарисовка — это когда коротко на одной странице умещается весь
2: это
0: текст.
2: Это всегда любопытно.
0: Да. Прохожу мимо подъезда с козырьком. Козырек — это чтобы на людей не падали окурки, снег, дождь, коты.
2: Ну вот в свое время на метро Горьковская.
0: Не будем.
2: Козырек как раз не выдержал.
0: Да. Прохожу мимо подъезда с козырьком, на котором работают два электрика. Один постарше, другой молодой.
2: Красиво.
0: Тот, что постарше, говорит. А наш Александр Баранов запоминает.
2: Отличный слух.
0: Да, а тут не трудно, тут одна фраза. Угу. Он делится с нами, потому что его настигла когнитивная буря.
2: Как хотите, на тишине или так сойдет?
0: Можно так, как вот сейчас прекрасно.
2: Хорошо.
0: Тот, кто постарше, говорит. Смотри, тут два провода. Синий – это красный? А красный – это черный. Пока дошел до остановки, сломал себе голову. Спасибо за внимание. Продолжая наблюдение. Большой привет с берегов Невы.
2: Это профессионализм.
3: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru.
2: Главное, что сложно перепутать.
0: Ужас.
3: Фамилия Стилавин 2.
0: Да, ну и искусство. Все-таки я люблю искусство, как и вы все, друзья мои. И сегодня два замечательных у нас поэта родились. Об одном пару слов скажу, на другом хочу остановиться. Значит, Павел Григорьевич Антокольский, поэт. Сегодня ему исполняется 130 лет. Со дня рождения, 130 лет. Да, так вот, например, какие стихи? Например, такие. Ты сойдешь с фонарем по скрипучим ступеням, двери настежь и прямо в ненастную тишь. Но с таким сожалением, с каким искуплением ты на этой земле напоследок гостишь. Ну, видите, как бы грустно,
2: ну,
0: да?
2: Грустновато, да.
0: Грустно, минорно, не наша, да, тема?
2: Пока нет.
0: Пока. Ну вот сегодня
2: слава
0: исполняется 125 лет со дня рождения Владимира Александровича Луговского. Он в 18-м году окончил первую московскую гимназию, она еще работала. Угу. Потом служил в управлении внутренними делами Кремля.
2: Неплохо.
0: В 37-м его стихи осудились как политически верные, вредные. Угу. Вредные, да, ошибочка, вредные. Он принес публичное покаяние, да, но все равно печатать не начали до, соответственно, середины 50-х годов. Угу. Да? Он, кстати, считается прототипом поэта Вячеслава Викторовича из повести Симонова «20 дней без войны». С него. Вы все прекрасно помните его строки, которые, естественно, не были забанены цензурой. «Вставайте, люди русские, на смертный бой, на грозный бой». Он написал для фильма «Александр Невский», который вышел накануне войны. Была, да. А вот давайте несколько зарисовок. Там есть про женщин, про мужчин. Но вот интересная такая зарисовка. Называется 1919 год. Ну, чтобы люди представляли, в какой ситуации жили граждане. «У статуи Родена мы пили спирт-сырец. Художник, два чекиста и я полумертвец. Весь выбритый до глянца с тифозной головой я слушал, нет, мы слушали метели волчьевой. Коптилка догорала, музей был тих и пуст, лишь двигался по залам полов морозный хруст. Шушукались с портретами слепая темнота шушукалась, да крысы пробегали величиной с кота. И холод, холод, холод, войны и тыла гость, и голод, голод, голод, железный в облак кость. Чекисты пили истово, кожанками шурша, кипела у художника широкая душа. Он славил Микеланджело, Давида возносил. Я гнал стихи верхарно, гнал из последних сил. Ревела буря, дождь шумел, крепчали голоса. Сверкали на портретах вельможные глаза. Метель огнем неистовым неслась издалека. Чекисты пили истово и пели Ермака. Разгромлена Германия, Европа в стылой мгле, но трубы революции гремят по всей земле. Ты слышишь этих труб, призыв в той бездне за окном? Довольно нам читать азы, идемте на пролом. Но это стихотворение на этом не заканчивается, ну такая вот.
2: Слушайте, отлично, эпоху передает, очень круто.
0: Люди в музее, я так понимаю, не работают. Конечно, а вот стихотворение «Басмач». Много где побывал, да. Дым папиросный качнулся, замер и загустел. Чистокол чужеземных винтовок криво стоял у стен, кланяясь, покашливая, оглаживая клок бороды. В середину табачного облака сел Иган Берды. Пиала зеленого чая, успокоитель души, кольнула горячей горечью челюсти курбаши. Носком сапога покатывая, одинокий патрон на полу, нетвердыми жирными пальцами он поднял пиалу. А за окном пшеница гуляла в полном соку. Но тракторист, не мигая, прижался щекой к штыку. Он 8 бессонных суток искал по горам следы и на 9-е сутки встретил Иган Берды, выстрелами оглушая дикие уши горы. Взяли усталую шайку совхозники Дангары. Ну, в общем, привели в плен.
2: Хорошо.
0: Басмача, да? А давайте вот о другом, да?
2: Давайте.
0: Не о революции, не о гражданской войне.
2: Может быть, лирика есть.
0: Черная холодная полоса на море. На дорожке сада отпечатки каблуков. Но сегодня ветер, он с горами в споре. Он кидает в море груду облаков. Ты зачем к порогу ночью приходила? Это ведь нечестно, не по правилам игры. Но какая в море сдержанная сила, как суров и вечен силуэт горы. Ветер ходит хмурый, в облачных отрепьях, катится в ущельях тихий рокот гор. Судорожно гнутся голые деревья, пахнет влажной солью сумрачный простор. Ночью приходила ты, мало постояла. Постояла мало, это видно по следам. Папиросу бросила, быстро убежала. Вниз, к пустынным улицам, с обветренным, к обветренным домам. Как же не сказал тебе, мудрая, останься. Добрый дух деревьев, замученных зимой. Только бормотала внизу электростанция. Дула из ущелья сыростью и тьмой. Ты зачем, так зачем стояла ты ночью у порога? Ждала ли ты, прощалась ли, пыталась ли стучать? Дрожала ли от шороха, как птица недотрога? Или хотела заново всю нашу жизнь начать? Что ж, навсегда проститься, солгать перед судьбою. Уходит в море черное моторки рыбаков. Но на дорожке мокрой оставлены тобою доверчивые, злые отпечатки каблуков.
2: Ну, красиво.
0: Шикарно.
2: Лирика хорошая, да.
0: Да, или, например, давайте так. Нет, та, которую я знал, не существует. Она живет в высотном доме с добрым мужем. Он выстроил ей дачу, он ревнует. Он рыжий перманент ее волос целует. Мне даже адрес, даже телефон ее не нужен. Ведь та, которую я знал, не существует. А было так, что злое море... Опять море, да? А было так, что злое море в берег било, гремело глухо, туго, как восточный бубен, неслось к порогу дома, где она служила. Тогда она меня так яростно любила, твердила, что мы ветром будем, морем будем. Ведь было так, что злое море в берег било. Тогда на склонах остролистник рос колючий, и целый месяц дождь метался по гудрону. Тогда она под каждой с моря налетевшей тучей нас с этой женщиной сводил нежданный случай и был подобен свету, песне, звону, ведь на откосах остролистник рос колючий. Бедны мы были, молоды, я понимаю, питались жесткими, как щепка, пирожками, и если б я сказал тогда, что умираю, она до ада бы дошла, дошла до рая.
2: Очень хорошо.
0: Шикарные романтик, стихи. Да, друзья, почитайте. Замечательный поэт Владимир Луговской.

0: круглосуточно.
1: Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчет тяжелой огнеметной системы «Санцепек» группировки «Запад» нанес удар термобаллическими боеприпасами по опорному пункту ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, скопление живой силы противника на укрепленных позициях в районе Красного Лимана было выявлено в ходе воздушной разведки с использованием БПЛА. Получив координаты цели, расчет «Санцепек» выдвинулся на огневой рубеж и выполнил залп. Огонь корректировали разведывательные дроны. Цель была поражена, личный состав совершил противоогневой маневр и покинул позицию. Как отметили в военном ведомстве, это позволило штурмовым подразделениям существенно продвинуться на красно-лиманском направлении. Уголовное дело возбуждено после крупного ДТП с автобусом в Минусинском округе Красноярского края. Статья «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», рассказали в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Ранее сообщалось, что аварию могла спровоцировать водитель иномарки, уснувший за рулем. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса съехал на обочину, и тот перевернулся. В салоне находились 27 юных спортсменов, которые возвращались после отдыха в детском лагере. Пострадали ребенок и взрослый. На месте происшествия работают следователи, они устанавливают обстоятельства произошедшего. Банки с сегодняшнего дня будут обмениваться между собой ИНН клиентов при проведении переводов физлиц и юрлиц через систему быстрых платежей. Такая мера уже работает в платежной системе МИР, сообщили в пресс-службе НСПК. Для граждан ничего не изменится. Банки станут обмениваться идентификатором при операции между собой через структуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с мошенничеством. ИНН – это 12-значный номер. Он присваивается один раз, используется на всей территории России и не меняется, даже если налогоплательщик меняет место жительства, фамилию и другие паспортные данные. Правоохранители и специалисты Госохотнадзора отловили медведя в районе Игершельд во Владивостоке. Животное усыпили с помощью дротика и погрузили в контейнер для перевозки, сообщил ЛИТАС в Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края. Животное было сложно найти, оно пыталось спрятаться в кустах, его увезли в центр реабилитации, а позже выпустят в лес. Сообщение о том, что медведь гуляет по Владивостоку, поступили сегодня утром. Министерство полагают, что он мог приплыть через Амурский залив со стороны поселка Тавричанка или поселка Берегового, где находится охотугодие и

0: магнитная буря. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 25-27 градусов. В Москве небольшая облачность, осадков не ожидается, и 27-29 тепла. Сейчас в городе уже плюс 22, давление повышенное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг Уимблдона. Он в стартовом раунде был сильнее британца Билли Харриса со счетом 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. В женской части соревнований Диана Шнайдер взяла верх над немкой Евой Лис 7-5, 6-1. Людмила Самсонова обыграла представляющую Узбекистан Полину Кудерметову 6-3, 6-3. Анна Блинкова нанесла поражение украинке Юлии Стародубцевой 6-7, 6-4, 6-1. А вот Алина Корнеева уступила австралийке Кимберли Бирл 3-6, 6-0. 2-6. Сборная Франции вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Французы взяли верх над шведами со счетом 3-0 благодаря дублю Килиана Мбаппе и голу Брэдли Баркала. Мбаппе стал единоличным лидером по количеству забитых мячей в поединках плей-офф на первенствах планеты по футболу. У него уже 10 таких голов. В других встречах дня мексиканцы обыграли эквадорцев 2-0, а норвежцы были сильнее команды Кот-д'Ивуара 2-1. Подробнее об этом поединке Александр Неценко.
3: Главный тренер сборной Норвегии Столе Сальбакен подвергся критике на чемпионате мира после того, как на заключительную встречу группового турнира с Францией выставил резервный состав, несмотря на реальный шанс занять первое место в таблице и получить благоприятную сетку плей-офф. Норвежцы сгорели 1-4, попав на крепкий Кот-д'Ивуар. На африканцев Сальбакен вернул в старт весь десяток футболистов, которым не досталось места на поле с Францией. Впрочем, теперь к Сальбакену претензий нет, поскольку Норвегия впервые в своей истории выиграла матч плей-офф, пусть и складывался он с переменным успехом. Счет в нем все же открыли европейцы в концовке первого тайма, когда великолепное соло завершил роскошным обводящим ударом в дальний угол Нуса, ставший самым молодым автором гола норвежцев в истории мундиалей в свой 21 год. Африканцы после перерыва стали острее и изобретательнее, ответив мячом красавцам. Амад Диало ворвался в штрафную, обыграл пару защитников и поставил восклицательный знак атаки Кот-д'Ивуара. Развязка наступила на 86-й минуте. За Бергом в штрафной бросились три африканских игрока, а он успел прострелить на пустые ворота Холланду. Эрлинг забил пятый мяч на турнире, продлив свою результативную серию за сборную до 13 встреч. Норвегия победила 2-1 и дальше сыграет с Бразилией.
2: Российский футболист Никита Иосифов покинул славянский клуб «Цели» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды. В прошедшем сезоне 25-летний нападающий провел за «Цели» 52 матча в разных турнирах, забил 16 мячей и удал 12 голевых передач. Тем временем футболист Роберт Ренан, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», продолжит выступать за бразильский «Васко да Гама» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Новое соглашение действует до конца 2026 года. Российский нападающий Арсений Грицук подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс». Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на 3 года. В общей сложности за этот период 25-летний форвард заработает 9 миллионов 750 тысяч долларов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Дорогие товарищи, начинается июль.
5: Поздравляем.
4: Вот.
5: Всех.
4: Да, июль начался.
5: Да.
4: Отчет пошел. Говорят, что он будет переменным с точки зрения жары. То
5: говорите
4: жарко.
5: Говорите модно, как метеорологи. Так. Он будет вариативным.
4: Вот. Угу. Ну вот и все. Сегодня важный день, день ветеранов боевых действий.
5: Хорошо.
4: Товарищи. День сотрудника отдела налоговых преступлений. Угу. Тоже поздравляем. День Новой Москвы. Новая Москва в 14 раз отмечаем. Да, сегодня поговорим, кстати.
5: А где она расположена, Новая
4: Москва? Она расположена рядом. Рядом. День образования Коммунистической партии Китая, товарищи.
5: Поздравляю.
4: И, кстати, вот опять же, под эту дату, ровно под эту дату, в 97-м году Гонконг вернулся в родную гавань, помните?
5: Да.
4: Шумное было дело. Испугались гонконгцы.
5: Ничего,
4: как их
5: Тайвань
4: встретят?
5: На очереди, да. Да.
4: День независимости Бурунди от Бельгии.
5: Ничего
4: страшные себе времена, ну, террор самый настоящий, бельгийский. День реставратора сегодня, товарищи. День режиссера, ну, хорошего режиссера.

0: А Всемирный день белой ленточки против нищеты. Как мы с вами теперь понимаем, вот эти вот с белыми, они против нищеты круги наматывали. В Таджикистане праздник Тиргон. Это праздник дождя. Надо попросить дождика окропить друг друга. Окропить водичкой, водичкой. Болгарские хиппи отмечают джуляя. Они встречают рассвет, уже встретили. Международный день регги. Вот вы любите
1: регги в ночи.
0: Вот,
1: да,
0: дай,
1: я люблю.
0: Дайте, пожалуйста, вот, да, это образцовый, слушай, кстати, может... трек. Образцовый,
1: да,
0: трек, да.
1: Слово. Боб Марли учился с Ладой.
0: Не, ну все-таки приятнее, когда у регистки красивые ноги.
1: Конечно.
0: У Марли я ног не видел. Значит, день польской собаки.
1: А вот. Чем польская отличается от мировой?
0: Самая злая, да-да-да. Международный день куриных крылышек. Товарищи, крылышки — это наши все. Да. Некоторые класс. Любят поострее. Международный день шутки, ну такое. День заплетальщиков. И русский народный праздник, несколько названий, как всегда. Ярилин день считается макушкой лета. И второе название — сенозарница. Угу. Сенозарница, да? Короче, все живое приходит в яр. Яр — это значит, начинают любить друг друга, друзья.
1: Очень хорошо.
0: Да-да-да-да-да. Но по взаимному согласию, конечно.
1: Какие-нибудь есть у вас там пословицы «любить друг друга»? Нет, я так и знал.
0: Это личное.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Ну что, у нас в 1200 году в Китае изобретены солнцезащитные очки, но тогда они были просто как бы с дырочками, с маленькими. Просто
1: перфорация.
0: Перфорация, да. Прокомпостированы были как следует, да. В 1569-м Люблинская уния создала Речь Посполитую. Это объединение Польши и Литвы. Значит, Литва — это не то, что сейчас вот это вот государство прибалтийское. Это большое государство, где писали, говорили, думали по-русски и верили в православно. А потом, значит, местные князья продались полякам, перекрасились в другую веру, и, соответственно, народ свой сдал. Вот Речь Посполитая. И от нее много проблем.
1: Угу.
0: Очень много. В этот день, в 1646-м, Готфрид Лейбниц родился. У нас он Лейбниц, да. Немецкий философ и математик. Он придумал интегралы на пользу нам, дурням.
1: Инженерам.
0: Да. Нам от них одна потеха. Он создал как науку комбинаторику. Молодец. Математическую логику ей пользуются спецслужбы.
1: Спасибо
0: ему огромное, да. Так вот, говорят, что был очень неприятным человеком.
1: Да вы что?
0: Вот умным,
1: а все талантливые, они неприятные.
0: А потому что, ну, о чем разговаривать с этими болванами?
1: Бездарностями.
0: Конечно, это же никто. И очень любил сахар. Он, говорит, даже в вино его подмешивал, хотя тогда вина-то были сладкие. То есть они, в принципе, стандартное вино было, как сейчас Кагур.
1: Ну, кстати, глюкоза для мозга необходима.
0: Конечно, ему нужно было питать мозг и побыстрее, да, не переваривать жир в сахар, она сразу сахар есть. Так вот, много изобретал, но до конца так ничего не довел, но ему была интересная идея, а вот это вот все, вот это дальше уже, не окр, это тупое. Так вот, говорил следующее, про на тему любить-то, вы вот спрашиваете, что такое прийти в яр. Так. Любить значит радоваться счастью другого.
1: Интересно.
0: Ну, смотри, от чего он счастлив? От твоих ухищрений? А может быть, дядя рядом шебуршится? Да, дядя какой-нибудь, да, гостевой. Дальше. Люди никогда не проявляли большего таланта, чем в изобретении игры. Ну и, наконец, каждому человеку присуща свобода совершения любого поступка, то есть того, который он сочтет наилучшим. Ну, это муть. Что еще любопытного? Венгерский горный инженер по фамилии Мюллер, а имя Ференц венгерское, да, который и обнаружил новый элемент теллур в Трансильвании. А он используется при производстве сплавов свинца с повышенной пластичностью и прочностью. То есть мягкий и крепкий.
1: Здорово.
0: Пули хорошие.
1: Пуля молодец.
0: И в аккумуляторах очень нужен, да. В 1784 году раскололся орден иллюминатов.
1: А чего так?
0: А чтобы работать органичнее. Чтобы все думали, что он раскололся, и все, и нет его.
1: Обман.
0: Конечно, конечно, никуда он не раскололся. В 1804 году Жорж Санд, французская писательница, вообще она Амандина. Да, но она носила...
1: Не, ну, подписывать Амандина, это
0: мужские
1: портки дело.
0: И вообще хотела бы жить как мужчина. Ну, в принципе, его, ее мечты, в принципе, все олицетворились сегодня, в наши дни. Женщины ведут мужской образ жизни, давайте скажем откровенно. У них все профессии им подвластны, кредиты и прочее, и удовольствие, и радости жизни. Вопрос в другом. Если женщины живут как мужчины, как жить мужчинам? Что делать, товарищи? В юбку нам не надевается, у нас закон это запрещает.
1: Ну, в Шотландии
0: хорошо,
1: можно.
0: И хорошо. Ну, не это, не на другое. Так вот, что говорил товарищ Амандина. Можно объяснить другим, почему ты вышла за своего мужа, но себя в этом убедить нельзя.
1: Какая?
0: Змея, да? Мы не можем вырвать из нашей жизни ни одной страницы, но можем бросить в огонь всю книгу.
1: Ишь ты.
0: Или женщина погибла, девчонки, на заметку, если не может смотреть на мужа, как на своего лучшего друга. Ишь. А что такое лучший друг? Когда разбудила в 4 часа утра, говорит, дай попить.
1: Да мы же знаем. Мужчина-холодильник, да,
0: да
1: лучший
0: да, да.
1: друг.
0: Дальше. Да, да, да. В 1813-м Павел Васильевич Анненков родился. Это литературный критик, историк литературы. Он, кстати, подготовил первое научное издание сочинений Пушкина в 50-х годах. То есть вот Пушкина убили, и лет 20, получается, в принципе, о нем так особо не вспоминали. Ну, убили, убили. Он как-то поэт из прошлого. А вот Анненков начал возвращать. Да, он, кстати, впервые ввел термин реализм. Угу. Когда все по-настоящему в книжке. Да. В 1872-м Луи Блерио, французский изобретатель и пионер воздухоплавания, он вообще начал заниматься автомобилями, но смотрит, все занимаются автомобилями. Надо что-то новое искать, да? Добился скромного успеха. Он придумал автомобильные фары, ну, какие-то особенные фары, да, и потом увлекся авиацией, ну, и что он, стал всемирно известным, первым пересек Ла-Манш на самолете.
1: Молодец.
0: В Англию перелетел, да, и потом обратно, и выиграл приз, вот и прославился. В этот день, товарищи, в 1882-м в доме номер 6 на Кузнецком мосту, ныне пешеходном, да, мосту, и это вовсе не мост, а да, дорога, он в доме, принадлежавшем чайному королю, купцу Попову, чай, номер один, чайный, да, открыта первая телефонная станция московской городской телефонной сети на 800 номеров, да, номеров было 80, а в списке абонентов числилось 26 человек.
1: Понятно.
0: То есть дозвониться было просто. Веру Игнатьевну Мухину добрым словом помянем, знаменитую нашу скульптора, да. Вот. Кстати, участвовала в осуществлении ленинского плана монументальной пропаганды.
1: Это вот с веслом то, что
0: вот стоят. Вот понимаете, какая история, ребята? Вот можно, конечно, бесконечно вкладываться в цифру, там пиариться в соцсетях или на Mail.ru, но ничто так не работает, как вот, например, какое-нибудь изваяние в металле, в камне, да? Угу. Поэтому они глину и поставили у нас тут, глину. Чтобы нас всех нагибать.
1: Да, но да, за да. стакан ей спасибо.
0: Да. В 1890 году Великобритания и Германия разделили зоны влияния в Африке. Говорит, вы тут, мы тут. Угу. Давайте, да, дальше. В 1896 на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль. Это Евгений Яковлев, инженер, и Петр Фреза, инвестор. Да, потом они троллейбус придумали, много чего полезного, кстати, сделали. А потом, как вы помните, Фреза все продал и несколько лет успел пожить спокойно до революции.
1: Молодец.
0: Ну, успел, да. Так, в 1900 году наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд женился на графине Софии. Красивая девушка. Ну, а через 14 лет их застрелил подросток Принцип. Гаврила, да? А потому что водитель не тот маршрут избрал. А Гаврила сидел в кафе, пил пивко, смотрит. О, герцог! Выскочил.
1: Надо валить.
0: Бах, бах, и не мимо. Да, да, вот такая вот история. В 1908 году Эсти Лаудер, это американка, глава косметической фирмы. Вы, Владислав Александрович, как, лицо-то смазываете уже каким-нибудь кремом?
1: Да, ничем я не смазываю.
0: Нет?
1: Георгиевич, конечно.
0: Осторожнее, потому что солнечные лучи, ожоги. Надо...
1: Я панаму надеваю.
0: Надо крем использовать.
1: Да.
0: В 1911 году польский биохимик Функ Казимеш.
1: Будьте здоровы.
0: Функ Казимеш. Видимо, немецко-польский. Впервые использовал слово витамин в этот день.
1: Ишь,
0: витамин.
1: Значит, выходит, придумал его.
0: Да, да, да, витамин. В 1911 году родился Сергей Леонидович Соколов. Это маршал Советского Союза и министр обороны. Он был назначен в 1984 году и был правильным министром обороны. Но какая произошла история? Разыграли спектакль с Матиасом Рустом и с самолетом, который сел в Москве. И Соколова сняли. А это был один из тех людей, которые могли и не допустить распила и Восточного блока, да, и СЭФ, и Советского Союза, в конце концов. В 15-м году Вилли Диксон, давайте послушаем блюзового музыканта, да, говорят, влиял. Хучи-кучи. Хучи-кучи. Скажи, пожалуйста, Владислав Александрович, а ведь в блюзе, да, вот как ни в каких друг, каком другом жанре, очень вот стандарт сильный, да? Там вообще отличаются, да, отличаются музыканты друг от друга. Чем? Если вот
3: ритмический, как вообще прорвался Элвис Пресли? Ну, понятно, голос, гениальный голос. Но он блюзы начал в танцевальной манере. То есть он из них поменял. Сделал танец. А по сути, это блюзы. Он пел блюзы, Элвис Пресли.
0: Серьезно?
3: Да, да, это
0: вот
3: блюзы,
0: блюзовый стандарт. В этот день, в 15-м году, первая сцена раздевания в кино.
3: Так, так, так.
0: Аннет Келлерман обнажилась в фильме.
3: О, боже.
0: Да, сюжет фильма такой. Ну-ка. Султан согласился помочь ведьме уничтожить молодую морскую деву.
3: Ну, вот снимали хорошие фильмы. Почему Сарик не берется за такой сюжет, а?
0: Почему не делает ремикс? Да, да, да. В этот день, в 1916 году, началось сражение на реке Сомме. Это произошла атака британо-французских войск. И до этого неделю обстреливали немцев. В день сражения погибло 21 тысяча человек. И сражение на Сомме ознаменовалось тем, что это было первое применение танков в бою. Впервые 110 лет тому назад. Михаил Михайлович Шульц в 19-м году, наш физико-химик, среди множества достижений, ну, например, тепловая защита космического корабля «Буран». Вот
3: спасибо
0: эти кирпичи,
3: ему,
0: которые, да, защищают, да.
3: Тугоплавки.
0: Да. Ну и что у нас? И в 25-м году, 101 год сегодня, со дня рождения, Клара Степановна Лучко. Невероятная красавица, да. Талантливая женщина. И знаете, вот я вот ее всегда вспоминаю. Она такая вот неспешная, несуетливая, да, очень добрая такая улыбка. И даже несмотря на возраст, да, у нее всегда искрились глаза. Удивительно.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 1,5 километра набережной обновляют в Вологде. Подрядчик работает на обоих берегах реки. От улицы Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до улицы Рубцова. Как рассказал глава города Сергей Жестяников, сейчас ведется укладка плитки, монтаж бортового камня, подготовка к асфальтированию проезжей части. Ранее после ремонта был открыт участок набережной возле памятника Константину Батюшкову. Четыре выпускника из Вологодской области получили на ЕГЭ по 200 баллов. Об этом рассказали в Министерстве образования. Высший результат сразу по двум предметам набрали школьники из Вологды, Череповца и Чагоды. Кроме того, 78 человек написали ЕГЭ на 100 баллов. В ведомстве отмечают, что в этом году практически по всем предметам выросли и средние баллы за экзамены. Приемка школ началась в Вологде. Перед началом нового учебного года комиссия проверяет готовность зданий, документацию, состояние учреждений, текущий ремонт, материально-техническую базу и укомплектованность кадрами. Специалистам предстоит проверить 42 школы, 73 детских сада и 4 учреждения дополнительного образования. Главные гастрономические бренды выбирают в области. В список претендентов вошли традиционные блюда и продукты, отражающие историю и характер различных территорий. Как отмечают организаторы, местная кухня давно вышла за рамки одного лишь знаменитого масла. А старинные рецепты в каждом округе жители любят и готовят до сих пор. Проголосовать за любимый продукт до конца июля может любой желающий. Для этого через госуслуги нужно перейти на сайт проекта «Гастрономическое чудо Вологодчины». Итоги подведут 1 августа. Имена победителей назовут на большом гастрономическом фестивале «Как по маслу». Вечер памяти писателя Сергея Багрова пройдет в Вологде. Уроженец Тотьмы написал более 20 книг, среди которых произведения для детей, исторические и документальные рассказы, а также очерки о вологодских литераторах. С 14 лет Сергей Багров дружил с Николаем Рубцовым, о котором также писал свои произведения с личными историями и воспоминаниями. Мероприятие состоится сегодня в 18:00 в музее-квартире Василия Белова. Вход свободный. Череповчанин Богдан Панфилов завоевал золото чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе. Соревнования прошли в Германии. На турнир приехали спортсмены из 63 стран. Как сообщает областное министерство спорта, Богдан Панфилов в составе сборной одержал победу в командном зачете в упражнении «Пистолет малокалиберный 50 метров». Наша команда опередила сильнейших соперников из Индии и Украины.
0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Восемьдесят 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, к количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Штурмовые отряды южной группировки войск взяли под контроль еще 30 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики. Они продолжают зачистку от противника юго-западной части города. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, поражены также антенны связи и 30 пунктов управления БПЛА ВСУ.
2: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 175 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 боевые бронированные машины, 4 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО и 27 автомобилей. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 11 антенн связи БПЛА, 3 терминала Starlink, 8 робототехнических комплексов. Поражено 4 пункта управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 10 беспилотников противника.
1: По данным Минобороны, сейчас подразделения южной группировки войск продолжают продвижение вперед на Константиновском направлении. Операторы FPV-дронов поразили наземные робототехнические комплексы ВСУ в районе Дружковки, а артиллеристы нанесли точные удары по живой силе противника в пригороде Константиновки. Уголовное дело возбуждено после крупного ДТП с автобусом в Минусинском округе Красноярского края. Статья «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», рассказали в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Ранее сообщалось, что аварию могла спровоцировать водитель иномарки, уснувший за рулем. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выехал на обочину, и тот перевернулся. На этот момент в салоне находились 27 юных спортсменов, которые возвращались после отдыха в детском лагере. В лагере пострадали ребенок и взрослые. На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Условия семейной ипотеки с 1 июля останутся прежними, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, по поручению президента, правительство продолжает работать над обновлением правил программы. Важно принять взвешенное решение, дать время застройщикам, гражданам и банкам подготовиться к этим переменам, которые могут произойти не раньше октября, отметил Хуснуллин.
3: У нас уже сложившийся механизм семейной ипотеки, который показал свою эффективность. Новые предложения, которые были посчитаны, они имеют разную направленность по разной процентной ставке, по количеству, у кого один ребенок, у кого пять детей. И вот мы, проведя опросы, послушая население, все-таки мнение пока неоднозначно. Поэтому мы решили, с учетом того, что рынок сейчас и так достаточно непростой ситуации, все-таки не делать пока изменений. Мы посмотрим еще мониторинг месяца три.
1: Семейная ипотека сейчас самая массовая льготная программа. Программа поставки до 6% годовых доступна семьям с ребенком до 7 лет, ребенком-инвалидом и семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жилье в городах с численностью населения до 50 тысяч человек, в регионах с низким объемом строительства. В прошлом году эту меру поддержки распространили на покупку квартир на вторичном рынке в городах с дефицитом строительства многоквартирных домов. Дональд Трамп отказался от идеи возобновить полномасштабные удары по Ирану и решил сделать ставку на дипломатию. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. После обмена ударами в конце июня президент США обсуждал с помощниками возможность новой масштабной военной операции против Ирана. Но в итоге он пришел к выводу, что дальнейшая эскалация может сорвать переговоры и снизить шансы на достижение соглашения по иранской ядерной программе. По данным издания, Трамп также не возражает против продления переговоров за пределы установленного ранее ранее срока 18 августа. При этом он допускает нанесение точечных ударов в случае нарушения достигнутых договоренностей. По информации газеты, глава Пентагона Пит Хексет и военачальник Дэн Кейн представили президенту варианты возобновления авиаударом по иранским объектам, но Трамп их не поддержал. Одним из главных разногласий на переговорах сейчас остается требование Тегерана взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, тогда как Вашингтон настаивает на свободном судоходстве. ТикТок пошел на мировое соглашение с 15-летним подростком из Флориды, обвинившим соцсеть в негативном влиянии на свое психическое здоровье. По данным агентства Рейтер, мальчик, имя которого не называется, начал пользоваться соцсетями в 8 лет. Он утверждает, что стал зависимым от них, из-за чего столкнулся с бессонницей, депрессией и тревожностью. Изначально подросток подал иск против ТикТок, YouTube, Instagram и Snapchat. YouTube уже урегулировал спор в июне, а разбирательство с компаниями Meta и Snap должно начаться 27 июля. Напомню, что деятельность Мета признана экстремистской и запрещена в России.

Computer für das Eigenheim.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что, этот час открыла песня, которую Владислав Александрович привел в чувство. Она была создана группой Крафтверк в конце 70-х годов, да, когда еще не было никакого интернета, и про компьютеры знали только избранные. Они уже тогда почувствовали и спели о том, что спецслужбы будут кошмарить весь мир при помощи цифры. Ну это вот такая история. Как в Котласе дела?
2: Там дождь, Сергей Валерьевич, плюс 20. Очень
1: как
2: хорошая
1: хорошо,
2: погода.
1: Как очень хорошо.
2: Не жарко. Класс.
3: Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Котлашане.
2: Как?
1: А вот так, да. Выпускник в Котласе показал блестящий результат. Артем Голдабин из 7-й школы заработал 100 баллов по русскому и 100 баллов по математике.
2: Молодцом,
1: а говорят, у нас отдельно где-то гуманитарии, отдельно эти. Нет, все, можно и так. В минувшие выходные две семьи поощрены специальным дипломом «Признательность за укрепление института семьи и добросовестное воспитание детей». В частности, семья Натальи Николаевны, Романа Анатольевича Лисицинских. У них трое сыновей, они в браке уже 19 лет. Молодцы, товарищи. А семье Анны Вениаминны и Василия Михайловича Кочура вот в ноябре исполнится уже семье 40 лет. Тоже трое.
2: Здорово.
1: Молодцы, да. Например, глава семейства заядлый охотник, рыболов.
2: Егерь.
1: Дальше, товарищи. Котлашанин оказался в реанимации с травмой ныряльщика. Компрессионный перелом шейных позвонков после попытки нырнуть. А очень опасно, друзья.
2: Конечно,
1: не надо. В Котласе, кстати, запретили купаться в реках и озерах из-за плохой воды. Да?
2: Угу.
1: Ну и, наконец, и у доктора Аквубы рабочий юбилей. Скоро целый год, как в Котласской центральной больнице работает нигерийский рентген-эндоваскулярный врач-хирург Джеральд Аквуба.
2: Здорово.
1: О как. О как.
0: Джеральд, Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Так, ну что у нас, товарищи? Доля наших соусов и приправ в магазинах достигла почти 100%, рапортуют
2: наконец-то
1: специалисты.
2: Да.
1: Соуса
2: вы
1: наши.
2: Мои соуса.
1: Наши, да. Товарищ Рогов объяснил, как носить сапоги со змеиным принтом, с высокими носочками девочки, а сверху тренч. Сверху тренч. А двухлетний мальчишка в Калининграде выпал из окна 4-го этажа, а прохожие поймали.
2: Молодцы.
1: К сожалению, да. Фамилии смельчаков, да, потому что можно и самому пораниться, когда такая летит масса-то. Но, тем не менее, вот замечательные люди. Опасно ли пить алкоголь по выходным? Задается вопросом главный специалист товарищ Исаев. Говорит, что термина «алкоголизм выходного дня» не существует официально, но это точно алкоголики.
2: Это обычно алкоголизм.
1: Это алкоголики. Граждане рассказали, что подарки от начальства могут помочь им справиться с выгоранием.
2: Ну, вот видите.
1: Да, им хочется денег. Половина граждан в этом году уже рассказали о том, что поругались с соседями. 52% уже поругались. Главная причина – шум. И, кстати, я напомню, что главная мечта наших граждан – это чтобы жить в тишине. Вот тишина в России очень ценится, понимаешь, да? Только березкам в лесу разрешается шуметь слегка.
2: Да,
1: листвой. Да. Громкая музыка – это все, это людей бесит. 18% ругались из-за мусора в подъезде, ну и так далее, да? Во Владивостоке полиция ловит гималайского медведика, который переплыл собака через залив. И ходит по городу заразу.
2: Поймают на кол, пусть посадят.
1: В школах России хотят вводить новый предмет — духовно-нравственная культура России. Это хорошо.
2: Да,
1: это хорошо.
2: Здорово.
1: В Сибири не все леса переживут потепление. Вот, например, лиственница может погибнуть от жаришки. Жаль. Лиственница нам нужна. А в Казахстане началась с сегодняшнего дня перестройка власти. У них это называется масштабная модернизация системы государства. Ну, удачи вам, товарищи! Дай-то бог, что через 40 лет после начала перестройки у вас что-то получится, да. В Московском ветеринарном центре рассказали, как достали швабру из змеи.
2: Хорошо не из человека.
1: Швабру из змеи, понимаешь?
2: Ужас.
1: Жители Кемерово жалуются на нашествие коршунов. Опасно. Раскрыта личность русского Джейсона Стэтхэма. Им оказался агроном из Сибири Виктор Аксиненко. Ребята, если вы увидите фото Виктора, ну, он намного брутальнее, чем Стэтхэм. Стэтхэм же по традиции, он же этот прыжок, прыгун в воду. И они же прыгуны вот эти. Ну,
2: они бреются.
1: Да, они бреются.
2: Это проблема.
1: Настоящий. Махнач, да. Ну, отличный, отличный мужчина. Да. В Сочи слон попытался залезть в машину к сотруднице парка.
2: Ничего себе.
1: А машина небольшая, а голова-то огромная. Не влазит. А пожарных в Свердловской области в городе Нижние Серги эвакуировали из здания на экскаваторе. Ну, что было под рукой. Да. Автомобили Cherry, как говорят китайские специалисты, будут ставить, в них будут ставить детали от КамАЗа. А что, отлично.
2: Да, класс.
1: Очень хорошо. Заключенному во Владивостоке запретили менять пол. Он подал прошение. Говорит, товарищи, хочу сменять.
2: Сил больше нет.
1: Говорят, нет, все.
2: Будешь.
1: Сейчас уже не. Да.
2: Будешь сидеть, я
1: будешь
2: сказал.
1: Мужиком.
2: Вот ты, да, дожили, да? Будешь мужиком.
1: Взрослому человеку говорить приходится. В России научились за 30 минут выявлять клещевой энцефалит. Очень хорошо. Петербургский политех имени Петра Великого вот придумали. А то надо было на сутки сдавать там вот эту колбу с этой заразой.
2: Это еще и не дешево, по-моему.
1: Да, не дешево. Да, 2500, конечно, так вот назнаешься. Граждане назвали главное препятствие для серьезных отношений. Потому что девушки все время пишут на сайтах знакомств, они пишут только серьезные отношения. И мужчины такие смотрят, что это такое. Они не понимают, что речь идет о том, я раскрываю секрет, парни, что речь, когда женщина пишет только серьезные отношения, это как нам рассказала то ли Аленушка, то ли еще какая-то вот из этих опытных девиц, говорит, это когда мужчина берет на себя решение материальных проблем женщины. Вот что такое серьезное. Это не угостить кофейком. Да, и не перезвонить
2: это
1: на следующий день.
2: Это финансовый вопрос.
1: Это финансовый вопрос, конечно. Так вот, мешает серьезным отношениям завышенные ожидания. Она думает, что слишком многие ее проблемы будут покрыты. А они не покрываются. Да. Это как вот от бычка, да, ждать, что покроет все стадо. А он не может, да. Разница между кремом 30 SPF и 100 незначительна. Ну, который от солнца. Приплачивать не надо. Товарищ Милонов назвал выход игры GTA 6 смрадом американизма.
2: Ему виднее, он у нас игроман. Да,
1: Виталий Валентинович, большой привет. Самые необычные заказы граждан на маркетплейсах названы. Например, человек заказал коллекционные карточки с сумоистами за 36 940 рублей.
2: Сумасшедшие люди.
1: Да. Раритетный топор за 3300. Экшн-фигурка Дональда Трампа за 3300. Так, дальше. В России нашли способ почти полностью очистить воду от токсичных красителей. Это МФТИ. Спасибо большое, товарищи. Граждане не хотят ходить за деньги на концерты и артистов. Вот этих вот голограмм.
2: Ну, конечно.
1: Ну, зачем они нам? Зачем? Нам нужно хоть кто-то живой. Шаман показал свои трусики. Раньше он говорил, что ходит без белья. Теперь с бельем. Кстати, он не понял, зачем ему нужен дуэт с балериной Анастасией Волочковой.
2: Она ему расскажет.
1: Нет, она на него, я так чувствую, обиделась.
2: Ей сначала да. Посуду нужно.
1: В Владивостоке змея заползла на 8-й этаж, чтобы погреться на солнце. Ну, там повыше. Да. В общественной палате предложили смягчить правила оплаты парковки для водителей. Товарищ Грипп предложил, что расширить срок оплаты, да, вот если интернет, например, нет, надо же оплатить, да, с 5 минут нынешних. Ты через, за 5 минут не заплатил, проехала эта штука с камерой, ты уже как бы попал на штраф.
2: А Грипп дело говорит.
1: А, да, и он говорит, что давайте до 2 часов расширим. Очень хорошее предложение, товарищ Гриб. Россияне забраковали финансовые советы нейросетей. 46% говорят, туфту советуют.
2: Да,
1: туфту.
2: Проверяйте, конечно.
1: На Урале унесенный смерчем пес.
2: Так, вернулся.
1: Там на Кушву уже обрушился, помните?
2: Да.
1: Пес. Имени и фамилии не сообщают пса, но вернулся через неделю домой.
2: Умница,
1: молодец,
2: умница.
1: Да. Медведики взяли в осаду село в Красноярском крае, село Никольское. Кошмарят людей.
2: Требуют еду.
1: Да, Владислав Александрович, и пару сообщений.
2: Давайте.
1: Во-первых, граждане готовы, все еще готовы переплачивать за блюдо в ресторане из-за крутого названия. Ты понимаешь, как работает маркетинг? Как шкурит нашего брата. НКС, я вот смотрю, вы артачитесь, не хотите заводить дачу, да? Думаете, что это
2: нет.
1: Слишком дорого.
2: Да.
1: А на самом деле, смотрите,
2: ну-ка.
1: Более 40% наших, это самая большая доля, граждан тратят на дачу в год Максимум 50 тысяч рублей.
2: Вадик. Максимум.
1: Максимум 50
2: беру,
1: тысяч.
2: Беру,
1: беру. Берите.
2: Без дачи.
1: Ну что у нас? Вот сочинские новости, друзья.
2: Давайте, наконец-то.
1: Женщина в Сочи на пляже устроила скандал туристке,
2: так,
1: на которую засмотрелся ее муж. Я видел видео.
2: А так, жестко?
1: Ну такая губастенькая.
2: Понятно.
1: Спровоцировала. Сидела такая, сидела на песочке и так шлеп-шлеп губками, да, а муж смотрит, как они у нее так работают элегантно. Тут она, тут тебе... Лохудра.
2: Дошлепалась.
1: Так, женщина в Мексике решила проститься с супругом и станцевала танец Тверик рядом с его гробом, терясь об него своим филеем. Ужасно. Это Мексика, да. Женщина с голой грудью просила денег у мужчин в центре Москвы. Ну, я так понимаю, препараты какие-то действуют. Да. А про деньги все равно не забывает. Смотри, препараты. Дальше, а что интересного? Стало известно, что раннее начало половой жизни очень сильно влияет на здоровье женщины. Генетический эпидемиолог Туки Айнен рассказал.
2: А раннее-то какой возраст?
1: Раннее-то до срока. До срока. Ну и что, гражданок наших на фоне продаж бэушных грудных имплантов предупредили о риске. Дело в том, что не стерилизуется, это пластик, его нельзя ошпарить, прокипятить в этой, в реторте. Нельзя. Поэтому к вам могут перебраться всякие вирусы, да, и прочее. Представляешь, всадила себе и перенесла заразу.
2: Ужас.
1: Ну и, наконец, ну ладно, об этом не будем. А давайте сразу к Западу перейдем.
2: Реторта.
1: Да-да, реторта, Фауст.
0: Новости капитализма.
1: Мэр Нью-Йорка, у них там новый мэр, который...
2: Коммунист.
1: Захран Мамдани. Он за глаза называл Трампа болваном, а потом с ним руки пожимал. Да. Так вот, ты говоришь, что начиная с сегодняшнего дня в Нью-Йорке жаришка-то до 44, товарищи. А в Нью-Йорке просто крах. Там же океан. И каменные джунгли на Манхэттене. Представляешь, все это прогревается, влажно. Вообще, романтика Нью-Йорка, она возможна только либо ранней весной.
2: Либо в кино.
1: Либо осенью, да. Но в кино там хорошо всегда. Там, да. Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров из-за жары. Расширился металл.
2: Из-за жары, ничего себе.
1: Расширился металл, конечно. Стая касаток вблизи Гибралтара напала на яхту. Чувак, капитан, завел мотор. Ну, у яхты есть и парус, и мотор дизельный. Так вот, завел, и ему тут же отломали винт.
2: Ужас.
1: Касатки, говорит, пшел вон, а, говорит, отсюда, не мешай нам тут работать.
2: Отдыхать.
1: А мальчик в Китае устроил пожар и сжег телефонов на 30 тысяч долларов.
2: А? Сюжет.
1: Да. Одержимый, влюбленный в блогершу охранник проникал в ее квартиры и пачкал ее одежду.
2: Извращенец.
1: Конечно. А конспирологи, ну то есть нет, пытливые люди нашли на фотках с Марса инопланетный бластер. Я видел фотографию, действительно пистолет лежит. Ну вот на Марсе. Ну, реально, вот настоящий пистолет, только мощный, крепкий пистолет. Конечно, под другую руку, под другой хват. Конгрессмен из США объяснил многомесячное отсутствие на работе депрессией. Мне депрессия, не могу вас видеть. Не могу вас видеть. 30-летнего мужчину в Испании освободили из рабства, представляете? И он сказал, у меня есть только единственное желание. Дайте картошки фри.
2: Ужас.
1: Кстати, ужас какой, да. Гигантскую структуру нашли диаметром 1,5 миллиарда световых лет, которая не вписывается ни в одну известную космологическую модель. То есть какая-то хрень в космосе, а эти на нее смотрят через дырку.
2: Ни на что не похоже.
1: И не понимают, да. А я на их месте давно бы понял, что вы ничего не понимаете. Да, в Мексике неизвестный привязывает грабителей к столбам. Смотрите, была вчера новость, что из Мексики везут наркоту в Одессу. А получается, оттуда, с Украинщины, в Мексику, реэкспортируются их традиции. Там же тоже любят к столбам людям привязывать,
2: да,
1: помните?
2: Да, да, да.
1: Ну, смотри, обмен идет культурный вовсю. Кот Тоби родился с 28 пальцами.
2: Удивительно.
1: Сколько у обычного кота пальцев?
2: 10.
1: Раз, два, три.
2: Ни одного.
1: 10 на руках и что-то до ног не добирался. Да. Ну и, наконец, в Сеуле толпа кричала на тренера после провала команды Южной Кореи. Значит, верни деньги, урод!
2: Сволочь!
1: И, наконец, страшно, давай, ребята, летучая мышь села на лицо
2: на лицо
1: ребенка в Канаде.
2: Не села, а приземлилась.
1: И заразила его бешенством. Представляете,
2: кошмар,
1: заразила,
2: кошмар,
1: да? Ну и, наконец, страшная новость по-настоящему. Давайте, страшная, давай, Владислав Александрович.
2: Вот она уже,
1: да, звучит. Считавшийся древнейшим вид человека Homo habilis, в переводе «человек умелый»,
2: так,
1: оказался вовсе не человеком,
2: а всего лишь жалкой обезьяной.
1: Наши, наши! Давайте новости про человеков, которые люди. Да, все-таки.
2: В облике людей.
1: Уфимские рабочие. Вот что вот с ними ты будешь делать? Сбросили горящую 5-литровую бутыль с какой-то химической заразой.
2: Вот дебилы.
1: С этого, с 8-го этажа, а она попала на машину и сожгла. У них загорелось, они, ну куда ее девать? Ну давай скорее выкидывай в окно, и все, да. Эпидемия продолжается. Хватов там, где не надо.
2: Ну-ка.
1: Мужчина, там же в Уфе, кстати, вот в Уфе банка полетела, да? Uh-huh. И там же, смотрите, мужчина схватил девушку за филе в Уфе и скрылся. Что, зачем они это делают?
2: Не знаю, тянет.
1: Кого? Руку?
2: Не могу сказать, кого.
1: Тянут руки, вот, вот, вот правильно.
2: Дело.
1: Да, конечно, и скрылся. В Москве он поймали в этом, в метро, он с фотоаппарата туда совал. Туда.
2: Сувал.
1: Да, да, да. Когда она возвращалась домой, слышишь, когда возвращалась домой, случайный прохожий
2: так
1: распустил руки. От неожиданности она впала в ступор.
2: Мерзавец.
1: Да, потому что никто и никогда ни этого не делал с ней. Да, да, да, схватил. Вот, и убежал. И теперь ищут, и найдут.
2: Он схватил,
1: и найдут.
2: Я так, по-моему, отпустил потом,
1: давайте,
2: или не отпускал.
1: Давайте, и найдут тебя под люку. А ты не шаловливые свои ручонки убери. Дальше еще в Челябинске, не так далеко, в Челябинске автомобиль перевернулся, приехали медики, а он на них кусаться.
2: Ужас.
1: Представляешь? Ужас. Они ему еще помогают, а он кусается. Вот урод. Так, дальше. Это действительно эпидемия. Сантехник
2: Василий.
1: Нет, сантехник из этих, из новых специалистов приехавших. На велосипеде схватил москвичку за грудь.
2: Кажется, это действительно
1: эпидемия. Причем, да, не потеряв равновесие, понимаешь, потому что в такой ситуации
2: решил в дороге получить удовольствие.
1: 17 часов солнце светило на небосводе. Он двигался на велосипеде по тротуару. В каком районе? Не указывается.
2: Смотри, какой акробатический.
1: В каком районе, да. И, соответственно, и схватил за грудь незнакомую девушку. А что, знакомую можно? Угу. По данным специалистов, на суде. О, до суда довели дело.
2: Так,
1: нарушитель,
2: конечно,
1: заявил, что в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что он состоит в браке и поехал на 15 суток в спецприемник, товарищ.
2: Очень
1: так хорошо, что, вы это им не спускайте. Uh-huh. Да. У нижегородского владельца сети газозаправок Льва Тарабарина проходят обыски.
2: Хорошо. А что ищут?
1: Газ.
2: Как найдут, пусть на кол посадят.
1: Да-да-да, ищут газ. Да, владелец одной из сети газозаправочных станций в регионе. Лев.
2: Прекрасно.
1: Да,
2: прекрасно.
1: Ну и что? Раскрыты подробности дела о нападении бородачей на гаишника. Но это настоящие дебилы, угу, которые, значит, сначала подставляли в центре Москвы на Китай-городе девку, девки велели, да, кидаться, да, на автомобиль, и потом вымогали деньги с водителей, мол, типа ты девушку сбил. А два болвана были подняты в Подмосковье. Ну, появились подробности. Одного зовут Давид Че, ему 18 лет, второму 19-летнего Сергей К. Значит, мозгов у них хватало только на одно, а бороду отрастить.
2: Полудурки.
1: Да? Ну, да, и, наконец, камчатский романтик, даривший незнакомкам ворованные цветы, сел. Некому больше на Камчатке цветы девушкам дарить.
2: Сел за цветы.
0: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф». Категория 12+.

0: круглосуточно ровно.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Операторы FPV-перехватчиков и войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили тараном в воздухе несколько БПЛА Р-18 подразделения ВСУ в районе Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны Р-18 обнаружили расчеты радиолокационных станций. Координаты были оперативно переданы расчетам FPV-перехватчиков. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, операторы настигли вторгнувшееся в воздушное пространство гексокоптера ВСУ, осуществили их таран и уничтожение в воздухе. Взрыв Монако ставит под угрозу помощь европейских стран Украине. Инцидент вызывает вопросы по поводу адекватности киевских властей. Как пишут украинские СМИ, если версия о том, что организаторы взрыва связаны с Киевом, подтвердится, это может осложнить для Украины задачу сохранить и нарастить европейскую поддержку. Напомню, 29 июня стало известно о взрыве в Монако, в результате которого пострадали 3 человека. Неизвестный оставил рюкзак у двери дома, и когда компания из 3 человек открыла дверь, прогремел взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено болтами и металлической дробью. Предположительно, один из пострадавших – гражданин Кипра украинского происхождения Вадим Ермолаев, которого многие СМИ назвали украинским олигархом. Как написала газета «Фигаро», следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ. При этом издание приводит версию о том, что это было скорее предупреждение, чем преднамеренная попытка убийства. Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре по иранской сделке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации. Другие детали переговоров не приводятся. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду. Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Сейчас идут переговоры между Вашингтоном и Тегераном о деталях сделки. Самозанятые в России с сегодняшнего дня впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный. Такое право возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд. Программа добровольного социального страхования для самозанятых, позволяющая получать оплачиваемый больничный, действует в стране с 1 января этого года. Размер выплат зависит от взносов. Взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц, а взнос в 1920 рублей позволит получать 50 тысяч рублей в месяц. На Солнце произошла вспышка высшего уровня X, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Накануне ученые предупреждали, что солнечная активность резко усилилась. За сутки на звезде произошло 17 вспышек, в том числе 2 сильные, а в крупнейшей группе пятен, направленной сейчас на Землю, возможны вспышки высшего балла. Напомню, солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов А, Б, С, М и X. Они могут сопровождаться выбросами солнечной платы.

0: уступила австралийке Кимберли Бирл. В мужскую часть турнира Карен Хачанов был сильнее британца Билли Харриса. Подробнее о победе россиянина расскажет Виталий Павлов.
1: Карен Хачанов приехал в Лондон в этом сезоне, чтобы защитить огромное количество очков за прошлогодний четвертьфинал Уимблдона. Соперничать 30-летнему россиянину вышел местный теннисист Билли Харрис. Начало матча было крайне непростым для Хачанова. 8-минутный гейм на своей подаче, затем спасение с 15-40 уже в другом гейме. Во второй части первого сета Карен стал действовать куда увереннее. Сделал брейк и логично завершил партию 6-3. Однако расслабленность сыграла злую шутку с россиянином. Во втором сете пришлось отыгрываться с 1-4. Хачанову удалось сравнять счет, однако концовку сета москвич просто провалил. Он умудрился уступить на своей подаче под ноль. В итоге Харрис забрал сет 7-5. Чувствовалось, что Карен нервничает, а вместе с этим выглядел он нестабильно. На старте третьего сета россиянин стал рвать и метать 2-0, но потом вновь случился провал 2-2. Следующие два гейма снова остались за Хачановым, и дальше уже он не упустил лидерство. 6-3 во втором сете. На старте следующей партии Карен упустил тройной брейкпоинт, но с четвертой попытки забрал чужую подачу. Потом с трудом, но выиграл свой гейм. При счете 4-1 россиянин вызвал на корт физиотерапевта, взяв медицинский тайм-аут. И концовка встречи удачно прошла для Карена, главное, что недолго. Он классно подавал и забрал матч, выиграв партию 6-3. Во втором круге россиянин встретится с немцем Яником Ханфманом.
0: Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес отыграл весь матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу за сборную Мексики против эквадорцев, а его команда была сильнее со счетом 2-0. Полузащитник победителей столичного «Динамо» Луис Чавес остался в запасе. В других встречах дня французы обыграли шведов 3-0, а норвежцы были сильнее команды Кот-д'Ивуара 2-1. Защитник Джованни Гонсалес перешел из Краснодара в аргентинский «Ривер Плейт». Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба. Соглашение с 31-летним уругвайцем рассчитано до конца 2027 года. Сборная Москвы выиграла многоборье среди мужских команд на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. За москвичей выступали Денис Брусенский, Арсений Духно, Иван Завричко, Евгений Кисель, Александр Климов и Мухаммаджон Якубов. Второе место заняла команда Владимирской области, замкнула тройку сильнейших сборная Татарстана. Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал 7-летний контракт с российским нападающим Павлом Дорофеевым. Об этом сообщает пресс-служба команды. По данным СМИ, за сезон 25-летний форвард будет получать 11 миллионов долларов. В минувшем сезоне Дорофеев выступал за «Вегас Голден Найтс» и в 104 встречах забросил 49 шайб и отдал 31 результативную передачу. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Дорогие товарищи, сегодня отмечается неофициальный, но тем не менее такой праздник, который находит понимание у граждан. Сегодня день куриных крылышек. У курицы есть что, Владислав Александрович?
1: Пальцы.
0: Нет, сначала мы давайте пройдемся. Во-первых, яйца, конечно. Вот это мы... Да-да-да-да. Они есть. Дальше. Крылышки. Потом ноги. Ноги есть, правильно, у курицы.
1: Две ноги.
0: Да-да-да. Грудка. Грудка. Да. И, соответственно, но сегодня день крылышек. И, да, курица, смотрите, сколько одна дает нам все. Одна дает нам все. Мы, конечно, должны разобраться, потому что это, я слышал много раз от людей: давай заедем там, вот давай возьмем корзину этих крылышек поострее, там, чтобы остренько там. Ну, в общем, людям нравится. А насколько это все, ну, как бы
1: безопасно
0: и полезно, да. Конечно же, Михаил Моисеевич Гинзбург, диетолог, доктор медицинских наук. Михаил Моисеевич, доброе утро. С началом июля,
2: да,
0: вас.
2: Доброе,
0: да,
2: утро.
0: Да, да, да.
2: Спасибо.
0: Да, Михаил Моисеевич, ну вот если брать курицу по частям, да, то с вашей точки зрения, какое мясо самое-то полезное у нее?

0: Но это классика. Самый полезный, конечно, грудка. Там довольно много белка, причем белок хороший. Есть исследования, показывающие, что употребление курятины никак не влияет в плане риска вот на возрастные болезни, на атеросклероз, гипертонию. А вот красное мясо, ну, та же говядина, например, или свинина, влияет отрицательно. Вот. И в этом плане для людей, которые страдают такими болезнями, лучше основным белком, основным мясом, чтобы у них стала курица именно. Вот. Ну, грудка, да, это классика, как-то вот крылья сюда не попали. Вообще, мне кажется, крылья чаще едят, ну, не чтобы вот белок восполнить, не чтобы там как-то о здоровье позаботиться, а для удовольствия. Соответственно, и способы подготовки этих крыльев тоже ничего хорошего нам не несут в плане здоровья. Жареные обычно, ну, какие-то маринованные, вот. Там еще добавляются риски, уже недавно их открыли, это так называемые конечные продукты гликирования. Это вот во время обжаривания образующиеся сшивки между молекулами белка, аминокислот и сахаров. Вот эти соединения, они очень устойчивыми оказываются. В организме они не расщепляются, они как-то оседают в стенках сосудов, жировой ткани, становятся источниками тканевого воспаления. Ну, такого хронического, вялотекущего, неощущаемого, но тем не менее очень опасного, потому что с таким воспалением тоже связан генез вот всех возрастных болезней. Ну, вот в частности, атеросклероз. То есть, скажем так, жареная пища нас старит. Конечно, ну, смотря сколько, если, допустим, там раз, 2-3 раза в неделю, это одно, если каждый день, да помногу, да всякий раз, это, конечно, будет здорово влиять вот так, фактор риска.
1: Михаил Васильевич, вот, а вот да. Сколько можно крылышек-то безвредно разом хватануть? Ну, вот ведерко, да, вот это... Баскет.
0: Ну, нет, конечно. Но это, опять же, смотря кому. Если организм молодой, такой спортивный, энергичный, ну, простит. Разок-другой простит. Вот. Но главное, чтобы это в привычку не перешло, потому что мы как-то с возрастом здоровее не становимся. И получается, вот все вот эти привычки, которые, ну, как бы нам прощались в молодом возрасте, мы тащим с собой вот туда уже в 40+, 50+, ничем не корректируем, а там это уже начинает работать нам во вред. А так, ну, я бы как сказал, если имеются вот все вот эти вещи, атеросклероз, допустим, возраст плюс 60, ожирение какое-то, и, ну, может быть, один-два раза в неделю, вот так бы я сказал, 1-2 крылышка, 1-2 раза в неделю, очень хорошо бы с овощным гарниром, чтобы впереди что-то полезное ехало и позади что-то полезное ехало, ну, вот так вот, скажем, грубый хлеб и овощной гарнир.
1: Ну, то есть такая у вас фантастическая передача получается, да, вот одно крылышко раз в неделю, так хорошая история. Михаил Васильевич, да,
0: мне всякий раз неловко, да.
1: Я понимаю, да, та же история. Михаил Васильевич, ну вот вы об овощах, конечно, сказали, естественно, этого не делают. Люди что делают? Давайте, мы реалисты, да, они, соответственно, приправляют крылышко-то чем? Там она само зажарена там, с перцами, да, потом соуса идут, да. Соуса, и, конечно, пивчанские еще туда. Владислав Александрович, надо быстро сказать, мы против алкоголя, да, это официально. Точно. Вот, Михаил Васильевич, но...
2: Точно.
1: Да-да-да, но вот, вот это самый вредный коктейль, да, вот из, ну, из того, что предлагает реальный вот общепит, да, как употреблять крылышки-то вот эти, то есть это адское какое-то, да, месиво.
0: Жизнь показывает, что вот польза от еды и удовольствие от еды все-таки находится не в одном месте, а в разных, и зачастую в противоположных. И вот определенное искусство нужно, чтобы пользу совместить с удовольствием. Вот. И появляется еще один вопрос. А когда человек получил удовольствие от еды, вот он изнутри наполнен этим самым жизнелюбием. Это как? Это ему на пользу? Безусловно.
1: И тогда обычно вот про них, Михаил Васильевич, обычно про них говорят так. А он очень любил жизнь.
0: Ну... То тоже надо это как-то правильно делать. То есть любовь, она все-таки процесс. И в процессе этого процесса могут быть разные вещи, в том числе и вредные.
1: Да, Михаил Васильевич, вот. Слушайте, да. Пользуясь случаем, поскольку мы курицу как бы расчленили, да, на разные эти слои, вы упомянули грудку, но проигнорировали ножки. Люди любят очень держать за косточку, да, в кляре, чтобы это была вся история. Слушайте, я был когда-то в командировке в рабочей в Штатах и был на заправке вдали от крупных городов, и там рядом со мной ел вот эти ножки, значит, в кляре, американский дальнобойщик. Он был огромного размера, действительно, у него была красная голова и шея переходила плавно в плечи. То есть это огромный человек, как из комедийного фильма, но он был реальным. Он там сел и уехал на грузовике огромном. Да? Так вот, у них там в Штатах кляра было, ну, раза в 4, наверное, больше, чем в наших вот этих фастфудных историях. Потому что у нас как бы курица обжарена в кляре, а у них курица вставлена в кляр. То есть это такая лампочка огромная кляровая. Мне приходилось ее вытаскивать оттуда, курицу, кляр выбрасывать и есть просто само мясо. А этот сожрал все. И потом рыгнул, выпил литр колы и поехал. Значит, дальше. Поехал на тот свет, я так понимаю. Но он был уже на том свете,
0: да,
1: в Америке.
0: Уехать удалось, да. Удалось ли доехать.
1: Да-да. Михаил Моисеевич, так вот ножки. Они, вот находясь между грудкой и крылышками, и физически, и морально, они насколько, с вашей точки зрения, имеют все-таки ценность какую-то?
0: Безусловно, они имеют ценность. Дальше вопрос, как приготовить. То есть куриное мясо, оно ценное, оно полезное, оно спасает нас, ну, от массы вещей, от анемии. Это же источник железа, других минералов. Вот это очень важный такой диетический, прямо скажем, продукт. Одно время ругались вот на эти куриные шкурки, мол, там много холестерина. Сейчас перестали, потому что тоже выяснилось, что вот этот потребляемый нами с пищей холестерин никак не влияет на количество, ну, так называемого плохого, атерогенных фракций холестерина в крови. Вот, то есть курица реабилитирована полностью. Дальше, если мы можем это испортить, то вот именно испортим жаркой, добавлением большого количества специй. Вот, может быть, вот какие-то такие, знаете, как китайские способы приготовления курятины в таком карамельном каком-то соусе, с карамельной такой обжаркой. Вот это тоже чрезвычайно вредно.
1: Михаил Васильевич,
0: мы это потушили, например.
1: А как вы относитесь вот к современным? Раньше-то лет 20 назад подавалось как аэрогриль, это называлось, а сейчас многочисленные вот эти, ну, такие машинки, да, печки такие воздушные, да, когда там такой контейнер со стеклом, да, и внутри вот горячим воздухом, безо всякого масла, условно говоря.
0: Мне очень нравится.
1: Хорошая тема, да?
0: Да, очень хорошо.
1: Хорошо?
0: Очень хорошо, и вот микроволновка тоже хорошо. Вот тушение, допустим, тоже такой правильный, что называется, прием приготовления пищи. Ну, а жарко – плохо.
1: Плохо.
0: Вот, соответственно, то, что хорошо надо делать чаще, а то, что плохо,
1: да,
0: режет.
1: Товарищ Михаил Моисеевич заявил: одно крылышко в неделю. Да, и тогда, может быть, вас спасут. Михаил Моисеевич Гинзбург, диетолог, доктор медицинских наук. Как всегда, ему огромное спасибо. Естественно, с нами Павел Сергеевич Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, доброе утро. И что у нас с курятиной в стране и с крылышками в частности? Да, доброе утро.
2: Доброе утро. Ну, мы вообще-то экспортируем курятину порядка 400 с лишним тонн в год, крылышек именно, крылышек куриных. И вот распробовали недавно китайцы, и растет экспорт в Поднебесную наших крылышек. То есть просто обеспеченность есть для населения необходимым количеством крылышек и вообще курицы. Другое дело, что, ну, есть проблемы, естественно, как и везде, ну, вот меня больше всего напрягает антибиотики, которые применяются в животноводстве и даже вот входят в состав комбикормов. То есть вот это мы получаем ударные дозы антибиотиков, просто не зная об этом. Естественно, это все разрушает нашу микрофлору, и, в общем-то, мер серьезных пока не принимается в этом направлении. С другой стороны, если не будет антибиотиков, будет больше сальмонеллы. И это тоже не есть хорошо. Хотя вот если говорить про сальмонеллу, она, например, в одной части тушки куриной может быть, в другой нет. То есть, вот, например, там где-нибудь в грудке ее можно будет обнаружить, а в крылышках на той же самой тушке ее не будет.
1: Павел Сергеевич,
2: а вообще тут даже контролировать очень сложно.
1: Понимаю, да. Павел Сергеевич, мы эту тему касались, да, что вот даже не все эти антибиотики учтены, ну, по формулам, да, своим. Вот скажите, пожалуйста, а термообработка, она разве не разрушает вот эти молекулы, так сказать?
2: Нет. Нет, антибиотики устойчивы в основном к термообработке, там ничего с ними не происходит. Знаете, тут еще интересная вещь, когда вот курицу, например, на фермах начинают, на птиц вот этих вот фабриках начинают кормить какой-нибудь рыбной мукой, то у вас получается, например, если вы крылышки решили сварить весь бульон, получается рыбный суп такой фактически по вкусу, хотя он вроде как бы куриный должен быть. Тут тоже как бы свои такие...
1: Да, Павел Сергеевич, имеют. А вопрос, кстати, вы коснулись тему фермеров. Вы верите вот в экофермерство, где нет антибиотиков?
2: Есть вообще технология, когда курица на свободном выгуле находится. То есть они не сидят там скованные, как узники, в вот этих курятниках. Они ходят, пасутся, и, в общем-то, это сейчас постепенно находится... ниша на рынке для такого рода продукции.
1: А сколько стоит гулящая курица?
2: Ну, гулящая курица, она раз в полтора дороже стоит. То есть это не кардинальное отличие.
1: Понимаю. Павел Сергеевич Шапкин, представитель Национального союза защиты прав потребителей. Сегодня день куриных крылышек.
3: Маяк. 12 радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Доброе утро. Вы слушаете новости. У микрофона Никита Ершов. 1,5 километра набережной обновляют в Вологде. Подрядчик работает на обоих берегах реки. От улицы Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до улицы Рубцова. Как рассказал глава города Сергей Жестяников, сейчас ведется укладка плитки, монтаж бортового камня, подготовка к асфальтированию проезжей части. Ранее после ремонта был открыт участок набережной возле памятника Константину Батюшкову. Четыре выпускника из Вологодской области получили на ЕГЭ по 200 баллов. Об этом рассказали в Министерстве образования. Высший результат сразу по двум предметам набрали школьники из Вологды, Череповца и Чагоды. Кроме того, 78 человек написали ЕГЭ на 100 баллов. В ведомстве отмечают, что в этом году практически по всем предметам выросли и средние баллы за экзамены. Приемка школ началась в Вологде. Перед началом нового учебного года комиссия проверяет готовность зданий, документацию, состояние учреждений, текущий ремонт, материально-техническую базу и укомплектованность кадрами. Специалистам предстоит проверить 42 школы, 73 детских сада и 4 учреждения дополнительного образования. Главные гастрономические бренды выбирают в области. В список претендентов вошли традиционные блюда и продукты, отражающие историю и характер различных территорий. Как отмечают организаторы, местная кухня давно вышла за рамки одного лишь знаменитого масла. А старинные рецепты в каждом округе жители любят и готовят до сих пор. Проголосовать за любимый продукт до конца июля может любой желающий. Для этого через госуслуги нужно перейти на сайт проекта «Гастрономическое чудо Вологодчины». Итоги подведут 1 августа. Имена победителей назовут на большом гастрономическом фестивале «Как по маслу». Вечер памяти писателя Сергея Багрова пройдет в Вологде. Уроженец Тотьмы написал более 20 книг, среди которых произведения для детей, исторические и документальные рассказы, а также очерки о вологодских литераторах. С 14 лет Сергей Багров дружил с Николаем Рубцовым, о котором также писал свои произведения с личными историями и воспоминаниями. Мероприятие состоится сегодня в 18:00 в музее-квартире Василия Белова. Вход свободный.
3: Новости спорта.
4: Череповчанин Богдан Панфилов завоевал золото чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе. Соревнования прошли в Германии. На турнир приехали спортсмены из 63 стран. Как сообщает областное министерство спорта, Богдан Панфилов в составе сборной одержал победу в командном зачете в упражнении «Пистолет малокалиберный 50 метров». Наша команда опередила сильнейших соперников из Индии и Украины.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Маяк. 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: А в Москве 9 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Дежурные силы ПВО уничтожили за ночь 179 украинских беспилотников над 10 регионами России, акваториями двух морей. Сообщили в Минобороны. Дроны были сбиты и перехвачены в период с 21 часа 30 июня до 8 утра 1 июля над Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Ставропольским краем, Московским регионом, а также над Азовскими и Черным морями. По данным военного ведомства, во всех случаях были поражены БПЛА самолетного типа. Штурмовики южной группировки войск продолжили зачистку от противника юго-западной части Константиновки Донецкой Народной Республики. Под контроль взято 30 зданий. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад в районах Дружковки, Ореховатки, Николаевки и Никаноровки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 175 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 боевые бронированные машины, 4 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО и 27 автомобилей. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 11 антенн связи БПЛА, 3 терминала Starlink, 8 робототехнических комплексов. Поражено 4 пункта управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 10 беспилотников противника.
1: По данным Минобороны, за сутки российские военнослужащие уничтожили 119 пунктов управления БПЛА украинской армии. Состояние детей, попавших в ДТП в Красноярском крае, не вызывает опасений. Всех доставили в краевой центр другими автобусами, сообщили в региональной прокуратуре. Авария произошла в Минусинском округе. В автобусе, который съехал в кювет и перевернулся, находились 27 детей. За помощью обратились ребенок и сопровождающий. Подробности сообщил Минусинский межрайонный прокурор Павел Павлов.
3: Предварительно установлено, что сегодня на 32-м километре автодороги Минусинск-Курагино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего детей из детского лагеря «Чемпион» в Красноярск. Перевозка была организована Центром спортивной подготовки Министерства спорта Красноярского края. В автобусе находилось 27 несовершеннолетних и 2 сопровождающих. По предварительным данным, автобус, уходя от столкновения со встречным автомобилем, съехал в кювет и перевернулся.
1: Аварию спровоцировала женщина-водитель, которая ехала навстречу. Она сама рассказала, что уснула за рулем. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Дональд Трамп рассматривал возможность возобновления военных действий против Ирана, однако решил придерживаться дипломатического пути разрешения конфликта. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По их данным, президент США пришел к выводу, что новый виток эскалации сорвет переговоры и снизит шансы на достижение договоренностей по иранской ядерной программе. Он также выразил готовность продлить переговоры с Тегераном за рамки 60-дневного срока, установленного меморандумом о взаимопонимании. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ определяет сроки, когда Соединенные Штаты снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Сейчас обсуждаются детали сделки. Пользователи iPhone смогут вернуть возможность получать уведомления о сообщениях в Макс с помощью установки веб-версии приложения и дополнительных настроек. Об этом рассказали в пресс-службе платформы. Нужно установить веб-версию мессенджера на домашний экран смартфона, открыв ссылку в браузере Safari, нажать на три точки в нижней части экрана и выбрать опцию «Поделиться». Далее следует нажать «Показать больше», «Добавить на экран домой» и «Подтвердить». Когда на экране появится иконка мессенджера, можно включить уведомления о новых сообщениях. Для этого нужно авторизироваться в МАКС и включить уведомления о сообщениях в всплывающем окне. Как отметили в пресс-службе платформы, процесс установки занимает не более 5 минут. Кроме сообщений, можно вернуть и уведомления о звонках. Жители Земли в июле смогут наблюдать красноватый, едва заметный Марс, а также самый маленький размер солнечного диска, отражение тонкого серпа старой Луны в рассеянном скоплении Плеяды и другие астрономические явления. Об этом сообщили в учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета. Так, 6 июля с Земли будет видно самое маленькое в этом году Солнце, поскольку планета окажется на максимальном удалении от звезды в ночь. На 11 июля можно будет заметить, как тонкий серп старой Луны будет находиться в рассеянном скоплении Плеяды. Чуть ближе к горизонту будет виден еще едва заметный Марс. Как отметили в обсерватории, наблюдать все эти явления можно будет через бинокль, а между Луной и Марсом земляне смогут увидеть планету Уран, но для этого понадобится телескоп с увеличением от 100 крат. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 25-27 градусов. В Москве небольшая облачность, осадков не ожидается, и 27-29 тепла. Сейчас в городе плюс 24, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 66%.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, сегодня отмечается День Новой Москвы. И вы знаете, как вот надо уже признать, цифра-то серьезная, пока не юбилей. Ну, первый юбилей уже отмахали, 10 лет было, несколько лет назад, 14 лет, 14-й год, как отмечаем вот этот неофициальный праздник, да, и, как говорится, расцветает новая Москва-матушка. Да, и сегодня хочу поговорить и о том, как эта вообще идея возникла, что сейчас происходит, какие перспективы. С нами сегодня Илья Заливухин, архитектор, эксперт в области градостроительства, формирования стратегии развития городов и агломераций. Илья, доброе утро, спасибо, что вы с нами.
2: Доброе утро, да, Сергей, доброе утро.
1: Да, Илья, ну вот расскажите, пожалуйста, как вообще эта идея возникла, что вот появится сама по себе вот эта новая Москва?
2: Ну, смотрите, на самом деле можно обратиться к фактам, да, почему вообще возникают такие идеи. И если посмотреть на Москву, которую мы с вами, ну, даже застали, да, или не застали, но начиная с, в принципе, такой основной рывок, конечно, был с 60-х до 70-х годов. Население Москвы за 10 лет прошлого века, да, увеличилось на 2 миллиона человек. И поэтому, собственно, был сделан генплан Москвы 1971 года, потому что, собственно, вот это вот увеличение населения на 200 тысяч человек в год, его нужно было, ну, как-то спланировать, потому что, ну, понятно, где все эти люди будут жить. И вот такой же совершенно эффект мы имели в Москве с 2000-го, когда Москва была 10 миллионов человек, она постепенно так росла, да, то есть 70-й год 7 миллионов, 80-й год 8 миллионов, 99 миллионов. И, соответственно, с 10 миллионов человек до 2010 года Москва выросла уже не на миллион человек, а на 1,5 миллиона человек. И вот тогда, как бы, да, власти задумались, что, собственно, ну, куда, да, где селить этих людей, как развивать территории. И, соответственно, вот уже в 2012 году появилась вот такая идея, что давайте мы, собственно, возьмем такие свободные, да, от застройки территории. Понятно, что нужно развивать и существующие городские территории, но есть и какая-то часть людей, которая может жить вот на какой-то новой, да, такой, значит, в новой застройке, в новой территории, значит, на свободной вот территории. И родился план по развитию новой Москвы. Был проведен международный конкурс, участвовали различные, значит, команды, консорциумы, да, как тогда называли, соответственно. И были выбраны победители. Победителем была одна французская компания, да, консорциум, который предлагали сделать скоростной общественный транспорт в новую Москву. И, соответственно, один американский консорциум, который предлагал сделать, собственно, уже застройку, обводнение, там, озеленение вот территории новой Москвы. И, в общем-то, это все как-то учли, да, в работе, и, соответственно, родился уже генеральный план развития территории Новой Москвы, которая получила название ТИНАУ, которая состоит, да, из там, Троицка и территории Новой Москвы. И постепенно, значит, соответственно, началось развитие инфраструктуры, потому что на самом деле, когда мы говорим с вами про Новую Москву или любую другую территорию, надо понимать, что самое главное – это, конечно, не здание. Да? Вообще, когда мы смотрим на город, мы должны понимать, что здание – это то, что появляется на основе инфраструктуры, да, которая стоит где-то примерно в 3 раза дороже, 2,5-3 раза дороже, чем, собственно, строительство самих зданий. Вот, и это тоже интересный факт. А инфраструктура, ну что это такое? Это такие 3 кита градостроительства, да, это социальная инфраструктура, это все, что касается образования, здравоохранения, культуры, спорта, да, всего, что вот сопутствует этому, да. Это инженерная инфраструктура, которую мы с вами не видим, но без которой мы не сможем жить, это канализация, это отопление и так далее, да. Вот, кстати, включает природный каркас, это, соответственно, парки и так далее, которые работают тоже как часть инженерной инфраструктуры, да, часть социальной, часть инженерной. И, конечно, транспортный каркас, потому что людям, конечно, идеально сделать так, чтобы люди жили и работали в одном месте, но их нельзя там заставить жить и работать в одном месте, нужно создать такие условия, поэтому они хотят куда-то выезжать. соответственно, чтобы они свободно выезжали, желательно выезжали без автомобиля, потому что если они все поедут на автомобиле, то, соответственно, в старой Москве, да, мы с вами получим вот это вот чудовищные пробки, наполнение этими людьми на автомобилях. Поэтому это внеуличный, именно внеуличный, да, скоростной общественный транспорт, метрополитен, наземное метро, что, собственно, сейчас и делается. Появляются новые станции, соответственно, в перспективе тоже дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и социальной, и, естественно, инженерной. Вот если коротко, то вот так примерно.
1: Понимаю, да. Илья, ну вот смотрите, хотел вопрос задать такой. А в плетении вот новой Москвы как раз в природу, да, природный каркас, ну там леса, поля, люди ведь тянутся к природе, да, ведь в те же примерно годы, вот как, о которых вы рассказываете, да, то есть начало десятых, у нас начали заниматься вплотную реконструкции парков. Сейчас вот, к огромному сожалению, этим летом парк Горького в Москве опять перепахан. Хотел зайти с культурными целями, освежить воспоминания. Вот, не получилось. Перекопали все.
2: Молодости.
1: Да, перекопали все. Да, ну, дай бог, на следующий год уже, так сказать, обновлю. Но, значит, вот в Москве начали обновлять парки, и вот они стали превращаться вот в это место притяжения, и сегодня уже эта вся история пошла по всей стране, да, есть такой некий стандарт уже парков, а, соответственно, вот новая Москва, она пришла, как бы город пришел в природу, да, это учитывалось при выборе форм застройки, да, потому что, вот вы говорите, такие цифры назвали, там, в 2,5-3 раза инфраструктура стоит, та же самая подземная, все эти трубы, да, и отопление и прочее, дороже, чем вот эти коробки, которые сверху. Соответственно, логика какая? Если мы хотим отбить вложение в инфраструктуру, коробка должна быть высотой 100 этажей, да? Ну, чем она выше, тем, собственно говоря, круче, тем отбивается лучше, да, вот эти затраты. А если ты говоришь о том, что ты все-таки живешь в такой в загородной среде, это, конечно, новая Москва, но она как бы вот близко к природе, вокруг ты окружен лесами, полями, да, строить там 17-этажные, там 100-этажные дома, ну, это как-то вот немножко, немножко абсурдно, хочется пониже. Я бывал в гостях у ребят, вот, которые там в тех краях, значит, поселились, это такие небольшие, да, дома, как правило, ну, по-моему, там 3, ну, максимум 5 этажей, как правило, 3-этажные, такие растянутые по площади, да, вот эти комплексы. Вот этот подход к архитектуре в новой Москве, где как бы природа является доминантой, да, не какие-то там исторические районы, а вот природа доминанта. Вот, а как отразилось на самой вот на самом подходе к архитектуре вот в этих новых районах?
2: Да, Сергей, это, конечно, очень хороший вопрос, потому что на самом деле, ну, с точки зрения, да, градостроительства, конечно, более высотная застройка, более плотная застройка, она должна быть отзонирована, что называется. Да, есть такое понятие зонинг-план, да, зонирование города в крупных транспортных пересадочных узлах. Да. Ну, то есть, в принципе, это Московское центральное кольцо, да, МЦК, МЦД, пересечение вот там, да, может быть высотная застройка. Что касается, конечно, застройки вот такой удаленной вокруг парков, ну, в принципе, конечно, нужно постепенно переходить к среднеэтажной, а лучше вообще застройки ИЖС, то есть индивидуальными частными домами. Это абсолютно нормальная типология, которая существует во всех городах мира, в том числе, например, в Токио, который там больше 30 миллионов человек агломерация. И вот люди живут в своих собственных домах, со своими маленькими участками на своей земле, но при этом это не коттеджные поселки за забором, а город, да, в котором есть улицы, общественный транспорт, инженерные коммуникации, школы.
1: А есть у нас в стране примеры такого расположения? Ну, может быть, в исторической части, потому что я, ну, например, там Краснодар или, например, Воронеж в какой-то своей части, да, или Омск, там же есть частный сектор, да, внутри городов.
2: Это то, что было до революции, потому что в 1917 году у нас поменялось, собственно, вообще понятие частной собственности перестало существовать, все стало общее, и поэтому градостроительство у нас началось такое, как бы, многоквартирными домами. Сначала это решалась проблема понятно, это надо было. Сталинские дома, потом хрущевки, потом и так далее, и так далее. А сейчас мы как бы уже не можем, ну, на самом деле, да, остановиться, да, потому что мы строим и строим только многоквартирные дома. Тогда как типология города за счет индивидуальных частных домов абсолютно возможная, нормальная типология. И она была. И вообще, кстати, многоквартирные дома были только доходными, арендными, потому что жить можно только в своем доме, растить детей, там, рожать детей и так далее. И не надо говорить, что там нам не хватает земли или инфраструктуры, потому что на самом деле вот такая плотная застройка городов как бы частными домами, которые делаются, кстати, единым девелопером, да, то есть это все абсолютно возможно и дает достаточно хорошую плотность. При том, что, на самом деле, я считаю, что у Москвы есть спасение в том, что прекратится рост численности населения. Потому что, на самом деле, это как бы не является плохим знаком. Это означает то, что страна развивается, люди хотят жить в своих городах. И не все хотят приехать только в Москву и вот сюда вот набиться. И дальше вот этот вот рост в 100 тысяч человек в год, вдумайтесь, да? Это целый город сейчас. Ну, вот когда здесь с 2000 по 10, 150 тысяч человек в год переезжало в Москву. Ну, это не совсем правильно. Поэтому я надеюсь, что рост населения уменьшится, и постепенно мы с вами перейдем в новой Москве как раз к строительству среднеэтажной, а потом и может быть, параллельно с этим малоэтажной застройки, индивидуальными домами. И у нас с вами будет расти качество, да? Естественно, взаимодействие с природой, потому что природный каркас, ну, конечно, с этими коробками сочетается, ну, сочетается, да, идет тень, идет все равно какой-то там воздухообмен, то есть люди гуляют в этих парках. Понятно, что некоторым это нравится, соответственно, вот ты смотришь из там 17 этажа как бы на этот лес, на этот парк, идешь туда гулять, это все понятно. Но с точки зрения градостроительства, если в эти парки будет плетена как бы, да, низкоэтажная застройка тоже озелененная, да, то есть там не будет шумно и так далее, будет проветривание и так далее, то есть это будет город, но он не будет как бы многоэтажным, потому что на самом деле, ну, как бы в пригород или там, да, многоэтажным быть не может, это как бы, ну, невозможное сочетание, многоэтажный пригород. То есть если мы с вами даже говорим о городе, то все равно город, вот, например, Новая Москва, если он будет развиваться как дальше, как и будет продолжаться, как такой отдельный как бы город, это, кстати, возможно, Троицк, Зеленоград и так далее тоже. Такие примеры у нас были, строительство, да, территории. Но все равно нам не нужно больше концентрироваться, на мой взгляд, на вообще застройки многоквартирными домами, потому что все равно эти ячейки, они... Ну, их уже достаточно много, то есть тот, кто хочет купить себе квартиру там или там по финансам, да, возможно, только квартиру, пожалуйста. Но, кстати, если говорить про дом, там нет мест общего пользования, свой дом частный, там нет лифтов, там нет много чего, да, на что тратятся деньги. Поэтому такой маленький домик, там 100 метров, 150, участок 3 сотки, и все, и вы живете там 5-4 ребенка, ипотека, все, замечательно.
1: Я думаю, кстати говоря, Илья, если не то чтобы пофантазировать, я надеюсь, ваши слова звучат не просто как футурология, да, может быть, вы отзеркаливаете мнение каких-то и, так сказать, и тех, кто принимает решения, да? В этой области это очень важно.
2: Не знаю, сложно сказать.
1: Надеемся. Илья, так вот, а скажите, а вот цена такого дома, ну, например, ну, пофантазируем, да, вот в Новой Москве, потому что цены на квартиры внутри Москвы, вот в этих вот подчас красивых домах, то бывает и красиво. Бывает типово, а бывает красиво, да? Но, тем не менее, цены в Москве примерно люди себе представляют. А вот сколько может стоить? Вот смотрите, домик, вы говорите, 100 метров, ну, 150. 150, да, вот, ну, максимум, да, наверное, где-то?
2: Ну, да, да.
1: 150, три соточки, да, такая площадочка для машины, барбекюшечка, да? Да, там пожарить что-нибудь.
2: Так. Да, никак, естественно, может быть, даже и банька.
1: И банька небольшая, конечно, боня, да, бочка-баня. Так вот, и сколько вот такой домик, с вашей точки зрения, ну, как бы справедливая такая вот, ну, как бы приличная цена, сколько?
2: Слушайте, ну, я считаю, что до 10 миллионов можно совершенно спокойно себе построить небольшой дом. Целые технологии в мире существуют строительство таких домов, заводы работают и так далее. Ну, то есть это, понимаете, да, если это еще делается все не индивидуально, а как бы массово, да, застройщиком, да, единым застройщиком.
1: Типовой, да, вот район, типовой.
2: Типовой, да, ну, с какими-то там небольшими отличиями, ну, в принципе, может, типовой, да, пожалуйста. Вот, это все может там стоить там 7,5-10 миллионов рублей. Как бы вопрос только в том, что сколько стоит инфраструктура, подсоединение и так далее. И вот если мы как бы хотим, как бы, да, чтобы у нас возникало такой тип застройки, то, да, вот, нужно как бы соизмерить вот стоимость, да, вот сам дом стоит там 7,5-10 миллионов рублей, но инфраструктура подсоединения не должно стоить каких-то безумных денег, чтобы у нас появился такой тип застройки. Ну, как бы это все-таки такое некое вложение в будущее, да, потому что, ну, вот все-таки человеники, понимаете, это не очень устойчивое.
1: Слушайте, а зрения, вот товарищ матрицы. Заливухин идет на выборы в сентябре? Где-то за вас можно проголосовать, там, чтобы как-то оформить?
2: Пожалуйста, уже. Нет, пока не иду, но...
1: Я шучу. Илья, вопрос, смотрите, а практический вопрос. Вот смотрите, все живут в этих домиках, да, ну, многие видели фильмы американские, ну, ясно, как выглядит, да, вот такой город, но как бы малоэтажный, индивидуальный. Да. Скажите, а вот и есть некая, вот, например, стратегическая какая-то либо шоссе, либо скорее даже удобнее, наверное, метро или наземное какой-то скоростной, да, транспорт. Вот сам доступ из такого индивидуального дома, где, например, ну, где-нибудь там в глубине находится вот этого района, где все застроено вот такими индивидуальными домиками, да, как организуется вот доставка человека, если он не на машине на своей попрется, да, вот в мегаполис, а действительно ему добраться до вот этого скоростного транспорт, который вот там за полчаса домчит до центра, например, Москвы. Как это вот в идеале должно быть организовано? Вот это вот мелкая моторика, как говорится.
2: Пожалуйста, да, это как бы технология, которая во всем мире достаточно развита. То есть вы используете автомобиль в том числе, ну или там велосипед, или средство мобильности, ну скажем, автомобиль, электромобиль, что хотите использовать, значит, как средство это довозной транспорт. Он вас довозит до, собственно, этой остановки, да, скоростного транспорта. Вы там 10 минут едете на машине, его паркуете в каком-то там, не знаю, торговом центре, крытой парковке еще где-то, садитесь на скоростной поезд, и за 20 минут вы в центре Москвы. Вот у вас всего уходит полчаса, у вас есть автомобиль, если вам, он стоит у вас, 2-3 машины стоят у вас перед домом, вам не нужна подземная парковка стоимостью, прости господи, уже там не знаю сколько миллионов рублей, да, не надо строить в этой типологии подземные парковки. У вас есть автомобиль, он стоит у вас, вы ездите куда-то, куда хотите, вот, но в центр города вы едете, у каждого человека в городе, в мире есть довольно много автомобилизации вообще, но никто не ездит в центре города на работу на них. Да, это как бы ненормально. Вы используете его как доехали, потом поехали на скоростном транспорте спокойно и живете там, где-то работаете рядом с транспортно-пересадочным узлом, вам 2 минуты, и вы дошли. То есть это, конечно, комплексная стратегия города, да, то есть как называется стратегический мастер-план развития города. Вот у Москвы он должен наконец-то, да, вот появиться, обсуждаться, он должен быть, и, соответственно, все должны видеть, как это все у нас развивается.
1: Ну, в любом случае, Илья, ведь вы же не один человек, который говорит о вот такой перспективе, да, развития города, как действительно индивидуальное, потому что это очень хорошо бьется с историей о том, что нам нужна многодетная семья. Многодетная семья нормальная, абсолютно, нормальная, абсолютно. В хате площадью 35 квадратных метров нереально, это все вот, понимают, правильно?
2: Вот у меня 2 маленьких детей вот. Сейчас, 1 год и 2, да. Я просто не могу жить в квартире, я живу на 37 этаже, да, очень красиво,
1: на 37-м. Но я не могу.
2: Да, мне нравится, это красивый вид, все, я смотрю, как Москва.
1: Да, и хотел бы жить выше, но, да-да-да, Илья Заливухин, архитектор, эксперт в области градостроительства и формирования стратегии развития городов и агломераций. Всех новых москвичей с праздником, очередная годовщина, товарищ.
0: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+. Дай пять. Квартиру сниму, на судочную опять. Успей поймать. 5000 бонусов на первую мронь. По промокоду лето. Квартиру сниму, на судочную. Рекламные службы 495-105-5244.

0: 9:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчет тяжелой огнеметной системы «Санцепёк» группировки «Запад» нанес удар термобарическими боеприпасами по опорному пункту ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, скопление живой сил противника на укрепленных позициях в районе Красного Лимана было выявлено в ходе воздушной разведки с использованием БПЛА. Получив координаты цели, расчет «Санцепёка» выдвинулся на огневой рубеж и выполнил залп по цели. Огонь корректировали разведывательные дроны. Цель была уничтожена. Как отметили в военном ведомстве, это позволило штурмовым подразделениям существенно продвинуться на Краснолиманском направлении. Личный состав совершил противоогневой маневр и покинул позицию. США выполнили около 5000 вылетов с европейских авиабаз во время операции против Ирана, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times. По его словам, это показало важную роль Европы как военного союзника Соединенных Штатов. Генсек Альянса уверен, что Европа вновь стала ключевой площадкой для американской военной силы. При этом он признал, что в Вашингтоне сохраняется недовольство отдельными случаями, когда европейские союзники не выполняли свои обязательства. В целом же он оценил сотрудничество как очень позитивное. Помимо этого, Рютте отметил, что европейская программа перевооружения обеспечивает работой около 195 тысяч сотрудников американской оборонной промышленности благодаря заказам вооружений на $300 миллиардов. Владимир Путин поздравил телеканал «Россия-24» с 20-летием. «Отрадно, что сегодня во многом благодаря профессионализму, сплоченности и преданности делу вашей творческой команды канал уверенно развивается, осваивает новые форматы вещания, сохраняет высокую планку качества работы в эфире», говорится в телеграмме президента, текст который приводит пресс-служба Кремля. Он особо отметил значимую и востребованную роль телеканала в обеспечении единого информационного пространства, организации эффективной деятельности региональных ГТРК по оценке Путина. За прошедшие годы канал прочно занял место среди ведущих отечественных СМИ, завоевал доверие широкой зрительской аудитории и стал авторитетным источником информации о ключевых событиях в стране и мире. Глава государства пожелал России 24 новых достижений. Всего самого доброго. Испанская школьница Люси из города Овьедо показала подарок, который отправил в ответ на ее письмо Владимир Путин. Это портрет президента России с его подписью. Как сказала девочка РИА Новости, она очень хотела бы с ним встретиться, так как с самого детства любит Россию и ее народ. Напомню, в июле прошлого года Люси обратилась в российское посольство в Испании и попросила передать письмо президенту. Посол России в этой стране Юрий Клименко принял семью Люси в главном здании дипмиссии в Мадриде. На подаренные школьнице фотографии запечатлены Владимир Путин, а по сторонам от снимка размещены георгиевская лента и лента в цветах триколора. Произошедшая ночью на Солнце вспышка высшего балла X вызовет на Земле магнитную бурю, скорее всего, сильную. Такой прогноз дали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Иран. Там уточнили, что бури и радиационных штормов высшего уровня не ожидается. Даже уровень, предшествующий высшему G4, вряд ли будет достигнут. Но события категории G3, то есть сильные, по-видимому, неизбежны, отметили ученые. Они уточнили, что фронт от вспышечного взрыва придет к Земле 2 июля в диапазоне от 21 часа до полуночи. Ожидается самая сильная магнитная буря с марта текущего года. Вспышка, которой был присвоен балл X, произошла минувшей ночью.
1: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские теннисистки Диана Шнайдер и Людмила Самсонова и Анна Блинкова пробились во второй круг

0: дня. Мексиканцы обыграли эквадорцев 2-0, а французы были сильнее шведов 3-0. Подробнее об этом поединке Александр Неценко.
1: Матч Франции и Швеции проходил при 30-градусной жаре, что, видимо, сказалось на действиях команд, которые начали встречу в медленном темпе. Только во второй половине тайма фавориты раскачались, но им категорически не везло. Гол Мбаппе отменили из-за офсайда. Затем Килиан попал в штангу вместо пустого угла после прострела Кунде. А вскоре еще и Алиса в падении через себя обязан был забивать лучший гол первенства планеты, но тоже угодил в стойку ворот. Впрочем, перед уходом на перерыв Франция все же смогла конвертировать моменты в гол. После углового Дембеле ассистировал Мбаппе, и форвард Реала, усадив на пятую точку Дьокериша в штрафной, послал мяч в дальний угол. Второй мяч вице-чемпионы мира забили уже после перерыва. Алиса отдал голевую между ног Лагербильке, а Баркаля пробил Зеттерстрёма. Сам Алиса после этого упустил два момента, что не помешало ему отдать уже пятую результативную передачу на турнире, когда он помог оформить дубль Мбаппе. Вратарь французов Миньян решил в этом матче не пропускать и отразил идеальный по мощи и остроте удар Дьокериша. Франция выиграла 3-0 и вышла на Парагвай. Мбаппе стал первым в истории игроком на мундиалях, забившим 10 мячей в плей-офф турнира. А Франция уже в пятом матче к ряду на первенствах планеты забила как минимум 3 мяча. И это тоже рекорд.
0: Московский футбольный ЦСКА объявил об уходе полузащитников Даниэля Руиса и Егора Ушакова, а также иранского защитника Мирхосейна Риванди. Колумбиец покинул ЦСКА после завершения арендного соглашения. Риванди и Ушаков ушли из столичной команды по истечении срока контрактов. Российский полузащитник Магомед Аздоев покинул греческий футбольный ПАОК. Его контракт завершился. Об этом сообщает пресс-служба команды. 33-летний хавбек выступал за ПАОК с лета 2023 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Забытые вожди страны советов.
3: Дорогие товарищи, еженедельные встречи с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом в нашем цикле «Забытые вожди страны советов». Климент Ефремович Ворошилов, наш герой в этой серии. Евгений Юрьевич, доброе утро, здравствуйте.
4: Да. Да, доброе утро, Сергей, здравствуйте.
3: Да, Евгений Юрьевич, ну мы с вами выяснили, что Климент Ефремович и Иосиф Виссарионович познакомились, когда в Стокгольме проживали в одном номере. И там чисто вот по-человечески они как-то друг другу показались симпатичными, правильно?
4: Ну да, они тогда познакомились и практически сразу подружились. И с тех пор, в общем-то, и продолжалась их личная дружба и совместная работа.
3: Евгений Юрьевич, и мы с вами еще коснулись вопроса о том, что большевики осудили участие России в Первой мировой, да? Мы так немножко поговорили об этом.
4: Они не просто осудили, они выступили с лозунгом превращения империалистической бойни в войну гражданскую. Они выступили под лозунгами поражения царского правительства в этой войне.
3: Да, Евгений Юрьевич, но вот важный вопрос, не могу его не задать. Да, с идеологической стороной все понятно и все, так сказать, вызывает понимание. Вот после того, как она закончилась, какое было вот все-таки отношение к, пострадавшим на Первой мировой войне на полях? Да, понятно, что с точки зрения новой советской власти боролись не за то и как бы не за тех, но увечья, ранения вот к инвалидам, которые остались вот после Первой мировой, оно какое отношение было у новой власти?
4: Ну, гораздо более лучше, чем у старой власти. Это же были в основной своей массе вчерашние крестьяне и рабочие. Понятно, что им был обеспечен соответствующий уход, медицинское обеспечение, но которые могли себе позволить большевики в тот очень сложный период, когда страна...
3: То есть эти люди не были игнорируемы, да? Типа вы сражались не за те интересы, поэтому, собственно говоря, ваши страдания, они не наша забота.
4: Да нет, конечно, слушайте. Угу. Нет, конечно.
3: Хорошо.
4: Погибали, умирали, калечились и так далее простые люди. Причем тут война, развязанная царским режимом, и солдатушки, бравые ребятушки, которые проливали свою кровь и болели рожей и другими болезнями в окопах. Нет, конечно.
3: Угу. Евгений Юрьевич, а когда вот уже шла Первая мировая, давайте напомним, Климент Ефремович в партии именно какими вопросами занимался?
4: Он занимался подпольной работой, причем зачастую он арестовывался

0: ворвался в политическую ссылку. Вообще надо сказать, что вот начиная с первой русской революции, он фактически становится постоянным клиентом жандармерии и полиции. Его неоднократно арестовывали, его неоднократно ссылали. Отбывал он, как правило, политическую ссылку либо в Вологодской, либо в Архангелогородской губернии. О существовании Климента Ефремовича знал сам Петр Аркадьевич Столыпин, который, будучи министром внутренних дел, делал личные предписания. Например, выслать Климента Ворошилова в Архангельскую губернию под гласный надзор полиции на 3 года, что срок этот надо отчитывать 1 октября 1907 года, ну и так далее, и так далее. Он, правда, буквально через 2 месяца из этой ссылки бежал. Вообще, надо сказать, что у Климента Ефремовича был очень строптивый характер. Он постоянно дерзил тюремному начальству, он постоянно организовывал разного рода акции, за что неоднократно его сажали и в карцеры, и в отдельные камеры, ну и так далее, и так далее. Он был крайне беспокойный, так сказать, политкоторжанин. И вот эта вся его активная подпольная деятельность, она продолжалась на протяжении всех 10 лет, пока царский режим не был свергнут. То есть Климент Ефремович в дни своей молодости был, ну, чрезвычайно активным партийцем. Причем я замечу, что те месяцы и годы, когда он не находился под арестом или в ссылке, он ездил по всей стране и везде организовывал подпольные партийные кружки и комитеты. Не только в Петрограде, хотя он и работал в Петрограде, но, например, в Баку, вот, например, в Сибири, ну и так далее, и так далее.
1: Так, Евгений Юрьевич, не могу не спросить, если уж речь о молодых годах, а как с личной жизнью обстояли дела? Понятно, что весь в партийной работе, побеги, стычки, аресты, вот, но я знаю, что такие люди, они ведь пассионарны, да, у них много энергии, и ее хватает не только на дело рабочих и крестьян, да, но и, так сказать, и сердце, так сказать, поет, да, вот как вот у Климента Ефремовича это было?
0: У него все нормально на этом фронте было. Он как раз в 1909 году во время отбывания очередной политической ссылки в Архангелогородской губернии познакомился со своей будущей супругой. Звали ее Екатерина Давидовна Горбан. Она была по происхождению еврейка, причем она исповедовала иудаизм. И когда они с ним познакомились, стали встречаться, а потом приняли решение обвенчаться, они официально расписались в 1913 году, то, значит, Екатерина Давыдовна, она приняла православие, только после этого получили они разрешение на венчание, и когда родные Екатерины Давыдовны узнали о том, что она перешла в православие, они совершили обряд ее похорон. Все, она провала, да, всяческие связи со своей семьей. И поскольку ее родители и близкие родные были правоверными иудеями, то для них все, она скончалась, она умерла. Поэтому никаких связей она более со своей семьей не поддерживала и прожила счастливо в браке с Климентом Ефремовичем вплоть до своей смерти. А умерла она в 1959 году, то есть когда Климент Ефремович был еще главой Советского государства, то есть председателем Президиума Верховного Совета СССР, членом Президиума ЦК и так далее, и так далее. И была настолько близкая, духовная, родственная связь, что Ворошилов сидел до последних минут, секунд ее жизни рядом с ее постелью и держал ее руку в своей руке. И вместе они, кстати, пели революционные песни. То есть песни своей боевой юность. Она тоже была убежденная большевичка. Но в отличие от супруги Сталина, в отличие от супруги Молотова, она не занималась партийной работой, но тем не менее, по своим воззрениям, она была такая же убежденная большевичка, как и сам Климент Ефремович Ворошилов. Детей у них, правда, не было, но у них были приемные дети. В том числе после смерти Михаила Васильевича Фрунзе они удочерили его детей. Ну, знаменитый Тимур Фрунзе, который погиб смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны, он воспитывался именно в семье Климента Ефремовича Ворошилова. Так что таким образом.
1: Ну, то есть это настоящая любовь, да, если женщина готова даже порвать с семьей, да, ради мужчины, да, со своей.
0: Да, да, это была настоящая любовь, и можно только позавидовать, знаете, как, чтобы на всю жизнь сохранить такие теплые, дружеские, товарищеские отношения и быть не только любимыми, но и единомышленниками. Для вот большевиков того времени это было чрезвычайно важное обстоятельство. Вот обратите внимание, у них у всех была очень крепкая такая духовная связь. Ну, того же Молотова возьмите и Полину Жемчужину, понимаете? Ну и так далее, и так далее. Когда начинают рассказывать всякие скабрезности, пошлости о том, что у них там было полным-полно любовниц и балерин из Большого театра, ну это просто противно и читать, и слушать. Ну, они были люди в этом, в личном плане, очень чистоплотные. Так что вот таким образом.
1: Евгений Юрьевич, а Климент Ефремович где встретил февральский переворот? То есть вот он был в стране, внутри, да? Потому что, я так понимаю, часть партии была за границей, а часть, вот как Сталин, да, они внутри России были.
0: А, значит, смотрите, он в годы войны работал на одном из оборонных заводов в Царицыне, который потом, в годы гражданской войны, он защищал от Белюков. А затем, буквально накануне февральских событий, он приехал в Петроград по партийным делам. И именно здесь, в Петрограде, его, собственно говоря, и застала февральская революция. И он среди очень немногих большевиков был выбран в Петросовет и стал депутатом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. У него уже был тогда опыт большой работы, в том числе в подпольных органах советской власти, поэтому Ворошилова хорошо знали. Не только большевики, но и меньшевики, эсеры и представители других политических партий. Затем он стал делегатом 7-й Петроградской партийной конференции. Это той самой конференции, где, собственно говоря, и принималась новая партийная программа партии, основанная на знаменитых апрельских тезисах. И, значит, в июле-августе того же 17-го года он был делегатом 6-го съезда РСДРПБ, где, собственно говоря, и был принят курс на вооруженное восстание.
1: Евгений Юрьевич, то есть, действительно, он... действительно вот для партии большевиков февраль стал неожиданным, и они не были вовлечены, да, вот в эти, ну, скажем так, события, которые предшествовали отстранением царя от власти?
0: Нет, я бы не стал так говорить. Дело в том, что безусловно, большевики приняли участие, активное участие в этих событиях, например, тот же Молотов, тот же Залуцкий, Шляпников и другие, то есть те, кто находился на территории России. Просто надо иметь в виду, что с началом Первой мировой войны политика террора властей была направлена прежде всего против большевистской партии, как наиболее радикальной, значит, оппозиционной партии, революционного толка. Не случайно ведь были арестованы и депутаты 4-й Государственной Думы, и к началу 1917 года от большевистской партии фактически остались одни ошметки. Но вот последние исследования говорят о том, что ее численность была не более 3000 человек, не более. А основное руководство партии, оно либо находилось в политической ссылке или в тюрьмах, как, например, тот же Сталин и Свердлов. Они ведь застали события февраля в политической ссылке в Енисейской губернии. А многие лидеры партии были в эмиграции, как, например, тот же Ленин, Зиновьев и так далее, и так далее. Но, тем не менее, тот же Молотов, Залуцкий, Шляпников, которые были руководителями русского бюро ЦК РСДРПБ, они приняли активное участие в этих событиях.
1: Хорошо, Евгений Юрьевич, вот, ну вот смотрите, там же мы же помним примерно, да, это перебои с хлебом, народные волнения, потом вроде все идет на спад, потом выходят солдаты. Не принимали участие большевики в том, чтобы как раз вот солдат вывести на улицу?
0: Нет, принимали, в том числе, конечно, принимали. Просто тогда более сильные позиции в Петрограде, именно в Петрограде, занимали меньшевики и левые эсеры. А поскольку они изначально взяли курс на поддержку временного буржуазного правительства, понятно, что они получили поддержку и со стороны ведущих буржуазных партий, прежде всего кадетов и октябристов, особенно кадетов, понимаете. Вот, кстати, большевики против этого выступали, прежде всего Молотов, Залудский и Шляпников. Но когда Сталин вернулся с политической ссылки, то они вместе с Каменевым, ну, условно говоря, совершили такой мини-переворот в редакции газеты «Правда». Это был центральный печатный орган. И они отодвинули молодых партийцев от управления всеми партийными делами.
1: Да, и вот приехали, момент, приехали из ссылки и сказали: товарищи, спасибо, теперь мы сами.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде начали демонтировать памятник участникам гражданской войны и Октябрьской революции. Монумент, известный в народе как «Зуб», будет перемещен с площади революции в микрорайон Лукьяново. Как заявляют в пресс-службе городской администрации, памятник сохранит свой статус, внешний облик, габариты и архитектурные особенности. Процесс разделен на три этапа. Сначала подрядчик демонтирует объект, затем поместит его в специальное помещение для временного хранения и проведет комплекс реставрационных работ. На третьем этапе монумент соберут на новой локации. Напомним, памятник был установлен на площади в 1977 году. Теперь на его месте появится фонтан. Добавим, сейчас рабочие прокладывают на площади революции инженерные сети и готовят основание под новую плитку. В дальнейшем на объекте заменят брусчатку и бортовые камни, сделают освещение, установят новые малые архитектурные формы и разобьют зеленые зоны. Санитарная авиация области с начала года совершила 160 вылетов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Переход на круглосуточный режим работы произошел в мае. Это позволило сделать ночные рейсы для оказания экстренной помощи жителям отдаленных территорий регулярными. Сократить время доставки тяжелых пациентов в областную больницу помогла и новая вертолетная площадка, открытая в деревне Абрамцево. Городки здоровья работают в Череповце. На приеме жители могут проверить артериальное и внутриглазное давление, холестерин, глюкозу, узнать индекс массы тела. Также врачи рассказывают о профилактике неинфекционных заболеваний и здоровом образе жизни. В течение лета проект будет работать по четвергам в разных районах города. 2 июля в 14.00 шатер откроется в парке 200-летия. Сразу две фотовыставки открываются в областной библиотеке в Вологде. На первой будут представлены отчетные работы школы провинциальной фотографии. Участники на протяжении нескольких месяцев учились смотреть на повседневность как на объект искусства и глубокого изучения. На выставке «Творческий сдвиг» будут представлены работы победителей фотоконкурса, организованного Союзом фотохудожников России. Цель проекта – расширение границ фотоискусства, поиск новых граней, творческих техник и приемов. Открытие пройдет 2 июля в 18.00. Вход свободный. Фестиваль кино «Дни Voices» начинается в области. В этом году основная часть показов состоится в Череповце со 2 по 5 июля. Несколько картин будут представлены и в Вологде. Фильмом открытия станет новая работа французского режиссера Пьера Сальвадора «Электрический поцелуй». Для зрителей подготовлены программы короткого метра, «Европейский экспресс» и специальные показы немого кино. Подробное расписание и информация о билетах опубликованы на официальном сайте фестиваля. Фольклорный фестиваль «Древо жизни» пройдет в Бабаевском округе 4 июля. Проект реализуется в целях возрождения, сохранения и развития культуры вепсов. На главной сцене выступят вепские коллективы Бабаевского округа, а также гости из Ленинградской области. Зрителям представят образцы традиционного народного творчества вепсов, а также современные песни и танцы.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, гроза, ветер северо-восточный 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте, положите трубку, обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». «Маяк».
1: А в Москве 10 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Силовики нашли 500 килограммов кокаина в порту Петербурга в контейнере с тунцом. Задержанные причастные к контрабанде наркотиков из Латинской Америки, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Партия наркотического вещества была скрыта в легально ввозимых мороженых непотрошенных тушах тунца. По месту проживания задержанного изъяты цифровые носители с криптокошельками, содержащими электронные средства платежей на сумму, эквивалентную 600 тысяч долларов, 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше 1 300 000 долларов и 5 элитных автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 миллионов рублей, добавили в ЦОС. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, задержанный арестован. Южная группировка войск взяла под контроль еще 30 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики и продолжает зачистку от противника юго-западной части города. За сутки уничтожено до 90 украинских военных, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, поражены также 11 антенн связи и 30 пунктов управления БПЛА ВСУ.
2: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 175 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 боевые бронированные машины, 4 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО и 27 автомобилей. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 11 антенн связи БПЛА, 3 терминала Starlink, 8 робототехнических комплексов. Поражено 4 пункта управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 10 беспилотников противника.
1: По данным Минобороны, сейчас подразделения южной группировки войск продолжают продвижение вперед на Константиновском направлении. Операторы FPV-дронов поразили наземные роботехнические комплексы ВСУ в районе Дружковки. Артиллеристы нанесли точные удары по живой силе противника в пригороде Константиновке. Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала «Россия-24» с 20-летием, отметив, что сегодня в центре его внимания ход специальной военной операции «Подвиги российских воинов». Премьер-министр выделил особый стиль канала, отличающийся оперативностью и объективностью, указал на непрерывное вещание, интересный и разнообразный контент, обеспечивающий «России-24» лидирующие позиции среди отечественных средств массовой информации. Ранее Владимир Путин также поздравил «Россию-24» с юбилеем, указав на объединяющую роль канала для информационного пространства страны. Условия семейной ипотеки с 1 июля останутся прежними, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, по поручению президента, правительство продолжает работать над обновлением правил программы. Важно принять взвешенное решение, дать время застройщикам, гражданам и банкам подготовиться к этим переменам, которые могут произойти не раньше октября, отметил Хуснуллин.
3: У нас уже сложившийся механизм семейной ипотеки, который показал свою эффективность. Новые предложения, которые были посчитаны, они имеют разную направленность по разной процентной ставке, по количеству, у кого один ребенок, у кого пять детей. И вот мы, проведя опросы, послушая население, все-таки мнение пока неоднозначно. Поэтому мы решили, с учетом того, что рынок сейчас и так достаточно непростой ситуации, все-таки не делать пока изменений. Мы посмотрим еще мониторинг месяца три.
1: Семейная ипотека сейчас самая массовая льготная программа. Программа поставки до 6% годовых, доступная семьям с ребенком до 7 лет, ребенком-инвалидом и семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жилье в городах с численностью населения до 50 тысяч человек, в регионах с низким объемом строительства. В прошлом году эту меру поддержки распространили на покупку квартир на вторичном рынке в городах с дефицитом строительства многоквартирных домов. Еще одно сообщение последних минут. Автобус с туристами попал в аварию в Турции. ДТП произошло на юге страны на автодороге Конья-Анталия в районе населенного пункта Гючлюкей, передает агентство Анадолу. По предварительным данным, водитель автобуса погиб, 12 человек пострадали. Причиной инцидента могло стать столкновение с легковым автомобилем. Пострадавших доставили в больницы Манавгата и Алания. Обстоятельства аварии устанавливает полиция. Российское посольство в Турции выясняет, есть ли среди пострадавших наши соотечественники. 4-5 июля в московском регионе сработает так называемое проклятие выходных. На город обрушатся дожди, и температура воздуха резко снизится, предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. За двое суток на мегаполис прольется до третьей месячной нормы осадков. Ночью термометры покажут плюс 14-17, а днем посвежеет до 19-22 градусов, отметил Тишковец. По сути, столицу накроют так называемые облака Фантоцци. Это имя героя итальянских комедий, незадачливого конторского служащего, за которым во время отпуска следует его персональное грозовое облако. Пока же температура воздуха в Москве и Подмосковье остается высокой. Предстоящая ночь станет тропической. Температура местами будет до плюс 20, а днем столбики термометров устремятся к 30-градусной отметке. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным ФОБОСа, сейчас в Санкт-Петербурге, точнее сегодня, переменная облачность, без осадков, плюс 25-27. В Москве небольшая облачность, существенных осадков не ожидается, и 27-29 тепла. Сейчас в городе плюс 25, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 60%.

0: светский этикет.
1: Ну что ж, дорогие друзья, обладатель лучшего ролика на «Маяке» Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса, факультет международных экономических отношений, финансовый университет при правительстве России, с нами вновь в эфире. Игорь Александрович, доброе утро. Да.
2: Доброе утро, Сергей. Слушайте, действительно, такая заставка замечательная совершенно. Да. Работает все-таки. Креативные люди, да, на радио. Приветствую, да, всех радиослушателей, всех, кто сегодня с нами.
1: Да, я больше скажу, и люди, и механизмы у нас смазаны как следует, да. Игорь Александрович, вот нас тут пугают жарищей в Москве. Мол, типа и ночью станет плюс 20, а днем до 32. Но как в Европе, правда, не дойдет, или как в Беларуси. У нас у белорусских товарищей тоже под 40 сейчас, да, была вот тут температура. Для вот арабской традиции, вот сегодняшняя, вот нынешняя, вот эта, с нашей точки зрения, жара, она какому времени года соответствует вот для них? Это весна такая ранняя, теплая?
2: Вы знаете, Сергей, конечно, я уже говорил на прошлом эфире, да, что варьируется от арабской страны к арабской стране, но разве можно, например, сравнивать север Ирака и, допустим, Судан, юг Судана? Это вообще совершенно разные вещи, разные климатические пояса, но в целом, если мы посмотрим, да, то, конечно, арабский мир в основном расположен в засушливой зоне, малопригодной для земледелия, хотя, конечно, попадаются различные районы, в том числе и плодородные. Ну и климат тоже, конечно, температура высока. Ну, сказать, что круглый год, опять же, не везде, да, вот, но, так скажем, расширенный сезон, уже в мае жарко, в сентябре тоже жарко, даже вот в Сирии, когда я работал, в сентябре было очень жарко. Угу. Ну, где-то вот уже начинает температура идти на спад, если мы берем север арабского мира, вторая половина октября, ну, а юг, там, конечно, я помню, что я в Каир в январе, прилетел, так там было плюс 20, так сказать, это абсолютно нормально. Все, опять же, зависит от расположения географического той или иной страны, и даже иногда в пределах одной и той же страны города. Вот тот же Египет, да, одно дело там Александрия, Каир, а другое дело там юг Египта, это совершенно разный климат.
1: Игорь Александрович, но мы сегодня сосредоточимся на такой теме, как арабский этикет выступает дипломатическим оружием. А это оружие, оно как? Оно, соответственно, сковывает волю обрабатываемого, либо, так сказать, вносит какие-то, ну, скажем так, какой-то некий сюжет, распорядок, костяк для переговоров, который работает на арабскую сторону. Вот в чем заключается сила этикета как дипломатического оружия?
2: Вы знаете, Сергей, это очень интересный на самом деле вопрос, потому что как бы есть понятие оружия и есть понятие орудия, то есть средства. И вот средство может в определенной ситуации становиться оружием. И в арабском языке тоже существуют различные, как бы, да, значения слова. И оружие – это силях, да, множественное аслиха – это оружие, да, вот. И, собственно говоря, здесь мы исходим из того, что, ну, я вот вам приведу конкретную ситуацию, например, да, когда орудие – средство может становиться именно оружием, да. Значит, ну, не секрет, вот арабское гостеприимство – это уже, в общем, легендарное, так же, как и восточное в целом, ближневосточное гостеприимство, не только арабское, да. Не секрет, конечно, и в рамках дипломатического делового этикета используется, ну, скажем так, для установления хороших отношений, для знакомства и так далее. Вот в моей практике я сталкивался, что иногда, не всегда, но иногда люди сразу предлагали как бы продолжить общение, если, скажем, днем происходила какая-то официальная встреча в офисе, да, значит, какого-то государственного учреждения или какой-то компании государственной или частной, перенести общение за дружеский стол как бы вечером, посидеть, а в некоторых случаях и выпить, как бы, да, пообсуждать какие-то вопросы, в общем, познакомиться поближе. Ну, и не секрет, конечно, что во многих случаях это используется для того, чтобы получить больше информации, да, о собеседнике, о представителе какой-то делегации российской, да, значит, представителе какой-то компании как перспективного партнера. Причем, знаете, не всегда для выяснения только положительных качеств, которые говорили бы в пользу, скажем, сотрудничества, установления партнерских связей, но также выяснение каких-то негативных моментов, слабостей, для того, чтобы это, опять же, использовать при необходимости в переговорах. Вот вам конкретный пример, как орудие может превращаться в оружие.
1: Игорь Александрович, ну вот мы знаем про англосаксов, да, они очень любят медовые ловушки. Ну, вот если мы смотрим детективы или читаем популярные статьи,
2: ну,
1: да.
2: У Мерсина даже есть произведение про медовую ловушку, да, известное, да.
1: Ну, то есть они вот блудников ловят, да, то есть ловят...
2: Нет, конечно, нет, имеется в виду совсем другое. Нет, это как раз особенно не распространено. А вот, ну, с учетом, да, опять же, исламской этики, не надо забывать, да, что мы находимся в исламском мире, не только в арабском мире, это часть, да, неотъемлемая часть исламского мира, арабы – это неотъемлемая часть мировой исламской общины, то есть уммы. Дело не в этом, выяснить политические взгляды, нет ли, скажем, каких-то оппозиционных настроений. Особенно делается акцент выяснить, очень аккуратно выясняют, а человек вообще коррумпирован, он, если что, деньги возьмет, как бы, да, с ним можно договориться. Это один из ключевых моментов, который выясняется в ходе личного общения. То есть, а можно ли сделать так, что в угоду своих личным интересам, скажем, он пожертвует какими-то интересами своей компании? Это не обязательно шпионаж абсолютно, это может быть чисто деловые отношения, то есть выясняют слабые стороны, для того, чтобы договориться, скажем, не с компанией, а с конкретным человеком, чтобы он уже, так сказать, играл на их стороне. Это очень распространено.
1: Игорь Александрович, а вот как арабские, соответственно, ну вот дипломаты или в целом уважаемые люди, да, которые устраивают приемы, там руководство компании или, может быть, государственные деятели, да, относятся к иностранцам? Потому, и почему задаю вопрос, опять же, вот перенося на ситуацию с англичанами, да, и американцами, они вот, в принципе, всех, кроме тех, кто говорит и мыслит по-английски, считают, ну, этими дураками. Да, ну то есть это вот пигмеи, там местные какие-то индейцы и так далее, независимо от...
2: Туземцы,
1: да-да-да. Ну вот такие вот ребята, да, которых надо ошкурить и все. У них это стандартное отношение. Вот у арабского, условно говоря, дипломата, если он вас вот через свой менталитет, воспринимая вас, он вас как сканирует и вот какое место на карте мира, грубо говоря, вы для него занимаете?
2: Вы знаете, это все тоже очень сильно варьируется от страны к стране, причем это касается не только россиян, иногда жалуются люди, знаю опять же из личной практики, о том, что вот к нам вот так вот относятся свысока и так далее. Это не только к вам. В некоторых странах, кроме англичан, вообще за людей никого особенно не считают равным себе, да? То есть вот этот колониальный синдром. Он сейчас, кстати, усиливается в связи с действиями американцев, когда вот из-за ситуации вокруг Ирана страны подверглись атакам, значит, со стороны Ирана. И, в общем, в личных беседах неформальных все чаще говорят о том, что США – это не Британия и так далее. Но я сейчас никого из этих наших противников не буду рекламировать никоим образом. Тут вот этот такой момент называется по-арабски термин «тумуха». «Тумуха». «Тумуха». Значит, это такое вот высокомерие, да, гордыня, тумуха. Значит, сами арабы, ну, на бытовом уровне могут между собой даже это и осуждать, но это иногда, знаете, как маска такая используется, когда люди держат дистанцию. Но все меняется, когда человек начинает представлять какой-то интерес. Я уже об этом только рассказывал, и люди могут меняться, и через эту маску, если им выгодно, как бы, да, начинает проступать какие-то очертания заинтересованности. Вот я вам приведу, опять же, пример из личной практики, когда, будучи дипломатом, один из, так сказать, руководителей представительства дипломатического, который исполнял обязанности посла одной из арабских стран, пригласил меня к себе на кофе и подчеркнуто, чтобы, так сказать, обозначить свою заинтересованность в общении, он меня принимал у себя в личном кабинете, а не в специальной комнате, где принимают иностранных гостей. Тем самым он подчеркивал, что вот этот барьер между нами, по его желанию, он хотел бы его устранить с самого начала и продолжить нормальное общение в дружеском ключе. Ну, понятно, что когда встречаешься, так нужно совершенно четко понимать, что мы представляем Россию, надо понимать красные линии, так сказать, правила поведения и прочее. Но вот это, Сергей, это действительно как бы тоже визитная карточка арабского этикета, одна из характеристик, действительно это используется как дипломатическое оружие. Ну, оружие это не, так сказать, в традиционном смысле, конечно, да, оружие это средство для наступательного решения каких-то задач.
1: А что вот в поведении на таких официальных приемах, ну вот считается именно в арабском мире недопустимым, либо неуважительным? Ну вот, например, к примеру, да,

0: при том, что как бы многие правила относятся достаточно арабы спокойно, и к дресс-коду, кстати, да, и там вот говорят, все пятки не надо, там подошвы не надо показывать и так далее. Это все нормально, достаточно, конечно, все зависит от людей, но тем не менее. А вот личные вопросы о супруге, например, да, там, или какое-то выражение восхищения супругой, это тоже из личной практики, человек, да, выразил восхищение супругой министра, и потом как бы ему уже въезд в страну был заказан, как бы, да, там, нельзя говорить, какая у вас очень красивая жена, или как она у вас очень хорошо выглядит, и какой вы счастливец, потому что вам так повезло с красивой супругой и так далее. Это строжайше запрещено, недопустимо.
1: Ну, то есть закончилось недопуском въезда в страну, да, не распилом пополам.
0: Ну, так, человек просто потерял интерес. Зачем ездить, когда ни одна из задач не может быть решена? Как бы, да, формально, конечно, никто ему не запрещал, но только толку с чего. Но я как бы не закончил свою мысль, хотел просто дополнить, да, Сергей? Смотрите, значит, но тем не менее здесь есть нюансы. Вот, допустим, если нельзя обсуждать супругу, особенно с незнакомым человеком, мужчиной, то если женщины-подруги, например, да, давно общаются, то если женщина-иностранка, например, россиянка, скажет подруге своей арабке, например, даже супруге министра, дорогая, как ты хорошо сегодня выглядишь, откуда, так сказать, на тебе вот это платье, где ты его купила и так далее, это абсолютно нормально, но это между подругами, даже если они, так сказать, из самых различных стран представляют разные культуры, но ключевым моментом здесь является тот факт, что они подруги. А вот то, что незнакомых людей об этом спрашивают и даже выражать какое-то свое мнение, и тем более восхищение, это недопустимо.
1: То есть в личное влезать категорически запрещено, да, если вот так.
0: Еще, знаете, из личной практики, Сергей, очень коротко, в одной, значит, стране, конкретно в Ливане, страна очень такая, знаете, вестернизирована, как вы знаете, ну, она разделенная, там разные люди, но тем не менее, да, в значительной степени вестернизирована. Я был на званом обеде, там люди говорят только по-французски, учились во Франции, бизнес во Франции и так далее. И я после обеда галантно захотел поцеловать руку хозяйки дома. Она уже была дама в годах, в летах. Она очень даже не дипломатично отдернула свою руку. Из чего я сделал вывод, что даже, в общем, с крестьянами на Ближнем Востоке, да, арабами-христианами, вестернизированными, нужно все-таки рамки эти осознавать, как бы, да, и, ну, в общем-то, следовать им.
1: То есть не выходит вот природа, да, она глубже сидит, чем вот вся эта шелуха.
0: Ну да, все-таки механистически переносить куртуазность западную на куртуазность ближневосточную, и даже в вестернизированных обществах, даже среди вестернизированных людей недопустимо.
1: Да, Игорь Александрович, но я заметил у моих товарищей интерес к подошвам, к теме подошвы. Я помню, как на каком-то приеме, по-моему, то ли в Буша, то ли еще в кого-то из американцев, там вот на пресс-конференции какой-то журналист или просто просочившийся товарищ снял ботинок и кинул ботинком прямо, да? То есть это вот самое оскорбление в арабском мире, да, вот ботинком кинуть.
0: Ну, я такого вообще не встречал, а вот то, что люди приходили, не буду сейчас говорить, пускай интрига останется, в кроссовках на встрече в формате саммитов, в кроссовках. То есть в национальной одежде и в кроссовках. Это да, история знает такие случаи.
1: Но а почему вот у подошвы есть вот такая глубинная такой вот оттенок неприличного чего-то? Есть, вот вы понимаете, происхождение этого?
0: Ну, сложно сказать. Вы знаете, возможно, это, ну, я свою версию рискну предположить, что это связано с тем, что все-таки арабы, они помешаны на чистоте. Вот если вы посмотрите даже галибию, да, национальную, да, значит, рубаху, она всегда такая белая и чистая, даже если человек, в общем, долго в ней ходит в течение дня, там жаркий климат и так далее, но все равно она остается, как правило, очень чистой. Это показатель добропорядочности человека. Ну, то же самое здесь, показывать подошвы, которые могут быть не совсем чистые, как бы, да, ну, наверное, это невежливо, так сказать, по отношению к собеседникам. Но, знаете, сейчас же все больше становится вестернизированных людей, которые... В общем, как бы, ну, они традиционно получают образование на Западе, находятся в западной среде. Вы знаете, что принято у англосаксов часто сидеть нога на ногу, так, знаете, ногу задирают аж вообще. Вот. Ну, такого в арабском мире я не встречал, но в целом уже, наверное, тенденция такая, что все-таки вот это неукоснительное правило перестает быть неукоснительным.
1: Игорь Александрович, а вот если женщина, например, пришла на прием, да, но она одета, закрыта,

0: все. Но вот сейчас же есть у женщин такие туфли, например, с красной подошвой, да, и вот она демонстрирует, что они у нее там за 200 тысяч рублей, да, и показывает всем. Это тоже оскорбление?
1: Все, конечно, зависит от формата общения, но, как правило, все очень демократизировано. Исключение, знаете, составляет какие случаи из личной практики. Если, например, идут деловые переговоры с каким-то предпринимателем, а он в возрасте, тем более он шейх, он уважаемый человек, или он улем, да, то есть религиозный деятель. Вот, и служба протокола, как правило, предупреждает, что у нас как бы дедушка, да, он, так сказать, человек крайне традиционных взглядов, и желательно соблюдать все правила исламского, так сказать, исламской этики, этикета там и так далее. Это, как правило, все предупреждают, тогда и абаю надо одеть в обязательном порядке и так далее. Но в целом, да, все достаточно уже демократизировано.
0: Игорь Александрович, ну давайте закрепим на всякий случай, что вот в целях безопасности лучше шаркать, как на лыжах ходишь, да, вот это будет здоровее будешь. Игорь Александрович Матвеев с нами и его блистательный ролик. Арабский этикет.
2: Арабский этикет.

0: тут один дядька сказал, что ремонт – это состояние души. А я добавила, когда душа попадает в ад. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
1: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Новости.
1: В Москве 10:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ опубликовала видеоролик, где показаны туши тунца, в которых пытались провести кокаин в порту Санкт-Петербурга. Ранее в Центре общественных связей спецслужбы заявили о задержании причастного к контрабанде наркотиков из Латинской Америки. В порту в контейнере с тунцом нашли полтонны кокаина. У задержанного изъято 5 элитных автомобилей стоимостью не менее 130 миллионов рублей, 13 наручных часов на 1 300 000 долларов и криптоактивы на 613 000 долларов. На кадрах видно, как оперативники вскрывают замороженные туши рыб бензопилой. Видна летящая при этом своеобразная строганина. Помимо этого показано задержание злоумышленника, изъятое у него имущество. Несколько автомобилей «Мерседес», в том числе «Гелендваген», и часы в специальных кейсах. Владимир Путин поздравил коллектив телеканала «Россия-24» с 20-летием. Текст телеграммы президента приводится на сайте Кремля. Глава государства отметил профессионализм, сплоченность и преданность делу творческой команды телеканала, которые позволили ему занять прочное место среди ведущих отечественных СМИ, завоевать доверие широкой зрительской аудитории и стать авторитетным источником информации о ключевых событиях в нашей стране и в мире. На телеканале работает первый российский журналист, получивший звание Героя России, Евгений Поддубный. Он рассказал, что выделяет телеканал среди конкурентов.
2: В информационном соревновании «Россия-24» часто побеждает конкурентов, которые сильно старше и сильно ресурснее. Но, как мне кажется, главное в период, когда на Россию оказывается такое серьезное давление, когда Россия подвергается огромному количеству санкций, когда Россия существует в условиях боевых действий тяжелейших, а «Россия-24» — это информационный щит, который фактически оберегает наше общество, которое фактически не дает воздействовать на наше общество, нашим противникам.
1: 1 июля 2006 года в 19 часов по московскому времени началось спутниковое вещание канала «Россия-24». Он стал первым в стране круглосуточным информационным телеканалом. Операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили тараном в воздухе несколько БПЛА Р-18 подразделений ВСУ в районе Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны Р-18 обнаружили расчеты радиолокационных станций. Координаты были оперативно переданы расчетам FPV-перехватчиков. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, операторы настигли вторгнувшееся в воздушное пространство гексокоптера ВСУ, осуществив их таран и уничтожение в воздухе. Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на встрече с Зеленским заявил ему, что намерен участвовать в выборах президента. Об этом пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении обоих участников встречи. По информации издания, в июне Залужного вызвали в Киев из Лондона на встречу с Зеленским, которая была посвящена возможному проведению выборов на Украине. Зеленский якобы сообщил, что появилось окно возможностей для организации волеизъявления, но добавил, что оно должно пройти так, чтобы не вызвать раскол в обществе. В связи с этим он спросил у Залужного, будет ли тот выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства, если выборы состоятся осенью этого года. Залужный ответил утвердительно. Молодой человек на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути в метро в Москве. Теперь ему грозит штраф до 30 000 рублей с конфискацией велосипеда или арест до 10 суток, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В ходе мониторинга интернета полицейские заметили видео, на котором юноша на велосипеде перескакивает через пути на станции Партизанской Арбатско-Покровской линии и падает с другой стороны рядом с приятелем на таком же велосипеде. Сотрудники полиции задержали 19-летнего велосипедиста и доставили в отдел полиции. На него составили протокол об административном правонарушении. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 25-27 градусов. В Москве небольшая облачность, осадков также не ожидается, и 27-29.
0: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, Самар.

0: С Ярославским Шинником со счетом 1-1 в своем первом товарищеском матче в рамках текущей предсезонки. В составе армейцев мяч забил Артем Шуманский. Российские теннисистки Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Анна Блинкова пробились во второй круг Уимблдона. С подробностями Виталий Павлов.
1: Диана Шнайдер неудачно начала встречу с представительницей Германии Евой Лис. Россиянке пришлось отыгрываться даже с 2-5, но она справилась с этой задачей. Шнайдер включилась на полную катушку, выиграла 5 геймов подряд и забрала партию 7-5. После такого удара Лис не сумела оправиться, хотя, возможно, у нее возникли и трудности физического характера тоже. Так или иначе, во втором сете Диана выиграла 6-1 и прошла во второй круг Уимблдона. Ее соперницей станет другая россиянка Людмила Самсонова. Она во вторник была сильнее бывшей соотечественницы Полины Кудерметовой, представляющей Узбекистан. В первом сете Самсонова проигрывала 1-3, но, как и Шнайдер, мощно вернулась, победив 6-3. Во второй партии она уже не уступала свою подачу и выиграла с тем же счетом 6-3. Анна Блинкова прервала неудачную серию из 5 поражений подряд. Накануне она переиграла украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву. Матч выдался крайне непростым. В первом сете россиянка проиграла на тайбрейке 3-7, но потом забрала 2 партии 6-4, 6-1. Блинковой пришлось провести на корте 2,5 часа. Еще одна россиянка Алина Корнеева, к сожалению, не справилась с австралийкой Кимберли Бирл, уступив в 3 партиях. При том, что во втором сете Корнеева выиграла 6-0, этого оказалось недостаточно, чтобы сломить сопротивление Бирл.
0: В мужскую часть турнира Карен Хачанов был сильнее британца Билли Харриса. Клуб Национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Рейнджерс ведет переговоры с Каролиной Харрикейнс по обмену российского защитника Александра Никишина. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Отмечается, что клуб из Нью-Йорка сильно заинтересован в россиянине, который хочет играть за Рейнджеров. При этом Каролина уже сделала квалификационное предложение 24-летнему защитнику. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Ну, мы рады вновь появлению в эфире Алексея Сухарева, стилиста, автора ведущего модного подкаста на YouTube, ведущего канала «Сухарев Стайл». Алексей, здравствуйте, дорогой.
4: Здравствуйте, доброе утро.
3: Мы по вам очень скучаем. Наша новая студия хочет видеть вас. Вы бы, как человек эстетически подкованный, вы бы просто обомлели бы в наших новых апартаментах.
4: Ну, в следующий раз обязательно.
3: Вот все, договорились.
4: Да,
3: договорились.
4: Пока что экономлю бензин, как могу.
3: Да вы еще и водитель. Ого. Алексей, значит, смотрите, мы сегодня будем с вами подводить итоги недели мужской моды в Париже. Оттуда, вы знаете, уже просачиваются какие-то отдельные штрихи, отдельные сведения, но вы сегодня системно нас подкуете, правильно?
4: Конечно.
3: Да. Да, Алексей, есть ли какой-то вот общий знаменатель тому, что вы там увидели? Вот какой-то новый тренд, который, может быть, нас обрадует, ну, в контексте наших бесед, когда мы с вами тоскуем по настоящей элегантной женщине, в частности.
4: Вы знаете, ну, вообще надо сказать, что показы сейчас проходили, которые нам анонсируют то, что будет актуально через год уже. Вот, в основном сейчас прошли мужские показы, женские пока еще в процессе. И вывод, который можно сделать, мне кажется, он касается обоих полов, это, конечно, цветовая гамма, которая будет популярна через год, но можно готовиться, как мне кажется, уже сейчас в целом. Тем более, что там нет ничего сложного или какого-то, знаете, витиеватого. Это в основном пастельная гамма, причем холодных оттенков. Это много серого цвета в светлом оттенке с добавлением, например, мятного, серо-голубого, разбеленного голубого, например, много розового, кстати, и причем в мужском гардеробе в том числе. Но мне кажется,

0: что это такой массовый тренд, который еще сильно подогрел чемпионат мира, потому что розовые бутсы стали чем-то совершенно обыденным, например. Вот. И, ну и, кстати говоря, если проанализировать даже формы игроков, то среди них многие были с включением тоже разных пастельных оттенков, что, например, раньше представить себе было довольно-таки сложно. Uh-huh. Поэтому в целом я смотрю на все вот эти вот, скажем так, медиа-события, которые происходят, и можно сделать вывод, что действительно пастельная гамма будет сильно-сильно актуальна и в мужском гардеробе, и в женском в том числе.
1: То есть на год вперед, если мы смотрим, то нет контрастных каких-то, да, цветовых решений, сочных, ярких, сильных, да, вот таких вот. Такое утреннее настроение на следующий год, да, такое утреннее?
0: Да-да-да, немного такое, знаете, завтрак на облаке чуть-чуть, вот такое настроение.
1: Хорошо, значит, я так понимаю, что мы до женской доберемся в следующий раз, наверное, да, а вот сейчас концентрируемся на мужской, и вот если говорить о силуэтах, вот кого мы видим в образе теперь уже вот в мужском, да, что это такое? Это подросток такой на расслабоне, это дэнди, вот кто доминирует?
0: Знаете, вообще там всего понемногу есть и дэнди, как вы сказали, и абсолютно тинейджерское для поколения зумеров тоже силуэт. Но в основном, если делать вывод, то можно увидеть, что оверсайз, ваш любимый в кавычках, отходит окончательно. И в основном мы видим даже не полуприлегающий, а полностью прилегающий силуэт. И это знаменовано возвращением моды на ультраоблегающие джинсы.
1: То есть, погодите, нам последние годы девушки и официально, и тет-а-тет рассказывали, что вот я читал эти, значит, вы это называете словом red flag'и, но мы боремся на маяке с англицизмами, да, поэтому вот запретные, как бы, запретное шматье, и они рассказывали, что вот в числе вещей, которые на мужчинах выглядят плохо, особенно на мужчинах взрослых, это вот как раз джинсы в облипку. Говорят, гадость страшная. Вот видят на мужике такие джинсы, думают, вот урод. То есть, смотрите, официально возвращается эта вся история, да, то есть реванш наступает.
0: Она, кстати, и в женском, и в мужском гардеробе возвращается, так что девушки пусть тут тоже не обольщаются, на самом деле.
1: Девушкам сложнее, то ноги нам надо иметь красивые.
0: Но, знаете, мужчинам тоже для того, чтобы носить скини-джинсы, облегающие, тоже не мешало бы. Но на самом деле здесь же подсказка, кому носить, лежит в названии. Скини в переводе с английского ведь тощий. Поэтому, в общем, несложно догадаться. Но я на самом деле считаю, что эта форма идет тем людям, у которых есть, скажем так, пропорциональные показания к этому, в том числе. Да, то есть, если есть какая-то такая фигура, скажем, тяготеющая больше к скиничному телосложению, то вполне, почему бы и нет. Важно, в каких обстоятельствах это носится и с чем это все комбинируется. Но показы, которые мы видели, подсказывают нам, что это еще и очень облегающий и порой даже укороченный верх, может быть, в том числе.
1: Укороченный, как, например, чтобы видеть кольцо, вставленное в пуп? С какими-нибудь, ну, брюликом.
0: Знаете, в частных случаях, да, но вообще есть такой, так называемый, позволю себе англицизм, бокси-силуэт, так называемый, это когда он укороченный и чуть, знаете, такой, может быть, широкий, а может быть, в целом и облегающий, но важно, чтобы он был укороченный.
1: А то какая, вот если про штаны вы сказали, что должен быть тощий мужчина, да, вот не такой с роскошными бедрами, скажем так, да, вот распластавшимися по сиденью в метро, да, во все стороны, значит, так, да, что тоже девушка очень оскорбляет. А вот если брать верх, да, вот это в обтяжку, какая должна быть в идеале фигура?
0: Ну, вы знаете, вообще модели все почти, которых мы видели, помимо, наверное, бренда Dolce & Gabbana, они все довольно астеничного телосложения, такие все тонкие, что называется, звонкие. Но я думаю, что это скорее подсказка просто силуэтная. То есть совершенно не обязательно, не обладая какой-то, знаете, модельной фигурой, пытаться себя сильно облегать чем-то. Я думаю, что правило пропорций в моде существует и в стиле, в общем, не зря. И поэтому, если у нас, например, какой-то очень облегающий низ или полуприлегающий, то можно позволить себе свободный силуэт наверху. Также и наоборот работает. Но для девушек, которые по поводу, вот вы сказали, распластавшихся мужчин по скамейке в вагоне метро, есть еще более ужасающая новость. Это микрошорты.
1: Вау, микро?
0: Да, именно микро, да, которые сильно напоминают, знаете...
1: Ну, как бы, понимаю, напоминает эту, как его, ну, вот обертывают люди, да, чем-то. Бинт.
0: Семейные трусы напоминают, если быть кратким. Причем из самых разных материалов, это и деним, и костюмная ткань, прости господи, даже кожа там тоже наблюдалась мною, да, и вот этого тоже действительно достаточно много. Но параллельно вот с этим силуэтом, о котором мы поговорили, очень прилегающим, есть еще и антагонист, есть довольно-таки расслабленный, знаете, такой полупижамный силуэт, который, собственно говоря, дает какую-то надежду на светлое будущее нам с вами.
1: Алексей, доводилось читать у англичан, кажется, что вот идеальная рубашка должна быть на размер меньше, чтобы прям пуговицы прям, ну вот, в натяг были, да, и тогда она сидит идеально. А вот эта обтяжка на показе в Париже, она вот так вот должно быть все натянуто, если тело в хорошем состоянии физической формы, или просто вот как бы, ну, не знаю, облегать, но вот без вот этого напряжения.
0: Знаете, от дизайнера к дизайнеру по-разному картина выглядит. У кого-то это действительно сильное такое натяжение, как будто пуговица сейчас выстрелит куда-то, знаете, вперед смотрящим, впереди. Но мне кажется, что полуприлегающий силуэт – это вот, в общем, хороший компромисс между каким-то свободным и модным. Вот. Но то, что вы прочитали у англичан, это, наверное, касается, я думаю, формального гардероба.
1: Ну да, там и рубашка под костюм, чтобы под пиджаком она прямо звенела, да, на ходу.
0: Да, да, именно так. Вот. Но что касается, например, других каких-то групп вещей, да, если это, например, пиджаки, если это свитера, джемперы и прочее, то там, конечно, больше свободы наблюдается.
1: Алексей, а если говорить о женщинах, я понимаю, неделя мужской моды, да, но вы как вы предвидите, что и девушек обтянут сверху как следует, да, то есть у них настанет вот это вот,
0: да.
1: Опять они на рукколу и что они там кушают-то обычно, грудку, на грудку и киноа они сядут, да, да. Сейчас же вы слышали новость, да, начали сдавать на вторичке импланты. Впустили вторичный оборот. И цены приличные, кстати, обычно 200, а тут за тридцатник можно нормальный имплант взять. И, в принципе, и вот это вот тоже в тренде этой обтяжки, да, потому что если обтянуть грудь с имплантом, это будет как-то уже очень вульгарно, правда, смотреться. Перебор какой-то.
0: Конечно, конечно, да, поэтому вот импланты со следами бытования, как говорится, их вот на вторичный рынок пускают с молотка, что называется. Но, знаете, на самом деле некоторые женские показы на неделях моды уже прошли, и можно сделать вывод, что, во-первых, очень много прозрачности, в том числе прозрачности и облегания. И, знаете, у меня есть своя теория на этот счет, вот что долгое время, ну, лет, наверное, 6, может быть, 7, продвигалась идея бодипозитива некого, да, то есть мода заигрывала активно с разными размерными, значит, группами и ситуациями, но все равно по факту мода вернулась к размеру S и XS, даже я бы сказал. И я думаю, что еще волна, вот знаете, вот этого стихийного снижения веса при помощи самых разных препаратов, она здесь тоже играет свою роль. То есть как будто бы нам подиум отражает, что многие люди наконец-то достигли, пусть и медикаментозными путями, той цели, к которой они стремились, и вот наконец-то можно явить миру свою, значит, худобу и...
1: Ну и они не такие злые, как те, которые на рукколе сидят с утра до ночи, правильно? Наоборот?
0: Это правда, наверное.
1: Да, Алексей Сухарев с нами после короткой рекламы продолжит.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде начали демонтировать памятник участникам гражданской войны и Октябрьской революции. Монумент, известный в народе как ЗУБ, будет перемещен с площади революции в микрорайон Лукьяново. Как заявляют в пресс-службе городской администрации, памятник сохранит свой статус, внешний облик, габариты и архитектурные особенности. Процесс разделен на три этапа. Сначала подрядчик демонтирует объект, затем поместит его в специальное помещение для временного хранения и проведет комплекс реставрационных работ. На третьем этапе монумент соберут на новой локации. Напомним, памятник был установлен на площади в 1977 году. Теперь на его месте появится фонтан. Добавим, сейчас рабочие прокладывают на площади революции инженерные сети и готовят основание под новую плитку. В дальнейшем на объекте заменят брусчатку и бортовые камни, сделают освещение, установят новые малые архитектурные формы и разобьют зеленые зоны. Санитарная авиация области с начала года совершила 160 вылетов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Переход на круглосуточный режим работы произошел в мае. Это позволило сделать ночные рейсы для оказания экстренной помощи жителям отдаленных территорий регулярными. Сократить время доставки тяжелых пациентов в областную больницу помогла и новая вертолетная площадка, открытая в деревне Абрамцево. Городки здоровья работают в Череповце. На приеме жители могут проверить артериальное и внутриглазное давление, холестерин, глюкозу, узнать индекс массы тела. Также врачи рассказывают о профилактике неинфекционных заболеваний и здоровом образе жизни. В течение лета проект будет работать по четвергам в разных районах города. 2 июля в 14:00 шатер откроется в парке 200-летия. Сразу две фотовыставки открываются в областной библиотеке в Вологде. На первой будут представлены отчетные работы школы провинциальной фотографии. Участники на протяжении нескольких месяцев учились смотреть на повседневность как на объект искусства и глубокого изучения. На выставке «Творческий сдвиг» будут представлены работы победителей фотоконкурса, организованного Союзом фотохудожников России. Цель проекта – расширение границ фотоискусства, поиск новых граней, творческих техник и приемов. Открытие пройдет 2 июля в 18:00. Вход свободный. Фестиваль кино «Дни Войсис» начинается в области. В этом году основная часть показов состоится в Череповце со 2 по 5 июля. Несколько картин будут представлены и в Вологде. Фильмом открытия станет новая работа французского режиссера Пьера Сальвадора «Электрический поцелуй». Для зрителей подготовлены программы короткого метра, «Европейский экспресс» и специальные показы немого кино. Подробное расписание и информация о билетах опубликованы на официальном сайте фестиваля. Фольклорный фестиваль «Древо жизни» пройдет в Бабаевском округе 4 июля. Проект реализуется в целях возрождения, сохранения и развития культуры вепсов. На главной сцене выступят вепские коллективы Бабаевского округа, а также гости из Ленинградской области. Зрителям представят образцы традиционного народного творчества вепсов, а также современные песни и танцы.
0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, гроза, ветер северо-восточный 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сотрудники ФСБ ликвидировали крупный канал поставки наркотиков из Латинской Америки в Россию. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, крупную партию кокаина обнаружили в порту Петербурга. 500 килограммов запрещенного вещества были спрятаны в контейнере с рыбой, который прибыл из Эквадора. Причастные к контрабанде арестованы.
3: В ходе проведенных сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий по адресу проживания задержанного лица обнаружены и изъяты криптоактивы на сумму 613 тысяч долларов США, премиальные легковые автомобили общей стоимостью более 150 миллионов рублей и люксовые наручные часы общей стоимостью более 100 миллионов рублей. По данному факту следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело.
1: ФСБ опубликовала видеоролик, где показаны туши тунца, в которых пытались провести из Эквадора кокаин в порту Санкт-Петербурга. На кадрах видно, как оперативники вскрывают замороженные туши рыб бензопилой. Помимо этого показано задержание злоумышленников и изъятое у него имущество. Несколько автомобилей «Мерседес», в том числе «Гелендваген» и часы в специальных кейсах. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили укрытие живой силой противника в пригороде Константиновки, сообщили в Минобороны. Они преследуют подразделения ВСУ, отступающие из этого города в ДНР. Работа ведется в тесном взаимодействии с расчетами войск беспилотных систем, которые обеспечивают разведку и оперативную передачу координат целей. В ходе воздушного наблюдения операторы БПЛА обнаружили группы украинских формирований, покинувших городские кварталы Константиновки. Пытаясь избежать поражения, противник укрылся в частных домах Алексеева Дружко в пригороде Константиновки. Артиллеристы нанесли несколько ударов по выявленным укрытиям. Кадры объективного контроля подтвердили точное попадание и успешное выполнение боевой задачи. Взрыв Монако ставит под угрозу помощь европейских стран Украине. Инцидент вызывает вопросы по поводу адекватности киевских властей. Как пишут украинские СМИ, если версия о том, что организаторы взрыва связаны с Киевом, подтвердится, это может осложнить для Украины задачу сохранить и нарастить европейскую поддержку. Напомню, 29 июня стало известно о взрыве в Монако, в результате которого пострадали 3 человека. Неизвестный оставил рюкзак у двери дома, и когда компания открыла дверь, прогремел взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено болтами и металлической дробью. Предположительно, один из пострадавших – гражданин Кипра украинского происхождения Вадим Ермолаев, которого многие СМИ называют украинским олигархом. Как написала газета «Фигаро», следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ. При этом издание приводит версию о том, что это было скорее предупреждение, чем преднамеренная попытка убийства. Родителям сегодняшнего дня будут предоставлять выписки по счетам и вкладам их детей. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защищать их от кибермошенников, в том числе от тех, кто пытается втянуть подростков в противоправную деятельность. Он напомнил, что за полтора года принято 13 федеральных законов, направленных на борьбу с цифровой преступностью. Многие нормы уже приносят результат, отметил Володин. По его данным, за первые 5 месяцев этого года число киберпреступлений сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на рассмотрение палаты еще 3 законопроекта о защите граждан от киберпреступности. Владимир Путин поздравил коллектив телеканала «Россия-24» с 20-летием. Текст телеграммы президента приводится на сайте Кремля. Глава государства отметил профессионализм, сплоченность и преданность делу творческой команды канала, которые позволили ему занять прочное место среди ведущих отечественных СМИ, завоевать доверие широкой зрительской аудитории и стать авторитетным источником информации о ключевых событиях в нашей стране и в мире. На телеканале работает первый российский журналист, получивший звание Героя России, Евгений Поддубный. Он рассказал, что выделяет телеканал среди конкурентов.
4: В информационном соревновании «Россия-24» часто побеждает конкурентов, которые сильно старше и сильно ресурснее. Но, как мне кажется, главное в период, когда на Россию оказывается такое серьезное давление, когда Россия подвергается огромному количеству санкций, когда Россия существует в условиях боевых действий тяжелейших, а «Россия-24» — это информационный щит, который фактически оберегает наше общество, которое фактически не дает воздействовать на наше общество нашим противникам.
1: 1 июля 2006 года в 19 часов по московскому времени началось спутниковое вещание канала «Россия-24». Он стал первым в стране круглосуточным информационным телеканалом. В Москве антициклон сохраняет свои позиции, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над столичным регионом продолжит формировать барический гребень. В зоне его влияния облаков будет немного, обойдется без дождей, что поможет солнечным лучам продолжить повышение температуры, вплотную приближая ее к 30-градусной отметке. По словам синоптика, по области она достигнет 31 градуса. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В четверг без осадков, ночью 16-18 тепла, днем плюс 29-31, заключил Леус. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в столице уже плюс 26, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 54%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 25-27, в Ленинградской области 23-28 градусов. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
0: Маяк.

0: физики и лирики. Шуберт жив,
1: и Цой нет в этом сомнения. Юлия Казанцева сегодня с нами, пианистка, кандидат искусствоведения, автор телеграм-канала «Музыка для всех». Юля, привет тебе.
2: Привет, летний привет, так сказать.
1: Да, закончили мы первый месяц июня и решили обратиться к творчеству популярных композиторов, которые отмечали для себя летнюю тему. Что это за люди?
2: Так.
1: Почему им не спалось?
2: Ну, знаешь, почему? Вот когда, не знаю, как у тебя, когда лето проходит, мне грустно, вот каждый день заканчивается, потому что и вот еще один день прошел, как же замедлить, растянуть удовольствие. И чтобы растянуть удовольствие, хороший вариант обратиться за помощью.
1: Летом.
2: Нет, ну
1: тогда
2: что,
1: просто лето
2: ужасно
1: заканчивается, и слава Господу. Но твои возвышенные нотки веселые, конечно, я слышу и уверена, что наши слушатели тоже. Скажи, а...
2: Да.
1: Может быть, правда, это от климатических условий зависит? Это моя мысль была чуть глубже, чем хотелось бы. Потому что эти люди жили, которых ты сегодня выбрала, они жили вот с четырьмя явными временами года.
2: Да, ну, знаешь, я не знаю насчет климатических условий, но действительно, когда летом 16 градусов становится грустно, когда 38 тоже. А вот поставишь, например, жаворонка Глинки, и понимаешь, что вот оно идеальное лето, к которому мы... в душе стремимся, знаешь. А потом еще летом, ну, не знаю, мы же работаем, да, вот тот же город, вот этот шум. А выйти, вот когда в последний раз ты выходила вот так в поле, чтобы слышать песню «Жаворонка» или там «На покос», так сказать, да никогда я лично на покосе не была. Только вот Ване Карениной прочитаешь, поймешь, о, как это здорово, оказывается, покос. То есть каких-то радостей мы лишены безвозвратно, от этого грустно, но как бы тень этих радостей мы можем пережить через там, литературу, да, картины или музыку. Мне музыка ближе, поэтому я предлагаю. Вот если на покос, давай на покос, что ли, отправимся?
1: Давай.
2: Для начала,
1: давай,
2: так сказать.
1: Без жаворонка пока. Или?
2: Да, пока без жаворонка. То для этого нам нужен Петр Ильич Чайковский, 35-летний, молодой, еще как бы начинающий композитор. Он еще не написал в 35 лет ни «Лебединое озеро», ни Евгения Онегина, ни «Пиковую даму», ни «Щелкунчика», но он уже написал, начал, вернее, писать «Времена года». И вот там песнь «Косаря», «Июль» как раз, вот песнь «Косаря».
1: Давайте.

0: Какая прелесть. И это Петр Ильич Чайковский, 35-летний. И ты знаешь,
1: Да.
0: Юль, у нас сейчас есть такая возможность у современных людей прямо вот набрать строчку в интернетах. Искусственный интеллект тебе
1: Ага.
0: говорит, где жил Чайковский, вот я так и набрала, в 35 лет. Вот где он в поле выходил. Оказывается, он в это время жил на Малой Никитской, в доме его музей. И, в принципе, ему, в общем-то, было тут на Кудринской площади. Вот он. Но
1: Но ты
0: мог он в
1: понимаешь,
0: клин выезжать.
1: да.
0: Искусственный интеллект дает все-таки возможность, что не все время Чайковский находился на Кудринской площади.
1: Нет, конечно, не все. Во-первых, все-таки он родился, прости меня, в городе Воткинске. И все это было, вот, ну, маленький городок, все это было близко ему, рядом с природой. Потом летом часто он приезжал в гости к сестре, а это просто вообще вот, природа чистейшая. То есть нет, все это было гораздо более доступнее по косы, чем сейчас, да, Чуковский городской
0: Конечно,
1: человек.
0: конечно.
1: Но тем не менее, это был вот для него образ, что такое июль. Все-таки это именно вот такая природа. Да, для нас это 2 минуты приятной музыки, но тем не менее, знаешь, как попутешествовать во времени. Можно, если, например, вот я предлагаю, как знаете, этот официант, меню, что желаете, заливное, рябчиков, вот что желаете, можно жаворонка, глинки.
0: Давайте. Ну,
1: Лето, вот хочу сказать, знаешь, что про глинку?
0: да,
1: Глинка Михаил
0: жаворонку
1: Иванович,
0: глинки.
1: он тоже
0: Давайте.
1: человек природы, он родился в Смоленской губернии, там такая замечательная, у него было имение, Новоспасское называлось. Так вот, он настолько любил птиц, что он приказывал ловить птичек, и у него был такой загон прямо дома, не просто клетка, а целая комната, в которой жили певчие птицы. И когда ему было грустно, он туда приходил, слушал их пение вот так вот с доставкой на дом и вдохновлялся. Меня это почему-то деталь очень поразила. Даже не знаю, в каком смысле жалко птичек, а с другой стороны, представляю
0: Он
1: Михаила
0: их кормил
1: Ивановича,
0: там,
1: вот
0: или кто там?
1: сидит, кормил,
0: Да.
1: поил, любил, слушал, может, выпускал потом, не знаю. Но вот жаворонок
0: Конечно.
1: Глинки. Нежно люблю эту музыку, давай ее
0: Давайте
1: послушаем.
0: послушаем.

0: такой Михаил Иванович, оказывается, Глинка был трепетный.
1: Ты знаешь, справедливости
0: человек.
1: Ради, я должна сказать, что вот все вот эти шур-шур, все вот эти пассажи, это даже не то, что Глинка написал. Он написал мелодию «Жаворонка», написал роман трогательный. А вот всю вот эту пышность потом сделал Милий Балакирев, его поклонник, его преемник, его наследник. Так что это удивительное произведение, почему я его еще люблю. Это два в одном. Это два замечательных русских композитора встретились. То есть это Глинка, Жаворонок в обработке Балакирева. Редкий случай вот такого тандема.
0: Да, удивительно. Я посмотрела картинку, как выглядит жаворонок, вообще неприметный. Ну, у него есть какие-то особенности, как у птиц. Но это мы орнитологов призовем, поставим еще раз этот прекрасный романс. Правда, очень похож на романс. Это не похоже на какое-то другое произведение, какую-то элегию. Нет, это именно что романс.
1: Какая задушевная мелодия такая.
0: Да, но вот этот «Соловей мой соловей», это был у нас кто? Этот,
1: «Соловей мой соловей» – это Алябьев. Да, я вот выбирала, кстати, сегодня то ли «Соловья», то ли «Жаворонка». Решила «Жаворонка».
0: Ну ладно, давайте тогда этого. Ну а что у тебя еще припасено о лете?
1: Следующее меню, ну это же десерт, маргаритки. Маргаритки Рахманинова. По этому поводу хочу сказать, что вот лето, цветы, красотень, Чайковский. Я помню, что я про Рахманинова, но Чайковский из всех цветов больше всего любил самые скромные полевые цветы. Вот маргаритки Чайковский. Маргаритки это Рахманинов. Но у Рахманинова и Чайковского много общего. И, например, они любили вот эти скромные цветы полевые. Поэтому Чайковский написал «Подснежник», а мы его не будем слушать, потому что это весна. А Рахманинов написал «Маргаритки». И Сергей Васильевич Рахманинов тоже городской человек. Но вот для него было важно каждое лето уезжать на природу, от всех дел все забывать. И в своей любимой Ивановке, у него там был такой кабинет, ну почему был, он сейчас есть, там замечательный музей в Ивановке, кабинет, знаешь, вот представь, окна настежь, в сад, а там сирень, там цветы, там птицы, и вот именно там Рахманинов и писал музыку. В городе ему как-то не так хорошо писалось, как в Ивановке. Потом он часами гулял по полям, по лесам, и вот эти трепетные маргаритки уже звучат.

0: Сергей Васильевич прям поуважал маргаритки, в которой потом он впоследствии называл Daisies, потому что на английском это Daisy, маргаритка. Ну, как бы там ни было, цветок милый, очень забавный, ну, а музыка великолепная. Сергей Рахманинов.
1: Хочется вздохнуть как-то полной грудью, знаешь.
0: Ну, не знаю, мне показалось наоборот. Он вот этими маленькими такими... Говорят, они такие маленькие, но ага. злобные. Но заметные, я бы так сказала. Маленькие, но заметные.
1: Видишь, вот у всех разные ассоциации, это прекрасно. А у меня такие, знаешь, какие-то поля гигантские, там вот такие маленькие-маленькие маргаритки прячутся.
0: Ты еще курские мелодии решил сегодня
1: представить. Да, да. Знаешь, вот мы то, что слушали Глинка, Чайковский, Рахманинов, это 19 век, ну, Рахманинов это и 20 век, но сейчас мы услышим прямо 1964 года изготовления музыку, курские песни Свиридова. А Свиридов, знаешь, говорим с Свиридом, вспоминаем «Время вперед», «Метель», mm-hmm. пушкинскую музыку к «Метели». И эти хиты затмевают все остальное. Хиты прекрасные, но вот курские песни очень рекомендую. Они совершенно уникальные. Это народные тексты, а музыка не народная, даже не а-ля народная, а что-то гораздо глубже. Свиридов, он вообще деревенский. Он родился в Курской губернии, Фатиш, такой маленький городок. И вот все эти народные песни он прямо с детства слышал. И когда стал взрослым композитором, он жил в городе Ленинграде, такой городской человек стал, все у него внутри оставалось. Поэтому очень рекомендую. Для меня это тоже такой летний образ. Там и покосные песни, и хороводные. То, что нам сейчас совершенно непонятно и неизвестно. Поэтому как экскурсию, такую, знаешь, вот деревенскую жизнь, курские песни Свиридова, первая песня называется «Зеленый дубок».
0: Так, ну ок. Спасибо Юлии Казанцевой, пианист, кандидат искусствоведения, автор телеграм-канала «Музыка для всех». Была у нас в гостях, представила великолепных и композиторов, и треки. Вашему вниманию.

0: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: А в Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Дело об покушении на теракт возбудили в отношении двух несовершеннолетних жителей Ставрополя, сообщили в Краевом следственном управлении СКР. В апреле 15-летние и 17-летние подростки согласились на предложение, поступившее им в мессенджере, за денежное вознаграждение совершить теракт. Действуя по заданию украинского куратора, они приобрели горючие смазочные материалы и изготовили самодельное зажигательное устройство, с помощью которого попытались поджечь базовую станцию сотовой связи в селе в Советском городском округе. Кроме того, в феврале 15-летний фигурант по заданию куратора пытался сжечь почтовое отделение и газорегуляторный пункт в том же селе. Довести преступление до конца они не смогли, так как огонь не распространился по объектам, не нарушив их работу, отметили в управлении.

0: быстро богатеющих стран мира. В этом списке наша страна на втором месте после Южной Кореи. Такие выводы сделали в РИА Новости, изучив данные отчета крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS о мировом богатстве. Аналитики понимают под богатством сумму финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. В России за последние 5 лет отечественный прирост по таким вычислениям составил 37%. В Южной Корее богатство на одного гражданина увеличилось на 55%. Тройку лидеров замкнули Хорватия с показателем 29%. А вот антирейтинг возглавила Великобритания, уровень благосостояния жителей которой снизился более чем на 23%.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани в 2028 году пока остается в календаре. Ведутся переговоры с Европейской Федерацией водных видов спорта. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он отметил, что представители European Aquatics приезжали в Казань на чемпионат России по прыжкам в воду и на чемпионат по плаванию. Ростов на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Игора Нагейры. 31-летний бразилец заключил с футбольным клубом договор сроком на 2 года. Тем временем махачкалинская «Динамо» объявила об аренде 25-летнего полузащитника Марата Абшацева из казанского «Рубина». Стороны подписали контракт на 1 сезон. Соглашение предусмотрена опция выкупа футболиста. Футбольная сборная Мексики впервые за 40 лет выиграла матч плей-офф чемпионата мира и пробилась в 1/8 финала. Команда Хавьера Агирре победила Эквадор 2-0. Тему продолжит Александр Неценко.
3: Матч на Ацтеке между Мексикой и Эквадором задержался на час из-за грозы. Хозяева подошли к плей-офф, не пропустив на турнире ни одного мяча, попутно обыграв ЮАР, Южную Корею, Чехию. Эквадорцы же после неудачи

0: Хименеса привела к голевой Киньонеса на Рауле Хименеса. После перерыва Эквадору не дали нанести ни одного удара в створ. Мексика спокойно обороняла счет и трижды могла забить, но Монтес, Васкес и Пинеда свои моменты упустили. В концовке за прикрытый рукой рот и конфронтацию с Сантьяго Хименесом был удален эквадорец Инкапье. Хозяева выиграли 2-0 и сыграют далее с победителем встречи между Англией и ДР Конго.
1: В других встречах дня французы обыграли шведов 3-0, а норвежцы были сильнее команды Кот-д'Ивуара 2-1. Нападающий Иван Морозов расторг контракт с московским «Спартаком» по своей инициативе. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что 26-летний форвард ищет варианты продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге. Права на Морозова в Континентальной хоккейной лиге останутся за красно-белыми и будут действовать в течение 5 лет. Российский форвард Даниил Касаткин продолжит выступать за красноярский «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт баскетболиста с красноярцами действует до конца следующего сезона. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: физики и лирики.
1: Здравствуйте, приветствует вас шоу «Физики и лирики». Наконец-то очередная рабочая неделя. Какое счастье на любимой работе. Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук, сегодня с нами. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
1: Я вот как-то на современность грешу, знаете почему? Потому что вот я москвовед, и иногда смотрю на старинные, старые

0: особняки, и их всегда строили каким-то образом так, чтобы солнце правильно всходило, чтобы дневной свет был дольше. А сейчас ляпают как угодно. И я видела, как у людей в самое хорошее время суток просто фольгой завешены все балконы, потому что просто нестерпимая жара. Это географическая ошибка построек?
1: Конечно, конечно. Но на самом деле очень интересная история вопроса, ведь... Есть такое понятие, как норма инсоляции при строительстве, то есть сколько буквально часов в сутки должен падать прямой свет в помещение, и ввели их около 100 лет назад, в самом начале советской власти, для борьбы с туберкулезом, потому что ряд построек напоминал, прям скажем, трущобы. Но действительно вы правы, что наши предки очень внимательно относились к географическим факторам, и правда, сегодня, вот в лобовую выполняя вот эти вот нормы, и не только сегодня, а за предшествующие десятилетия, мы, правда, получаем большое количество построек, где, например, днем солнце нестерпимо ярко светит прямо в окно, особенно летом. Это весело, потому что от этого квартира или другое помещение сильно нагревается. Или, например, если вы работаете из дома, вам солнце может светить в спину, соответственно, в экран, допустим, вашего монитора или ноутбука, и тогда вообще работать практически невозможно. Нужно завешивать окно. Такое есть.
0: Ага. Так, а кто за этим следить должен? Сам человек или вот теоретически? Просто с такой застройкой глобальной, ну, видимо, вообще ничего нельзя сделать. Но когда ты сам выбираешь место и сторону для дачи, дома, наверное, это важно?
1: Конечно, конечно. Нужно очень серьезно подойти к этому делу и не только на солнце обратить внимание. А вот, допустим, вы просыпаетесь с утра, если вы не хотите, чтобы вам прямо... в глаза ярко светил солнечный свет, хотя многие, наоборот, от этого просыпаются легче, то нужно этот момент проверить, допустим, посетить, в идеале посетить какой-то объект, который вы наметили к покупке в утренние часы, и проверить это лично. Есть и другие вопросы. Вот, скажем, если вы хотите загородный дом купить или построить, крайне важно проверить место, на котором этот дом находится. Из нескольких соображений. Соображение первое, самое главное, чтобы его не затапливало весной в весеннее половодье талыми водами. Сейчас все очень любят дом поближе к реке, это еще красивые живописные места, а поскольку в наших учебниках географии про речные пульмы написано примерно несколько строчек, то в голове не задерживается, что это та часть берега реки, которая периодически затапливается весенним половодьем, то есть талыми водами по весне. И уж тем более различить на местности речную пойму среднестатистический выпускник школы не может никак. И вот получается, что многие дачные участки строят, покупают в этих местах, даже отели целые строят по незнанию. Я вот недавно знаю такой вот случай в Калужской области. А потом раз по весне все это благополучно затапливает. Поэтому надо обязательно или к специалисту обратиться, или просто весной съездить где-нибудь в конце марта, начале апреля в то место, которое вы наметили, и посмотреть, что там происходит. То же самое касается дорог, насколько вы там можете весной или осенью проехать, примерно в это же время года. Конечно, помимо еще солнечного света, если в случае, скажем, загородного участка, это важно, если вы собираетесь, допустим, что-то выращивать, даже куст малины себе посадить. Конечно, он у вас должен освещаться каким-то образом, иначе у вас ничего не вырастет или не будет созревать. Еще важна история микроклимата, то есть рост ветров. Это вот включает в себя, в том числе освещенность, температуру. Если, например, у вас или дом, или загородный участок находится в низине, у вас всегда будет прохладно. Плюс играет роль роста ветров, и это очень-очень важный фактор.
0: А как ее узнавать? Если даже в масштабах города не все мы разбираемся, но какая-то роза ветров же есть везде, или, ну, даже как вот, не только название, правда, она для чего-то-то она нужна? Для мореплавателей и, возможно, для кого еще? Для насекомых, чтобы не против ветра не летать?
1: Ну, смотрите, она очень важна вот почему. Первое, где ее узнавать? Есть самый простой способ, называется поисковик. Для отдельного населенного пункта вы можете найти розу ветров. Дальше можно чуть-чуть углубиться в вопрос и найти розу ветров в ближайшей метеостанции. Вот это вы найдете гарантированно, 100%. Что такое роза ветров? Это преобладающее направление ветра. То есть откуда чаще всего дует ветер? С запада, с севера, с юга, с востока и так далее. И на что это влияет? Вот возьмем, допустим, Москву. Да. В Москве преобладает западный перенос. То есть большую часть времени ветра дуют с запада. Что это означает? Если, например, какое-то вредное производство.
0: Или запад. Откуда? Давайте запад хотя бы найдем. Александр Борисович, я знаю, в каких краях живет.
2: Я на юго-западе, да.
0: Юго-запад, ага.
1: Тоже близко. В общем, происходит что? Если, например, есть какой-то завод, и ветер дует с запада, значит, все выбросы этого завода будут сносить на восток этим западным ветром. И все, кто живут восточнее, будут всем этим дышать. Так. И получается так, что... Вот,
0: так скажем, так и было сам... до того, как не закрыли все заводы. Ну, большинство.
1: Да, большинство. Вот. Некоторые еще не дозакрыли.
0: А, да?
1: К тому же есть еще выхлопы автомобилей. Их же тоже так вот переносят на восток, если мы говорим про Москву, например. И получается, что в Москве наихудшее качество воздуха в восточных районах, что имеет прямую связь с ценами на жилье. Мы знаем, что в восточной части города цены на жилье пониже, чем в западной, потому что западный экологически чище. Вот вам пример того, как роза ветров, откуда дует ветер, является очень важным фактором. Если вы хотите дышать свежим воздухом, надо, конечно, жить там, откуда дует, а не куда дует. Такой вот совет.
2: Есть противоречия, вы знаете, в этом вопросе очень интересные. Вот как вы нам его разрешите? С одной стороны, ну, на одном, скажем, конце этого графика находится Агафья Лыкова. Она живет в лесу, ей ничего не надо, и у нее действительно абсолютная экология, очень чистый воздух и так далее. На другом конце этого графика, соответственно, живет человек в самом центре Москвы, у него фантастическая инфраструктура, есть доставка, есть кафе, есть рестораны, транспортная доступность фантастическая, но при этом экология никуда. И я так понимаю, что до сих пор люди не решили этот вопрос. Нет ведь никакой золотой середины в этом действии, да? Ведь нет никакого идеального места, чтобы было и то, и то.
1: Это правда. Более того, в последние десятилетия наблюдается очень интересная тенденция в развитии городов. Вот если весь 20 век происходила урбанизация, то есть резкий взрывной рост населения городов, в том числе за счет переселения людей из сельской местности, то последние десятилетия происходит деурбанизация. То есть многие люди, уже даже родившись и, в общем, проведя большую часть жизни в городе, выбирают сознательно переезд подальше от городов. Ну, самое такое понятное свидетельство – это различные поселки в непосредственной близи городской, где люди живут, но каждый день ездят на работу в город. Но люди многие выбирают и более дальние локации, потому что они ставят в голову угла, например, экологию, экологическую обстановку более благополучную, тишину. Но при этом они, естественно, проигрывают в инфраструктуре. Естественно, допустим, до работы им нужно добираться гораздо дольше и так далее, и так далее. Эта проблема частично решается развитием инфраструктуры, строительством скоростных дорог. Вот, скажем, в московском регионе центральный диаметр очень активно развивается, сокращая время до работы. Даже скоростная железная дорога, вот, которую сейчас строят до Петербурга, я на память не помню, то ли 39, то ли 49 минут обещают путь до Твери. Что, в общем, очень быстро. Можно в Тверь переехать и каждый день ездить на работу в Москву с такими временными промежутками. Но действительно, да, вот вы проигрываете в другом, как вы сказали. Либо вы живете в центре, у вас есть все блага, до любой точки очень быстро легко можете доехать, но воздух не очень чистый. Я сам, как житель центра, могу вам сказать, что, проведя пальцем по подоконнику раз в два дня, ты обнаруживаешь, что палец немного чернеет.
0: Это даже не пальцем, а губкой. Такая есть квадратная штучка, которой хозяюшки пользуются. Ну, вытирать просто стол, поверхности. Ты там протираешь, и она прям черная. Прям вот такая, я думаю. А как вообще? Это же в легкие тоже, да, такое идет? Ну, то есть мы все...
2: Конечно, внутри все так же, как протирать внутри как. Это надо внутрь тогда эту тряпку засовывать, ну, как-то там тоже скоблить.
0: Да, но про детей точно, кстати, педиатры, Дмитрий, говорят уезжать из центра. Физики.

0: Маяк. Впервые радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Сегодня в России отмечают День ветерана боевых действий. Как отметил губернатор Георгий Филимонов в соцсетях, праздник объединяет поколения, символизирует глубокое уважение к тем, кто в разные годы с честью исполнял воинский долг, защищая интересы нашей страны. Мы воспринимаем историю России как единую, неразрывную цепь событий, не отказываемся ни от одной страницы прошлого. Подвиги защитников Отечества разных поколений составляют основу исторической памяти и национального единства. Сегодня участники специальной военной операции, как и поколение победителей Великой Отечественной войны, стоят на защите Родины, своих семей и будущего России. В Череповце 120 школьников будут получать стипендии от города. Ученики, которые в течение прошлого учебного года показали высокие результаты в спорте, искусстве, учебе и общественной деятельности, будут получать стипендию в новом учебном году. Каждому стипендиату выплатят за год 10 тысяч рублей. Претендентов на премию выбирали школы искусств, спортучреждения, молодежный центр. Сумма поддержки составляет 2,5 тысячи рублей за учебную четверть. В Череповце идет масштабный ремонт фасадов многоквартирных домов. Особое внимание привлекает 10-этажка на набережной 29Б. Ее облик полностью обновят. Уже согласовано новое цветовое решение с управлением архитектуры. По словам главы города Андрея Накрашаева, такой подход не только преображает отдельные здания, но и формирует узнаваемый облик городских улиц. В этом году работы охватят фасады 10 домов. В ряде из них уже приступили к ремонту. Параллельно в зданиях приведут в порядок крыши, инженерные системы и заменят 155 лифтов. В рамках программы благоустройства также планируют обновить 31 двор. Далее в выпуске «Минутка просвещения». Актуальные изменения федерального законодательства расскажет старший помощник прокурора Вологодского района Юлия Малахова.
2: Бесплатная юридическая помощь стала доступнее. Знаете ли вы, что круг лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, расширился? Согласно новому федеральному закону номер 64 ФЗ, теперь на поддержку государства могут рассчитывать те, кто оказался в непростой жизненной ситуации вдали от дома. Речь идет о беженцах и вынужденных переселенцах, а также тех, кто только ходатайствует о получении этого статуса или временного убежища в России. Юристы помогут бесплатно, если вопрос касается социальных выплаты, пособий, подтверждение статуса беженца, получение временного убежища и, самое главное, оформление российского гражданства. Адвокаты и сотрудники государственных юридических бюро проконсультируют вас устно и письменно, помогут составить заявление, если потребуется, будут представлять ваши интересы в суде. Закон уже вступил в силу. Помните, право на защиту и поддержку гарантировано государством.
1: В Вологде отметили 85-летний юбилей легендарного военно-санитарного поезда. Праздник состоялся на площади у мемориала на Вологодском вагоноремонтном заводе, где создан вагон-музей ВСП-312. У него особая история уже на второй день войны. Наркомат путей сообщения дал указание железным дорогам страны сформировать 288 военно-санитарных поездов. На Северной железной дороге это решение выполнял ВРЗ. Он стал основной ремонтной базой для паровозов и вагонов. За первые полгода войны на предприятии сформировали 29 постоянных и временных санитарных поездов. Напомним, 26 июня 1941 года отправился на помощь раненым первый для Вологды военно-санитарный поезд, получивший номер 312.
0: Новости спорта.
1: Вологодские ветераны СВО продолжают готовиться к Кубку защитников Отечества Северо-Запада. Турнир состоится в Выборге, Ленобласти, и продлится с 27 по 31 июля. Сильнейших выявят в 6 дисциплинах – пулевой стрельбе, спортивном метании ножа, пауэрлифтинге, настольном теннисе, стрельбе из лука и волейболе сидя. Развитие адаптивного спорта и социальная адаптация ветеранов СВО – важное направление госпрограммы «Спорт России». Юный пауэрлифтер из Бабаева стал серебряным призером первенства России. Ярослав Шабанов стал вторым в жиме среди юношей до 18 лет в весовой категории 59 килограммов. Его результат – 137,5 килограмм. Также он поставил рекорд области в этой возрастной и весовой категории. Соревнования проходят в Оренбурге, в них участвуют более 350 спортсменов.
0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде Череповцы малооблачно, без осадков. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Противник потерял более 175 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены две боевые бронированные машины, 4 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО и 27 автомобилей. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 11 антенн связи БПЛА, 3 терминала Starlink, 8 робототехнических комплексов. Поражено 4 пункта управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 10 беспилотников противника.
1: По данным Минобороны, сейчас подразделения южной группировки продолжают продвижение вперед на Константиновском направлении. Операторы FPV-дронов поразили наземные роботехнические комплексы ВСУ в районе Дружковки. Артиллеристы нанесли точные удары по живой силе противника в пригороде Константиновки. Мысли о России не дают спокойно спать генсеку НАТО Марко Рютте. Об этом он сам рассказал в интервью турецкому агентству «Анадолу». При этом в очередной раз он назвал Россию долгосрочной угрозой, с которой сталкивается Североатлантический альянс. Напомню, ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на государство НАТО. В этом нет никакого смысла. Президент констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое же население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Заключение договоров лизинга на сельхозтехнику должно быть максимально простым. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин во время рабочей встречи с гендиректором Росагролизинга Павлом Косовым.
2: Чем больше новой современной техники в наших аграриях, тем выше, соответственно, конкурентоспособность этого сектора. И, конечно, весь процесс заключения договоров должен быть максимально упрощен с использованием четких, понятных цифровых решений, чтобы люди меньше времени тратили на документооборот.
1: В свою очередь Косов рассказал, что Росагролизинг в этом году запустит пилотный проект платформы по развитию шеринга, совместного пользования сельскохозяйственной техникой. По его словам, шеринг может быть востребован среди малых и средних предприятий, так как, учитывая стоимость техники и ее обслуживание, не всегда выгодно ею владеть, выгоднее заказать услугу. Как отметил Косов, пока в России таких проектов нет. В стране сегодня вступил в силу закон, разрешающий использовать единую биометрическую систему для дистанционного оформления сделок с недвижимостью. Нововведение позволит продавать и покупать квартиры без визита в МФЦ и встречи всех участников сделки, подтверждая личность продавца и покупателя по лицу и голосу. Для регистрации перехода права собственности можно будет использовать единую биометрическую систему в сочетании с усиленной квалифицированной электронной подписью. Этот способ позволит оформить покупку или продажу жилья полностью онлайн. Все участники сделки должны будут иметь подтвержденную биометрию, а для подачи документов в Росреестр понадобится компьютер с камерой для подтверждения личности. Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясений из-за феномена, известного как «Рельефское рассеяние», передает телеканал VTV. Это оптическое и метеорологическое явление, связанное с высокой концентрацией частиц в воздухе. После землетрясения в атмосферу попали большие объемы пыли, песка, других частиц, а через них проникают только волны большой длины, соответствующие красным и оранжевым оттенкам. Напомню, 24 июня в Венесуэле произошло две серии мощных подземных толчков магнитудой второй составила 7,5. По последним данным властей страны, погибли 1943 человека, разрушены сотни жилых домов, повреждена инфраструктура, закрыт главный аэропорт страны. Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дождь, местами сильные ливни с грозой, ночью плюс 14-17, днем 16-19 градусов, в Москве переменная облачность без осадков, в ночные часы плюс 17-19, в дневные 29-31. Тепла, ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба. Сейчас в российской столице плюс 27 градусов, а атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 53%.

0: «Лирики и лирики». Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Физики, лирики, физическую
2: теперь у нас
1: тему.
2: Физика, друзья.
1: Да.
2: И в кои-то веки вот нас многие обвиняют, что, мол, про физику начнете говорить, ничего не понятно. Мы сейчас физикой будем помогать вам, дорогие друзья, но не в московском регионе, у нас тут лето отменили, а в других регионах достаточно жарко сейчас, и в том числе жарко, например, на даче, да, где нет, может быть, кондиционера. И как справиться с жарой? Оказывается, для этого, собственно, и есть физика, которая иногда помогает, иногда нет. Мифы и легенды по этому поводу мы сейчас быстро разберем. У нас Владислав Сергеевич Шевцов на связи, преподаватель физфака МГУ и кандидат физико-математических наук и автор канала «Влад Физмат». Здрасте, Владислав Сергеевич.
3: Да, здравствуйте, очень приятно.
1: Привет.
2: Здрасте. Значит, сразу пойдем давайте по списку вопросов, которые люди наверняка задают себе, и многие даже пытаются это все осуществить в жизни, но, что называется, надо знать теорию, чтобы не ошибиться в практике. А если открыть дверцу холодильника, станет холоднее? Насколько это правда?
3: Ну да, вот давайте разберем, вот казалось бы, да, чисто так вот по логике, я открыл холодильник, в холодильнике же холодно, соответственно, если я открою дверцу, то казалось бы, этот холод, наверное, распространится на всю кухню или где там стоит этот холодильник, но на самом деле дело в том, что холодильник-то он, когда работает, у него сзади есть радиатор, и этот радиатор излучает тепло. И на самом деле термодинамика, она устроена таким образом, что то, сколько тепла там выделяется на задней стенке, это тепло гораздо больше, чем то тепло, которое холодильник забирает от продуктов внутри холодильника. И поэтому даже если мы дверцу холодильника откроем, и это тепло действительно будет забираться у нас какое-то количество с кухни, то еще больше тепла будет выделяться с задней стенки, и поэтому в комнате станет даже жарче. Но сразу приходит на ум такая идея. А что, если вот представить себе такой холодильник, который мы камерой холодильной развернем, допустим, в комнату, а радиатором на улицу, там на улице жарко, вот радиатором мы на улицу выставим, а холодильник...
2: Как кондиционер получается.
3: Да, ну вот, собственно, получится и кондиционер, да. Поэтому просто открывать дверцу холодильника и думать, что от этого станет прохладнее, да, с точки зрения физики это полный провал, поэтому так делать не надо, это не работает.
2: Если у вас есть холодное место и теплое место, то физика устроена таким образом, что эти стремятся друг к другу, да, то есть к средней температуре стремятся эти два, собственно, две этих субстанции.
3: Да,
2: но чтобы, чтобы что-то разделить на холодное и горячее, тут как раз требуется дополнительная энергия. Вот, собственно, эту энергию и ест холодильник, и поэтому он ее забирает, и при этом еще и должен куда-то это тепло отдавать. Поэтому, собственно, его нагрев самого холодильника, который пытается отделить холодное от горячего, плюс то горячее, которое он забрал из продуктов, оно все на радиаторе и остается. Поэтому, дорогие друзья, в целом, если у вас радиатор холодильника не за пределами вашей квартиры, то получается, что вы ничего не выигрываете, открывая дверь холодильника. А
3: да,
2: смотрите, работает ли развешивание мокрых тряпок по квартире?
3: Ну, казалось бы, тоже, да. Дело в том, что наше тело, оно устроено каким образом? Если нам жарко, то выделяется пот, и этот пот испаряется, и нам становится прохладнее. И поэтому кажется, что если мы мокрые тряпки развесим по квартире, то из-за этого как бы вся квартира будет охлаждаться. Но на самом деле что происходит в реальности? Если мы развешиваем мокрые тряпки, действительно, сами тряпки может действительно и охладятся на какое-то количество градусов, но у нас будет повышаться влажность в квартире. И чем это опасно? Дело в том, что, опять же, мы все-таки, если нам

0: жарко, мы покрываемся потом, этот пот испаряется, и от этого нам становится прохладнее. Но интенсивность испарения пота напрямую зависит от влажности окружающего воздуха. И почему именно во влажную погоду тяжелее жара переносится? Потому что с поверхности нашего тела пот гораздо слабее испаряется. Если мы, допустим, окажемся в помещении со 100% влажностью, ну, например, в ванную, когда принимаем, да, там всегда душно и жарко, даже, может быть, и там не обязательно выше температуры, потому что там 100% влажность, и с поверхности нашего тела влага вообще не испаряется и нас не охлаждает. Соответственно, если мы развешиваем мокрые тряпки по всей квартире, мы таким образом повышаем влажность. Температура комнаты сильно от этого не падает, но высокая влажность приводит к тому, что просто, да, нам будет казаться, даже, может быть, температура и сильно не вырастет, но нам просто эту жару будет переносить физически тяжелее. Поэтому, если и хочется тряпку мокрую куда-то повесить, то лучше на себя. Ну, например, намочить футболку и в мокрой футболке ходить. Да, правда, это, конечно, тоже опасно, можно заболеть, надо все умеренно делать. Но вот мокрую тряпку на себя повесить, это действительно работает. А развешивать по квартире, это тоже такой миф скорее.
1: Но испарение даже теплой воды с поверхности, это приводит к понижению температуры, потому что это тот процесс, который называется, да, потребляющий энергию.
0: Да, любое испарение. Совершенно верно.
1: Поэтому, если вы, например, даже в теплую тряпку окунете бутылку, ну, с любой жидкостью, повесите себе ее на багажник сверху у машины и поедете на дачу, то вы приедете, у вас будет охлажденная бутылка, несмотря на то, что вроде, казалось бы, на улице тепло.
0: Да, совершенно верно. Тут нужно учитывать тот факт, что когда мы едем по улице, эта вода испаряется, и влажность окружающего воздуха от этого сильно не меняется, потому что у нас в атмосфере вон там сколько воздуха. А в квартире-то воздуха не так много, и поэтому эта вода, которая испарилась, она довольно сильно влажность помещения нашего повышает. И поэтому с каждой секундой интенсивность этого процесса будет все хуже и хуже, потому что влажность всего помещения будет расти. На улице, да, на улице от того, что я мокрую тряпку возьму, влажность сильно не вырастет. Но в квартире это гораздо хуже работает. Но в каком-то смысле, да, на какое-то время это может помочь. Но опять же, лучше себя, как вот эту бутылку, лучше себя замотать в какое-то мокрое одеяло.
1: Да, и не возите себя на крыше багажника, это будет очень холодно.
0: Да.
1: А есть такие подушки с охлаждающим эффектом. Значит, там, как я понимаю, они в аптечках обычно лежат. Многие люди в жару пытаются ими спасаться. Что там за физические процессы и почему она становится холодной? Она же вроде была
2: сухой
1: вот
2: лед?
1: Только что комнатной температуры.
2: Какой-то, который надо так размять.
1: Это вот подушки, которые ты разбиваешь, и они начинают сразу охлаждаться. Но это для переломов, ушибов. Обычно люди пользуются, когда сильно жарко.
0: Тут есть несколько видов подушек. Вот, во-первых, я бы хотел рассказать сначала про подушки, которые, вот, может быть, вы видели, если прийти в магазин всяких там матрасов и подушек, иногда там лежат такие подушки, они как будто бы с таким вот гелем. И когда ее трогаешь, действительно кажется, что она на ощупь такая прохладная. То есть это не то, что нужно что-то разбивать или какая-то наклейка, это именно вот прям подушка со специальным гелем. Там в чем секрет? Этот гель, он обладает двумя очень важными характеристиками. Первое, это то, что у него высокая теплопроводность. И когда мы касаемся тела с высокой теплопроводностью, нам на ощупь оно кажется прохладнее. Вот, например, это легко очень проверить, если вы возьмете дома у себя, допустим, деревянный предмет и металлический. Они дома, скорее всего, обладают одной и той же температурой, ну, потому что они лежат там, да, у нас в квартире, ну, сколько там, 20 с небольшим градусов, вот они все обладают одинаковой температурой. Но если мы дотронемся до дерева, то дерево нам кажется на ощупь теплым, а если мы дотронемся до металла, то оно на ощупь кажется холодным, при том, что температура-то абсолютно одинаковая. Почему так происходит? Потому что дерево, оно обладает низкой теплопроводностью, и когда я его трогаю, у меня рука выделяет тепло, и это тепло, грубо говоря, от дерева обратно мне в руку отражается, и я инстинктивно ощущаю это, как будто это что-то теплое. А когда я дотрагиваюсь до металла, металл обладает хорошей теплопроводностью, то есть он тепло от моей руки очень быстро забирает. И поэтому мне на ощупь кажется оно прохладным. И вот на этом эффекте как раз основаны вот эти подушки. То есть если я положу голову на что-то, что обладает высокой теплопроводностью, то мне будет казаться, что прохладно. А обычно-то у нас подушки какие-то пуховые, да, или перьевые, они наоборот очень плохой теплопроводностью обладают. Поэтому я подушку на нее кладу, и то тепло, которое моя голова излучает, а наше тело, оно постоянно излучает тепло, потому что, как известно, у нас температура 36 градусов у тела. Даже в самую лютую жару, обычно дома, ну там 30 даже градусов, все равно прохладнее. То есть мы всегда излучаем тепло в окружающую среду, и если мы кладем голову на пуховую подушку, это тепло обратно мне в голову отражается, и голова еще сильнее нагревается. Это первый момент. И второй момент, этот гель обладает достаточно высокой теплоемкостью, то есть для того, чтобы его на 1 градус нагреть, нужно достаточно много тепла. Ну, как и с водой, допустим, да, вода достаточно высокой теплоемкостью обладает, ее тяжело нагреть на 1 градус, да, достаточно много тепла нужно и подвести, чтобы это сделать. Ну, это что касается вот именно подушек с охлаждающим эффектом, то есть это эффект реальный. А есть еще специальные такие пластыри, может быть, тоже. Я вот в интернете видел там много лайфхаков. Типа взял такой пластырь, наклеил себе на руку или на лоб, и якобы вот там появляется ощущение прохлады. Это совершенно по другому принципу работает. Там реально именно ощущение прохлады, никакого реального охлаждения там нет, потому что в составе просто есть ментол, все мы жевали мятные жвачки и знакомы с этим эффектом. То есть ты жуешь, и как будто бы тебе во рту становится холодно, да, особенно если вдохнуть, такое ощущение прохлады появляется. На самом деле никакого охлаждения там нет. Ну а что касается именно вот охлаждение за счет химических реакций, вот то, что вы как раз сказали, да, при различных травмах. Да, но здесь тоже надо понимать, что это кратковременный эффект, то есть за счет химической реакции, эндотермической, так называемой, происходит охлаждение, да, и мы реально получаем эффект такого, ну, так скажем, замораживания этой среды. Им, да, действительно можно приложить и охладиться. Надо понимать, что просто она работает не бесконечно в течение какого-то времени, но в экстренных случаях этим можно воспользоваться. Так что вот нужно отделять то, что реальное охлаждение дает, и то, что дает ощущение холода. И вот с тем, что дает ощущение холода, надо быть очень аккуратным, потому что это просто такой эффект, связанный просто с нашими ощущениями.
1: Попадание солнца в саму квартиру или дом на даче, вот затемнение окон, насколько это влияет на то, чтобы... Ну, я думаю, что здесь многие уже эксперименты поставили и говорят, что действительно при этом может быть прохладнее.
0: Да, да, совершенно верно. То есть наша основная тактика во время жары сделать так, чтобы после ночи, когда у нас прохладно, чтобы в течение дня квартира или дом не так сильно прогревался, то есть медленнее прогревалась, чем окружающая среда. И если солнце будет меньше попадать к нам в квартиру, то, конечно, нагревание будет происходить медленнее. Можно использовать blackout шторы, можно, ну, еще эффективнее прям все окно заклеить фольгой, тогда все то тепло, которое приходит от солнца, оно будет отражаться. Конечно, сама фольга тоже будет нагреваться и нагревать нашу комнату, но это будет гораздо меньше, чем если бы солнце напрямую попадало. Поэтому да, я сам просто одно время жил в квартире без кондиционера. Сейчас, слава богу, есть кондиционер, я им обязательно пользуюсь, но когда жил в квартире без кондиционера, да, я просто умирал от жары, потом в какой-то момент я уже психанул, заклеил все окна фольгой и реально стало прохладнее. То есть этот способ 100% рабочий, поэтому им действительно можно пользоваться.
1: Ну, двигаемся дальше. У нас вот тряпка мокрая, мы уже объяснили, что она сама будет охлаждаться, а вы охлаждаться не будете. Но все говорят, так надо вентилятор поставить на мокрую тряпку, или вот еще чашку со льдом поставить, туда вентилятор, и будет так прям хорошо и прохладно. Насколько здесь все оправдано с физической точки зрения?
0: Ну, опять же, можно действительно взять чашу с водой, да, с холодной, насыпать туда еще льда. Если лед с водой, то это примерно там 0 градусов. Напротив этого всего поставить вентилятор, дуть, и якобы вот прям на меня будет холодный воздух дуть, практически как от кондиционера. Я пробовал, я экспериментировал, я прям брал большую, даже не чашу, а прям ведро взял, даже тазик, насыпал туда воду и лед, поставил вентилятор. И, в общем, это работает сантиметров на 20-30, наверное. Действительно прохлада идет. А дальше этот воздух холодный смешивается с горячим, и дальше уже вообще там без разницы, холодный он был или горячий, все равно на вас дует. Вот если замечали в жару, когда вот в бане, допустим, если обмахиваться, то там еще жарче становится. То есть, как бы, казалось бы, мы на себя дуем, а нам еще жарче становится. Почему? Потому что наше тело, вот, допустим, представим, мы сидим в сауне, там 100 градусов, да? Мы сидим, а наше тело имеет температуру 36. И если я сижу относительно неподвижно, то воздух вокруг меня приобретает температуру не такую высокую, потому что, ну, он в контакте с нашим телом, который имеет меньшую температуру. И когда я начинаю себя обдувать, на поверхность моего тела попадает воздух, который горячее, и от этого мне жарко становится. И поэтому, если в очень жаркую погоду себе вентилятором дуть, то будет эффект еще хуже, наоборот. Вот, поэтому, если прям вплотную, конечно, вот над этой чашей со льдом, как вот, кстати, сейчас модный популярный там фитнес-блогер, который чашу со льдом, не вспомнил, какую голову окунает каждое утро, может, видели. Ну вот, в общем, если прям...
1: Да, вот, не повторяйте это дома, на всякий случай мы скажем.
2: Миллиард подписчиков.
1: Мало людей... Да, ну, в общем... идиотов много на Земле, в том числе и популярных.
0: Так. В общем, это работает, но на каком-то очень маленьком расстоянии. И плюс, если жарко, то это будет настолько часто таять этот лед, вам постоянно надо будет его замораживать в холодильнике, а мы помним, что сзади у холодильника радиатор, который еще больше тепла будет потом опять рассеивать в эту нашу комнату. Короче, эффект очень маленький, и больше заморочек, и гораздо, ну, в общем, практически неэффективен, на мой взгляд.
1: Да, ну вот есть еще один хороший способ. Многие на даче его практикуют вне зависимости от температуры, но все-таки спать на полу. А это вроде как на самом деле похоже на правду, ведь у нас холодный воздух внизу, теплый вверху. По крайней мере, если двухэтажная, например, у вас дача, то может быть действительно лечь на полу на первом этаже, чем на шкафу на втором.
2: Шарик в гостях у Барбоса, я сразу вспоминаю просто собачий вот эту угол.
1: А где спит дедушка? Какой дедушка? Ах, дедушка, а там внизу на коврике, да?
2: Да-да, вот так.
0: Ну, дедушка-то что-то сдал, получается. Ну, в общем, если с точки зрения физики рассмотреть этот процесс, у нас есть закон Архимеда, который говорит о чем? О том, что если, допустим, тело обладает меньшей плотностью, то оно будет всплывать в области, которая обладает большей плотностью. И если мы говорим про конкретно воздух, то при одном и том же давлении холодный воздух, он более плотный, а горячий воздух, он менее плотный. Соответственно, ну, как все знают, да, горячий воздух, он всегда наверх поднимается, холодный опускается вниз. Поэтому, да, на полу, ну, тут, конечно, можно поспорить насчет того, насколько большая разница кровать, которая на там 30-40 сантиметров от пола, или сам пол. Но я все-таки замечал действительно, что когда спишь на полу, прохладнее. И вот тоже много раз видел, как люди вот в южных регионах действительно в жару спят на полу. То есть, ну, это, видимо, реально работает. Поэтому, да, чем ниже мы опустимся, тем, собственно, будет прохладнее. Так что это тоже 100% работает и с точки зрения физики, и с точки зрения теоретической физики и практической физики это реально работает.
1: Да, там есть небольшое изменение, но это все равно, люди должны понимать, что это не принципиально, не разница в 10 градусов, там, в 15, да, это чуть-чуть совсем, хотя много, иногда бывает многое не нужно. Но это, как знаете, люди говорят, почему нос обгорает на пляже, потому что, ну, когда лежишь, потому что он ближе к солнцу, чем остальные части тела, но вот это немножко не так. А, смотрите, увлажнитель воздуха, есть такая замечательная вещь. Кстати, есть еще и усушитель воздуха, давайте мы про них поговорим, про тот и про другой. Кто из них увлажняет, охлаждая, кто из них охлаждает, увлажняя?
0: Ну, вот если у вас в квартире есть кондиционер, то он отлично справляется как раз с осушением воздуха. Тут дело в чем? Вот тоже наверняка замечали, если мы возьмем какой-нибудь холодный предмет, достанем его, ну, допустим, из морозилки и поставим на стол. Через какое-то время этот предмет, ну, допустим, бутылку вы достали, да, она запотевает, то есть у нее на поверхности появляется вода. Почему так происходит? Потому что у нас есть так называемая точка росы. Если мы влажный воздух начинаем охлаждать, то в какой-то момент выпадает роса, то есть появляются капельки воды. Это мы замечаем каждый раз. Летом очень часто по ночам, потому что температура воздуха падает, влажность повышается, в какой-то момент она становится 100%. Если мы дальше будем охлаждать, то выпадает вода в виде росы. То же самое примерно происходит и с кондиционером. То есть трубки кондиционера за счет того, что там специальный газ циркулирует, там очень низкая температура, и когда у нас в комнате, допустим, 30 градусов, а эти трубки, они очень низкой температурой обладают, то на этих трубках скапливается вода, эта вода потом специально через дренаж уходит, и таким образом получается, если у нас есть кондиционер, он осушает. Ага.
1: Кондиционер осушает. Дорогие друзья, у нас сейчас реклама. Спасибо огромное, Владиславу Сергеевичу, что был с нами.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: шкуру сниму на суточно-ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем с сообщения последних минут. Российские войска взяли под полный контроль населенные пункты Украинская в Харьковской области и Копани в Запорожской области. Об этом только что сообщили в Минобороны. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки там оценили в 1430 военных. Также российские военнослужащие нанесли удары по логистическому центру, который использовали ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения. Силы Черноморского флота уничтожили за сутки 2 безэкипажных катера противника, а российские средства ПВО за это время сбили 7 управляемых авиабомб и 602 беспилотника вооруженных сил Украины самолетного типа. 5 автозаправочных станций было повреждено этой ночью в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук. Информация о пожарах и повреждениях АЗС практически ежедневно поступает из разных регионов Украины. Сообщается о серьезных проблемах с топливом в районах вблизи зоны боевых действий. Многие заправки там разрушены, а водители бензовозов не хотят совершать рейсы на эти территории. В некоторых городах страны и вовсе не осталось работающих автозаправочных станций. Между тем, украинский телеканал «Общественное» сообщает о взрыве в городе Сумы на севере Украины. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Ситуация с топливом в России будет исправлена, все необходимые решения принимаются. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Верхней Палаты. Так она ответила на вопросы сенаторов об обеспечении топливом Агропрома и о завышении цен на него некоторыми компаниями.
2: Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
0: Матвиенко поручила первому вице-спикеру Софеда Андрею Яцкину и председателю комитета палаты по АПК Александру Двойных держать вопрос обеспечения дизельным топливом в первую очередь аграрно-промышленного комплекса на отдельном контроле. По ее словам, в уборке урожая нельзя допускать срывов. Самозанятые в России с сегодняшнего дня впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный. Такое право возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Нападающий хоккейного «Спартака» Иван Морозов расторг контракт с клубом по своей инициативе, сообщает портал «Чемпионат». Форвард ищет вариант продолжения карьеры в НХЛ. Права на Морозова в КХЛ останутся за красно-белыми и будут действовать в течение 5 лет. «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Егором Афанасьевым. Сезон 25-26 Афанасьев провел в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с бразильским защитником Игорем Нагейрой. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на 2 года. 24-го года бразильец выступал за азербайджанский «Сабах», с которым стал чемпионом страны и 2 раза завоевал Кубок Азербайджана. Махачкалинская «Динамо» арендовала полузащитника «Рубина» Марата Абшатцева. Соглашение рассчитано до конца сезона 26-27 и предусматривает возможность выкупа игрока. Сегодня на теннисном турнире серии «Большого шлема» Уимблдоне свои матчи проведут Мира Андреева и Даниил Медведев. Подробнее о предстоящих встречах Евгений Федяков.
2: Андрееву предстоит непростая игра с Барбарой Крейчиковой, чемпионкой Уимблдона 2004 года. Теннисистка очень опытная, очень известная. Сейчас находится, может быть, не в самом оптимальном состоянии, но, тем не менее, на Уимблдоне она, возможно, может представлять очень серьезную опасность.

0: никакого негатива мы от его игры не получим.
1: Баскетбольный Уникс объявил об уходе 34-летнего защитника Дмитрия Кулагина, который выступал за казанский клуб на протяжении трех последних сезонов. Локомотив «Кубань» подписал контракт с форвардом Андреем Лопатиным. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца сезона 26-27. Прошедший сезон Лопатин провел в «Униксе», с которым стал серебряным призером чемпионата. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь,

0: Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Так, друзья.
2: Продолжаем программу физики и лирики.
1: У нас исследования, но лирические все-таки я бы их назвал. Почему новички переоценивают себя? Кому обратиться, как к человеку, который занимается поведенческой экономикой, да? Преподаватель высшей школы экономики Андрей Денисович Ворчик у нас в гостях. Андрей Денисович, здрасте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день, друзья.
1: Так,
2: поведенческая психология. В трех словах.
4: Все-таки экономика, поведенческая экономика, но это действительно на стыке между экономикой и психологией, такая вот междисциплинарная область, о том, как люди принимают решения, что они при этом испытывают и как наша рациональность сочетается со всякими психологическими искажениями, тонкостями и
2: так
4: далее.
2: То есть это новое какое-то, да, междисциплинарное
4: учение? Это экономика такая, как бы более реалистичная, что ли, когда мы смотрим правде в глаза и говорим, что мы не только там анализируем все выгоды и издержки, да, когда решение принимаем, но и там нас куда-то просто несет, нас там к чему-то влечет или чего-то мы боимся, да, то есть вот такие...
1: То есть, переходя к теме, почему новички переоценивают себя, это вот, значит, мы с Митрофановой вдруг взялись играть на бирже. Мы новички, и это связано с экономикой. Мы такие пришли, и вот по идее получается, что мы будем много ошибок совершать, да, и можем даже прогореть.
4: Скорее всего, да. Да. Это как раз это отличный пример, где это работает. То есть вот люди, которые приходят на биржу, думая, что они понимают, как она работает, да, скорее всего, они становятся теми людьми, на ком зарабатывают настоящие профессионалы, вот такие матерые игроки.
1: С чем это связано? С какой-то ощущением игры? С ощущением, что вот-вот сейчас все получится? Или что? Почему? Где здесь профессионализм? Он же ведь рождается в процессе обучения. Тут вроде как бы обучения-то никакого нет, уже практика сплошная, нет?
4: Все так, да, и обычно в начале, когда нету никакого опыта, то, естественно, вот с экспертизой плохо, но при этом может быть, вот что самое поразительное, все равно может быть высокий уровень уверенности. То есть мне может казаться, что я в чем-то разбираюсь, потому что на самом деле я не представляю, сколько там реально всего вот надо знать, чтобы разбираться, допустим, в тех же торгах на бирже, да, но мне может казаться, что я хорошо разбираюсь, просто потому что я даже не представляю себе размер этой области, да, и мне кажется, что я вот, там, есть 10 аспектов, условно, которые надо держать в уме, и вот, условно, 8 из них я понимаю. Мне кажется, что вот я на 80% шарю.
1: Покупаю дешевые акции, продаю дорогие. Вроде
4: да,
1: как,
4: да,
1: это
4: да.
1: Вот все, что надо знать на бирже, по идее.
4: Ну да, и вот дальше начинается обучение на своих ошибках. Да.
1: Так, и есть такое же ощущение, что также новичок себя ведет во всех других сферах или нет?
4: Ну, вот кажется, что это некоторая универсальная логика, да, что вы, когда учитесь, тут как бы два процесса происходят. Да, мы при этом говорим о чем угодно, то есть мы можем говорить о какой-то интеллектуальной области, да, там, не знаю, математика или там экономика или что-нибудь, или это может быть что-то из серии там спорта, да, там, я не знаю, я учусь играть там в баскетбол или во что-то такое, да, это может быть торговля на бирже, но как будто бы логика универсальная, что есть вещи, о которых я в курсе, что вот это надо учитывать, чтобы шарить, да, а есть вещи, в которых я уже шарю прямо сейчас. И вот из-за того, что я недооцениваю размер первых, сколько всего надо учитывать, да, то есть у меня эти вещи, они даже не запоминаются изначально, когда я только новичок, когда я дилетант. И поэтому я переоцениваю уровень собственной экспертизы и веду себя слишком рискованно, принимаю как бы такие решения сгоряча, а потом, потом расхлебываю последствия.
1: Ну ведь смотрите, мы когда ходить учимся, ведь у нас то же самое происходит. Мы не можем научиться ходить, если мы ни разу не падали. Соответственно, мы ошибки совершаем в начале, эти ошибки оправданы, и когда ребенок падает, потом он идет, если он ни разу в жизни не падал, значит, он не умеет ходить, потому что любое падение для него уже будет катастрофой. А, соответственно, здесь, как я понимаю, любого новичка в деле, в том числе и в экономическом деле, да и ту же биржу, опять же, если возьмем, человеку надо понимать, что он, как новичок, совершит много ошибок, и, возможно, эти ошибки будут для него действительно болезненными, поэтому надо сразу, грубо говоря, взять по-маленькому, да, то есть, ну, я имею в виду инвестиции какие-то, да, испытывать, не продав свою квартиру и сразу все деньги ввалив куда-то, а условно там взяв какую-то сумму, которую не страшно потерять, и вот на этом поиграться, что называется,

0: пойти вот такими маленькими шажками, да, набить себе там шишки, да, они будут болезненные в смысле экономическом, но они будут не катастрофические.
1: Александр, ну это вы очень... осознанно говорите. Как бы, да, да. Если так подходить к делу, то никакой проблемы не будет, конечно.
0: А почему тогда у новичка возникает ощущение, что надо сразу, что называется, по-крупному играть?
2: Да, и вот этот эффект, насколько я знаю, называется эффект Даннинга-Крюгера. Он описывает резкий всплеск уверенности в своих силах.
1: Да, все так. Это, значит, Даннинг и Крюгер, такие два психолога. Вот. Мы, собственно, об этом эффекте знаем относительно недавно, то есть он описан вот в 99-м году, когда там, для экономики, для психологии это все очень недавно. И, ну, как говорит Дэвид Даннинг, он, конечно, благодарен, что в честь него это назвали, да, но вообще-то такое немножко сомнительное удовольствие понимать, что в честь тебя назвали что-то, связанное с человеческой глупостью и невежеством. Да, так, самое ироничное.
2: Ну, но иногда же это срабатывает, если взять Илона Маска и его, все его идеи и предположения, это работает все на 100%.
1: В том-то и прикол, в том-то и вот интересность всей этой истории, что мы по сути, смотрим на то, как связана уверенность в собственных силах, в собственных знаниях, в собственной экспертизе со самой этой экспертизой, да, как уверенность меняется по ходу накопления экспертизы. И вот эффект Даннинга-Крюгера состоит в том, что у вас может, это не всегда происходит, но иногда в начале, на первых этапах надувается вот такой вот пузырь, который еще иногда называют пузырь излишней уверенности, или еще это иногда называют пик глупости, да, ну это так немножко резко, но суть передает, да, надувается вот этот вот, возникает гора глупости, и потом с нее человек в какой-то момент сваливается в так называемую долину отчаяния, когда его уверенность становится более адекватной реальному уровню экспертизы, и это может возникать в самых...
3: Дисциплина формирования у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских культурно-нравственных и духовных ценностях. Так они будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных, в том числе героев СВО, чтобы на их примере укоренить созидательные ценности, отметил министр. 4 и 5 июля в московском регионе сработает так называемое проклятие выходных. На город обрушатся дожди, и температура воздуха резко снизится, предупредил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. За двое суток на мегаполис прольется до третьей месячной нормы осадков. Ночью термометры покажут плюс 14-17, а днем посвежеет до 19-22 градусов, отметил Тишковец. По сути, столицу накроют так называемые облака Фантоцци. Это имя героя итальянских комедий, незадачливого контроля турского служащего, за которым во время отпуска следует персональное грозовое облако. Пока же температура воздуха в Москве и Подмосковье остается высокой, предстоящая ночь станет тропической, температура местами будет до плюс 20, а днем столбики термометров устремятся к 30-градусной отметке. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
3: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, местами сильный ливень с грозой, ночью плюс 14-17, днем 16-19 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы плюс 17-19, дневные 19-31 тепла. Сейчас в российской столице уже плюс 27, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 50%, осадков в городе не наблюдается.
5: Ребенок котята, олененок оленята. А если подумать, масленок это же не ребенок масла, и опенок это не ребенок какого-то неведомого опа. Поэтому у него не должно быть формы маслята и опята. Вот тут ведь корень масл, и дальше суффикс ён и ок. А в слове опенок, по образцу, с которому масленок, хотя с масленком, может быть, я не прав, но вот опенок точно. Произошло то, что смотри, лингвисты называют переразложение. Да, да. Мы умеем признавать свои ошибки, надо проверить. Но с опенком точно так, потому что корень пень, это ён, относится к корню. А мы его переосмысляем как ёнок, как в детёныше, поэтому делаем опята.
2: Боже. Представляешь, кто-то сейчас на этой минуте включил эфир маяка. Пень, ребенок.
0: Ну, пусть теперь живет по-новому, конечно же.
2: Да, да, по-новому.
0: Есть еще хорошее название. Подожди, сыроежки, сыры не едят, да и все тут.
5: Все просто. Да.
0: Сморчок! Как? Вот же, что нам нужно. Сморчок — это кто? Человек,
2: сам
0: гриб?
2: Такой.
0: Что это такое?
5: Это название человека, это метафора от гриба. Исходное слово значит гриб. И сейчас оно, конечно, воспринимается как связанное со словом сморщенный. Ну, действительно, если посмотреть на этот гриб, у него такая очень морщинистая шляпка. Но, опять-таки, этимологи говорят, что более точная его история — это не связь со словом сморщенный, потому что...

0: что в других славянских языках, например, в польском, в лужицких, такие маленькие славянские языки на востоке Германии, он будет смор же, и вот это же невозможно объяснить, если мы его возводим к слову морщина. А вот если мы его возводим к слову сморкать, сморкаться, то тогда все работает. Действительно, в прославянском языке этот гриб назывался как-то вот примерно сморк, и так как у него такая очень слизистая кожица, то, видимо, по ассоциации вот с тем, что мы высмаркиваем, гриб так и был назван. Ну, а потом переосмыслился как сморщенный. Хотя название не поменялось, ну и тоже человека, скорее, сморщенного мы назовем словом сморчок, а не того, у которого насморк. Вот такая история.
1: А что мы будем делать с трюфелем, очень дорогим грибом?
2: Да. 200
0: трюфель
2: евро,
0: это,
2: 100 грамм.
0: Это гриб заимствованный, поэтому и название у него тоже заимствованное. А вот как точно оно устроено, я вам сейчас боюсь, что не скажу.
2: Ну ладно,
0: потому что я не
2: простим
0: знаю.
2: Тебе. Ну давай сыроежку разберем. Так ли ее можно есть сырую? Нет, мне кажется, нет. Она просто какая-то свежая, что ли?
0: Не, ну, действительно, ее можно... А, кстати, про трюфель на самом деле мы с вами говорили. Мы говорили про трюфель, когда обсуждали овощи, потому что вот это слово, как я проверил, восходит к латинскому «tuber», которое значит «клубень». И от этого же слова происходит туберкулез, который вот тоже с шишечками связан, оказывается. Ну, связи в этимологии бывают нетривиальные. С сыроежкой.
1: Да, там есть этот самый инфильтраты в легких. Как раз тоже так же растут красиво, как трюфели. Так, ну и давайте сыроежку Митрофанова спрашивать, насколько можно есть сырым?
2: Да, если...
0: Это лучше спрашивать не лингвистов, а специалистов по грибам. Но с точки зрения названия, конечно, есть можно.
1: Успеваем нельзя есть, грибы? Давайте мы скажем. Да, Антон, нельзя? Подожди, а то сейчас они нажрутся сыроежек, и потом будем виноваты.
2: Да,
1: нет, дорогие друзья, не надо ничего есть сырыми, тем более в лесу.
2: Да-да-да, то скажет мне филолог один по радио, сказал, говорит, ешьте сырыми.
1: Не-не-не, друзья, ничего сырыми не ешьте. Антон, огромное спасибо, что был с нами. Антон Сомин был у нас на связи, старший преподаватель Института лингвистики РГГУ, Школы лингвистики и Высшей школы экономики.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Российские штурмовые отряды уничтожают формирование ВСУ в северо-западной части Красного Лимана Донецкой Народной Республики. Подразделения мотострелковой дивизии овладели 3 опорными пунктами противника и заняли 47 зданий, сообщили в Минобороны. За сутки в городе уничтожены 30 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, 4 наземных роботехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА. В Константиновке, также в ДНР, штурмовые подразделения южной группировки зачищают от противника юго-западную часть города. На северных окраинах при поддержке танков отражено 2 атаки штурмовиков противника. Уничтожено не менее 15 украинских военнослужащих и 2 танка Т-72. За сутки потери ВСУ в городе составили до 90 военных. Утрачено 2 танка, артиллерийское орудие, 9 автомобилей, 32 наземных роботехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА. Минобороны также заявили, что российские военные заняли населенные пункты Украинская в Харьковской области и Купань в Запорожской. При взятии Купани уничтожено до 2 взводов ВСУ. Росагролизинг – одна из ключевых компаний, которая решает задачи продовольственной безопасности. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин во время рабочей встречи с гендиректором компании Павлом Косовым. По оценке премьера, многое делается для повышения технологической независимости российского сельского хозяйства, о необходимости которой не раз говорил президент.
2: Правительство продолжает оказывать поддержку не только в рамках федерального бюджета. В этом году уже выделили дополнительные средства на закупку российской и белорусской сельхозтехники. На повестке сохраняется задача обновления машинно-тракторного парка. Особенно востребованы механизмы лизинга для малых и средних хозяйств, которым бывает непросто найти средства на такие инвестиции. Хорошим подспорьем для них могут стать ваши машинно-технологические компании. В регионах сельхозпроизводители получают доступ к современной технике и оборудованию на всех этапах полевых работ, от подготовки почвы до уборки урожая.
0: Росагролизинг в этом году запустит пилотный проект платформы по развитию шеринга совместного пользования сельхозтехникой, заявил гендиректор компании Павел Косов. Он отметил, что пока в России таких проектов нет. По его словам, шеринг может быть востребован среди малых и средних предприятий, так как, учитывая стоимость техники и ее обслуживание, не всегда выгодно ею владеть. Выгоднее заказать услугу. Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако может быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. Об этом изданию Nice Martin заявил экс-сотрудник французского Минобороны и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клод Манекет. Бывший разведчик полагает, что это могло стать одним из мотивов покушения, хотя и не исключает разборки, заказанной конкурентом. Напомню, мощный взрыв в Монако прогремел 29 июня. Изначально сообщалось о 3 пострадавших, в числе которых Ермолаев. Однако позже уточнялось, что помимо этих 3 человек в больницу доставили еще 4. Обеспокоенность медиков вызывает состояние женщины, у которой в результате взрыва оторвало ноги. По неподтвержденным данным, это спутница украинского бизнесмена. Температура воздуха в Москве не достигнет 32 градусов и не побьет рекорды 1898 года, когда столбик термометра поднялся до 32,6 градуса. Такой прогноз дал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По словам специалиста, 1 и 2 июля в столице будет около плюс 30, максимум 31 градус. А Голубев также пояснил, что в Москве температура в плюс 30 уже считается сильной жарой, а в области от плюс 35 градусов и выше. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, местами сильные ливни с грозой, ночью плюс 14-17, днем 16-19 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков, в ночные часы плюс 17-19, а в дневные 29-31 тепла. Сейчас в российской столице плюс 27, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 50%.
1: Спорта.
3: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сегодня, 1 июля, вступил в силу приказ Министерства спорта о новом лимите на легионеров российской премьер-лиги. С начала сезона 26-27 клубы высшего дивизиона смогут вносить заявку не более 12 иностранных футболистов, а на поле одновременно смогут выходить не более 7. баскетбольный клуб «Ростов» заключил контракт с бразильским защитником Игорем Ногейрой. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на 2 года. 2024 года бразильец выступал за азербайджанский «Собак», которым стал чемпионом страны и дважды завоевал Кубок Азербайджана. Всего же он принял участие в 62 матчах и забил 4 мяча. Защитник «Зенита» Роберт Тринан продолжит выступать в Бразилии на правах аренды, а еще один игрок обороны «Сине-бело-голубых» не покинет Петербург этим летом. С подробностями Виталий Павлов.
4: Центральный защитник «Зенита» Роберт Тринан остается в бразильском «Васко да Гама». Он продолжит выступать в составе команды из Рио-де-Жанейро до конца 2026 года на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита». Конечно, петербуржцы пожелали успехов своему игроку. Тринан выступает за «Васко» на правах аренды с лета прошлого года. При этом «Зениту» принадлежат права на игрока с зимы 2023-го. За петербуржцев футболист успел провести 18 матчей во всех турнирах. Его контракт с российским клубом продолжает действовать до лета 2028 года. Также накануне в прессе появилась информация, что другой центральный защитник «Зенита» Нино не уедет в чемпионат Бразилии этим летом. Об этом сообщила ESPN. Вопрос с переходом 29-летнего защитника во Флуминенсе и Палмейрас больше не актуален. Однако у бразильца есть два варианта развития карьеры – остаться в «Зените» или отправиться выступать в чемпионате Испании. Отмечается, что один из испанских клубов проявляет серьезный интерес к защитнику. Правда, говорится и о том, что есть трудности из-за текущей мировой обстановки, которая может повлиять на потенциальный трансфер.

0: Кулагина. «Локомотив Кубань» подписал контракт с форвардом Андреем Лопатиным. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца сезона 26-27. Прошедший сезон Лопатин провел в «Униксе», с которым стал серебряным призером чемпионата. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: «Маяк».

0: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушного.

0: «Физики и лирики» в эфире. Александр Борисович, ты как физик, да. я не могу.
1: Ну, все по кругу вертится. Ну, вот я не знаю, как у вас с запахом, дорогие женщины, все вертится вокруг. Мне тоже кажется, что все вот эти... Я тут, знаешь, выяснил интересный факт. Мы сейчас как раз к Виктории Мерзляковой обратимся, к культурологу, специалисту по современной культуре и коммуникациям, доценту РГГУ Ранхикс. Я просто выяснил неожиданно, что вот это ваша «Шанель номер 5», есть такая штука, производится до сих пор. А все другие запахи, они на самом деле постоянно снимаются с производства, что делает на самом деле это ужасным, потому что люди привыкают к чему-то, они такие, все, уже не надо. А вот эту «Шанель номер 5» выпускают до сих пор, причем по запаху это какой-то, ну, совсем бабушкин этот аромат, но вот... Это тоже какой-то странный феномен культурологический, потому что, ничего из того, что выпускается больше в смысле ароматов, не выпускается так долго. Это же какой-то бред.
0: Да, кстати. Виктория, приветствуем.
2: Добрый день.
0: Что вы скажете? Вот вопрос такой.
1: Что там у нас с этой «Шанелью»? Почему он до сих пор выпускает? Это же как бы, глупо.
2: С другой стороны, это та самая легенда, и мне кажется, интересно, что сейчас многие такие большие с историей марки, например, там марка Guerlain, да, они выпускают реплики легендарных ароматов, да, целые коллекции, которые возвращают те самые запахи. Поэтому мне кажется, что здесь такой, опять же, исторический культурный аспект тоже присутствует, поскольку какие-то запахи бывают модными, какие-то запахи в разные периоды ассоциируются с мужскими, женскими или доступными для всех. И это тоже, да, такая вот интересная культурная особенность. Например, может ли запах табака присутствовать в классически воспринимаемом женском аромате? А если не может, то почему?
1: Ну да. А что,
2: не потому ли, что сама
1: запах
2: практика
1: табака,
2: да,
1: у женщин?
2: Долго.
1: Был когда-то запах табака у женских духов?
2: Запахи нюхательных табаков до того времени, пока, собственно, практика курительная не стала вначале ассоциироваться исключительно с такой мужской прерогативой, а затем, я думаю, что сейчас, кстати, вполне возможно, что вот общая такая наша повседневная культура битвы за здоровый образ жизни может, опять же, как-то переозначить в любых ароматах, скажем, аромат табака.
0: Так. Ну, подождите, здесь мы говорим о запахах таких, которые в нашей жизни просто присутствуют, или именно ароматы, или то, что мы чем-то пользуемся. Ведь мы не раз подступались к этой теме и говорили, что с точки зрения ароматов сначала это было как часть окуриваний, да, это религиозные какие-то были ритуалы. Потом как-то принюхались, вроде можно, оказывается, отбивать, если та же запах табака, просто люди не мылись веками. Это тоже для чего-то работало, так?
2: Кстати, интересно, что изначально, если взять слова, которые были для обозначения запаха, например, дух и вонь, то у них не было строго хорошего или плохого значения. Да? Вот дух, от которого потом же мы видим духи, а если посмотреть на слово вонь, то вспомните, ведь у нас есть благовоние и зловоние. Да, то есть для того, чтобы описать хороший запах и плохой запах, к нему добавляется специально какая-то приставка. А само по себе оно вполне нейтральное, да, и отсылает к наличию, да, к возможности услышать. Вот, кстати, тоже, да, интересно, что для ароматов мы используем какие-то слова, которые позволяют из практики других наших чувственных опытов заметить аромат или услышать аромат. То есть буквально пустить его в какое-то поле такого сознательного наблюдения. Кстати, здесь очень интересно, что долго ведь идея запахов, если говорить о бытовой культуре, ассоциировалась с теорией миазмов. Теориях четырех гуморов, о том, что воздух и какое-то наличие, да, запаха, аромата или зловония на самом деле может нести в себе какие-то проблемы и болезни. Например, очень долго малярии, уже даже когда были изучены малярийные комары, все равно превалировала теория, что как бы главная опасность – это наличие болот, от которых не комары, а те самые запахи, миазмы, которые переносят дурные болезни. И, кстати, если мы вспомним образ, помните, чумной доктор, которого сегодня можно увидеть там на каких-нибудь гравюрах или образах из страшных карнавалов, у него такая длинная птичья маска. Вот эта длинная
1: птичья
2: маска...
1: Ну да, они думали, что запах чеснока избавляет от вирусов, ну то есть от бактерий.
2: Да, там были разные теории, что это должно быть, но ведь это такой прообраз, прадедушка первых респираторов. Вот в этот длинный клюв могли закладывать какие-то пряные травы, какие-то специальные запахи, которые, по идее, должны были уберечь и убить тот самый тлетворный запах, поскольку вот его опасность как раз была связана с передачей каких-то опасных болезней.
0: Виктория, ну смотрите, мы в историю часто погружались, и очень интересно это все и из века в век, и из года в год, и когда у нас появилось изобилие выбора запахов и ароматов. А что дальше? Что может быть с этим совсем вот в перспективе какой-то? От какого-то узкого выбора, чем шире выбор, тем сложнее ориентироваться? Или наоборот, будет все по своим каким-то каналам идти?
2: Мне кажется, здесь может быть еще и такая интересная связь между социальным представлением о запахе и вообще возможности его присутствия или необходимости некого такого нейтралитета запахов. Да? Дело в том, что еще одна такая известная теория того, как развивалась культура ароматов в разные века, в разных культурах, она неизменно связана с индивидуализмом, когда запах начинают воспринимать как... ну, те самые личные границы, да, и в этом контексте получается, что присутствие чужого запаха, будь то запах какого-то немытого, да, ну, понятно, что если это какой-то запах не промытого, грязного тела, то это тот самый смрад и зловоние, который, может быть, мешает, может быть, ассоциируется с каким-то низшим социальным классом. Но, с другой стороны, и сильный запах, и об этом мы можем увидеть свидетельство и в литературе, и в художественной, в частности, литературе, например, того же 19 века, один и тот же запах может кочевать от прекрасного модного аромата, который свидетельствует о том, что, ну, например, героиня на пике каких-то трендов и тенденций, до ощущения, что сильный запах связан с какой-то такой вот идеей социальной выскочки.
1: Сейчас вернемся.
3: Физики и лирики.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Георгий Филимонов провел рабочую встречу с заместителем командующего войсками Ленинградского военного округа. Губернатор Вологодской области обсудил вопросы взаимодействия с генерал-лейтенантом Рустамом Миникаевым. Встреча была посвящена укреплению сотрудничества и обеспечению безопасности. Особое внимание стороны уделили защите объектов от атак БПЛА. Ключевой темой переговоров стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. Как отметил глава региона, поддержка наших героев и их семей остается безусловным приоритетом. Мы кратно нарастили финансирование и расширили перечень мер помощи, чтобы каждый, кто встал на защиту Родины, чувствовал заботу и надежный тыл. Будем продолжать эту системную работу. Туроператоры Санкт-Петербурга познакомятся с новыми маршрутами Вологодской области. Полномочный представитель губернатора Вологодской области в Санкт-Петербурге и руководитель представительства Вологодчины Юрий Лилеин в рамках пресс-конференции, посвященной Дням Санкт-Петербурга в Вологде, сообщил, что для туроператоров из северной столицы будет организован ознакомительный тур. Его участники посетят ключевые туристические маршруты Вологодской области, чтобы оценить их потенциал для включения в туристические программы. Новая световая инсталляция засверкает сегодня вечером на набережной в Череповце. «Мой любимый череповец», точнее «Мой череповец» с сердцем между словами, композицию монтируют на Октябрьской набережной вблизи колеса обозрения. Рабочие обещают завершить монтаж сегодня и вечером с включением уличного освещения инсталляция зажжется. В ближайшее время планируется установка подобной конструкции на противоположном берегу около усадьбы Гальских. Криминальные новости. Вологжанка передала мошенникам около 14 миллионов рублей. В Вологде 30-летняя женщина за месяц отдала мошенникам 13 миллионов 800 тысяч рублей. Аферисты действовали по схеме «звонок из спецслужб». Лжесотрудник ФСБ сообщил о попытке перевода ее денег в недружественную страну, пригрозил уголовной ответственностью и убедил обналичить все средства для маркировки и экспертизы. Доверившись инструкциям, потерпевшая передала курьерам с паролем 4,5 миллиона рублей в Вологде, затем еще 6 миллионов в центре города, а позже выезжала в Ярославль, где отдала оставшиеся 3 миллиона 300 тысяч рублей. Общая сумма ущерба превысила 13 миллионов 800 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело. Госуслуги добавили 3 новые функции для абитуриентов 2026 года. К началу приемной кампании этого года сервис поступления в ВУЗ онлайн на портале госуслуг обновился. Теперь вологодские абитуриенты смогут подавать документы еще проще, а также в режиме реального времени отслеживать свои шансы на зачисление и конкурсы на бюджетные места. Для удобства пользователей сервис получил 3 новые функции. Первое – поиск себя в списках по индивидуальному номеру. Теперь, чтобы узнать свое место в рейтинге, достаточно ввести номер из заявления. Второе – автоматический учет индивидуальных достижений. Система сама подтянет и отобразит данные о значке ГТО, волонтерской деятельности и победах на Олимпиадах. Третье – мониторинг целевых код. На госуслугах появилась возможность в режиме реального времени отслеживать количество поданных целевых заявлений и число свободных мест. Масштабный фестиваль «Вологда Фолк» объединит гастрономию и фольклор. 1 августа архитектурно-этнографический музей Семенкова примет масштабный фестиваль «Вологда Фолк». В этот раз организаторы решили провести праздник в обновленном формате, объединив два знаковых события – гастрономический фестиваль «Как по маслу» и всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня. Душа России». Отметим, что «Вологда Фолк» станет частью нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и проекта губернатора «Лето русского севера».
0: Спорта.
1: Вологжанка стала бронзовым призером всероссийских соревнований по легкой атлетике.

0: подкасте. Евгений Мосейко, служба новостей.
1: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска после взятия под контроль села Украинская расширили зону безопасности в Волчанском районе и создали условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что подразделения группировки «Север» продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы для обеспечения безопасности мирного населения. Ранее ведомстве заявили, что подразделения группировки «Север» за сутки взяли под контроль населенный пункт Украинская, а подразделение южной группировки Запорожской области.

0: области. Все подробности в наших следующих выпусках. Ситуация с топливом в России будет исправлена. Все необходимые решения принимаются. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Верхней Палаты. Так она ответила на вопросы сенаторов об обеспечении топливом агропрома и о завышении цен на него некоторыми компаниями.
1: Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
0: Матвиенко поручил первому вице-спикеру Софеда Андрею Яцкину и председателю комитета палаты по АПК Александру Двойных держать вопрос обеспечения дизельным топливом в первую очередь агропромышленного комплекса на отдельном контроле. По ее словам, в уборке урожая нельзя допускать срывов. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с армянским коллегой Николом Пашиняном вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России. Там отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Главы правительства обсуждали актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях. Общефедеральный список партии «Новые люди» на предстоящие выборы в Госдуму возглавит ее лидер Алексей Нечаев, вице-спикер Владислав Дованков и замруководителя фракции Сардана Авксентьева. В Москве сегодня открылся предвыборный партийный съезд. Партия «Новые люди» была создана 1 марта 2020 года и впервые избрана в Госдуму 8-го созыва на выборах 2021-го. Сейчас фракция насчитывает 15 депутатов. Александр Лукашенко в преддверии Дня независимости республики подписал указ о помиловании 32 человек, 20 женщин и 12 мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси. Там отметили, что из помилованных 28 человек были осуждены за преступления экстремистской направленности. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям, сказано в сообщении. Как отмечает пресс-служба, все они обратились с ходатайствами о помиловании на имя президента, признали свою вину и раскаялись. В Москве сохраняется жара, поэтому водителям следует быть внимательными к себе и окружающим, заявили в столичном департаменте транспорта. По прогнозам синоптиков, сегодня температура в городе поднимется до плюс 29. При недомогании за рулем необходимо прервать поездку и остановиться в безопасном месте. В департаменте также напомнили водителям о необходимости проветривать машину перед поездкой. Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять детей или животных в салоне. Это опасно для их жизни и здоровья. Автомобиль следует парковать в тени. Пешеходам и пассажирам советуют не находиться долго под открытым солнцем. Особенно внимательными стоит быть у пешеходных переходов. В жаркую погоду может снижаться концентрация у всех участников дорожного движения. По возможности на улицу нужно стараться выходить после 16 часов, когда солнце менее активное. В Дептрансе также рекомендовали всем пить больше воды, использовать солнцезащитные очки и кремы, надевать светлую одежду из натуральных тканей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дождь, с местами сильные ливни, с грозой. Ночью плюс 14-17, днем 16-19 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков, в ночные часы плюс 17-19, а в дневные 29-31 тепла. Сейчас в городе плюс 27, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 50%.

0: одного человека. На втором стояли какие-то люди, машины. Ну, тоже, в принципе, нормально. У меня, правда, еще много бензина. Я так наперед, знаете.
1: Ага, это отлично.
0: Мониторю вперед.
1: Очень хорошо. А я мониторил вчера искусственный интеллект и спрашивал, что ты знаешь про шоу «Как знать?». А он сказал, это любимое шоу многих слушателей «Маяка»,
0: и
1: которые ведут любимые ведущие. Вахтанг Махарадзе.
2: Это я.
1: И Павел Картаев.
2: Это он.
1: Сегодня в программе виртуозный специалист по кофе бариста Глеб Невекин. Самый терпеливый настройщик детской психики, невролог Елена Жилинская. Уникальный эксперт, понимающий воробья с получирика, Ирина Бюме. Самый начитанный специалист по книжным закладкам, библиотекарь Светлана Мамакина. Сегодня мы узнаем, как определить вкус кофе с помощью каппинга, как поддержать развитие речи и нервной системы у ребенка с помощью витаминов, какую роль играют закладки в культуре чтения, как увидеть хищных птиц в Москве с помощью орнитологического путеводителя, а в 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий, новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
3: «Роза ветров».
1: Слово аналитикам туризма, то есть мне.
0: Читаю
1: статьи свежие и пытаюсь их проанализировать. Вот прочитал материал, честно говоря, захотел сразу собрать чемодан. Статья Вестника Ассоциации туроператоров России называется «Куда поехать на каникулы по следам русских писателей». Сейчас каникулы.
0: Где чемодан?
1: Треть лета, чемодан уже в прихожей стоит. Ждет меня. Значит, предлагает нам статья не просто поездки, а настоящее литературное паломничество по следам тех, кто, собственно, и научил нас чувствовать, по следам писателей. Ну, понятная и сильная идея. Русская литература – это не только тексты, а вполне конкретные адреса, дворы, лестницы. Да можно даже сквозняки в петербургских подъездах слушать и получать от этого удовольствие. Авторы статьи передают очень точно. Ты не просто читаешь Достоевского, ты можешь буквально пройти его маршрут и, возможно, тоже немножко переосмыслить жизнь где-нибудь у канала Грибоедова.
0: Почувствовать себя Раскольником.
1: Начинается маршрут с Пушкина. Ну, может быть, банально.
0: Мойка.
1: Сейчас давайте почитаем статью, немножко покритикуем, если на то будет у нас случай. Попытаемся в суть проникнуть. Конечно, банально начинается маршрут с Пушкина, но куда мы денемся от нашего всего? И тут, конечно, без сюрпризов, Москва и Санкт-Петербург. Ну, как бы вот в начале статьи автор теряет энергию, потому что, ну, ничего интересного нам не рассказывает, но, к сожалению, такова жизнь. Москва и Санкт-Петербург – это Пушкин. В Москве – это Арбат, мемориальная квартира, дух дворянских гостиных, все очень аккуратно и правильно. Ну, если честно, Арбат сегодня – это еще и уличные музыканты с кукушкой Цоя, это сувенир «I love Moscow». Ну, как бы начинается легкий когнитивный диссонанс. Пушкин вроде рядом, но в кепке с магнитиками.
0: Но зато там очень красивое озеленение сделали, как и по всей Москве. На Арбате сейчас очень красиво, я недавно был.
1: А я помню, зимой весы стояли, можно свой вес в мандаринах было узнать.
0: По-моему, сейчас что-то такое есть.
1: А Петербург – другая история. Маршрут звучит почти как сценарий. Невский, Мойка, Черная речка, финал известен. Но от этого не менее драматичен. Справедливо подмечен, именно этот город сформировал Пушкина как автора. Ну, что могу сказать в качестве комментарий. Маршрут отличный, но после него хочется срочно перечитать «Пиковую даму» и немного погрустить. Дальше у нас Антоша Чеханте. Антон Павел Чехов. Тут уже интереснее. Маршрут делится на «до» и «после». Таганрог, детство, наблюдение, провинциальная тоска. Все то, из чего потом вырастают рассказы, где вроде ничего не происходит, но ты почему-то потом сидишь и думаешь о жизни. Финальный аккорд – это Ялта. Белая дача, гости уровня Горького, Бунина, море, кипарисы. Точно тут подмечено настроение, Чехов здесь уже другой, медленнее, глубже, почти прозрачный, но немного романтизирует Ялту. Конечно, там сейчас на самом деле толпы туристов и шаурма, и сфоткайтесь с попугаем. Ну, если закрыть глаза, можно поймать чеховскую интонацию. И снова мы возвращаемся в Петербург, прогулка, после которой нужно молчать, это Федор Михайлович Достоевский.
0: Да, здесь... После Федора Михайловича можно неделями молчать, я вам так скажу.
1: Можно бросаться на людей, да, как...
0: Можно,
1: но... Читавший
0: Но не
1: студент.
0: Нужно.
1: Не нужно, да. Здесь, конечно, Петербург уже не открытка, а почти психологический эксперимент. Маршрут по преступлению.

0: Казанью. Синая, каналы, переулки, все построено вокруг движения. Идешь, сворачиваешь, теряешься, и очень точно передает это внутреннее состояние героев. Отдельно круто, что статья подчеркивает роль лестниц и дворов, потому что у Достоевского именно там происходит все самое важное. Не на площадях, а между. Ну, то есть это не прогулка, а квест «Поймай экзистенциальный кризис».
1: Да. Вообще сложностей никаких с этим у нас нет.
0: Да.
1: Наши люди легко ловят экзистенциальный кризис.
0: Рекомендуется в умеренных дозах. Ну и финал статьи Марины Цветаевой и Елабуга. Это самая тихая, самая тяжелая часть маршрута. Здесь уже нет литературного туризма в привычном смысле. Есть память, дом, последние дни, ощущение разрыва. Важный поворот в статье. Елабуга – это не только трагедия, но и полноценный культурный город. Купеческая архитектура, Шишкин, Дурова. Это как бы добавляет объема. Место, куда едут, не за впечатлениями, короче, а за пониманием. И после него хочется говорить тише. После Достоевского молчать,
1: да,
0: а после Цветаева говорим тише.
1: То есть, может быть, тогда сначала Цветаева, а потом Достоевский, чтобы как-то логично было. Сначала скорее тише, а потом замолчать.
0: Да, тише, молчать. Вот такой вот итог у нас получается. Ну что, цельный материал у нас сегодня на анализе. Маршруты логично выстроены, ну, с небольшими нашими поправками. География понятная. Но главное, есть ощущение, что литература действительно оживает. Местами слишком глянцево. Будем честны, покритикуем, будто везде тихо, красиво, и никто не продает кукурузу у музея. Ну, может, это и правильно, немного идеализации нам не повредит. Ну, коротко, Пушкин красиво, Чехов тонко, Достоевский тревожно, Цветаева честно. И, возможно, такой маршрут стоит пройти хотя бы раз в жизни. Пожелаем приятных путешествий.
2: Как знать?

0: Транзистория. Пару слов о технологиях. Начнем мы с гаджета сегодня. Новый телефон поступил в России в продажу. Может быть, вас заинтересует. Речь идет о Huawei Nova Y74. Это бюджетный смартфон с IPS-дисплеем 6,67 дюйма. Разрешение тоже скромное, 1604 на 720 пикселей. Ну и частота обновлений 90 Гц. Есть, правда, распознавание касания мокрыми пальцами. Под дождем можно, значит, листать любимые соцсети. Ну, а также сертификация о том, что экран создает минимальную нагрузку на зрение при длительном чтении или просмотре видео. А что нам говорит сама компания? Корпус смартфона без последствий переносит падение на твердые поверхности с высоты до 1,8 метра, выдерживает статическое давление до 65 килограммов и полностью изолирован от проникновения пыли и водных брызг по стандарту IP64. Это утверждают в компании. Как на самом деле, вам самим придется проверить. Внутри установлен кремний-углеродный аккумулятор 6620 мАч с поддержкой 40-ваттной быстрой зарядки. Толщина корпуса 8,5 мм. Ну и по словам производителя, аккумулятор не теряет емкость даже при температуре минус 20 градусов и гарантирует стабильную работу гаджета в течение всего дня. На 2 дня, скорее всего, рассчитывать не стоит. Основная камера 50 мегапикселей, фронтальная 8. Есть программируемая кнопка аппаратная. К ней можно привязать запуск каких-то приложений или активацию экстренной связи. Ну и смартфон уже доступен для покупки в России. В российской рознице появились быстрые зарядки Комо. Что такое Комо, если не знаете, я расскажу. Комо – это бренд Яндекс.Фабрики. И выпустил он 4 адаптера для зарядки со встроенными проводами Type-C. Их можно легко убрать внутрь, чтобы не носить с собой отдельно. У меня есть подобные, кстати, пауэрбанки, это достаточно удобно. Топовая модель называется Core Plus 67, оснащена двумя встроенными проводами длиной 75 см и дополнительным портом Type-C. Ну, вообще, мощность составляет 67 Вт. Еще предусмотрена защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания. Модель Core Plus 65 совпадает со спецификациями, но оснащена одним проводом и двумя дополнительными портами USB Type-C и Type-A, ну, то есть обычный большой USB, а мощность 65 Вт. Ну и третий, Core Plus 45, соответственно, 45 Вт. К проводу добавили дополнительный порт Type-C, как и у Core Plus 35 на 35 Вт. В компании отмечают, что благодаря особой конструкции адаптер легко носить с собой, заряжать гаджеты вне дома, например, в кафе или аэропорту. Модель 67 позволяет зарядить сразу два устройства, не имея при этом ни одного кабеля при себе. Ну и адаптеры уже доступны на Яндекс.Марте. Ну и наши любимые зумеры. Зумеры меньше всего боятся звонков с незнакомых номеров. Вот иксы боятся, миллениалы боятся, а зумеры не боятся.
1: Общительные ребята.
0: Да. МТС проанализировал отношение россиян к телефонным звонкам с незнакомых номеров. И по данным опроса сервиса МТС-секретарь, 40% жителей страны испытывают стресс от таких вызовов. Ты испытываешь стресс?
1: Нет.
0: А я испытываю. Я сразу напрягаюсь, спрошу, кто, а зачем вы мне звоните. А иногда сразу трубку кладу. При этом поколение зумеров, как раз ты, наверное, к ним относишься, оказалось самым невосприимчивым к звонкам с незнакомых номеров. Лишь 29% испытывают дискомфорт в подобных ситуациях, в то время как у людей среднего и старшего возраста от 27 до 65, соответственно, показатель достигает почти 40%. Но в целом звонки с незнакомых номеров у россиян доверия не вызывают. И это правильно. 32% россиян категорически не хотят отвечать на звонок от незнакомца. Это я такой. 30% примут решение об ответе или отказе от ответа в зависимости от личной ситуации. И 38% отвечают на подобные вызовы. Ну, что касается рекламных спам-звонков и предложений услуг, россияне воспринимают их холодно и хотят скорее избежать подобных тем. Подавляющее большинство, 77% россиян, не отвечают на такие вызовы. Кстати, очень хорошо. Вот сейчас показывает операторы там или Яндекс, он сразу показывает звонок, либо какой-то нежелательный, ты сразу его не берешь, или говорит, это рекламное предложение от того-то, и ты такой, а рекламное предложение мы тоже брать не будем. Ну и при этом даже те, кто берут трубку, разговаривают со звонящим не более 2-3 секунд, а при общении с роботом не более секунды. Роботов слышно сразу. Ну и разделились мнения о звонках, неожиданные без предупреждения поступающих на несколько групп. 36% допускают такие звонки только от определенного круга лиц. Ну, родственников, близких друзей в основном 30% не любят, но и не против. А 29% считают неожиданные звонки обычной ситуации, относятся к ним нормально. Но оставшиеся 5% затруднились выразить однозначное мнение про подобные вызовы. Это был рассказ про технологии, ну а после выпуска новостей мы поговорим о книжных закладках и проследим их путешествия через века. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными участниками Совета Безопасности России. Они обсудили вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Для доклада по социальной проблематике президент передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.
2: В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов. Вопросов социальной политики. И первая выступающая у нас Татьяна Алексеевна Голикова.
0: Предыдущее совещание глава государства собирал 25 июня. Тогда участники встречи обсудили обеспечение внутренней безопасности и стабильности страны, развитие отношений с ближайшими соседями. Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинской Харьковской области, а группировка «Восток» заняла Копани Запорожской области, сообщили в Минобороны. В северо-западной части Красного Лимана Донецкой Народной Республики штурмовики продолжают уничтожать формирование ВСУ. Они овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий. Штурмовые отряды южной группировки зачищают от противника юго-западную часть Константиновки, также в ДНР. На северных окраинах города при поддержке танков отражено две атаки украинских штурмовых групп, уничтожены не менее 15 военнослужащих ВСУ и два танка Т-72. За сутки неприятель утратил в городе до 90 человек. Суточные потери ВСУ в результате действий всех российских группировок составили не менее 1430 военных. Также поражены объекты ТЭК, транспортная инфраструктура, склад горючего, логистический центр, используемый ВСУ, центр по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и место их хранения. Под удары также попали площадки подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских формирований, иностранных наемников в 148 районах. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, оперативно-тактическую ракету большой дальности и 602 БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили в центральной части Черного моря два украинских безэкипажных катера. Италия в процессе подготовки членов НАТО к саммиту в Анкаре выступила против фиксации долгосрочных обязательств Альянса по военной помощи Киеву на 2027 год. Об этом пишет газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung», ссылаясь на источники в дипломатических кругах. Встреча представителей входящих в НАТО государств прошла накануне в Брюсселе. Альянс смог договориться о выделении 70 миллиардов евро на военную поддержку Киеву в 2026 году, но из-за разногласий согласовать аналогичные обязательства на 2027 не удалось. Следующий раунд переговоров представителей государств Альянса по проекту документа планируется в четверг. Доход Дональда Трампа от криптовалют превысил в 2025 году 500 миллионов долларов. Такие данные приводит CNBC со ссылкой на ежегодную финансовую декларацию президента США. Американский лидер получил около 515 миллионов долларов от продажи токенов компании Old Liberty Financial, а также 65 миллионов от реализации акций холдинговой компании WLF. Кроме того, глава государства получил 635 миллионов от продажи собственного мемкоина Трамп. Эксперты по этике считают, что участие семьи Трампа в криптобизнесе при одновременном регулировании этой отрасли администрации президента может создать конфликт интересов, хотя закон это прямо не запрещает.
3: Новости спорта.
4: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Баскетбольный «Уникс» объявил о назначении Милана Каракаша на пост главного тренера. Хорватский специалист сменил на этой должности Велимира Пирасовича, подписав контракт на сезон 26-27 с возможностью продления. В течение последних 5 лет Каракаш работал первым ассистентом экс-наставника казанцев. Бывший защитник «Уникса» Дмитрий Кулагин стал игроком «Зенита». 34-летний игрок заключил соглашение на 3 года. Хоккейный «Спартак» объявил о расторжении контракта с нападающим Иваном Морозовым по инициативе игрока. Форвард ищет варианты продолжения карьеры в НХЛ. Права на Морозова в КХЛ останутся за красно-белыми и будут действовать в течение 5 лет. «Авангард» подписал контракт с нападающим Егором Афанасьевым. Сезон 25-26 Афанасьев провел в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе». С 1 июля вступил в силу приказ Министерства спорта об изменении лимита на легионеров российской премьер-лиги. С подробностями Екатерина Маловичка.
1: С начала нового сезона клубы российской премьер-лиги смогут вносить в заявку не более 12 иностранных футболистов. На поле смогут выходить одновременно не более 7. Ранее клубы могли вносить в заявку не более 13 легионеров, одновременно на поле могли выходить 8. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что лимит будет ужесточаться, с тем, чтобы побудить клубы перераспределить расходы в пользу детско-юношеского футбола и подготовки большего количества элитных игроков среди собственных воспитанников. Через год я посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если не пошли, еще меньше сделаю. Мне кажется, справедливая цифра – это 10 иностранцев в заявке, 5 на поле. Придем мы к ней или нет, покажет время и социальная ответственность клубов, сказал Дегтярев. Глава РПЛ Александр Алаев отметил, что клубы считают прошлый лимит эффективным, но уважают решение Минспорта и предложил совместно мониторить ситуацию. По окончании сезона должна состояться встреча, на которой примут решение о дальнейшем лимите. Новый сезон в российском футболе стартует 18 июля матчем за Суперкубок России. В нем сыграют чемпион страны Петербургский «Зенит» и обладатель кубка Московский «Спартак».
5: Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с бразильским защитником Игорем Ногейрой. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на 2 года. С 24-го года бразильец выступал за азербайджанский «Сабах», с которым стал чемпионом страны и дважды завоевал Кубок Азербайджана. Всего же он принял участие в 62 матчах и забил 4 мяча. Полузащитник Денис Макаров подписал контракт с самарскими крыльями «Советов». Хавбек перешел в клуб на правах свободного агента. Срок соглашения рассчитан на 1 год. В минувшем сезоне россиянин выступал за турецкий «Кайсери Спорт», в составе которого провел 13 матчей и не отметился результативными действиями. С новостями спорта была Екатерина Солдатенко. До встречи.
6: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру.

0: С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами библиотекарь, коллекционер книжных закладок, фотохудожник, член Союза журналистов России, понимаете, наш коллега, кстати, надо членские заплатить.
1: Надо, за последние лет пять.
0: Да, Светлана Мамакина. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Светлана, слышно ли нас?
2: Да, слышно. Здравствуйте.
0: Добрый Здравствуйте, день. Светлана. Мы хотим сегодня с вами поговорить о книжных закладках, за путешествие через века совершить за буквально 15 минут. И вы знаете, вот как и почему возникла такая, ну, избыточная, на мой взгляд, вещь, как книжная закладка? Ведь можно страничку в книге загнуть, можно хотя бы уголочек загнуть, можно ногтем так немножко продавить, чтобы где-то остановился. А книжная закладка не просто возникла, она еще и стала элементом культуры чтения. Как это случилось?
2: Ну, это случилось очень давно, потому что прежде книги же не были печатными, да? Угу. И представьте, они были такими дорогущими, да, что, ну, если не использовать предмет, который отметит страницу, на которой читала книга, пострадает. И, знаете, во времена более суровые, чем наши, за такие вещи даже можно было получить и тюремное за наказание в виде тюремного заключения за порчу книги.
1: Вот, поэтому, загнул уголочек и в тюрьму.
2: Да,
0: но моя первая учительница так себя вела всегда, да, розгами нас по рукам, да, всегда. Ни в коем случае. Да.
2: Ну, а потом люди решили, как элегантно и красиво вот решить этот вопрос. Нужно просто закладывать нечто. Но если книга красивая, великолепное нечто тоже, наверное, должно быть, да, соответствующим. Вот, и, соответственно, вот и появлялись закладки. А закладки разные были. Закладки-регистры – это такие небольшие язычки из кожи. Ну, их закрепляли на краю страницы или из пергамента. Ну, вот из этого материала, из которого, собственно, книги и делались. Потом еще там были повороты, наиболее известный лиссе, потому что считают, что лиссе – это родоначальник закладки, но это не совсем так. То есть родителей было как минимум трое.
1: Да, вот, получается, да, давайте так. Родители буквально через пару минут. Мне просто интересно, а вот там какие-нибудь древние египтяне, может быть, римляне, они, у них же свитки были, еще не книги, то есть папирус какие-то, они там как-то закладки в папирусах делали.
2: Ну, из папируса,
0: бананы,
2: я думаю,
0: клали.
2: Да, ну, наверное, были вот эти закладки-регистры, я вот так предполагаю. Но вот если речь идет о каких-то каменных скрижалях, ну, там уже я не знаю, честно говоря, как там обходились.
1: Ну, как каменная закладка.
2: Ну, материал, да, ну, может быть и так. Не знаю, про каменные, и интернет умалчивает, и, к сожалению, свидетелей этого не сохранилось.
0: И еще помните, вощеные дощечки, их же тоже, когда стопкой кладешь, надо где-то заложить, чтобы понять, какая третья снизу дощечка нам нужна,
2: ну, там,
0: или пятая.
2: Ну, наверное, знаете, ну, как бы легко было вот это вот стело, которым, да, писали туда, угу, наверное, просунуть. Но, с другой стороны, может, и за это могли посадить, я не знаю. Вроде как это предмет, да, которым пользуются. Ну, наверное, как-то люди же, знаете, они находчивые, всегда находили выход из создавшегося положения.
0: За все могли посадить. Хорошо. Хорошо, что мы живем не в те времена. Ну, хорошо, да. А вот ткань, понятно, но бумажные закладки, ведь бумага – это очень дорогой предмет, и делать закладки из бумаги, книга из бумаги и закладка из бумаги, наверное, все-таки основной предмет – это ткань, да, какой-нибудь отрезок, кожа, от рукава оторвал. И заложил.
2: Да, я думаю, ниточку. Лиссе, скорее всего, вот как раз тогда, да, вот это вот то, что, знаете, вот
1: что
2: эти
1: такое
2: вот книги.
1: Лиссе? Что
2: лиссе
1: такое лиссе?
2: Это такая лента, она прикрепляется к корешку книжного блока, но раньше большинство книг было снабжено, да, такими закладками.
0: Да.
2: А вот, но сейчас эти книги уже стали сами раритетными.
0: Была у лиссе избушка ледяная, помню.
2: Да. И любые закладки, ну, и закладки лиссе сейчас встречаются только в дорогих подарочных изданиях. Вот. А продают отдельные, знаете, такие вот, например, у меня в коллекции есть, да, наверное, многие видели в магазинах, в виде триколора, да, нашего флага российского, вот они так выложены. То есть это получается еще плюс ко всему и патриотическое воспитание.
1: А вот в какой момент, вот вы заговорили про дорогие книги, про дорогие закладки, в какой момент закладки превратились из утилитарного предмета уже в произведение такого искусства, когда люди стали извращаться, делать красивые закладки?

0: мне, знаете, мне кажется, что это было, ну, почти с самого начала. Вот мне так кажется. Я не знаю, правильно это или нет, но смотрите, если была к той же книге драгоценная и закладка, да, какая-то драгоценная, так, ничто попало, она представляла собой отдельную ценность, и я думаю, что сейчас сохранившиеся экземпляры хранятся в музее, кстати, в музее есть один единственный музей закладок, он находится в Германии. Вот, там более 10 тысяч экземпляров, но вы знаете, что я подозреваю, что я, может быть, я, ну, состязаться с ними не могу, но у меня уже больше 2000.
1: О, это хорошее.
2: А какие самые интересные у вас в коллекции закладки есть? Наверняка они рассказывают и про социальный статус читателя, да, у мальчика Онфима, наверное, щепочка была какая-нибудь, а у царя какая-нибудь золотая, может быть, там, я не знаю, закладка.
0: Ну да, наверное, так. Ну, самые ценные в моей коллекции, ну, не золотая, но серебряная. Серебряная закладка, 925-я проба и портрет Лермонтова на эмали. Причем я купила ее в неожиданном месте. На ВДНХ в павильоне Армения. Непреодолимая сила заставила меня, затянула меня в магазин войти, в ювелирный, представляете? Ювелирный магазин. И там я увидела закладку вот эту вот.
2: Мы дальше бары не проходили просто в павильоне в этом.
0: Вот, и она вот одна из самых дорогих. Потом дорогой экземпляр очень, закладка, приобретенная в Архангельске. Знаете, такая на кости кружевная такая резьба очень красивая. Вот, потом есть закладка тоже костяная, но она уже с другой части нашей огромной страны. То есть там это вот восточные вот эти вот уже, ну, знаете, резьба по кости. Там совершенно другая, но она тоже представляет собой определенную ценность. Она в единственном экземпляре, как и серебряная, как и вот эта Архангелогородская, а также снабжена сертификатом. В общем, вот это уже на самом деле ценные предметы.
1: Вот тут мы переходим к следующему моменту. А вообще закладки в России, традиция книжных закладок в дореволюционной и советской уже России, как развивалась то, о чем вы рассказываете, это явно все наши какие-то уже произведения искусства, даже можно сказать.
0: Ну, знаете, ну, можно, допустим, такую, там, я думаю, было несколько, потому что книги же были светские, да, и были религиозные, преимущественно православные, потому что Россия православная страна. И вот видели же, наверное, не раз вот эти гигантские фолианты Библии, да?
1: Да.
0: И, конечно, так просто и не найдешь, где там, где нужно открыть. И вот как раз в определенный момент там богослужения там. И вот закладки специальные есть для Библии. Кстати, у меня тоже в коллекции есть. Это очень длинная закладка из натурального шелка, украшенная золотым шитьем.
1: Красиво.
0: Там может быть какой-то мотив, может быть какой-то вот с использованием христианской символики. Я думаю, что там может быть... Вот, например, знаете, меня что поразило? Когда я готовила выставку закладок, самое большое количество закладок вот именно с православной тематикой. Максимальное. Они почти все приобретены в лавках, в церковных, вот так. И они, знаете, они такие красивые все, они такие изысканные. Вот. И это вот значительная часть коллекции получается.
2: Здорово. А вот, допустим, 60-е годы советские как-то отражены в закладках? Может быть, Гагарин,
0: ну, конечно,
2: ракеты?
0: Конечно, отражены. Значит, во-первых, просветительская функция закладки, да? Потому что, смотрите, закладка – это такой маленький кусочек, да, на котором содержится информация. А книгу, ну, отважиться еще надо прочитать, да, целую книгу о чем-то. А на закладке вот там что-то написано, да? Написано, и что-то очень важное, полезное. И эта небольшая информация, она сразу запоминается. Например, там могут быть для людей, которые интересуются искусством, но вот у них это в 60-е годы, вот у них там в 70-е нет возможности, например, ну, попасть в какой-то крупный музей, да, вот это музейные закладки, и на закладках наиболее ценные экспонаты. Вот, например, есть серия закладок с эрмитажными скульптурами, очень такая, то есть и там минимальная информация, которую нужно знать человеку, чтобы, ну, хотя бы знать, кто это, из какого это времени, да.
2: А как форма закладок менялась со временем? Это просто отрез какой-то прямоугольный, да, ткани, бумаги, неважно. Вот сейчас появились закладки магнитные, можно сразу несколько страниц
0: прихватывать. Сейчас все что угодно, но вы знаете, очень забавная вещь. Закладки вообще это часть, собственно, для меня, это то, что я привожу из путешествий. Помимо фотографий и каких-то сувениров, я привожу закладки. Получается, что закладки, они тоже рассказывают о моем путешествии. Вот. Сейчас я вернулась из большого путешествия по Азии. Вот. И интересно было услышать мнение коллег. Я ехала через Омск, Иркутск, Бурятию, Монголию. Вот так. Вот. И в Бурятии есть очень серьезная, прекрасная библиотека, Национальная библиотека Республики Бурятия. Она полностью отвечает своему главному назначению. Это прежде всего научное учреждение. Они занимаются серьезной научной работой. Вот, кстати, там тоже есть отдел рукописей и ценных изданий, да, и человек, который руководит этим отделом, он коллекционирует книжные закладки. Вот когда я приехала, я с изумлением увидела выставку книжных закладок с таким же названием, как моя, которая в Выборге.
2: Обязательно посмотрим. А где можно посмотреть вашу коллекцию закладок? У нас буквально 20 секунд, Светлана. Где можно посмотреть?
0: Ну, Выборге, к сожалению, Выборге уже закончилось. Все уже складывается все в коробку. Вот. Ну, я очень надеюсь, что вот на данный момент я... который руководит музеем необычных коллекций в городе Тверь.
2: О, будем ждать вот. В Твери,
0: мне
2: да.
0: Мне хотелось бы, чтобы
2: мы вас
0: он меня пригласил.
2: Да. Спасибо большое, Светлана Мамайкина. Мы сегодня говорили о книжных закладках. Спасибо большое.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Георгий Филимонов провел рабочую встречу с заместителем командующего войсками Ленинградского военного округа. Губернатор Вологодской области обсудил вопросы взаимодействия с генерал-лейтенантом Рустамом Миникаевым. Встреча была посвящена укреплению сотрудничества и обеспечению безопасности. Особое внимание стороны уделили защите объектов от атак БПЛА. Ключевой темой переговоров стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. Как отметил глава региона, поддержка наших героев и их семей остается безусловным приоритетом. Мы кратно нарастили финансирование и расширили перечень мер помощи, чтобы каждый, кто встал на защиту Родины, чувствовал заботу и надежный тыл. Будем продолжать эту системную работу. Туроператоры Санкт-Петербурга познакомятся с новыми маршрутами Вологодской области. Полномочный представитель губернатора Вологодской области в Санкт-Петербурге и руководитель представительства Вологодчины Юрий Лилеин в рамках пресс-конференции, посвященной Дням Санкт-Петербурга в Вологде, сообщил, что для туроператоров из северной столицы будет организован ознакомительный тур. Его участники посетят ключевые туристические маршруты Вологодской области, чтобы оценить их потенциал для включения в туристические программы. Новая световая инсталляция засверкает сегодня вечером на набережной в Череповце. «Мой любимый череповец», точнее «Мой череповец» с сердцем между словами, композицию монтируют на Октябрьской набережной вблизи колеса обозрения. Рабочие обещают завершить монтаж сегодня и вечером с включением уличного освещения инсталляция зажжется. В ближайшее время планируется установка подобной конструкции на противоположном берегу около усадьбы Гальских. Криминальная новость. новости. Вологжанка передала мошенникам около 14 миллионов рублей. В Вологде 30-летняя женщина за месяц отдала мошенникам 13 миллионов 800 тысяч рублей. Аферисты действовали по схеме «звонок из спецслужб». Лжесотрудник ФСБ сообщил о попытке перевода ее денег в недружественную страну, пригрозил уголовной ответственностью и убедил обналичить все средства для маркировки и экспертизы. Доверившись инструкциям, потерпевшая передала курьерам с паролем 4,5 миллиона рублей в Вологде, затем еще 6 миллионов в центре города, а позже выезжала в Ярославль, где отдала оставшиеся 3 миллиона 300 тысяч рублей. Общая сумма ущерба превысила 13 миллионов 800 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело. Госуслуги добавили 3 новые функции для абитуриентов 2026 года. К началу приемной кампании этого года сервис поступления в ВУЗ онлайн на портале госуслуг обновился. Теперь вологодские абитуриенты смогут подавать документы еще проще, а также в режиме реального времени отслеживать свои шансы на зачисление и конкурсы на бюджетные места. Для удобства пользователей сервис получил 3 новые функции. Первое – поиск себя в списках по индивидуальному номеру. Теперь, чтобы узнать свое место в рейтинге, достаточно ввести номер из заявления. Второе – автоматический учет индивидуальных достижений. Система сама подтянет и отобразит данные о значке ГТО, волонтерской деятельности и победах на олимпиадах. Третье – мониторинг целевых квот. На госуслугах появилась возможность в режиме реального времени отслеживать количество поданных целевых заявлений и число свободных мест. Масштабный фестиваль «Вологда Фолк» объединит гастрономию и фольклор. 1 августа архитектурно-этнографический музей Семенкова примет масштабный фестиваль «Вологда Фолк». В этот раз организаторы решили провести праздник в обновленном формате, объединив два знаковых события – гастрономический фестиваль «Как по маслу» и всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня. Душа России». Отметим, что «Вологда Фолк» станет частью нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и проекта губернатора «Лето русского севера».
3: Спорта.
4: Вологжанка стала бронзовым призером всероссийских соревнований по легкой атлетике. С 26 по 28 июня в Казани на стадионе «Центральный» состоялось первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Турнир собрал более 650 спортсменов из 63 регионов страны. Участники разыграли награды в беговых, технических и многоборческих дисциплинах. В это же время состоялись всероссийские соревнования по легкой атлетике. Вологодскую область представляли воспитанники тренера Ольги Столбовой. Екатерина Дронова вышла в финал всероссийских соревнований в категории Ю-16 на дистанциях 100 метров и 200 метров. И на дистанции 200 метров завоевала бронзовую медаль.
3: Погода на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Температура плюс 26 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль 2 населенных пункта. Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Копани Запорожской области. А группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Украинской Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Ведомства подчеркнули, что освобождение населенного пункта Копани позволило подразделениям группировки «Восток» усилить давление на оборону ВСУ на данном участке и расширить зону контроля в районе населенных и соседних пунктов. По данным Минобороны, наши военные за последние несколько часов также поразили 5 украинских безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря. Ранее сегодня сообщалось, что силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожено 2 украинских безэкипажных катера. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными участниками Совета Безопасности России сегодня обсудил вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Глава государства предоставил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует Северо-Западный федеральный округ. Предыдущее совещание глава государства собирал в четверг, 25 июня. Тогда Путин обсудил с участниками встречи обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также развитие отношений с ближайшими соседями. Отрасль топливно-энергетического комплекса ВВП России сейчас составляет 13%, хотя еще несколько лет назад ее доля достигала 20%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии Финконгресса Банка России.
3: Если говорить об отраслях, я бы отметил, наверное, такие ключевые изменения в структуре нашей экономики, как снижение доли топливно-энергетического комплекса, который ранее составлял 18%, примерно 18-20%. Сейчас доля его снизилась до 13% ВВП, а в структуре доходов доля снизилась вообще с 42% до 22%. И это, наверное, неплохо, потому что задача была поставлена в том, чтобы диверсифицировать нашу экономику, чтобы снизить зависимость от конъюнктуры цен на мировых рынках, от волатильности. Собственно, эти показатели, они не говорят о том, что отрасль в каком-то спаде, а говорит о том, что развивается другие и более независимые от конъюнктуры отрасли. И мы видим в том числе это по таким показателям, как обрабатывающая промышленность, которая за 3 года выросла на 23%. В разы выросли такие направления в 3 раза, там, как фармацевтика, как производство компьютеров, IT-технологий. И мы видим, что структуры нашей экономики, если брать отрасли, она на самом деле тоже меняется.
1: Александр Новак также отметил, что доля инвестиций в ВВП России в перспективе вырастет до 28% с текущих 24%. Запад пытается манипулировать деятельностью Международного комитета Красного Креста в политических целях. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече в Москве с главой организации. При этом министр подчеркнул, что Россия ценит ее стремление быть беспристрастной.
4: Разумеется, мы хотим укрепления Международного комитета на тех принципах, которые лежат в основе его деятельности, с самого начала его создания. Прежде всего, независимость, беспристрастность. И мы ценим, что руководство комитета на протяжении долгих десятилетий всегда стремится отстаивать эти принципы. Эта задача обретает в нынешних условиях особое значение, учитывая, что наши западные коллеги, к огромному сожалению, не хотят относиться с уважением к основам, на которых зиждется Международный комитет Красного Креста, и хотят, просто говоря, манипулировать его деятельностью в своих политических корыстных интересах. Эти попытки особенно наглядно проявляются в связи с кризисом на Украине, где западные страны всячески стараются обелить и выгородить киевский режим, который совершает ежедневно, без всякого преувеличения, грубые нарушения и преступления. Грубые нарушения международного гуманитарного права и преступления против человечности.
1: Также, по словам Лаврова, Россия, несмотря ни на что, будет выполнять свои обязательства в сфере международного гуманитарного права. Минпромторг России дорабатывает новую программу льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Первые отборы по ней могут быть проведены в текущие месяцы. Об этом сообщил замглавы министерства Альберт Каримов на форуме «Река». Сейчас, как отметил замминистра, продолжает действовать программа льготного лизинга в рамках распоряжения правительства, которое предполагает строительство 219 гражданских судов на российских верфях. В новой программе льготного лизинга она позволяет, с одной стороны, обеспечить большую гибкость, но при этом она предполагает и некую состязательность, указал Каримов. Родители с 1 июля смогут получить выписки по счетам и вкладам их детей. Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, эта мера позволит родителям отслеживать финансовые операции несовершеннолетних детей и защитить их от кибермошенников, в том числе от тех, кто пытается втянуть подростков в противоправную деятельность. Именно подростки, которым мошенники предлагали предоставить свои счета и карты для обмана людей в обмен на легкий заработок, зачастую становились соучастниками преступления, отметил Володин. При этом, по его словам, необходимо постоянно анализировать правоприменительную практику и, исходя из ситуации, совершенствовать нормы права. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дождь, днем сильные ливни, возможно, с грозой, температура воздуха днем 16-19 градусов. В Москве завтра переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 17-19, днем в столице 29-31 градус.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами чемпион мира джазовой игры «Копенгаген-2008», создатель «Раф Кофе» и автор книги «Баристология» Глеб Неветин. Глеб, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый Спасибо, день. Что пригласили. Добрый день.
1: Наконец-то видим вас, так сказать, вживую, глаза в глаза. Сегодня хотим поговорить об капинге и о том, как он помогает определить вкус кофе. И начнем, естественно, с вопроса дилетантского, что такое капинг.
2: Капинг – это профессиональная процедура оценки качества кофе. По-русски – чашечник, от слова джада. Заваривают в чашке, из специальной чашки. Там есть такие, ну, более-менее стандарты. Хотя в кофейном мире стандартов нет. Нам пытаются навязать индустрии, но там тем не менее. Капинг взялся, откуда он берется, откуда произошел. Когда вам надо купить кофе, вам надо быстро разобраться. И кофе возят в контейнерах. И вот нам нужен, допустим, контейнер кофе. Контейнер кофе сейчас будет стоить, ну, примерно, над которым мы занимаемся, ну, $1300.
3: Угу. Ничего себе. А почему и стандартов чашек нет? Ведь даже и в пенной индустрии есть тюльпаны, есть там всякие...
2: Даже в пенной индустрии меняются стандарты. Но пенная индустрия, она насчитывает, ну, там, тысячелетия, наверное. Как винная или там чайная. Кофе пьют осознанно лет 300. А активное потребление кофе – это 21 век. То есть сейчас. И стандарты постепенно появляются, так как это индустрия, но четких таких рамок жестких нету.
3: Мне кажется, должны итальянцы.
2: Конечно, они пытаются, но итальянцы огромное уважение к их культуре, к их вкладу, но они упустили пальму первенства, скажем так. Вот. И, в общем, когда вам надо купить кофе, это же большой рынок глобальный. И вы вот, ну, если это прям реальная история, вы едете там в условную Боливию, еще куда-то. Вам, во-первых, становится сразу дурно, когда вы, если Боливия, там выше 3000 метров аэропорт, ну, сразу уже так. Вот. И вам надо правильно купить это, как на рынке. Вы идете, вы делаете салат из помидоров, вам надо купить правильные помидоры, здесь то же самое. Перед вами зерно, вот зернышки стоят. Вы возьмете...
1: Глеб принес нам прямо 5 этих самых...
3: Экземпляров
2: у меня полно. Можете аромат оценить вот в одной и в другой?
3: Так,
2: вот,
3: давайте я беру сначала зеленое зерно.
2: Да, вот зеленое. А вы только зеленое. А теперь поменяйтесь.
3: Я чувствую некую кислинку.
2: Так, поменялись.
1: Да, вот здесь кислинка, а там как-то мне...
2: Отличаются.
3: Больше что-то хлебное.
1: Больше понравился, да, вкус поблагороднее.
2: Да, отличаются. Вот. И вам надо понять, вам надо инвестировать вашу большую сумму достаточно, правильно купить надо. Как это сделать? У вас вот такой образец, такого размера. Его можно пожарить и на следующий день попробовать.
1: Почему на следующий день?
2: Если сразу попробовать, то если сразу после обжара, там много углекислого газа, он будет забивать вам вкус. Это не очень правильно. А вам же надо разобраться во вкусе. И поэтому вы жарите, на следующий день пробуете. Крупного помола в чашку насыпаете. Есть такая определенная процедура. И вы ложкой, я принес специальные ложки.
3: Ух ты,
2: кругленькие. И вот такой специальной ложкой.
3: Так, это прям круглая ложка.
2: Вы пробуете.
1: У меня тоже ложка. О, красивая ложка, кстати.
2: Ложка красивая, но вы пробуете жидкость.
3: То есть не надо в рот засовывать зернышко?
2: Нет, я покажу, как это делается.
3: Так.
2: Вот ложка с жидкостью.
3: Так.
2: Тебе просили не приносить жидкости в студию.
1: Воду можно.
2: Так. И вам надо кофе, а это кофе, ну, представьте, распылить во рту.
3: Ага. Как это делается?
2: Чтобы у вас получился такой, как пульверизатор, только в себя.
3: Ух ты! Какой интересный звук.
2: И таким образом вы... Фишка в чем? Вы распыляете звук кофе во рту, у вас получается весь рот задействован в восприятии вкуса. Плюс вы перемешиваете с кислородом, с воздухом. Это как увеличить на стекло, вкус становится ярче. И у вас не так много времени. Когда вы приедете в кофейную страну, вы приезжаете во время, когда покупают кофе, до вас спрашивают, кто был. Ну, условно, были корейцы. А кто будет следующий? Завтра будут китайцы. И вам надо... понять, что вы хотите купить, и не ошибиться. Это сложно. Сложно, но это практика. Мы все вот этим занимаемся все время. У нас, кстати...
3: А это как-то называется?
2: Вот это?
3: Вот этот процесс, когда всасываешь себя с ультразвуком.
2: Это все капинг. Ну, это все так, в целом. Если пробовать просто, как мы пьем кофе, ну, вот так отхлебнуть. Вы тоже чувствуете вкус, но
3: я видел, как
2: не так.
3: Винодел пробовал свой продукт, он так
2: не успел сказать. Все, кто профессионально занимается жидкостями, будь то кофе, будь то чай, будь то вино, будь то пиво, кислород, все будут как-то хлюпать и как-то причмокивать. У всех по-разному. У нас специальные ложки вот такие. Если чайный мир, то там немножко по-другому. Там чай задерживается, могу показать.
3: Нет, не показывали.
2: Нет, показывать.
3: А, да, да. Давайте, да.
2: Показывать. Вот если чай, ну, из чашки.
3: Так, Глеб показывает. А, понятно, нужно как бы опустить немножко рот вниз.
2: Если чай, то очень важно, чтобы Попрыгать. Чай, то, что чувствует десна. Чай, такое движение через десна.
1: А температура чая и кофе, вот мне интересно, вот это так красиво так это сделали. А если кофе горячий, то
2: конечно, я хитренький холодной водой сделал.
1: Да, я так говорю.
2: Но тут все просто. У нас такие, жалко, не принес, надо было взять, чашки для вот этого каппинга, они черного цвета. И вы, они с термоиндикацией. Вы когда наливаете горячую воду, завариваете кофе в них, они светлеют. Это сделано для того, чтобы вы не обожглись. Но представьте, вы приехали там в условную Эфиопию и обожглись, вы профнепригодны сразу. Ну,
3: Подсунуть туда сначала.
2: Я не догадывался об этом. По процедуре через 4 минуты после начала можно пробовать. Но все тихонечко пробуют, чтобы не обжечься. Потому что образцов на столе много. Бывает там 100-200, там много чашек, и надо быстро...
3: А мы были в Ереване на производстве, и там нас просили сплевывать и не глотать.
2: А можно не сплевывать, но вы представьте, вы целый день этим занимаетесь, если вы не сплевываете, то это тяжело, это кофеин, он и так даже сплевывать все равно через слизистую рта попадает. Но все-таки и плюс, если вы проглотили, у вас как бы такое будет. Ну, типа послевкусие.
3: Изжога такая, да?
2: Нет, вкус предыдущий вам будет мешать.
1: Понятно. Вот мне интересно, когда приходишь в какой-нибудь парфюмерный магазин, там дают зернышко кофе, да, для того, чтобы, как-то этот самый. А вы сейчас говорите, 200 там различных чашек с кофе, которые надо попробовать. А как вообще...
3: Красную Москву нюхать, наверное.
1: Как условно освежать свои вкусовые рецепторы и нос, и вкус, потому что мне кажется, что уже после пятого ты уже не различаешь, на что это похоже. Что это там, не знаю, как когда суши ешь, нужно имбирём закусить, что ли?
2: Здесь очень просто, это такой, не знаю я. Для нас это давно не секрет, это запах вашего запястья. Это ваш запах.
3: Без часов, да?
2: Без часов и без парфюма. Это вы, и, соответственно, вы перезагружаетесь, если свое запястье.
1: О, как интересно.
2: Очень просто.
3: В рукав надо засовывать нос или просто запястье? Если длинный рукав.
2: Давайте просто запястье. И запястье коллеги не поможет. Это вы должны быть. И...
3: Обычно в детстве волосами занюхивали. После школы.
2: Слушайте, у нас похожее детство. Не будем развивать эту тему. Попробуйте, если хотите, перед вами образцы кофе. Можете понюхать кофе и потом вернуться. А вот третье, пожалуйста, это дефектное. Это то, что мы не покупаем.
3: Так. Чем пахнет дефектный кофе?
1: Я не могу даже сказать, чем это пахнет, но запах какой-то что он не очень он правильный.
2: Такой, он такой немножко как закрытый, захлопнутый такой, и...
3: Какой-то то ли мел, то ли какой-то шкаф. Что-то
1: пыльный шкаф.
2: У кофе есть лицо. У кофе, как и у человека, есть лицо, и у кофе есть лицо. И вот если возьмете одно зернышко, я могу просить любое зернышко взять.
3: Да. Дефектное?
2: Хотите дефектное, хотите не дефектное.
3: Давайте не дефектное.
2: И вы вот этот разрезик у кофе видите, да, его?
1: Да, всегда знаю.
2: А вы его поворачиваете этим разрезиком вверх, если вы хотите разглядеть кофе.
3: Если спинкой вниз, да?
2: Да, спинкой вниз. Если смотреть на спинку, спинка не такая информативная, как этот разрезик. И если вы посмотрите, у вас один образец кофе с таким беленьким этим разрезиком, улыбкой.
1: У меня желтенький. Да.
2: А у вас желтенький.
3: Да. Но у меня коричневый такой разрезик.
2: Это вы дефектное взяли.
3: А, понятно.
2: А вот давайте о хорошем, о нормальном. Давайте учиться разбираться в помидорах, в нормальных помидорах.
3: Ну, такой желтенький, да.
2: Если посмотрите на обжаренные зернышки у вас и повернете зернышки, у одного будет беленькая вот эта улыбочка, светленькая, а у другого не светленькая.
3: Черненькая, да?
2: Да, темненькая, правильно?
3: Да. Есть.
2: Вот то, что светленькая улыбочка, это говорит о том, что был контакт с водой. И в зеленом зерне ее не так видно, потому что, ну, на контрасте, но она там светлая. И
3: то есть контейнер подмочили на палубе?
2: Нет, это вид обработки. Это вид обработки, и вы как специалист, вы можете по виду зерна понять, а как его обрабатывали. По запаху и по виду. Ну, тот мир, в котором мы вращаемся и покупаем, ну, так не принято обманывать. Но, в принципе, как и на рынке, могут что-то подмешать там, ну, и так далее.
1: В хороший, дефектный вам подсыпят чуть-чуть.
3: А почему дефектные вот это?
2: Дефектные
3: вот,
2: сейчас я найду.
3: Что с ним случилось? Его подмочили при транспортировке на палубе?
2: Здесь есть зернышки, вот это, например, оно испортит вашу чашку.
3: Мыши погрызли? Что это?
2: Да-да. Есть дефекты, они разные. Бывают, это как... Как на рынке, на любом, если мы сейчас с вами пойдем на ближайший рынок и будем там, не знаю, условно, клубнику покупать. Есть клубника, ягодка к ягодке, а есть бац с бачком. Это светленькое, или там еще, ну, понимаете, да? На, если говорить о клубнике, тут все ясно. А у кофе то же самое. Кофе – ягодка. И ягодку тоже может кто-то укусить. Ягодка при обработке может где-то закатиться там в уголочек и потом попасть в следующую партию. Она уже будет не та. Ну и так далее.
1: То есть, получается, по одной ягодке же никто не выбирает.
3: То есть это половина стороны, ягодки, да, вот мы сейчас это, держим в руках. То есть, если
2: да,
3: мы
2: внутри ягодки, да, совершенно верно.
3: Соединим это, два зерна, будет ягодка, да, одна.
2: Это,
3: да?
2: Да, это две косточки. Есть косточки, ягодки, где одна. Я такую, может, найду.
3: Кофе всю жизнь ищут свою половинку, да, говорят?
2: Ну, в общем-то, да, но это знаете, как в моем детстве мы искали сирень, где пять цветочков, да, и загадывали желание. Примерно 10% ягод на кофейном дереве, там находится одна косточка. И это называется пибери, она такая кругленькая. Вот я могу покопаться, найти, если хотите.
1: Можно делать кофе только из таких косточек? Он будет супер дорогой?
2: Он будет супер дорогой, но на вкус особо не влияет. Вот это вот, посмотрите, это самое, это ужас, это страх. Давайте.
3: Почему?
2: Я вас испугаю. Да, сейчас вы сами увидите.
1: Но за то, какой пиар отличный, это как у кофе Лювак, да?
3: Это какой-то кариес на зерне, да?
2: Совершенно правильно.
3: Что это?
2: Я думаю, что это насекомое, и видите, там почернело.

0: подходите к этому продавцу, ну и так далее. Плюс есть, ну, какая-то история отношений и так далее. Мы покупаем кофе у семей. Это прям реально вот, ну, там, Боливия, семья Родригес. Мы приезжаем к семье Родригес. Папа, там, дочка, там, ну и так далее. Такие выстроенные отношения.
1: Ну, иногда бывает, что да, и как-то это решается.
0: Иногда бывает. У нас, вот, например, была это Боливия, Родригесы, и все хорошо было, когда мы съездили, купили, кофе доезжает, что-то не то, причем сильно не то. Оказалось, что у них урожай чуть-чуть покусали, и когда мы пробовали, вот эти укусы, они были, ну, безобидные. Пока кофе доехал, в этих укусах, вот, вот то, что там я вам сейчас показал.
1: Развитие произошло.
0: Развитие произошло. Нам пришлось руками их выбирать, мы выбирали сами.
1: Ничего себе. А можно отрезать, что Родригесы не потеряли доверие?
0: Родригесы не потеряли доверие, потому что мы с ними связались, они разобрались в причине, сказали, сказали простите, сделали дисконт на следующую покупку и поблагодарили нас, что мы заметили, и там контроль там, и так далее они улучшили. Нет,
1: грамотно. А ну, как вам пришлось половинить зерно, да,
0: нет,
1: убирать?
0: Нет, мы руками выбирали.
1: А, руками просто, как гречку в детстве.
0: Как гречку в детстве, совершенно правильно. Как гречку в детстве, вообще, если хорошее производство, мы тоже на это смотрим, есть так называемый колорсортеры по цвету, выбирают, и это очень дорогое оборудование, такие, ну, сотни тысяч долларов стоит. Если у производителя кофе стоит колосортер, это говорит о том, что и продукт будет хороший, и там, ну, стараются люди.
2: Так, давайте мы сейчас в ближайшие там, несколько минут кофе понюхаем и посмотрим.
1: Кофе-брейк у нас.
2: Да, кофе-брейк у нас. С нами сегодня чемпион мира джезвы Ибер Копенгаген 2008, создатель Раф Кофе, автор книги «Бариста Лоди», Глеб Невекин. И мы сегодня говорим о Каппинге, о том, как он помогает определить вкус кофе. Вернемся после выпуска новостей.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: в Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские воздушно-космические силы ударами ФАП и ракетами Х-38 поразили пункты дислокации пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры поражения объектов противника. Отмечается, что по пункту управления БПЛА 117-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенного пункта Райская в ДНР был нанесен удар с помощью 4 бомб ФАП-500 с модулями планирования и коррекции. Ракета Х-38 поразила пункт временной дислокации подразделения 22-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенного пункта Уды в Харьковской области. Кроме того, еще двумя ФА-500 был нанесен удар по пункту управления беспилотниками Национальной гвардии Украины в районе Краснополя в Сумской области. Российский рынок обеспечен топливом. Перебои случаются из-за проблем с логистикой, но они быстро устраняются, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ВИНГ держит цены на своих АЗС, таргетирует их по инфляции. Он также отметил, что влияние топливного рынка на общий рост цен будет минимальным. Мы войдем в прогнозные показатели, об этом заявил Новак. Масштаб создания банками резервов не свидетельствует о переохлаждении экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарной сессии финансового конгресса Банк России. По ее словам, каждый четвертый рубль выдается российским компаниям по нерыночным ставкам. Объем льготных нерыночных кредитов в экономике 19 триллионов корпораций. Это большая сумма. Эффективность и производительность труда – основной сдерживающий фактор роста российской экономики, пояснила Набиуллина. Так, около половины предприятий в России говорят о нехватке рабочей силы. Компании видят спрос, готовы расширять производство, но им не хватает нужных специалистов. При этом государство помогает корпорациям льготами и субсидиями в трудные минуты, подчеркнула глава регулятора. Партия «Новые люди» утвердила на съезде федеральный список кандидатов на выборы в Государственную Думу. Его возглавит лидер партии Алексей Нечаев и замруководителю фракции Сардана Авксентьева. Выступая на съезде, Алексей Нечаев подчеркнул важность проведения политики, ориентированной на человека, его нужды и проблемы.
2: Нам нужна живая политика, которая чувствует и время, и человека, и работает для людей. Потому что я уверен, что люди – это главная ценность нового времени. Сильные, умные, собранные, организованные и взрослые. Взрослый – это не возраст, взрослый – это состояние. Именно такие люди определяют успех страны. Эволюция – это другая философия, когда государство для людей, а не люди для государства. Эволюция – это когда мы переходим от политики страха к политике доверия. Эволюция – это сбережение народа. А, как вы хорошо знаете, президент России Владимир Путин называл сбережение народа высшим национальным приоритетом.
0: Выбор депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В ходе этой же кампании планируется заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей разного уровня. Прямые выборы высших должностных лиц запланированы в 8 регионах России. В 3 субъектах глав выберут законодательные органы, сообщала ранее глава ЦИК Элла Памфилова. Пассажиры московского метрополитена, МЦД и столичных вокзалов могут бесплатно получить воду из-за установившейся в столице жаркой погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, до вечера 2 июля в Москве и Подмосковье будет сильная жара, температура воздуха может подниматься до плюс 31 градуса. Причиной жары стало влияние субтропического гребня, принесшего экстремальные температуры в Европу. В конце рабочей недели жара должна пойти на спад. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, днем сильные ливни, возможно, с грозой, днем 16-19 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха предстоящую ночью 17-19, днем в городе 29-31 градус.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Баскетбольный «Уникс» объявил о назначении Милана Кракаша на пост главного тренера. Хорватский специалист сменил на этом посту Владимира Перасовича, подписав контракт на сезон 26-27 с возможностью продления. В течение последних 5 лет Кракаш работал первым ассистентом экс-наставника казанцев. Бывший защитник «Уникса» Дмитрий Кулагин стал игроком «Зенита». 34-летний игрок заключил соглашение на 3 года. Нападающий Иван Морозов покинул московский хоккейный «Спартак». С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с нападающим Иваном Морозовым по инициативе игрока, так как он намерен попытаться закрепиться в Национальной хоккейной лиге. Клуб сохранит права на 26-летнего форварда в Континентальной хоккейной лиге на 5 лет до 2031 года, сообщила пресс-служба красно-белых. В мае клуб продлил контракт с игроком на 1 сезон. «Спартак» выменил права на Морозова у петербургского «СКА» летом 2021 года, когда хоккеист играл в Северной Америке. Он был выбран «Вегасом» на драфте НХЛ в 2018 году, провел за фарм-клуб «Вегаса» в американской хоккейной лиге 59 матчей и набрал 17 очков. За красно-белых Морозов выступал с 2023 года. В минувшем сезоне провел 49 матчей и набрал 33 очка. 22 июня в «Спартак» в результате обмена с московским «Динамо» перешел канадский нападающий Максим Комтуа. 2 года назад в матче Кубка мэра Москвы Комтуа и Морозов подрались, после чего в нескольких встречах чемпионата не обменивались рукопожатиями. В сентябре прошлого года в допинг-пробе Морозова выявили запрещенное вещество. Игрок признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре «Русада» сократила срок дисквалификации Морозова с 4 лет до 1 месяца.
1: «Локомотив» подписал контракт с нападающим Джованни Фьори. Срок соглашения рассчитан на 2 сезона. Канадский форвард перешел в ярославский клуб из «Авангарда». Сегодня, 1 июля, вступил в силу приказ Министерства спорта о новом лимите на легионеров российской премьер-лиги. С начала сезона 26-27 клубы высшего дивизиона смогут носить заявку не более 12 иностранных футболистов, а на поле одновременно смогут выходить не более 7. Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с бразильским защитником Игорем Ногейрой. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на 2 года. С 24 года бразильец выступал за азербайджанский «Сабах», с которым стал чемпионом страны и 2 раза завоевал Кубок Азербайджана. Всего же он принял участие в 62 матчах и забил 4 мяча. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Мы

0: что периодически, Глеб, о вас вспоминаю каждый раз, спасибо, когда захожу в кофейне. Да. Мы говорим о каппинге сегодня, ну, не только о нем, конечно, и выяснили, что это способ для того, чтобы, ну, когда человек покупает большую партию кофе, понять, хороший это кофе или нехороший это кофе. Выяснили, как это проходит, что есть специальные чашки. А есть какие-то, может быть, я не знаю, этапы проведения каппинга? Ну, то есть, вы сказали, пожарили кофе, на следующий день, значит, попробовали его.
1: А там, как пробовать кофе? Вот он в чашке.
0: Один раз вот так вот сделали, попробовали, и все.
2: Не совсем так.
1: Мы его слушаем, мы его как...
2: Мы слушаем сначала кофе, который вчера пожарен, его намал, вот крупный помол в этой чашке стоит, и вы проходите и оцениваете ароматику намолотого зерна, не залитое. Потом заливают водой, причем очень важно, чтобы вода была правильной и правильной температуры. Это отдельная история. Мы воду всегда проверяем, мы возим с собой приборы для проверки воды.
1: Потому pH, что там вот это вот все.
2: pH, да? ТДС, да. А потом заливают намолотый кофе горячей водой. Вода примерно, вот мы сейчас говорили, не в студии, там 94-96 максимум. Заливают горячей водой, таким образом кофе заваривается, образуется такая корочка из кофейных частиц намокших, и мы проходим еще раз, уже оцениваем эту корочку, то есть сухой корочку. Когда прошло время, 4 минуты, мы вот эта ложка, которую я вам показывал,
0: да, круглая, красивая,
2: да, и мы вот таким склоняемся носом к чашке и вот таким движением 3 раза ломаем эту корочку, и частица,
0: движение,
2: частица опускается вниз, и вот когда мы сламываем, прям идет ароматика очень сильно. То есть сухой, залитый корочкой, и вот еще один раз. Это оценки аромата. И у вас постепенно такой, как портрет создается продукта.
1: Из дегустаторов никто не несет на себе парфюм. Да, это запрещено.
2: Это запрещено, но я могу сказать, это очень просто. Допустим, если кто-то рядом от кого-то, ну, какой-то парфюм, это дико мешает, это очень сложно. Вот, это все понимают, это, ну, это просто достаточно.
1: Причем, ну, знаете, какой-нибудь журналист в пресс-тур приехал, например, да, не
2: бывает,
1: знает.
2: Да. Особенно, знаете, кто-то пошел руки помыть, мыло очень сильно пахнет, или там крем какой-то, и потом все просят, там, слушай, ну, иди там, перемывай.
1: Передай материал в редакцию.
2: Да, и потом мы вот остатки кофе, такую пеночку убираем уже двумя ложками и дожидаемся, пока будет комфортная температура. И начинаем пробовать с тем самым.
1: 4 минуты, да, примерно надо.
2: 4 минуты это мы вот ломаем и убираем. А примерно где-то там 7 минут уже можно пробовать, когда нормальная температура, комфортная. Мы с вами так устроены, что пороговая температура для нас где-то 65 градусов. Если выше, нам очень горячо, мы особо ничего не чувствуем. Да. Знаете, некоторые пьют чай, кипяток такой, находят в этом особый какой-то кайф такой. Вот. Но вкус ароматики ее нет. И мы несколько раз проходим по чашкам, ну, где-то через полминуты, через минуту на остывании пробуем. И бывает так, что вас впечатлил аромат сухого зерна, вот этой вот корочки, вы думаете, красотища какая. Начинаете пробовать, вообще пусто все.
1: А ничего. Это какая-то барокамера, там определенное давление, температура, это же тоже влияет.
2: Это лаборатории, как правило, высокие столы, чтобы вы не наклонялись к чашкам. Высокие столы достаточно, да и все. Лучше всего дневной свет, или сейчас можно в красном свете пробовать. В красном свете у вас другое восприятие.
1: Как фотолаборатория,
2: да? Да-да. Мне лично в красном свете тяжело. Вот, и как мы говорили уже, мы всегда пробуем вслепую, мы не знаем, что мы пробуем. Ну, понятно, что мы приехали в Боливию, мы понимаем, что это Боливия. Мы понимаем, что по виду зерна могут поставить зеленое зерно, мы можем понять, ну, примерно сорт, но мы не знаем цену, мы не знаем размер лота, чтобы на нас это не влияло.
1: А на высоте 3000 метров, да, это происходит? То есть 94 градуса, мы ждем, что закипит вода дольше, чем
2: поверхности в Боливии
1: моря.
2: Просто я упомянул там, это Ла-Пас, аэродром. На самом деле мы пробуем, кофе не растет на такой высоте. Арабика, она растет там 1,5 и 2 с небольшим. То есть мы в районе где-то 2000 пробуем.
0: А нет ли искажения вот вкусовых и ароматических свойств, когда ты находишься, ну, не на нуле, на уровне моря, грубо говоря, а находишься все-таки высоко.
1: Это как курортный роман. На море классно, а приходишь домой, что это было?
2: Как же с вами сложно. Да, это как курортный роман. Нет, безусловно, вы там, ну, во-первых, перелет. Вам тяжело, часовая разница, высота, там, другая культура. Одно дело вы пробуете в Боливии, или другое дело на Гавайях. Ну, разница же есть.
0: А потом привезли в Москву, а здесь совсем другой вкус.
2: Мы понимаем, что мы, когда мы привезем в Москву, будем пробовать в своих условиях, на своих.

0: воде он будет другой. Но нам важно что? Нам важно понять, есть дефект или нет, и важно понять потенциал. Мы потом уже разберемся. Если есть хороший потенциал у зерна, мы поймем. Мы поймем, что с ним дальше делать. Мы можем его использовать для, как компонент эспрессо, мы можем в чистом виде заваривать, ну, по-разному.
1: Ладно, то есть кофе главное... покупается для разных целей, да, то есть один кофе мы не будем использовать для эспрессо и, не знаю, для капучино, еще для чего-то там.
2: Ристретто.
1: Ристретто.
0: Ну, и... если мы используем для эспрессо, то мы знаем, что будем мешать с молоком. Uh-huh. Кофе для молока – это немножко другой.
1: То есть мы он понимаем, должен быть как-то другую ароматику, другие.
0: Он немножко, да, немножко отличаться должен. Вот тот модный, который у вас анаэробный, который он у вас остался. Вот если вы будете его использовать с молоком, то молоко подчеркивает все оттенки в аромате. И вот то, что такие там, не знаю, как правильно сказать, винные, компотистые такие нотки, они могут не очень хорошо показать себя. Но мы это знаем. Плюс, конечно, цена. Можно купить очень дорогой кофе. Вот мы сейчас с вами говорили, сейчас есть аукционы кофейные, и там лоты могут стоить несколько сотен за килограмм. Сотен. Ну, понятно, что там топовые лоты, они там по 2-3 тысячи сейчас за килограмм стоят. Такой кофе, конечно, никто
1: не
0: рублей.
1: Будет.
0: И не рублей. Да. И такой кофе, конечно, никто не будет использовать в эспрессо, как там.
2: Но если случилось так, что что-то пошло не туда, можно как-то исправить с помощью маркетолога, например, да, придумать какой-то новый сорт кофе?
0: Что-то не туда, это про что? Не то привез?
2: Например, да, кофе с дефектом. Что-то нужно вот придумать, может быть, какой-то сезон напиток, да, может быть, на минералке сделать.
0: Но это уже, знаете, это так, ну, если у вас, как, знаете, как на юге вот курортный роман,
2: да,
0: и кто-то активно в свою курицу очень много чеснока сыпет, и думаешь, что так человек чеснок любит, а просто ему что-то хочет там завуалировать. Но мы таким не занимаемся, мы стараемся правильно купить кофе. У нас в компании есть несколько специалистов, есть такая профессия, называется green buyer. Вот у нас в нашей...
2: зеленое зерно покупает, да?
0: Да-да-да. Да. А, этому учатся. Это, во-первых, это большое обучение. Я имею в виду обучение, это опыт большой. Вот тоже мы сейчас говорили, не в студии. У нас же много вообще в России чемпионов мира, не только там я. Вот. И есть у нас чемпион мира по кап-тестингу. Это такой чемпионат дегустаторов. Очень интересное мероприятие. Вот.
2: То есть, как оно устроено?
0: Оно устроено легко, это очень просто. Мне любые соревнования, мне очень не нравится тема судейства. Я сам там один из первых судей. И судейство всегда, особенно вкуса, оно понятно, оно субъективное.
1: Ну, разумеется.
0: Вот. А мне чем-то фигурное катание напоминает. А кап-тестинг – самое такое чистое мероприятие. У вас стол, на столе 8 квадратов. В каждом квадрате стоит 3 чашки с кофе. И вы знаете, что в каждом квадратике 2 чашки одинаковые, а третья, она отличается. И вам надо по вкусу, не трогать чашку, определить, какая чашка лишняя, и выставить ее за квадрат.
2: Это невозможно. Не попробовав?
0: Нет, мы пробуем. Попробуй, да? Вот этими ложками мы пробуем.
2: Да. Понятно.
0: Мы пробуем. А на чашечках внизу наклейка. Условно, 2 зеленых, 1 красная. И потом, вы, когда прошло время, вы поднимаете чашку, которую вы выставили. Они все должны быть
2: красного
0: цвета. А зелененькие у вас остались. И у вас есть 8 квадратиков. Вам надо выставить. И побеждает кто? Побеждает, кто верно выставил. И время. На мировых чемпионатах это 1 минута и 8 из 8.
2: Ничего себе. Да. За минуту.
0: Но это люди, знаете, как мне напоминает кубик Рубика, как собирают. Если вы видели на чемпионатах мира. Все. Это такие же люди.
2: Они после каждого квадрата нюхают себе запястье?
0: У всех разная техника. Но, как правило, если посмотреть на чемпионов мира, это те, кто каждый день в лаборатории капит, пробуют кофе. Они живут в этом мире.
1: Тренируются, как спортсмены каждый день.
0: Совершенно правильно. Это, знаете, когда ты там слышишь, там дирижер такой-то делает замечание в огромном оркестре, там четвертой скрипки. Думаешь, вообще не может быть. Но он все время этим занимается. Он чувствует и живет, и слышит это все. Здесь то же самое.
2: У них на носу прищепка у этих людей, наверное, да? Они не могут нюхать.
0: Там по-разному. Вообще, если про это говорить, про наше с вами восприятие, не знаю, стоит об этом, стоит их говорить,
2: давайте,
0: про восприятие?
2: Конечно, да.
0: Все по-разному. Вот мне больше нравится синестезия, когда мы воспринимаем одни чувства через другие. Когда у вкуса есть цвет,
2: да.
0: Когда у аромата есть звук. То есть мне так легче.
2: Веселый красный цвет.
0: Совершенно правильно, да. Кому-то кто-то смотрит, пальцем крутит и говорит, ты чего? Но мне так понятнее.
2: Да.
0: Делиться это не с кем. Мне как бы я не могу объяснить свои эти чувства, но мне самому так понятнее.
1: То есть, получается, для того, чтобы хороший кофе купить, нужно еще и специалистов хороших нанять. Потому что если специалист не очень хорош, он там нанюхает, потом привезете тонну и не пойми чего.
0: Это в любой профессии, я думаю, у вас так же. У вас должен быть специалист, и вот где там пульт у вас, и вы должны быть специалистом. Это в любой профессии так.
2: Как проходит собес у таких специалистов? Как понять, что он профессионал, что он нюхает правильно?
0: Ну вот в нашем случае у нас вот наш специалист, наш гринбайер Дарья, она сертифицированный международный судья. То есть человек ездит судить на мировые чемпионаты и пробует кофе чемпионов мира.
2: То есть она признана сообществом профессиональным?
0: Но это же не просто так. И вот Даша, если про нее, она начинала как бариста, постепенно пришла вот к этому, к судейству, ну и дальше. То есть все специалисты, у всех за плечами огромное количество каппингов, путешествий, стран, насмотренность.
1: То есть как это вертикальная карьера сейчас. Как
2: ну да, но это надо с детства заниматься, да, мы не можем просто так взять и стать.
0: Ну можно с детства заниматься, у меня так получилось, у меня там 4 сыновей, вот они тоже кофе занимаются.
1: Династия. Они с детства. У них выбора не было.
0: Нет, это их выбор, я их не подталкивал, но они как бы росли в этом, поэтому, наверное.
1: Хорошо, давайте сделаем небольшую паузу, буквально на пару минут, на рекламу, и вернемся к нашему разговору. Мы говорим сегодня о каппинге кофе, то есть о том, как пробуют кофе профессионалы, прежде чем его приобрести, для того, чтобы потом мы уже в кофейнях с вами покупали и пили настоящие вкусные напитки. Сегодня в студии «Маяка» чемпион мира Джезве Ибрик Копенгаген 2008, создатель RAV Coffee, автор книги «Баристология» Глеб Невейкин. Вернемся и продолжим.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Более 1500 вологжан получили пенсионные накопления разовой выплатой с начала года. С начала 2026 года средний размер такой разовой выплаты в регионе составил 84 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Получить средства могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины с 60. Обратиться за накоплениями можно и раньше наступления этого возраста, если гражданин оформил досрочный выход на пенсию. Для назначения выплаты необходимо подать заявление через портал госуслуг в любую клиентскую службу регионального отделения Социального фонда России или через МФЦ. В Вологодской области работают уже более 30 фудтраков, оформленных в едином дизайн-коде. В меню фудтраков вошли позиции, приготовленные только из вологодских продуктов. Всего в Вологодской области работают более 30 мобильных точек питания. Географически они расположились в туристических локациях Вологда, Череповца, Великого Устюга, Кириллова, Ферапонтова, Бабаева, Устюжной Чагоды, Тарнаги, Липиного Бора, Вытегры и Устья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Появление мобильных пунктов питания в городах и поселках – часть большой работы по развитию сферы гостеприимства и туризма. В Вологде убрали светофор на перекрестке улиц Ленина и Лермонтова. Светофорный объект был установлен во временном исполнении в прошлом году из-за увеличения транспортного потока в связи с ремонтом улицы Мира. Демонтаж светофора понадобился из-за продолжающегося ремонта площади Революции. Как сообщают в департаменте строительства, благоустройства и содержания территории администрации Вологды, технически оставить светофор помешает перенос забора, которым отгорожена территория вокруг площади Революции. Там продолжаются ремонтные работы. В Вологде фасад здания бывшего завода «Луч» полностью обновлен. Здание находилось в заброшенном виде не одно десятилетие. Сейчас все 5 пролетов приведены в порядок. Смонтирован навесной фасад, а реклама, не соответствующая требованиям благоустройства, демонтирована. Работы стартовали в октябре прошлого года и возобновились 1 апреля. Задержка была связана с поставкой специальной хладостойкой краски на полимерной основе, которую изготавливали на заказ в Ярославле. Обновление фасада – это часть подготовки к 880-летнему юбилею областного центра. – 3 июля заканчивается прием документов на губернаторские стипендии для юных спортсменов. Ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей для 20 лучших молодых спортсменов региона введены по поручению губернатора Вологодской области. На получение стипендий могут рассчитывать спортсмены в возрасте от 14 до 21 года, проходящие спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях области. Обязательным условием является наличие высоких спортивных достижений по итогам года, статус победителя или призера официальных соревнований регионального, межрегионального, всероссийского или международного уровня. Аэропорт Вологды 8 июля приглашает отметить День семьи, любви и верности. В программе выступление сразу нескольких ярких коллективов. Песенно-хореографическую традицию Вологодской области представит фольклорный ансамбль «Виноградие», вокальный фолк-дуэт «Не разлей вода», вокально-хоровой ансамбль «Истоки» Вологодской епархии. Проведение культурных событий в аэропорту уже становится доброй традицией. Необычная локация придает празднику особый колорит, а неожиданное сочетание современного пространства и старинных обычаев привлекает как горожан, так и гостей города.
3: Новости спорта.
4: Чемпионат Вологодской области по баскетболу 3-3 среди мужских и женских команд состоялся в Вологде. По результатам соревнований среди мужчин на первом месте команда «Закат», на втором «Олд Булдогс», на третьем «Восход». Среди женщин на первом месте «Найк», серебро у легенды «Черкеса», бронза у команды «Шекснинские». Вологодские росгвардейцы стали призерами чемпионата по многоборью среди кинологов. В Вологде состоялся чемпионат территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти по служебно-прикладному виду спорта многоборья кинологов. Участие в соревнованиях приняли представители различных силовых структур Вологодской области. Так, управление Росгвардии по региону представили специалисты кинологического подразделения и ОМОН «Вымпел». Сотрудница кинологического подразделения управления Росгвардии по Вологодской области со своей служебной собакой показали высокие результаты по всем упражнениям дисциплины по поиску и обнаружению взрывчатых веществ и стали серебряным призером чемпионата в личном первенстве.
3: Погода на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер северный 5-6 метров в секунду, температура плюс 24 градуса, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, будет понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
5: Мясо колбаса «Шекснинские 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса «Шекснинские 6». Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль 2 населенных пункта: Копань в Запорожской области и Украинская в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. В Красном Лимане идет уничтожение ВСУ в северо-западной части города. За сутки взяты под контроль еще 47 зданий. Также нанесен авиаудар по украинским подразделениям, пытавшимся восстановить переправу через Северский Донец в районе Маяков. Российские штурмовые подразделения проводят зачистку юго-западной части Константиновки. По данным Минобороны, на северных окраинах города отражены 3 атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады противника при поддержке танков. Уничтожено до 15 военнослужащих и 2 танка Т-72. Министерство также сообщает, что вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру, используемому ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными участниками Совета Безопасности России обсудил вопросы социально-экономического развития Калининградской области.
3: В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, вопросов социальной политики. И первая выступающая у нас Татьяна Алексеевна Голикова.
1: Предыдущее совещание глава государства собирал в четверг, 25 июня. Тогда Путин обсудил с участниками встречи обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также развитие отношений с ближайшими соседями. Вертикально интегрированные нефтяные компании продолжают удерживать цены на своих автозаправочных станциях в пределах инфляции, но из-за перебоев с поставками топлива наблюдается разрыв с ценами на независимых АЗС, признал вице-премьер Александр Новак. Однако, как отметил он, по мере наполнения рынка топливом ситуация должна выровняться. По словам Новака, внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных автозаправочных станциях. Они быстро устраняются. Мы в ежедневном режиме вместе с нашими нефтяными компаниями решаем те проблемы, которые иногда возникают, подчеркнул Новак. Динамика создания банками резервов не свидетельствует о переохлаждении экономики России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе Банка России. Она также рассказала, что доля кредитов крупным госкомпаниям за 3 года выросла на 15%. Однако, по ее словам, важно стимулировать направление финансовых ресурсов в сектора, где высокая и растущая производительность.
4: Доля кредитов государственным крупным компаниям выросла с 20% до 35%. Понятно, банки идут туда, потому что рисков меньше, если стоит государство. То есть это показывает то, что вопрос, наверное, и не столько даже в доступности кредитных средств есть, но куда это направляется. И, то есть, мне кажется, здесь очень важно по всей цепочке стимулировать именно направление финансовых ресурсов в сектора, не обязательно которые называются там технологический суверенитет, а в сектора, где высокая производительность и где растущая производительность. И это наши, конечно, совместные скоординированные действия с правительством, которые определяют меры структурной политики. И хотелось бы, чтобы они были направлены прежде всего на поддержку производительности.
1: Прихлаждение экономики не является научным термином, и пользоваться им надо аккуратно. При этом присущих ему признаков российской экономики сейчас не наблюдается, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее она рассказала, что каждый четвертый рубль выдается российским компаниям по нерыночным ставкам. Объем льготных нерыночных кредитов в экономике – 19 триллионов корпорациям. Это большая сумма, отметила глава регулятора. Президент США Дональд Трамп не подтвердил журналистам намерение возобновить операцию против Ирана, выразив мнение о том, что дела у Вашингтона с Тегераном идут хорошо. При этом он вновь подтвердил, что и у Ирана не должно быть ядерного оружия. Трамп также заявил, что процесс денуклеаризации Ирана идет успешно. Он отметил, что недавние переговоры в Катаре по иранской тематике прошли очень хорошо. Биржевые цены на природный газ в Европе растут из-за неопределенности с поставками сжиженного природного газа с Ближнего Востока и аномальной жары, которая увеличивает спрос на электроэнергию для охлаждения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на участников и экспортеров отрасли. В ходе утренних торгов среды стоимость августовских фьючерсов на газ росла почти на 1% до $516 за 1000 кубометров. По информации итальянской энергетической компании Edison, катарская государственная энергокомпания Qatar Energy продлила режим форс-мажора в части поставок СПГ. Теперь под действие этого режима подпадает 21 партия СПГ с периодом поставки с апреля по начало сентября. В начале марта Qatar Energy заявила о прекращении производства СПГ на всех своих объектах в связи с атаками беспилотников Ирана. Голосовой спам и массовые обзвоны серьезно подорвали доверие людей к телефонным звонкам. Чтобы вернуть им легитимность, Мегафон первым предложил абонентам указывать свое имя при входящих вызовах. Для этого оператор разработал услугу подписи номера. Вместо цифр на экране собеседника высвечивается ФИО звонящего, что особенно актуально для самозанятых, курьеров, специалистов выездного сервиса, использующих личные номера для работы, а также для тех, кто недавно сменил сим-карту. По словам представителей Мегафона, подпись номера – шаг к новой телеком-культуре, где у каждого звонка есть имя. Ну и подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, временами дожди, днем сильные ливни, возможно, с грозой и до 19 тепла. В Москве переменная облачность, без осадков, предстоящую ночь в городе 17-19, днем в столице 29-31 градус. Сейчас в Москве плюс 29.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами невролог, нейропсихолог, специалист по расстройствам развития и поведения детей Елена Жилинская. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день. Сегодня хотим поговорить о том, как поддержать развитие речи, нервной системы у ребенка. И, в частности, про витамины, которые необходимы для поддержания. Вообще, если говорить про развитие речи у ребенка и нервной системы, то как мы вообще поймем, что все хорошо и правильно развивается?
3: Ну, если ребенок активен, любознателен, любопытен, хорошо спит, в принципе, все ест, нету какой-то избирательности питания, прибавляет весе в росте, то мы можем предполагать, что, скорее всего, это здоровый ребенок, у которого нету никаких дефицитов.
2: А витамин С нам нужен, да, чтобы ребенок всегда получал мандаринки давать, апельсинки, и тогда у ребенка все станет автоматически хорошо.
3: Было бы просто, если все обходилось одной мандаринкой, к сожалению, это не так. Действительно, есть большой комплекс витаминов, которые необходимы для того, чтобы наша нервная система, наш мозг функционировал правильно. Поэтому мандаринки, конечно, недостаточно. Есть база. Даже вот я как невролог, ко мне обращаются, если родители, и мы видим задержку в развитии речи у ребенка, если это темповая задержка, изолированная, без каких-то сопутствующих симптомов, то я всегда направляю детей на сдачу базовых анализов, чтобы определить, есть ли вообще у него какие-то дефициты.
1: Угу. Ну, вообще, наверное, нужно ведь готовиться еще до того, как ребенок появился. Может быть, маме, когда она еще беременна, нужно как-то правильно питаться и получать витамины, чтобы ребенок родился уже здоровый, такой витаминизированный весь получился.
3: Да, абсолютно верно. Действительно, это так. И сейчас очень много осознанных мам, которые заранее планируют свою беременность, готовятся к этому. И действительно, есть исследования, которые говорят о том, что чтобы беременность протекала как надо, и чтобы ребенок и мама были здоровы, необходимо обязательно проверить дефициты железа, то есть анемия, если у мамы это больше такой плохой прогноз, и прием фолиевой кислоты даже за 3 месяца, вот так вот, до наступления беременности, то есть профилактические дозы фолиевой кислоты, они предусмотрены в протоколах ведения беременности. И любые комплексные витамины, они обязательно будут включать и железо, и фолиевую кислоту обязательно. Фолиевая кислота играет огромную роль в развитии плода, то есть ее недостаток будет критично сказываться на здоровье. Есть много, ну, немного такая серьезная врожденная патология спинобифида, и уже доказано то, что вот как раз это бывает на фоне дефицита фолиевой кислоты, витамина В9.
2: Поэтому переизбыток может качнуть в другую сторону маятник? Переизбыток, наверное, тоже много, плохо, да?
3: Конечно, конечно. Вот тоже хочется сказать, донести главную мысль. Да, родители, вот, у которых дети, которые планируют беременность, дефицит, он иногда может быть опасен даже больше, чем недостаток витаминов. Поэтому лучше изначально сдать анализы, посмотреть, выявить эти дефициты и уже начинать какое-то лечение или профилактику. Потому что если человек бездумно начинает принимать препараты, особенно если мы сейчас не говорим про питание, а именно про аптечные препараты, то это может даже навредить.
1: Ну, то есть будущей маме нужно сначала сдать анализы, сходить к врачу, понять, где у нее дефициты, где у нее наоборот, да, и из этого доктор потом выпишет какие-то правильные рецепты. Правильно я понимаю?
3: Да, да, все верно, так и есть.
2: Но как мы поймем, что у ребенка есть проблемы, когда он еще не заговорил? Мы можем как-то вот профилактику какую-то провести младенцу, чтобы если уж заговорил, то уж точно заговорил, не остановишь.
3: Да, да, хороший вопрос. Действительно, он интересует многих родителей, мамочек. И сейчас в современном мире очень сложно встретить ребенка с выраженными дефицитами. Сейчас в доступе много продуктов, мы не голодаем, поэтому сказать, что у ребенка дефицит, ну, это крайне-крайне редко бывает. Это либо ребенок с выраженной пищевой избирательностью, когда он не ест какие-то продукты, либо непереносимостью, либо эти продукты у него не усваиваются. Вот. ну, всегда обращаем на физическое развитие ребенка, то есть он должен прибавлять весе в росте, должен, смотрим на нормы развития, соответствует ли нормам развития или нет, и тогда уже проверяем, отправляем его на сдачу крови. Чаще всего это гормоны щитовидной железы, ферритин, общий белок, В12.
1: Ну, а вообще с какого возраста надо начинать вот ребенка поддерживать, может быть, профилактически? Мы еще не знаем, будет ли у него хорошее, правильное развитие речи, нормативное или нет. Вот он родился, он еще маленький. Что, начнем витамины у него сразу пихать или что делать? Угу.
3: Да, витамины, жирную рыбу, шпинат.
1: Это
3: так не работает. Значит, ребеночек родился, конечно, он получил какую-то базу от своей мамочки. Далее мы смотрим, конечно, он, ну, если он не голодает, а находится на грудном вскармливании первые 6 месяцев, все основные нутриенты он будет получать через грудное молоко. Либо если это ребенок на искусственном вскармливании, соответственно, сейчас есть современные смеси, где он также получает все эти питательные вещества. Далее, после 6 месяцев он значительно уже увеличивается в весе, и, соответственно, мы постепенно начинаем вводить прикорм. Это овощи, крупы, мясные продукты. И вот эти питательные нутриенты уже поступают ему через основную пищу со стола. Вот. И говорить о про профилактику, вот так, чтобы мы назначали ребенку какие-то витамины сразу заранее, не зная, есть ли у него дефициты, а мы так не делаем. Есть один обязательный витамин, который ребенок должен получать с рождения, да и, в принципе, мама, это витамин D. У нас доказано, что в нашей средней полосе витамин D, он в дефиците у всех. Поэтому мы его назначаем в профилактической дозе.
1: А как летом на солнышко может вывозить почаще? Просто.
3: Ну вот, вот этого как раз и недостаточно. То есть выявили, что есть дефицит, даже находясь на солнышке. Солнышко у нас бывает, что и летом недостаточно, не говоря уже про осень или зиму. Поэтому витамин D обязательно в профилактической дозе назначается педиатром на первом приеме. Педиатр также осматривает. Если видит какие-то признаки раннего рахита, он эту дозу может увеличить.
2: А рыбий жир, в Советском Союзе была реклама, пейте рыбий жир,
1: омега-3,
2: такие пионеры, румяные, ложками ели этот рыбий жир, пили его.
3: Вот, рыбий жир – это и есть витамин D, кальциферол. Он как раз и нужен для интенсивного роста ребенка, поэтому мы более гуманны уже, не будем детям давать рыбий жир. У нас есть более легкие формы, это вот несколько капелек на водной или на жирорастворимой основе. Это витамин D.
1: Ну, то есть папа, мама все правильно делали.
2: То есть негуманно получалось, да, в Советском Союзе кормить детей рыбьим жиром?
3: Ну, тогда не было альтернатив, и, конечно, на помощь приходил рыбий жир. Вот я знаю, что многие это вспоминают, как вот им в садике с чайной ложки давали, не всем нравилось.
2: Хорошими людьми выросли.
3: Согласна, согласна, да.
1: А как же вот омега-3? Все в последнее время говорят, нужно омега-3 детям, омега-3 срочно. Действительно ли нужно, и если да, то в каком виде ребенок должен
2: получать? Ложечку оливкового масла, может, ребенку?
3: Да, про омега-3 тоже очень много разговоров, но мое мнение как врача, это больше такой маркетинговый ход. То есть то, что в аптеках продается много омеги-3 и предлагают всем подряд ее без разбора пить, это может нанести существенный вред. То есть все равно дефицит омеги должен быть. Чаще омегу-3 мы назначаем детям, у которых есть избирательность питания. Ну, есть дети, которые, мы называем, малоежки, там, например, едят макароны, сосиски, пельмени, все, весь рацион. Соответственно, они не получают жирную рыбу, мясо. И мы подразумеваем, что там есть недостаток омеги-3. Омега-3, она вообще необходима, из нее строится каркас нейронов. То есть это вот нервная клеточка, она в оболочке. И омега-3 – это как раз оболочка. И недостаток омеги, конечно, будет сказываться на развитии. Поэтому тоже омегу-3 мы назначаем тем детям, которые в дефиците. Но это крайне редко встречается. Сейчас мы нередко сталкиваемся с тем, что мама до посещения врача сама назначает омегу-3 или там пьет во время беременности ее даже, не согласовав с врачом. и получаем переизбыток, то есть это вот осложнение, которое влияет на печень. Поэтому я не рекомендую, конечно, никаких самоназначений без консультации с врачом.
1: А вот чем может обернуться такая материнская самодеятельность? Вообще-то могут быть какие-то серьезные последствия от этого?
3: Да, могут быть серьезные последствия. Иногда мамы так сильно хотят, чтобы их ребенок хорошо развивался и рос здоровым, то, конечно, они могут даже перебарщивать, назначать какие-то сами препараты, читать форумы.
1: Но там все матери пишут, вот я кормила своего омега-3
2: грудью до 10.
1: Вот, и вырос он такой здоровый, крепкий и румяный у нас. А матери что ж, они же матери, они доверяют друг другу, мне кажется.
3: Ну, конечно, каждый случай индивидуален. Может быть, в том случае как раз эта омега-3, она была показана. Вот. А так, если ребенок кушает продукты со стола, то вряд ли у него будут вот эти дефициты.
2: Нам бы понять, как поддержать развитие речи у ребенка и ведущих «Маяка» с помощью витаминов и микроэлементов. Что посоветуете нам и детям?
3: В первую очередь я посоветую прийти к неврологу, который разбирает в расстройствах развития, чтобы выявить причину. Потому что часто это не дефицит витаминов, а там нарушение слуха, нарушение коммуникации, интеллектуальные проблемы. И если мы все это исключили и видим просто темповую задержку, например, на фоне пищевой избирательности, я всегда направляю родителей в этом случае на анализы. Это посмотреть ферритин, железо, посмотреть витамин В12 и гормоны щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы, они состоят из йода. То есть вот эти элементы В12, йод, железо, они необходимы для правильного гармоничного развития нервной системы и речи. И если мы видим, что есть действительно дефициты, конечно, мы маме помогаем назначением.
1: Да, чтобы водоросли с детства ел, чтобы креветочки, чтобы йода было больше в организме, да, нужно водорослями кормить ребенка. Это как у нас называется морская капуста в детстве.
2: Салат чука.
3: Морская капуста. Да. Сейчас мы рекомендуем не мучить детей морской капустой. Практически уже во всех магазинах продается йодированная соль. Вот обязательно смотрите, чтобы соль была не простая, а с содержанием йода. Просто даже добавляя ее в каши, в супы, в бульоны, этого будет, в принципе, достаточно.
2: А яблочко, например, погрызть, чтобы железо повысить, это не поможет, ведь железо, оно контакт проводит нейронный.
3: Вот, это такой распространенный миф, что железо содержится в яблоке. На самом деле это не так. Железо, оно, больше его содержание, это в продуктах животного происхождения, мясо, поэтому яблочко тут в качестве витаминов не подойдет.
1: Там печенка. Хочешь железо, съешь печенка. Стейк.
2: Печеночный торт.
3: Да, печеночный торт на первый день рождения.
1: Как это грустно звучит. Вообще, какие признаки могут говорить о том, что ребенку чего-то не хватает? Витаминов, которые как раз на речь и нервную систему влияют, или каких-то микроэлементов, может быть, на что стоит обратить внимание родителям, для того, чтобы уже потом пойти к врачу и сдавать анализы?
3: В первую очередь смотрим на вес и рост ребенка. То есть мама приходит к педиатру, педиатр измеряет параметры и смотрит. Если мы видим недостаток, значит, ребенок недополучает чего-то, недоедает. Он может быть где-то не усваивает. То есть в первую очередь оцениваем внешний вид, рост и вес. Дальше мы смотрим на состояние кожи. Бывает кожа сухая, склонная к аллергии, к атопии. Тоже это могут быть признаком определенных дефицитов. Смотрим на пищеварение. Есть ли задержка стула или наоборот, это частый жидкий стул, расстройство стула. То есть ориентируемся на жалобы по состоянию. Ко мне, как к неврологу, дети уже попадают после педиатра, и если там эти дефициты не подтвердились, то, конечно же, я оцениваю психическое развитие ребенка, его словарный запас, я с ним играю, смотрю, как он развит по вообще остальным всем психическим навыкам, и дальше, если что-то видим, есть подозрение на дефицит, конечно, отправляем на анализы.
1: Ну, может быть, это просто родители с ним мало играли, поэтому он говорит мало. Такое же тоже может быть.
3: Может быть, да. Но вот во время приема мы это и выясняем. Сейчас, кстати, мало таких родителей, которые мало играют. Сейчас, наоборот, такие родители с гипердиагностикой.
1: Игривые,
3: посмотрите,
1: да.
3: Проверьте. Да, да.
1: Ну что ж, спасибо вам большое за эту беседу. Понимаем, чтобы ребенок правильно развивался, нужно вовремя сходить к специалисту, получить нужные рекомендации, а дальше уже им следовать и не заниматься самодеятельностью. Невролог, нейропсихолог, специалист по расстройствам развития и поведения у детей Елена Жилинская сегодня была с нами, и мы говорили о том, как поддержать развитие речи, нервной системы у ребенка. Спасибо вам громадное и всего доброго.
2: Спасибо.
3: Спасибо, до свидания.
0: Как знать на маяке.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
3: Шо-шо. Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
1: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: суточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль 2 населенных пункта – Копань в Запорожской области и Украинская в Харьковской области, сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 7 управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическую ракету большой дальности и 602 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в ведомстве. По данным Минобороны, наши военные сегодня также поразили 5 украинских безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря. Ранее сообщалось, что силами флота в центральной части Черного моря уничтожены 2 украинских безэкипажных катера. Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по логистическому центру, используемому в ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения. ВСУ должны уйти из Донбасса для урегулирования украинского конфликта, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению дипломата, киевским властям следует перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ из Донбасса, что ускорит прекращение боевых действий. Официальный представитель МИД России подчеркнул, что нынешний подход украинских властей, равно как и попытки разговаривать с Россией языком шантажа, угроз, ультиматумов, категорически неприемлем. Захарова также заявила, что прошедшая в польском Гданьске сходка по предоставлению кредитов Украине вынудит Киев с молотка продать оставшееся в стране. Конференция по так называемому восстановлению Украины прошла 25-26 июня. Эксперименты с резким снижением ключевой ставки Банка России крайне опасны для экономики. Они приведут только к скачку инфляции, и примеры ряда стран это доказывают, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По мнению главы Центробанка, для российской экономики такого рода эксперименты очень опасны.
2: Вот мы могли бы провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию. Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
0: Банк России по итогам заседания Совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку в 9-й раз подряд, но всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых. Регулятор в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил умеренно мягкий сигнал о своих дальнейших шагах. Мощный ливень во вторник разрушил 2 участка городской набережной в Перми. Подрядчик восстановит склоны в ближайшие 2 недели, сообщил мэр Эдуард Соснин. Мэр отметил, что власти выясняют, откуда на набережную поступала вода. После этого будут проведены работы по перенаправлению потока, чтобы она не попадала на склоны у реки. Работы по ликвидации последствий сильнейшего ливня в Перми продолжаются. Рабочие уже убрали большую часть поваленных деревьев и расчистили многие участки дорог. Во вторник во второй половине дня прошел сильный ливень, во время которого пострадали многие объекты городской инфраструктуры. Инспекторы в Москве с помощью современных комплексов, включающих планшет и мобильный принтер, оформляют ДТП вдвое быстрее, чем раньше, до 40 минут, когда машин 2 и повреждения минимальные, сообщил старший инспектор ДПС 6-го отдельного специализированного батальона Москвы Антон Порошин. Он отметил, что планшет можно назвать вторым табельным оружием. С помощью него сотрудник ГАИ может установить любую необходимую информацию как о водителе, так и об автомобиле. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, дожди, днем до 19 градусов, в Москве переменная облачность без осадков, в предстоящую ночь в городе 17-19, днем в столице 29 плюс 31 градус.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный ЦСКА объявил о переходе из клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус» защитник Егор Замулы. Армейцы подписали с 26-летним игроком контракт до конца сезона 28-29. «Спартак» объявил о расторжении контракта с нападающим Иваном Морозовым по инициативе игрока. Форвард ищет вариант продолжения карьеры в НХЛ. Права на Морозова в КХЛ останутся за красно-белыми и будут действовать в течение 5 лет. «Локомотив» подписал контракт с нападающим Джованни Фьори. Срок соглашения рассчитан на 2 сезона. Канадский форвард перешел в ярославский клуб из «Авангарда». Пресс-служба футбольного «Краснодара» объявила об уходе бразильского вингера Виктора Са в связи с истечением срока контракта. Нападающий выступал за «Быков» с февраля 2022 года. Сегодня, 1 июля, вступил в силу приказ Министерства спорта о новом лимите на легионеров российской премьер-лиги. С начала сезона 26-27 клубы высшего дивизиона смогут носить заявку не более 12 иностранных футболистов, а на поле одновременно смогут выходить не более 7. Российские гребцы-слаломисты получили визы на чемпионат мира в США, но пропустят юниорское и молодежное первенство в Польше. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Сборная России по гребному слалому сможет выступить на чемпионате мира в США, который станет первым этапом отбора к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Спортсмены получили въездные визы, сообщил главный тренер команды Максим Образцов. Чемпионат мира пройдет с 20 по 25 июля в Оклахома-Сити. Состав команды сформирован. В нем 8 спортсменов, 4 мужчин и 4 женщины. Международная федерация каноэ допускает россиян в нейтральном статусе. Главная задача – выступить как можно лучше и набрать очки для олимпийского рейтинга, чтобы бороться за лицензии на игры, сказал Образцов. По его словам, всего предстоит 9 квалификационных соревнований, чемпионат мира и все последующие этапы Кубка мира. И необходимо принять участие как минимум в 5 из них, но желательно выступить во всех 9, чтобы у спортсменов могло быть право на ошибку, добавил собеседник агентства РИА Новости. А вот юниорский и молодежный чемпионат мира по гребному слалому в Польше, который начался 30 июня, россияне пропускают из-за отсутствия виз. Въехать по приглашениям других стран тоже не удалось. Ситуация с поляками носит единичный характер, потому что недавно мы спокойно съездили в Германию. С немцами у нас таких проблем не возникло, добавил Максим Образцов.
1: Сборная Москвы одержала победу в многоборье среди женских команд на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Калуге. Второе место заняла команда Краснодарского края. Тройку замкнула сборная Владимирской области. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Как знать?
3: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев не представляют, как отличить одну хищную птицу Москвы от другой хищной птицы Москвы. Поэтому нужно связаться со специалистом и задать несколько вопросов, чтобы научиться.
4: Хищные птицы – это вообще какие?
3: Хищные птицы, которые могут унести чихуашку.
4: Ой-ой-ой, ну не все хищные птицы чихуашку могут унести. Есть ведь наверняка и маленькие хищные птицы. Вот мы же выяснили, что воробушки у нас питаются зернышками, например, а другие птички питаются всякими и насекомыми, и чем-то еще.

0: узнать, как в Москве найти Сапсана.
1: На Ленинградском вокзале.
0: Другого Сапсана, который не на Ленинградском вокзале. Того я знаю, как найти. А вот как найти того, который летает, в честь которого назван тот самый прекрасный поезд, на котором мы ездим из Москвы в Санкт-Петербург на выходные порой, чтобы насладиться красотой северной столицы. Вот где такие Сапсаны обитают, я не знаю. А говорят, что в Москве они есть.
1: А я однажды в гримерке видел Беркута. Артура Беркута.
0: Я знаю. Скажешь. Этого Беркута я тоже видел в гримерке, да.
1: Да, он очень громкий.
0: Он очень громкий.
1: Очень громкая птица.
0: Но он не хищный.
1: Ну как, видел бы ты, как он ел бутерброды после концерта группы «Ария». Значит, крупные, мощные охотятся на зайцев, сурков и даже на молодых копытных. Это беркуты и орлы. А соколы очень быстрые. Вот. Ну, давай сейчас все-таки свяжемся со специалистом.
0: Давай.
1: И поговорим. С нами профессор, руководитель лаборатории орнитологии биофака МГУ, доктор биологических наук Ирина Рюриковна Бюме. Ирина Рюриковна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Вот мы вспомнили, пока устанавливали связь, Артура Беркута, а на самом деле можем ли мы настоящего хищного Беркута увидеть в небе Москвы и Подмосковья?
2: Ну, к сожалению, беркуты не так часто здесь бывают, но это может быть лишь случайно, потому что вообще они живут несколько в других местах.
0: Тогда другой вопрос. Какие хищные птицы вообще чаще всего встречаются в Москве и Московской области? Я вот слышал, что даже сапсанов мы можем увидеть где-то.
2: Да, в Москве сейчас считается, живут где-то 20 видов хищных птиц, но это считаю вместе с совами, если их тоже относить к хищным птицам.
0: Ну, они хищные,
2: вот.
0: они...
2: И действительно...
0: Да-да-да.
2: Они хищные, да, но относятся, если мы берем систематику, они относятся к совсем другому отряду, конечно. Они относятся к своему отряду, к совообразным, да. А хищные теперь делят их даже на два отряда, то есть вот на соколов и на ястребов.
0: И те, и другие у нас встречаются, получается?
1: Ну, в сокольниках, наверное, сокола можно увидеть.
2: Да, ну, сокольники, да, они получили свое название как раз за то, что когда-то там держали хищных птиц, которые участвовали в охоте царской на млекопитающих, на птиц. Но, в общем, вот соколятники там были. Вот, а у нас действительно вот где-то около 20 видов можно увидеть, и это будут и соколы, это будут и ястребы, то есть и даже такой редкий вид, как скопа, и то иногда мы можем ее увидеть.
0: А как мы ее отличим от других хищников?
2: Ну, скопа, она, во-первых, крупная, и, во-вторых, у нее окраска такая... серо-белые, сочетание серых и белых цветов, и держится она практически всегда около воды, потому что питается в основном рыбой, и, соответственно, поэтому, в общем-то, это такой водный хищник.
0: Сашими, суши любит, значит.
1: А вот в песне поется, теперь я спрошу тебя, а ты как лунь седой. Лунь – это кто такой вообще и почему он седой?
2: Ну, лунь – это один группа птиц, там несколько видов есть, которые живут в разных местах, но вообще вот связаны чаще всего с какими-то более открытыми пространствами. И есть один лунь болотный, который живет около воды и, соответственно, вот питается в основном тем, что найдет на берегу, тем, что схватит на берегу. А полевой и луговой луни, они живут, ну, как показывает их название, вот это поля и луга, и поэтому там они питаются в основном этими мышевидными всякими грызунами, ну, и если попадется какая-нибудь лягушка, тоже с удовольствием ее съедят.
0: Бедная лягушка. А если говорить о хищных птицах Москвы и Подмосковья, а чем они питаются? Они там у нас где-нибудь около ресторанов быстрого питания что-нибудь подбирают, или все-таки

0: такая свежая пища нормальная.
1: Нет, ну, все-таки хищные птицы, они питаются в основном живым таким кормом. И в Москве, конечно, самое удобное для них – это голуби, но для более крупных. А для мелких – это различные мелкие птицы, типа воробьев каких-нибудь, зябликов, ну, что поймают. Ну, и мелкие грызуны, которых тоже они могут поймать.
0: Но судя по количеству голубей в столице, не хватает нам хищников, хищных птиц сильно здесь не хватает.
1: Ну, да, голубей больше, но зато они обеспечивают такую постоянную кормовую базу. Именно поэтому вот наши такие редкие виды, как сокол-сапсан, они всегда могут найти себе пищу, и поэтому вот сейчас в Москве организуют эту программу по восстановлению, да, популяции сапсана, и чтобы они жили и в Москве. И сейчас у нас вот на главном здании МГУ на 30-м этаже, на МИДе и на Калашниковой набережной живут три пары сапсанов, которые постоянно размножаются. И, в общем-то, эта вот программа, она где-то с 90-х годов прошлого века, да, уже теперь организуется. И вот эти сапсаны, они то бывают перелетные, как везде, а в Москве чаще всего все-таки часто они держатся постоянно, потому что кормовая база для них очень такая постоянная. Вот эти голуби и другие всякие мелкие птицы, более мелкие, они их с удовольствием едят и, соответственно, вот постоянно не нуждаются ни в какой другой добыче.
2: А как они устраивают себе гнезда? Гнездостроители-то они хорошие или они как бы заселяют чужие гнезда и съедая жильцов?
1: Ну, съедать они не съедают, а они строят очень плохие гнезда сапсаны, но зато делают их практически всегда в одном и том же месте. И вот уже в течение 90-х годов они постоянно гнездятся в одном месте на главном здании университета. И там самка, вот у них сменяется гораздо чаще, чем самцы, как оказалось. Ну, просто, видимо, гибнет бы больше, потому что самец вот уже около 20 лет он был один, и у него три самки поменялись. А вообще, как и все хищные птицы, они очень такие постоянные супружеские пары делают и чаще всего сохраняются на долгое время. Они вместе, в общем-то, все это делают, и самцы помогают и насиживать кладку, и потом помогают выкармливать птенцов. Наверное, еще интересно то, что у хищных птиц самки крупнее самцов, и поэтому они могут приносить больше корма, они могут убивать более крупную добычу. Но, тем не менее, вот такая разница у них есть. Хотя обычно вот самцы бывают крупнее у всех остальных.
0: Вы сказали, что они погибают. Но ведь вроде бы соколины, ястребины, они же как-то на вершине пищевой цепочки находятся, да? А что им может угрожать в городских условиях?
2: Человек, наверное.
1: Да, прежде всего, конечно, человек. Потому что, ну, в общем-то, они могут попасть и к охотникам, ну, охотникам, конечно, вряд ли, но, по крайней мере, они могут встретиться с какими-то факторами, которые будут им вредить. Ну, например, то, что их будут спугивать, их будут как-то беспокоить, и, видимо, самки на это реагируют лучше, чем самцы.
2: А высотное строительство как-то повлияло на их популяцию? Вот эти небоскребы, огромные витрины, они, может, не видят эти стекла, врезаются на высокой скорости?
1: Да, ну так же, как и все остальные птицы, в общем-то, они не видят, когда эти стекла бывают вот плохо освещены или такие они имеют какую-то защитную окраску, и, соответственно, они могут туда попадать и биться. Ну и поэтому вот многие сейчас на стекла вешают такие защитные приспособления, вроде как фигуры хищных птиц или еще что-то приклеивают на стекло. И тогда они замечают, что это не прозрачная, а какая-то перегородка, и поэтому гораздо меньше бьются. Но это, в общем-то, характерно не только для хищных, но и вообще для птиц всех.
2: Возьмем на вооружение такой приемчик. Спасибо большое за беседу. С нами была профессор, руководитель лаборатории орнитологии биофака МГУ, доктор биологических наук Ирина Рюриковна Бюме. Спасибо большое. До свидания.
3: До новых встреч. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания. Хорошего вечера.
4: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Более 1500 вологжан получили пенсионные накопления разовой выплатой с начала года. С начала 2026 года средний размер такой разовой выплаты в регионе составил 84 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Получить средства могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины с 60. Обратиться за накоплениями можно и раньше наступления этого возраста, если гражданин оформил досрочный выход на пенсию. Для назначения выплаты необходимо подать заявление через портал госуслуг в любую клиентскую службу регионального отделения Социального фонда России или через МФЦ. В Вологодской области работают уже более 30 фудтраков, оформленных в едином дизайн-коде. В меню фудтраков вошли позиции, приготовленные только из вологодских продуктов. Всего в Вологодской области работают более 30 мобильных точек питания. Географически они расположились в туристических локациях Вологда, Череповца, Великого Устюга, Кириллова, Ферапонтова, Бабаева, Устюжны, Чагоды, Тарнаги, Липиного Бора, Вытегры и Устья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Появление мобильных пунктов питания в городах и поселках – часть большой работы по развитию сферы гостеприимства и туризма. В Вологде убрали светофор на перекрестке улиц Ленина и Лермонтова. Светофорный объект был установлен во временном исполнении в прошлом году из-за увеличения транспортного потока в связи с ремонтом улицы Мира. Демонтаж светофора понадобился из-за продолжающегося ремонта площади Революции. Как сообщают в департаменте строительства, благоустройства и содержания территории администрации Вологды, технически оставить светофор помешает перенос забора, которым отгорожена территория вокруг площади Революции. Там продолжаются ремонтные работы. В Вологде фасад здания бывшего завода «Луч» полностью обновлен. Здание находилось в заброшенном виде не одно десятилетие. Сейчас все 5 пролетов приведены в порядок. Смонтирован навесной фасад, а реклама, не соответствующая требованиям благоустройства, демонтирована. Работы стартовали в октябре прошлого года и возобновились 1 апреля. Задержка была связана с поставкой специальной хладостойкой краски на полимерной основе, которую изготавливали на заказ в Ярославле. Обновление фасада – это часть подготовки к 880-летнему юбилею областного центра. Третьего июля заканчивается прием документов на губернаторские стипендии для юных спортсменов. Ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей для 20 лучших молодых спортсменов региона введены по поручению губернатора Вологодской области. На получение стипендий могут рассчитывать спортсмены в возрасте от 14 до 21 года, проходящие спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях области. Обязательным условием является наличие высоких спортивных достижений по итогам года. статус победителя или призера официальных соревнований регионального, межрегионального, всероссийского или международного уровня. Аэропорт Вологды 8 июля приглашает отметить День семьи, любви и верности. В программе выступление сразу нескольких ярких коллективов. Песенно-хореографическую традицию Вологодской области представит фольклорный ансамбль «Виноградие», вокальный фолк-дуэт «Не разлей вода», вокально-хоровой ансамбль «Истоки» Вологодской епархии. Проведение культурных событий в аэропорту уже становится доброй традицией. Необычная локация придает празднику особый колорит, а неожиданное сочетание современного пространства и старинных обычаев привлекает как горожан, так и гостей города.
5: Новости спорта.
6: Чемпионат Вологодской области по баскетболу 3-3 среди мужских и женских команд состоялся в Вологде. По результатам соревнований среди мужчин на первом месте команда «Закат», на втором «Олд Булдогс», на третьем «Восход». Среди женщин на первом месте «Найк», серебро у легенды «Черкеса», бронза у команды «Шекснинские». Вологодские росгвардейцы стали призерами чемпионата по многоборью среди кинологов. В Вологде состоялся чемпионат территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти по служебно-прикладному виду спорта многоборья кинологов. Участие в соревнованиях приняли представители различных силовых структур Вологодской области. Так, управление Росгвардии по региону представили специалисты кинологического подразделения и ОМОН «Вымпел». Сотрудница кинологического подразделения управления Росгвардии по Вологодской области со своей служебной собакой показали высокие результаты по всем упражнениям дисциплины по поиску и обнаружению взрывчатых веществ и стали серебряным призером чемпионата в личном первенстве.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Температура плюс 24 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр. Ртутного столба будет понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Москве 17 часов.
0: Новости.
1: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие ударили с помощью ФАБ-500 по пунктам управления БПЛА ВСУ и Нацгвардии в районе населенного пункта Краснополя Сумской области в ДНР. Также удар нанесен ракетой Х-38 по отдельной тяжелой механизированной бригаде и пункту дислокации ВСУ в районе населенного пункта Райская ДНР, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве сегодня ранее заявили, что за сутки под контроль российской армии перешли два населенных пункта – Копани в Запорожской области и Украинская в Харьковской области. Занятый рубеж в районе населенного пункта Копани создает условия для дальнейшего продвижения подразделения группировки «Восток» в Запорожской области. Как отметили в Минобороны, расширена зона безопасности в Волчанском районе Харьковской области, созданы условия для дальнейшего продвижения вглубь обороны ВСУ. Перебои на внутреннем топливном рынке носят единичный характер и связаны с логистическими изменениями поставок с НПЗ на конкретные нефтебазы и АЗС. В целом страна обеспечена запасами как бензина, так и дизельного топлива, заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе пленарной сессии финансового конгресса Банка России. По его словам, перебои быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают, сказал Новак. Он также отметил, что в стране ранее были накоплены запасы нефтепродуктов, которые сейчас, в период локальных сбоев, используются для обеспечения внутреннего рынка. Банк России не является сторонником высоких процентных ставок. Доступность кредитов зависит прежде всего от уровня инфляции, а не от величины ключевой ставки, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе. Она отметила, что рост инвестиций в России пока не привел к повышению производительности труда. Кроме того, по-прежнему наблюдается дефицит рабочей силы. Глава Банка России также призвала аккуратно использовать термин «переохлаждение экономики».
2: У нас высокие ставки по двум причинам. Потому что у нас очень большая доля вклада в денежные агрегаты, в денежную массу государственного спроса. И если так упростить, чем больше бюджетный дефицит, тем меньше пространства для кредита. И дальше, чем у вас в доле кредита больше доля нерыночных кредитов, тем у вас выше ставка для всех остальных. То есть высокую ставку платят за тех, кто платит за то, что остальные получают низкие ставки. У нас эта доля большая и в корпоративном секторе, и я уж не говорю про ипотеку, где одно время там до 80% доходила доля льготных кредитов. Это цена за огромные льготные программы, это надо понимать. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок, и доступность кредита должна быть, и здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции.
1: Ранее стало известно, что Банк России не стал исключать более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции. Москва рассматривает предоставление Японии территории для размещения ракетных комплексов США как шаг, который создает прямую угрозу дальневосточным рубежам страны. Москва примет компенсирующие меры для обеспечения своей безопасности в ответ на развертывание систем РСДМД в Японии. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Гидрометцентр России спрогнозировал, что в июле средняя месячная температура на большей части территории страны будет около или чуть выше климатической нормы. На 1 градус выше нормы прогнозируется в Мурманской области, на севере Архангельской области и Республике Коми, в Ненецком автономном округе, а также в Крыму и Краснодарском крае. Для московского региона многолетняя среднемесячная температура июля составляет примерно 19,5 градуса с учетом ночных и дневных температур. Подробнее о погоде в Москве рассказал ведущий специалист из Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
3: Пик потепления у нас завтра, и по сравнению с Западной Европой цифры, конечно, не очень значительные. В Москве около плюс 30. Но уже ночью в пятницу к столице прорвется холодный фронт. Так что ночью и рано утром местами не исключены ливни и грозы. и днем станет немного свежее. А основные поля фронтальной облачности накроют регион в выходные. В условиях дефицита солнечного тепла температура в воскресенье понизится до плюс 20, это на 4 градуса прохладнее обычного. А дальнейшие прогнозы не оптимистичны. Потепление вернется в центр страны лишь во второй половине следующей недели.
1: Между тем, циклон, который придет в Санкт-Петербург 2 июля, принесет сильные дожди и прохладную погоду с температурой до плюс 15-17 градусов, рассказал главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, дождь пройдет к Санкт-Петербургу уже завтра утром. Сильные осадки прогнозируются на целый день, отметил синоптик. Выпускники школ, набравшие в 2026 году 200 баллов по любым двум предметам на ЕГЭ, смогут получить красивые мобильные номера с комбинацией 555. Такую инициативу для отличников при поддержке Минпросвещения запустила ЙОТА. Особенный номер с тремя пятерками доступен выпускникам, не достигшим 20 лет. Первый красивый номер получит школьница из Москвы, которая набрала рекордные 500 баллов. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, отличные результаты на ЕГЭ – это не просто цифры в аттестате, а доказательство того, что молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, временами дождь, днем сильные ливни, возможно, с грозой, днем 16-19 тепла. В Москве переменная облачность без осадков, предстоящую ночь в городе 17-19, днем в городе 29-31 градус. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что для столичного региона ниже нормы. Сейчас в Москве плюс 30.

такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о продуктах питания, приправах, разных блюдах и напитках и проверим, правильно ли произносят и склоняют на маяке названия, связанные с едой. Начнем сразу со сладкого и послушаем гостя утреннего шоу Антона Сальникова.
2: При этом, опять же, взять то же яблоко, натереть яблоко, смешать его с ревнем, добавить немножко клубники. И вроде и десерт очень интересный, хороший, и со свежестью отдает. И ревень здесь, и яблоко наше любимое.
1: В этом описании десерта меня заинтересовал один ингредиент. Конечно, это ревень, так сказал спикер. И смешивал он яблоки с ревнем. Давайте разбираться. Начальная форма не ревень, а ревень. Ударение в этом слове падает на второй слог. Теперь просклоняем наше существительное и смешаем яблоко с чем? Творительный падеж с ревенем. Ударение в русском языке подвижное, и оно у нас передвинулось на окончание. И беглой гласной здесь быть не должно. Ревень, ревеня, ревеню, ревенем, ревене. Теперь переходим к приправам. И у микрофона опять же Антон Сальников.
2: Постное тогда я бы взял, очень мне нравится в последнее время сочетание, это клубника с базиликом, свежим зеленым именно базиликом.
3: Так.
1: Базиликом, неверно, правильно, базиликом. В слове базилик ударение падает на третий слог, да там и остается, только базилик, базилика, базиликом. Продолжаем говорить о приправах, но уже вместе с гостем программы физики и лирики Денисом Перевозом.
4: Все это быстро, морковь, овощи я пожарил, грубо говоря, добавил туда чернослив, орехи, курагу, там горох нут отварной, добавил рис, куркума, зира, залил воды, 20 минут, у меня все готово.
1: Куркума, зира, вот такие приправы собирается использовать наш кулинар. Однако хочу разочаровать, причем дважды. Должны быть куркума и зира. Что касается куркумы, вроде как я слышала, что в одном самом новом словаре уже введена двойная норма. И вариант с ударением на окончании стал допустимым. Но дело в том, что пока это всего лишь первый шаг к изменению нормы. А в словарях, рекомендованных Министерством просвещения, норма куркума без вариантов. Так что следует придерживаться пока такого ударения – куркума. В том же словаре, как и во всех остальных, другая приправа имеет ударение на первом слоге – зира. Понимаю, звучит необычно. Мало кто так говорит, но все-таки куркума и зира на данный момент – литературная норма. Тема нам попалась сложная. Пора бы выдохнуть и запить. Чем будем запивать, расскажет ведущий Александр Пушной и его гость Антон Прокофьев.
5: Всякие крюшоны с фруктами, с соками.
3: Сангрию?
5: А сангрия, она без игристого. Сангрия, она просто на фрукты с красным вином и соком.
1: Сангрия, сангрию. А верно ли это? Вопрос интересный и неоднозначный. На маяке у нас сангрия. Я сама слышала чаще вариант сангрия, а филологи рекомендуют говорить сангрия с ударением на втором слоге. Однако формально все варианты не являются ошибочными, потому что наша сангрия, сангрия, сангрия еще не зафиксирована в словарях. Так что пьем, что хотим. Ну а если мы хотим придерживаться рекомендаций лингвистов, тогда пьем только сангрию. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
0: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
1: «Сила слова. Первооткрыватели».
0: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль 2 населенных пункта – Купань в Запорожской области и Украинская в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли удары по 14 бригадам и двум полкам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР. Потери украинской армии составили до 300 военнослужащих. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 7 управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическую ракету большой дальности и более 600 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России также нанесли удары по логистическому центру, используемому ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения. Киев не стремится к миру. Перед Зеленским стоит задача продолжать эскалацию. Такова задача, которую ему поставили. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, считает ли Москва, что усилие агрессивных действий киевского режима в последнее время произошло именно после того, как администрация США фактически отказалась от так называемого духа Анкориджа, дипломат отметила, что к противоречивости заявления американской стороны весь мир уже давно привык. Давайте ориентироваться на то, из чего мы сейчас исходим, предложила она. Захарова также отметила, что Москва учитывает в военном планировании вовлеченность западных стран в теракты против России. Она также отметила, что на Западе в последнее время прозвучала серия признаний вовлеченности государств в теракты киевского режима против России. Сделка купли-продажи квартиры, совершенная продавцом под влиянием мошенников, может быть отменена при условии, что покупатель знал об этом обмане, указал Президиум Верховного суда под председательством Игоря Краснова. Высшая судебная инстанция обратила внимание судов, что при наличии условия, позволяющих оспорить сделку как совершенную под влиянием обмана, и в случае, если стороны успели осуществить взаимные предоставления, суд применяет последствия недействительности сделки в виде двусторонней реституции. Таким образом, продавцу должны вернуть квартиру, а покупателю – денежные средства. Как заявил Игорь Краснов, задача Верховного суда – сделать судебную практику предсказуемой и понятной каждому.
2: Наша цель – сделать судебную практику предсказуемой и понятной каждому человеку, чтобы любой человек, столкнувшись с правовой проблемой, мог разобраться, на что ему опираться, на какие правовые позиции, и самое главное – быть уверенным в справедливости решения. К этой работе, безусловно, нужно подходить творчески и ответственно. Вот, помните слова классика: «Краткость – это сестра таланта». Наши разъяснения должны быть емкими, без лишней воды, чтобы их было удобно читать и, самое главное, применять их на практике.
0: Как отметил Краснов, покупатели недвижимости в России получили надежную защиту, а продавцам, которые решили, например, отозвать сделку, придется преодолеть серьезные барьеры. Развитие внутренних водных путей в России сдерживает отсутствие подъездов к портам и дороговизной перевалки. Таким мнением с вестями поделился министр транспорта России Андрей Никитин. Ранее министр заявил о серьезном развитии речного транспорта в стране. Он подчеркнул, что в Татарстане и Якутии были созданы 3 новых порта. 5 сильных вспышек класса М, зафиксированные на Солнце в среду, сообщили несколько минут назад в Институте прикладной геофизики имени Федорова. Ранее в Институте геофизики РАН также сообщили, что 8 солнечных вспышек предпоследнего класса мощности М произошло 1 июля. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать сильные магнитные бури. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дождь, днем сильные ливни, возможно, с грозой, и до 19 тепла. В Москве переменная облачность, будет сухо. Предстоящую ночь в городе 17-19 градусов, днем в столице 29-31 градус. Атмосферное давление будет падать и составить 743 миллиметра ртутного столба. Сейчас в Москве плюс 29 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне сегодня проходит матч второго круга. В эти минуты Даниил Медведев противостоит испанцу Даниэлю Агилару. Первый сет Медведев уступил 3-6, второй с таким же счетом выиграл, в третьем 2-2. Роман Сфиулин встречается с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Первую партию Сфиулин выиграл 6-0, вторую уступил 4-6, в третьей также 2-2. В женской сетке соревнования Анна Калинская противостоит француженке Диан Пари. Первый сет Калинская взяла. Впереди вторая партия. Хоккейная ЦСКА объявила о переходе из клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус» защитника Егора Замулы. Армейцы подписали с 26-летним игроком контракт до конца сезона 28-29. Нападающий Василий Глотов в результате обмена перешел из «Трактора» в «СКА». Срок соглашения 27-летнего форварда с петербуржцами не сообщается. Взамен челябинцы получат денежную компенсацию. «Локомотив» подписал контракт с нападающим Джованни Фьюри. Срок соглашения рассчитан на 2 сезона. Канадский форвард перешел в ярославский клуб из «Авангарда». Пресс-служба футбольного Краснодара объявила об уходе бразильского вингера Виктора Са в связи с истечением срока контракта. Нападающий выступал за «Быков» с февраля 2022 года. Сегодня, 1 июля, вступил в силу приказ Министерства спорта о новом лимите на легионеров российской премьер-лиги. С начала сезона 26-27 клубы высшего дивизиона смогут вносить заявку не более 12 иностранных футболистов, а на поле одновременно смогут выходить не более 7. Российский футбольный союз совместно с футбольной национальной лигой исключил из регламента первой лиги сезона 26-27 требования об обязательном участии в каждом матче как минимум одного футболиста не старше 21 года. При этом аналогичное требование сохранится для клуба второй лиги. Баскетбольный «Уникс» объявил о назначении Милана Каракаша на пост главного тренера. Хорватский специалист сменил на этой должности Велимира Пирасовича, подписав контракт на сезон 26-27 с возможностью продления. В течение последних 5 лет Каракаш работал первым ассистентом экс-наставника казанцев. Бывший защитник «Уникса» Дмитрий Кулагин стал игроком «Зенита». 34-летний баскетболист заключил соглашение на 3 года. Сборная Москвы одержала победу в многоборье среди женских команд на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Калуге. Второе место заняла команда Краснодарского края, тройку замкнула сборная Владимирской области. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

собственные. Основатель практической космонавтики, главный конструктор Сергей Павлович Королёв. Уже во время учебы в Московском техническом училище получил известность как способный авиаконструктор. Но после встречи с Циолковским Сергея Королёва увлекли мечты о полетах в стратосферу. Во время работы в реактивном научно-исследовательском институте над первыми ракетами был репрессирован. Досрочно освобожденного в разгар войны по личному указанию Сталина, конструктора привлекли к разработкам ракетного оружия. А в мирное время Сергею Павловичу Королёву было суждено стать ключевой фигурой в мировой космонавтике. Именно благодаря инициативе главного конструктора в космос отправился первый искусственный спутник и первый человек. Это мы. Это про нас. Маяк.

0: Маяк.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: для всех, кто уже проснулся.
1: Чтобы отличить зевоту от простого открывания рта, дыхания и прочих процессов, целую нейросеть пришлось натренировать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: Маяк.
1: Всем привет. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологде с 1 по 5 июля проходит оперативно-профилактическое мероприятие МОТО. Сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями мототранспорта. По данным ведомства, с начала года в Вологде произошло 10 ДТП с участием мотоциклов и мопедов, в которых пострадали 11 человек. Особую обеспокоенность вызывают аварии с участием несовершеннолетних. Госавтоинспекция напоминает, что за передачу управления транспортным средством человеку, не имеющему водительских прав, предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. В Белозерск направят дополнительную партию бензина и дизельного топлива. Экстренные поставки организует компания «Газпромнефть» после обращения губернатора Георгия Филимонова к председателю управления компании Александру Дюкову. Несмотря на отсутствие в округе автозаправочных станций сети, компания приняла решение оказать содействие. По информации региональных властей, дополнительные поставки должны способствовать стабилизации ситуации с обеспечением Белозерска топливом. В Череповце 2 июля проведут обследование Архангельского моста с помощью беспилотника. Фото- и видеосъемка пройдет завтра с 12 дня до 16 часов. Как сообщили в мэрии, специалисты проанализируют состояние опор моста, чтобы определить способы устранения ранее выявленных дефектов. Съемку выполнят в районе створа улицы Архангельской и моста. Жители города просят сохранять спокойствие при виде дрона и не обращаться в экстренные службы. Около 100 школьников с ограниченными возможностями здоровья с нового учебного года будут заниматься в обновленном филиале школы номер 1 в Вологде. Для этого переоборудовали одно из зданий бывшего детского сада на улице Козленской. В новое помещение переведут 9 коррекционных классов. Здесь оборудовали просторные учебные кабинеты, пищеблок, спортивные и актовые залы, а также кабинеты для занятий с логопедом, психологом и дефектологом. Как сообщили в администрации, открытие нового филиала позволит создать более комфортные условия. Учреждение начнет работу 1 сентября. В Череповце отменили плановое отключение воды в индустриальном районе, которое было запланировано на 3 июля. Как сообщили в водоканале, работы по замене оборудования на насосной станции перенесены на 23 июля по техническим причинам. Напомню, горячее и холодное водоснабжение будет ограничено с 8 вечера 23 июля и до 10 утра 24 июля. Под отключение попадут жилые дома, социальные учреждения, административные здания и предприятия индустриального района. Продолжаем выпуск. В Вологде сотрудники полиции раскрыли кражу велосипедов из подъезда жилого дома на улице Карла Маркса. По данным регионального управления МВД, ущерб составил 73 тысячи рублей. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый местный житель 92-го года рождения. По версии следствия, ночью он зашел в незапертый подъезд, похитил два велосипеда и снял колесо с третьего. Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В Вологодском округе 3 июля будет временно закрыт железнодорожный переезд Труфаново на автодороге Илейкино-Шуйское. Ограничение движения продлится с 10 утра и до 19 часов. В связи с этим изменится расписание ряда автобусных маршрутов. Часть рейсов будет отменена, другие перенесены по времени. Автобусы маршрута номер 733 продолжат работы по расписанию, однако возможны задержки в пути. Автомобилистов и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать поездки. В Череповце на проспекте Победы из-за ремонта трамвайных путей по ночам будут временно перекрывать одну из полос движения. Ограничения будут действовать ежедневно с 20 часов вечера до 7 утра на участке от улицы Верещагина до улицы Горького в сторону Заречья. Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, возможны кратковременные перекрытия и в дневное время вне часа пик, в зависимости от технологического процесса. И в завершении выпуска. Любителей короткометражного кино приглашают на показы фестиваля Voices, которые пройдут со 2 по 5 июля в Вологде и Череповце. В программу вошли 5 российских и зарубежных фильмов. «Четверица», «Бессонница», «Тем летом я поступил», «Счастье тебе, человек» и «Игра в прятки». Зрителям представят экспериментальное кино, психологические драмы и истории о дружбе, любви и прощении. Показы короткого метра состоятся 3 июля в Череповце и 4 июля в Вологде.
1: Погода на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце ночью синоптики обещают 10 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра днем в Череповце максимальная температура 25 градусов, в Вологде 27, атмосферное давление около нормы и будет падать.
0: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: сохранить. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 18 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие ударили с помощью ФА-500 по пунктам управления БПЛА ВСУ и Нацгвардии в районе населенного пункта Краснополя Сумской области в ДНР. Также удар нанесен ракетой Х-38 по отдельной тяжелой механизированной бригаде и пункту дислокации ВСУ в районе населенного пункта Райская ДНР, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве ранее сегодня также заявили, что за сутки под контроль российской армии перешли два населенных пункта – Копани в Запорожской области и Украинская в Харьковской области. Занятый рубеж в районе населенного пункта Копани создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки «Восток» с Запорожской области. Как отметили в Минобороны, расширена зона безопасности в Волчанском районе Харьковской области, созданы условия для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника. Минэнерго России предупредила о росте активности интернет-ресурсов, якобы предоставляющих информацию о наличии топлива на АЗС, указав, что такие сервисы могут незаконно собирать персональные данные и манипулировать информацией. При этом такая информация якобы вносится самими автомобилистами. Анализ сведений, размещенных этими средствами, свидетельствует об их недостоверности, отметили в Минэнерго. Министерство ведет мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и координирует меры по обеспечению его устойчивости. Вице-премьер Александр Новак отметил, что внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных автозаправочных станциях. Мы в ежедневном режиме вместе с нашими нефтяными компаниями решаем те проблемы, которые иногда возникают, подчеркнул Новак.
3: Если говорить о платформенной экономике, это вообще изменение в целом всей структуры. Мы, кстати, Россия очень активно внедряет соответствующие платформенные механизмы, цифровые решения, использование больших баз данных, искусственный интеллект. Мы сегодня являемся одним из лидеров в мире по этому направлению. Мы видим, например, что если говорить об услугах, которые сегодня так или иначе оказываются через платформенные решения, это примерно охватывает 8,5% экономики нашей страны. При этом, если сравнивать, в Европе это всего 5%. Да, есть лидеры такие, как Китай, Южная Корея, где 12%, но мы идем очень быстрыми темпами, и это очень сильно меняет и структуру занятости, и вовлечение тех, кто работает дистанционно. Это вовлекает малый и средний бизнес, это вовлекает молодежь, людей старшего возраста, меняет структуру, и это важное направление структурных изменений нашей экономики.
1: Россия в них активно внедряет цифровые решения, является одним из лидеров в этом направлении, ранее заявил Александр Новак на пленарной сессии финансового конгресса Банк России. Партия «Новые люди» утвердила на съезде федеральный список кандидатов на выборы в Государственную Думу. Его возглавит лидер партии Алексей Нечаев и замруководителя фракции Сардана Авксентьева. Выступая на съезде, Алексей Нечаев подчеркнул важность проведения политики, ориентированной на человека, его нужды и проблемы.
4: Нам нужна живая политика, которая чувствует и время, и человека, и работает для людей. Потому что я уверен, что люди – это главная ценность нового времени. Сильные, умные, собранные, организованные и взрослые. Взрослый – это не возраст, взрослый – это состояние. Именно такие люди определяют успех страны. Эволюция – это другая философия, когда государство для людей, а не люди для государства. Эволюция – это когда мы переходим от политики страха к политике доверия. Эволюция – это сбережение народа. А, как вы хорошо знаете, президент России Владимир Путин называл сбережение народа высшим национальным приоритетом.
1: Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В целом в ходе этой же кампании планируется заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей разного уровня. Прямые выборы высших должностных лиц запланированы в 8 регионах России. В 3 субъектах глав выберут законодательные органы, сообщила ранее глава ЦИК Элла Памфилова. Государственный фонд «Защитники Отечества» получил от ветеранов спецоперации более 22 тысяч заявок на трудоустройство, сообщила статс-секретарь, заместитель министра обороны России Анна Цивилева. По ее словам, более 50% уже трудоустроены, кто-то проходит обучение. Она отметила, что для ветеранов СВО организуются специальные курсы повышения квалификации. Ранее было подписано соглашение практически со всеми ведущими вузами. Разнообразие предоставляемых форм трудоустройства и компетенции очень велико, добавила Цивилева. В России также планируют изменить профессионально-образовательные стандарты для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В том числе это касается и ветеранов СВО, получивших травмы на фронте, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. ООН хватит имеющихся денежных средств только до конца августа. Для продолжения работы после этого срока потребуется взнос участников организации, заявил помощник генерального секретаря по программному планированию, бюджетам и финансам. По его словам, ООН без взносов США и Китая в сентябре ждет кризис из-за отсутствия денег, но даже при их уплате средств закончатся в конце текущего года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, временами дождь, днем сильные ливни, возможно, с грозой и до 19 тепла. В Москве переменная облачность без осадков. Предстоящую ночью 17-19 градусов, днем в столице 29-31. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе плюс 29 градусов.

0: перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Всем здравствуйте, всем добрый день. Начинается сегодняшняя программа «Трудности перехода». Программа, в которой я, подростковый психолог Никита Карпов, разговариваю с родителями подростков и отвечаю на вопросы. А мы побеседуем с Олесей из Санкт-Петербурга. Олеся, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, задайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: Да, у меня такой вопрос. Дочь у меня, дочери 10 лет, это такой предпубертатный, наверное, период. И пока с ней у меня проблем нет, но у нее есть проблемы с коммуникацией в классе с девочками. То есть она не может найти себе подруг. От этого страдает, от этого у нее, конечно, ну... Я вижу, как она грустит, как ей тяжело, стараюсь ее поддерживать как-то. И ситуация такая, что вот 3 года она учится в классе. Я думала сначала, что она дружит с одними девочками. Мы пытались приглашать их в гости, так чтобы они близко общались. Потом, как оказалось, что они в гости приезжали, а в классе вообще не общались. И 3 популярные девочки, которые в классе, собирают вокруг себя все внимание. Вот. И вот и моя, в том числе, дочь, она остается за краем этого внимания. А все борются как бы вот за внимание этих популярных девочек, ну, по какой-то причине, я не знаю. Но, в общем, вопрос у меня такой, как вот, возможно, помочь моей дочери пережить этот? Я вижу, что она страдает, ей тяжело, она хочет себе подруг, но не получается. Ее за это время 2 раза не пригласили на день рождения, то есть, ну, выходит, что я не знаю, в чем проблема. Была я уже в школе 1 день, у нас есть возможность как бы присутствовать в классе полный день. Была и смотрела на нее, и если дома она расслаблена, активна, веселая, то в классе она замкнута, она больше молчалива. При этом она хорошо отвечает, что-то там, ну, выполняет задания, но она как будто сжата, она как будто боится. Я подозреваю, что, возможно, это вот от ситуации, когда ее уже несколько раз бросали, то как бы так она раскрывалась, и потом ее опять как бы выкидывали. Ну и есть, конечно, какие-то оскорбительные моменты, такие психологические, да, когда девочки могут сказать там, ой, слушай, Маш, мы тебя не пригласили на день рождения, ну ты не обижаешься, ладно? Ну то есть, а она, конечно, обижается, потому что все идут, а она нет. Ну там, все не все, но все, с кем бы она хотела общаться. Вот. И вот мне прям очень тяжело за нее.
1: Ну, могу себе представить, ситуация действительно дискомфортная. Она жалуется и расстраивается, правильно я
2: понимаю? Да. Да, более того, она мне жалуется за это вот время, что там сентябрь-октябрь. И я совершила вообще еще глупейшую глупость. Я взяла и поговорила с мамами, с мамой одной из этих девочек. Я сказала, слушай, ну ты можешь обратить внимание, вот она так, ну, грубо как-то вот относится вот, ну, к другим, и в том числе к моей. Это обижает. Может, ты обратишь на это внимание? И уж не знаю, что там произошло между ними, как она ей это преподнесла. В итоге мне приходит моя дочь и говорит, зачем ты это сделала? Я говорю, что? Она говорит, я тебе поделилась, а ты вот меня чуть ли не предала. Я думаю, да. Слушай, хотела как лучше.
1: Ну, вот это, да, это фейл, это то, чего делать не надо, но вы теперь об этом знаете.
2: Да.
1: Хорошо. И она всю дорогу в этом классе, да?
2: Да, да, и уходить не собирается. Я бы не хотела, чтобы она уходила.
1: Но она не собирается, или вы бы не хотели?
2: Ну, я бы не хотела. Она тоже, ей нравится школа, учителя, ей нравится, там у нас частная школа, то есть ей нравится учителя вот в основном, да, ей нравится оставаться на определенный день, когда эти девочки уходят. То есть она тогда начинает с кем-то более-менее общаться, потому что на нее, ну, тогда обращает внимание. Вот получается вот так, она говорит, меня не видят, когда они там.
1: Ну, есть... понятно, это частная школа, правильно понял? Понял, да?
2: Да, да.
1: Это хорошо. Это шанс. Ну, смотрите, давайте так, прямого влияния у вас нет, конечно, и лучше бы не было.
2: На что?
1: Тут на то, как она общается, да, на ситуацию, на то, как с ней общаются, давайте так, наверное. тут не очень хорошее сочетание получилось, да, вот это притягивающее внимание компании, плюс дочка, ну, так обычно бывает с детьми, которые не очень сами активны в коммуникации, не очень уверенно себя чувствуют, да, ну, вот такое дурацкое сочетание. Соответственно, мы с классом мало что можем сделать, хотя я про это сейчас тоже скажу. Мы можем стратегически вообще влиять на то, как она справляется с коммуникацией, как она выстраивает контакт, как она себя ощущает, насколько уверенно, неуверенно и так далее. Ну, здесь базовое и самое простое – это побольше разнообразного коммуникативного опыта не только в школе и вообще не обязательно в школе. Это кружки, секции, лагеря, в идеале это тренинги, то есть групповые занятия психологические для ребят ее возраста, где впрямую обучают коммуницировать, где впрямую развивают уверенность. Вот. Это позволит, ну, во-первых, быть устойчивее, во-вторых, обладать внутренней уверенностью, что я себе компанию найду. Потому что тут еще какое опасение со школой связано? Там устойчивая структура в целом. И когда там у меня сложно с общением, школа, она как для ребенка модель мира получается. Значит, у меня вообще сложно с общением. Вот. А это совершенно не факт. Да? Очень четко она формулирует, что как только они перестают тянуть одеяло на себя, то тут же и внимание уделяется, и с кем пообщаться находится и так далее. То есть она этих девиц перебить не может, а сама-то вообще-то вполне может и быть интересной, и все на свете. Вот, то есть она не может быть самой громкой просто, судя по всему, да, в этой ситуации. Поэтому альтернативный вариант – это получение позитивного опыта общения за пределами школы, чтобы в школу идти уже с большей устойчивостью, большей уверенностью, большей громкостью. Вот. Ну, плюс, если там за пределами школы сложатся какие-то контакты устойчивые, то это, ну, решит часть задачи, связанной с коммуникацией. То есть у меня будут друзья, да, и это уже ситуация лучше, чем у меня их нет. Вот. Понятно, что отдельно хочется, чтобы были друзья в школе, но при раскладе, что они у меня вообще есть, это становится задачей такой не жизненно важной, а просто, ну, задача. Вот. Второе, что мы можем делать, это помогать справляться с переживаниями. Ну, то, что сейчас происходит. Она с вами делится, вы выслушиваете, сочувствуете, сопереживаете. Она, да, выгружает. По большому счету, ну, у нее задача самой учиться строить, самой учиться выживать во всяких разных условиях. Вы здесь в тылу и обеспечиваете моральную, эмоциональную поддержку. Вот. Важный момент в той ситуации, когда она делится переживаниями, делится эмоциями, мы не начинаем учить жизни и как правильно, а мы занимаемся чисто эмоциями и чисто переживаниями. Ну и следующая функция, которая у нас есть, это рефлексия. В этом возрасте не просто осмыслять, и не всегда мы все замечаем, а тут, когда эмоциональная волна спала, мы уже можем обсуждать, а что произошло, а кто что делал, а как бы хотелось поступить, а как поступило, а что помешало так поступить, а чего именно тревожно, а какие признаки есть, что это происходит. Ну, то есть мы немножко здесь добавляем рациональности, наблюдательности, здравого смысла и обучаем, ну, у себя в голове вот эти ситуации все коммуникативные разбирать. Это третья история. Четвертое, ну, это про смену контекста, вообще про смену школы, смену коллектива. Но вы технически понимаете, что это реалистично, если ситуация станет совсем плохая, ну, это один из вариантов. Вот. Значит, почему хорошо, что школа частная? Школы частные чаще, чем школы государственные, прислушиваются к родителям, и там чаще идут на диалог. И это как раз та ситуация, про которую вполне можно обсуждать с классным руководителем, с тьютором, ну, не знаю, какая там система.
2: Мы уже обсуждали.
1: Вот. Ну, видимо, не помогло. То есть имеет смысл разговаривать, что можно делать, как можно повлиять, какие у них есть идеи. То есть тут впрямую их можно озадачивать, сказать, слушайте, но ситуация не меняется, а вы, какие у вас есть предложения, какие у вас есть идеи, как вы можете на данную ситуацию повлиять. И что, как вам кажется, стоит делать нам. Вот, потому что эта тревога важная. По факту они не справляются с атмосферой в классе. Вот, и вы можете честно сказать, что есть опасения, что через какой-то момент это перейдет в буллинг, и тогда вы столкнетесь с проблемой значительно более серьезной, чем то, что девочки не очень корректно общаются друг с другом. И вот, и тогда это будет действительно проблема. А частные школы действительно проблем боятся. Вот, и могут отнестись к вашим словам с большим вниманием. Тут единственное, что важно, не передавить, чтобы учителя тоже дров не наломали и, да, не сказали, вот Машина мама считает, что вы тут все плохо общаетесь, да, поэтому давайте у нас будет дополнительный урок. Вот, ну, это я там совсем трэш сейчас придумываю, но всякое случается. То есть здесь в идеале со школой в союзничество вступать, чтобы они или конкретный учитель были так же заинтересованы, как и вы, ну, хотя бы... похоже, да, на вашу заинтересованность в том, чтобы эта ситуация менялась. И здесь очень часто работает наш личный контакт с конкретным преподавателем, вот, чтобы мы, как человек, были этому преподавателю симпатичны, и она проявила участие в том, что нас беспокоит. Вот это работает, на самом деле, для всех, кто слушает, и в муниципальных школах тоже, потому что преподаватели – это не винтики в системе, это люди, и, как и все люди, они чаще идут навстречу тем, кто им симпатичен, чем тем, кто им не симпатичен, наезжает, критикует, угрожает и все на свете. Вот, поэтому здесь стоит определиться, в чем наш интерес, чего мы хотим достичь и кто нам в этом, в данном случае, может помочь. Частная школа – это ресурсная история, которая действительно может помочь. Им важно, чтобы эта атмосфера была, и просто, видимо, пока они этой проблемы не очень замечают на уровне класса.
2: Нет, они замечают. Меня обратило внимание, на самом деле, учитель классный на индивидуальном собеседовании. То есть она сказала, что есть вот такие вот вопросы из коммуникации. Я стала просто на это обращать внимание. Потом вот меня пригласили побыть с ними весь день. Я пришла, посмотрела на все это изнутри. Ну, то есть, но просто... Пока не решается, они сами не знают, как решить, потому что девчонки те, они очень самоуверенные. Вот была ситуация, мы ехали на экскурсию, и из 6 девочек, которые шли в туалет со мной, я была сопровождающей, моя дочь была первая, кто подошел к двери, но зашла туда последней, просто потому что они вытолкали из очереди. И как бы из совета психолога школьного я не должна вмешиваться, то есть вмешивалась, то есть я отошла и на это все смотрела сквозь, сказать, слезы, прям мне очень хотелось подойти, надавать всем тумаков там физически, прям. Но я как бы сдержалась, в итоге моя дочь зашла последняя, они ее все-таки выпихнули там, все протолкнулись, правдой неправдой, и я думаю, ну это вообще, и то есть и пока ничего не двигается ни в какую сторону.
1: Ну, значит, здесь только стоит продолжать разговаривать. В принципе, у школы есть инструменты, и это внеклассные всякие действительно мероприятия, и там уроки этикета, и все на свете. Тут важно, чтобы школа заинтересовалась этой задачей.
2: Ну вот да, надо еще с ней. Вот.
1: Так что сил вам, терпения, да, девочки ваши тоже терпения и спокойствия.
2: Спасибо большое.
0: Трудности перехода.
1: А мы пока побеседуем с Мариной из Смоленска. Марина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Никита.
1: Угу.
3: У нас такой вот вопрос в семье возник. У нас есть дочь, ей 11 лет.
1: Угу.
3: В разговоре случайно выяснилось, что у нее появился новый друг. Я поинтересовалась, что за друг и где она с ним познакомилась. Оказалось, что они познакомились в интернете. Как она мне объяснила в браузере, по запросу «Ищу друга» можно найти площадки, где размещены подобного рода объявления. Сам выбираешь, с кем хочешь общаться, списываешься, ну, там меняются номерами телефонов и так далее. Также ребенок рассказал, что можно звонить рандомно как-то по номерам телефонов, которые указаны на данных площадках, и общаться. Я спросила, а если тебе ответит, например, какой-нибудь дяденька? Вот. Она говорит, ничего, она положит просто трубку и все. Вот, не станет с ним общаться. Вот. Так что я у нее спросила, а зачем вот ей нужно подобного рода общение? Она мне объяснила, что ей не хватает как бы, ну, общения в жизни вот, с с людьми. Uh-huh. Вот. Я, конечно, попыталась ей объяснить, что такого рода общение, ну, оно как бы может быть небезопасным, что, ну, под видом подростка там с ней может говорить какой-то взрослый человек с не самыми хорошими намерениями. Вот. Ну, она мне ответила, что с ней, конечно же, такого никогда не произойдет. Uh-huh. Вот. И вот хочу спросить, вот как в такой ситуации быть, вот как ей объяснить именно опасность вот такого общения, вот чтобы она, ну, как бы не сагрессировала, может быть, ну, в сторону меня там или папы, вот, а также вот, ну, как бы не спровоцировать какую-то скрытность, потому что она, как бы не сказать, что она очень открытый ребенок, ну, что вот делится вот прям вот всем, вот, но тут вот так получилось, что вот, ну, случайно она проговорилась, ну, не, ну, просто в беседе, как бы в разговоре, вот, и чтобы вот не спровоцировать, ну, такую ракушку.
4: Вот, очень здорово, да, вы вопрос формулировали. Слушайте, спасибо за четкую формулировку, и повезло и вам, и дочке, что да, там у вас такой контакт, такой разговор состоялся. Смотрите, действительно, риски здесь, закрытость получить большие. Чтоб не вляпаться, ваша задача не выступать против, не говорить «это плохо и опасно, не делай так», потому что тяга сильнее. Да. Действительно, это, наверное, отдельный формат общения. Он полностью не заменяет очный и настоящих друзей, но при этом он базово снижает напряжение по поводу того, там, что у меня с друзьями, что у меня с общением. То есть какой-то сегмент он закрывает. Давайте вот мы с вами прям, чтобы было проще, на ходу разделим. В общении в таком, в самом, ничего страшного нет. При этом могут быть ситуации или может общение зайти так, да, что это станет небезопасно. И наша задача в данном случае не рассказать, какие ужасы от всего этого общения могут быть, а научить замечать конкретные сценарии, которые могут привести.
0: Трудности перехода. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
5: Реклама. Как выглядит идеальный семейный отпуск?
6: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
5: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.

0: сниму на суточный ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия, Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль два населенных пункта – Копани в Запорожской области и Украинская в Харьковской области, сообщает Минобороны. Контроль над селом Украинская позволяет российским войскам расширить зону безопасности в Волчанском районе и создание условий для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника, отмечает министерство. Российские войска за сутки на Красном Лимане взяли под контроль еще 47 зданий. Ведется уничтожение подразделений ВСУ в северо-западной части города. По данным ведомства ВСУ, за сутки в городе потеряли 30 военнослужащих, уничтожено 11 пунктов управления беспилотниками. Также российские штурмовые подразделения проводят зачистку юго-западной части Константиновки. Кроме того, за сутки вооруженные силы России поразили логистический центр ВСУ, цех по производству двигателя для крылатых ракет «Нептун» и место их хранения. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными участниками Совета безопасности России сегодня обсудил вопросы социально-экономического развития Калининградской области.
2: В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, вопросов социальной политики. И первая выступающая у нас Татьяна Алексеевна Голикова.
0: Предыдущее совещание глава государства собирал в четверг, 25 июня. Тогда Владимир Путин обсудил с участниками встречи обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также развитие отношений с ближайшими соседями. Помощь, которую Евросоюз выделил Украине по итогам международной конференции 25-26 июня в польском Гданьске, не дойдет до страны и вновь осядет в карманах украинских чиновников. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Еврокомиссия объявила о запуске Европейского флагманского фонда восстановления Украины. Его первоначальный капитал составил 220 миллионов евро. ЕС ожидает, что этот механизм позволит мобилизовать в будущем. Правда, сроки не называются, инвестиции в размере до 7 миллиардов евро на восстановление инфраструктуры и развитие производственных отраслей, отметила дипломат. Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинение против украинца, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщил телеканал АРД со ссылкой на собственные источники, передает ТАСС. По их информации, генеральный прокурор обвиняет некоего Сергея К. в атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что, по его оценке, можно квалифицировать как военное преступление, а также в совершении взрыва с применением взрывчатых веществ и разрушение строительных объектов. По версии немецкого следствия, украинец был руководителем диверсионной группы. Во время прослушанных правоохранительными органами телефонных разговоров с родственниками и знакомыми, Сергей К. обсуждал диверсию на северных потоках и тем самым, как полагают в Генпрокуратуре, предоставил неопровержимые улики против самого себя. 907 тысяч россиян могут получить новую семейную налоговую выплату в июне, которая воспитывает более 2 миллионов детей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, большинство заявлений были поданы через портал госуслуги. Средний размер выплаты составляет около 30 тысяч рублей. По словам министра, обратиться за новой мерой поддержки граждане могут до 1 октября. Получить выплату могут работающие родители двух и более детей, если среднедушевой доход семьи менее 1,5 прожиточных минимумов на каждого члена семьи, а имущество соответствует установленным критериям. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБ в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, возможно ливни, даже гроза и до 19 тепла. В Москве переменная облачность без осадков, ночью 17-19, днем в столице 29-31 градус, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз убрал из регламента первой лиги чемпионата России на предстоящий сезон требование выпускать на матч хотя бы одного игрока не старше 21 года. Решение направлено на создание условий для честной спортивной борьбы и повышение уровня конкуренции среди клубов, которые соревнуются за выход в российскую премьер-лигу. Выражаем признательность РФС за то, что позиция наших клубов была услышана и учтена в итоговом решении, которое полностью отвечает задачам, стоящим перед лигой, отметил президент ФНЛ Наиль Измайлов. Новости с ослабленного отсутствием сборной России футбольного чемпионата мира. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд по победам в финальных стадиях Мундиалей. Победа над командой Швеции стала для Дешама 17-й. И таким образом он опередил Хельмута Шёна, который возглавлял сборную ФРГ с 1964 по 1978 год. Новые отставки в командах, которые уже покинули чемпионат мира. Аргентинец Себастьян Декасесе покинул пост главного тренера сборной Эквадора, который он занимал с 24 года. Напомню, Эквадор проиграл Мексике в 1/16 финала. Марсело Бьелса объявил об уходе с поста главного тренера сборной Уругвая, назвав это решение очень болезненным. Южноамериканская команда заняла третье место в группе H. Хоккей. ЦСКА заключил контракт на 3 года с защитником Егором Замулой, который на молодежном уровне играл в «Тракторе» и «Металлурге», но всю профессиональную карьеру провел в североамериканских лигах. На счету 26-летнего хоккеиста 188 матчей в НХЛ за Филадельфию и Коламбус. В них он набрал 43 очка по системе «Гол плюс пас». «Локомотив» подписал контракт на 2 сезона с нападающим Джованни Фьоре. Канадский форвард перешел в ярославский клуб из «Авангарда». В прошлом сезоне Фьоре провел 79 матчей в КХЛ и набрал в них 33 очка по системе «Гол плюс пас». Новости тенниса. Уимблдон. Сегодня матч 2-го раунда. 8-й сейный Даниил Медведев прошел Даниэля Мерида Агилара 3-6, 6-3, 7-5, 6-2. В женском одиночном разряде 225-я ракетка мира россиянка Анастасия Гасанова уступила Наоми Осаке 3-6, 2-6. Серена Уильямс получила травму правого колена во время матча 1-го круга Уимблдона против Майи Джойнт, в котором легендарная американка уступила. Теперь под вопросом участия Сирены в парном турнире, где она должна была сыграть в дуэте со старшей сестрой Винус. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь.
4: Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в Янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне.
3: Все о том, как мы проводим лето.
4: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
3: Трудности перехода.
5: Давайте я приведу пример. Условно, как бы ни разворачивалось общение, важно, чтобы она не отправляла интимные фотографии в конечном итоге. Да? Соответственно, дело не в том, общение хорошее или плохое, а в том, чтобы было четкое понимание, что делать не стоит ни в коем случае, как бы общение ни складывалось. То есть мы здесь можем не общение запрещать, а говорить о конкретных сценариях, о конкретных вещах, которые являются опасными. По сути, там опасными, что может быть? Сексуализация. Ну, в 11 лет, наверное, всякие закладки и вовлечение в криминальную деятельность вряд ли. Но, я не знаю, там, пойти объявление повесить там или что-нибудь, покричать где-нибудь что-нибудь. Ну, провоцирующие действия, да, вот такое может быть. Ну, и... такая, она не то что эфемерная, но просто сложная для 11 лет история, ну, доведения до там депрессивного состояния.

0: То есть, да, и вот это очень важная позиция, исходя из которой вы можете разговаривать. Да, вот это рандомное общение, чат-рулет, да, там давно появился, уже по видео они общаются. Это прикольно, интересно, это драйв, да. Там реально можно нарваться на неадекватов, это правда. Ну, слава богу, они сидят за сотни километров. Вот, то есть это впечатление может быть не очень комфортное. И, похоже, пришло время обо всех этих вещах поговорить. Я бы прям так и сказал. Слушай, очень круто, что ты вот про это сказала. Это очень здорово. Это интересный опыт. У меня такого не было, поэтому мне может быть что-то непонятно. Я могу дурацкие вопросы задавать. Но мне, правда, интересно. При этом, само по себе, да, это общение здорово и интересно. Но вот ты когда об этом сказала, для меня это стало поводом побеседовать о важных вещах, которые вообще-то могут появиться даже не при случайном звонке в телефоне, да, от одноклассников, там, условно говоря, от тех, кого она знает. Таким образом, мы отвязываем наши разговоры о рисках от вот, ну, конкретно выбранного ей формата общения. Это одна история. Ну, то есть вам хорошо бы сесть, продумать, чего вы конкретно боитесь, как вы можете это сформулировать, как вы можете аргументировать, чтобы тоже девочку, если она еще не сильно в контексте, не перегружать деталями, да, травмирующими, шокирующими, но при этом убедиться, что она понимает, о чем речь. И хорошо бы тоже вам поразмышлять сначала между взрослыми и все-таки выработать некие правила. Обычно, когда телефоны, соцсети, мессенджеры появляются, может быть такое правило до определенного возраста, что мы периодически проверяем новые контакты, да, как взрослые. Я сейчас пример привожу, вы как угодно договариваетесь. Мы клянемся не ругать ни за что, да, там, за мат, за там, пошлые гифки, там, вот за все это. Вообще, наша задача убеждаться в безопасности. Такой вариант может быть. Но вы выстраиваете здесь самостоятельно, каким образом это реализовывать. Ну и вообще ключевая вещь, даже если она ни черта не будет понимать про правила, и вот вы не сможете проверять чаты, ключевая эта вещь, чтобы если вдруг что-то идет не так, она могла вам рассказать, и вы ее не нахлобучите за это, а поможете. Вот это очень важно, потому что дети, когда влипают, они очень много стыда испытывают и боятся идти к родителям, потому что их наругают. Вот сейчас прозвучит смешно, дети готовы влипать в порно-скандалы, скандалы с наркотиками, да, там, и рисковое поведение, чтобы родители их не наругали. Я цитирую. То есть это сейчас вообще не мои фантазии. И вот это, наверное, я и вам говорю, и всем родителям подростков, вот это самая важная штука. Чтобы подросток мог рассказать о какой-то стыдной для себя вещи, неприятной, и знать, что родители не сделают еще более неприятно. И тогда, собственно, вы поможете. То есть, по сути, она с этого момента, она вступает в широкий, богатый, насыщенный интернет, где может произойти все, что угодно. Вообще, все, что угодно. Она может столкнуться с очень большим количеством разного неприятного контента, людей, там, все на свете. Круто, если она сможет поделиться и запросить помощь при этом. Вот это ключевая штука. И, собственно, я вам очень благодарен. Вы прям смоделировали, вы так вопросы задали. Как нам, сохранив отношения, да, про это все поговорить?
1: Да, здесь такой момент, да, потому что она может закрыться, она больше никогда не скажет, а если начнешь давить на нее, это все, эта тема будет закрыта навсегда, это будет все потеряно, спрятано, и все, мы никогда не узнаем, даже если очень захотим. Но при этом она, да, мне как бы озвучила, то есть, наверное, в голове что-то там происходит, какие-то моменты есть там о безопасности. Я говорю, вот ты оставляешь свой номер телефона? Я говорю, а мало ли, туда мошенники будут звонить. Она говорит... Но я оставила телефон, говорит, но я адрес-то ему не сказала. Я говорю, ну и то спасибо. Адрес не сказала. То есть, ну, что-то там где-то есть все-таки.
0: Там точно есть, но 11 лет – это еще не гении, да, системного мышления. И наша задача – помочь им сформулировать четкие правила и четкие сценарии. Вот, да, с телефонными мошенниками сталкиваются тысячи взрослых людей, тысячи проваливаются. А в принципе всего один вообще. Не разглашать цифры из СМС. Все. Хоть ты тресни, все что угодно. Не разглашать цифры из СМС. Да, и тогда ничего не будет происходить. И вот должны быть такие простые для 11 лет так правила, которые она сможет выполнять, и простые сценарии. Если это, сразу иди к нам. Дальше расскажем. Вот.
1: Понятно.
0: Спасибо вам большое за вопрос.
2: Трудности перехода.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. В Вологде с 1 по 5 июля проходит оперативно-профилактическое мероприятие МОТО. Сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями мототранспорта. По данным ведомства, с начала года в Вологде произошло 10 ДТП с участием мотоциклов и мопедов, в которых пострадали 11 человек. Особую обеспокоенность вызывают аварии с участием несовершеннолетних. Госавтоинспекция напоминает, что за передачу управления транспортным средством человеку, не имеющему водительских прав, предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. В Белозерск направят дополнительную партию бензина и дизельного топлива. Экстренные поставки организует компания «Газпромнефть» после обращения губернатора Георгия Филимонова к председателю управления компании Александру Дюкову. Несмотря на отсутствие в округе автозаправочных станций сети, компания приняла решение оказать содействие. По информации региональных властей, дополнительные поставки должны способствовать стабилизации ситуации с обеспечением Белозерска топливом. В Череповце 2 июля проведут обследование Архангельского моста с помощью беспилотника. Фото- и видеосъемка пройдет завтра с 12 дня до 16 часов. Как сообщили в мэрии, специалисты проанализируют состояние опор моста, чтобы определить способы устранения ранее выявленных дефектов. Съемку выполнят в районе створа улицы Архангельской и моста. Жители города просят сохранять спокойствие при виде дрона и не обращаться в экстренные службы. Около 100 школьников с ограниченными возможностями здоровья с нового учебного года будут заниматься в обновленном филиале школы номер 1 в Вологде. Для этого переоборудовали одно из зданий бывшего детского сада на улице Козленской. В новое помещение переведут 9 коррекционных классов. Здесь оборудовали просторные учебные кабинеты, пищеблок, спортивные и актовые залы, а также кабинеты для занятий с логопедом, психологом и дефектологом. Как сообщили в администрации, открытие нового филиала позволит создать более комфортные условия. Учреждение начнет работу 1 сентября. В Череповце отменили плановое отключение воды в индустриальном районе, которое было запланировано на 3 июля. Как сообщили в водоканале, работы по замене оборудования на насосной станции перенесены на 23 июля по техническим причинам. Напомню, горячее и холодное водоснабжение будет ограничено с 8 вечера 23 июля и до 10 утра 24 июля. Под отключение попадут жилые дома, социальные учреждения, административные здания и предприятия индустриального района. Продолжаем выпуск. В Вологде сотрудники полиции раскрыли кражу велосипедов из подъезда жилого дома на улице Карла Маркса. По данным регионального управления МВД, ущерб составил 73 тысячи рублей. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый местный житель 92-го года рождения. По версии следствия, ночью он зашел в незапертый подъезд, похитил два велосипеда и снял колесо с третьего. Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В Вологодском округе 3 июля будет временно закрыт железнодорожный переезд Труфаново на автодороге Илейкино-Шуйское. Ограничение движения продлится с 10 утра и до 19 часов. В связи с этим изменится расписание ряда автобусных маршрутов. Часть рейсов будет отменена, другие перенесены по времени. Автобусы маршрута номер 733 продолжат работы по расписанию, однако возможны задержки в пути. Автомобилистов и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать поездки. В Череповце на проспекте Победы из-за ремонта трамвайных путей по ночам будут временно перекрывать одну из полос движения. Ограничения будут действовать ежедневно с 20 часов вечера до 7 утра на участке от улицы Верещагина до улицы Горького в сторону Заречья. Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, возможны кратковременные перекрытия и в дневное время вне часа пик, в зависимости от технологического процесса. И в завершении выпуска. Любителей короткометражного кино приглашают на показы фестиваля Voices, которые пройдут со 2 по 5 июля в Вологде и Череповце. В программу вошли 5 российских и зарубежных фильмов. «Четверица», «Бессонница», «Тем летом я поступил», «Счастье тебе, человек» и «Игра в прятки». Зрителям представят экспериментальное кино, психологические драмы и истории о дружбе, любви и прощении. Показы короткого метра состоятся 3 июля в Череповце и 4 июля в Вологде.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце ночью синоптики обещают 10 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра днем в Череповце максимальная температура 25 градусов, в Вологде 27, атмосферное давление около нормы и будет падать.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

не скрыть на сердце радость, приятную усталость мы скажем вологодским говорком. Прочнее не видали, точнее север стали, нас всюду согревает очей

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Автобусные пассажирские перевозки временно приостановлены в нескольких населенных пунктах Запорожской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минтранса. Как пояснили ведомстве, ограничения связаны с участившимися случаями террористических атак украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру, а также высокой активностью БПЛА. На данный момент ведется работа по согласованию с администрациями Энергодара, Васильевки, Каменки, Днепровской вопроса о скорейшем возобновлении маршрутов. Киевский режим продолжает целенаправленно атаковать автобусы и объекты транспортной инфраструктуры, создавая прямую угрозу жизни людей, говорится в сообщении регионального Минтранса. Российские воздушно-космические силы поразили пункты дислокации пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны. Отмечается, что по пункту управления БПЛА 117-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенного пункта Райская в ДНР был нанесен удар с помощью 4 бомб ФАП-500 с модулями планирования и коррекции. Ракета Х-38 поразила пункт временной дислокации подразделения 22-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенного пункта УДЭ в Харьковской области. Кроме того, еще 2 ФА-500 был нанесен удар по пункту управления беспилотниками Национальной гвардии Украины в районе Краснополя в Сумской области. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль 2 населенных пункта Копань в Запорожской области и Украинская в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Банк России не является сторонником высоких процентных ставок. Доступность кредитов зависит прежде всего от уровня инфляции, а не от величины ключевой ставки, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе. Она отметила, что рост инвестиций в России пока не привел к повышению производительности труда. Кроме того, по-прежнему наблюдается дефицит рабочей силы. Глава регулятора также призвала аккуратно использовать термин «переохлаждение экономики».
3: У нас высокие ставки по двум причинам. Потому что у нас очень большая доля вклада в денежные агрегаты, в денежную массу государственного спроса. И если так упростить, чем больше бюджетный дефицит, тем меньше пространства для кредита. И дальше, чем у вас в доле кредита больше доля нерыночных кредитов, тем у вас выше ставка для всех остальных. То есть высокую ставку платят за тех, кто платит за то, что остальные получают низкие ставки. У нас эта доля большая и в корпоративном секторе, и я уж не говорю про ипотеку, где одно время там до 80% доходила доля льготных кредитов. Это цена за огромные льготные программы, это надо понимать. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок, и доступность кредита должна быть, и здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции.
1: Ранее стало известно, что Банк России не стал исключать более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции. В России с 1 июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по семейной и дальневосточной ипотеке, сообщила пресс-служба оператора льготных ипотечных программ с господдержкой дом.рф. Всего в перечень городов с доступной вторичкой по программе «Семейная ипотека» вошли 886 городов в 83 регионах России. В перечень включены 13 новых городов в 12 регионах, в том числе Ангарск в Иркутской области и Мичуринск Тамбовская область. Также из списка исключены 18 городов в 18 регионах, в том числе Балашов, Саратовская область и Туапсе, Краснодарский край. Цены на топливо на немецких заправках резко выросли в первый день после окончания действия топливной скидки, пишет об этом газета Bild. 24 апреля Бундестаг одобрил так называемую топливную скидку, двухмесячное снижение налога на бензин и дизельное топливо из-за роста цен на топливо на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Основательница партии «Союз Сара Вагенкнехт» за разум и справедливость Сара Вагенкнехт раскритиковала неспособность немецких властей контролировать рост цен. Политик указала на то, что у властей нет денег на поддержку собственного населения, но они выделяют неограниченные средства для коррумпированного окружения Зеленского. Вагенкнехт призвала к смене правительства Германии. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что цифровизация финансовых услуг вытеснит традиционные банки. Об этом депутат заявил в рамках выступления на финансовом конгрессе Банка России. При этом Аксаков отметил, что цифровизация финансовых услуг станет большим вызовом для малых банков, поскольку у них мало средств на внедрение современных технологий. Однако, по словам депутата, малые и средние банки все равно никуда не исчезнут. Зеленый цвет воды у побережья Анапы обусловлен активным цветением водорослей из-за жары. Они совершенно безвредны для человека, рассказала РИА Новостям заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского госуниверситета Алексей Абрамчук. Пользователи социальных сетей делятся кадрами с необычным зеленоватым цветом воды у песчаных берегов Анапы. Специалист отметил, что это ежегодное явление. Более того, в разгар туристического сезона в окружающей среде увеличивается концентрация соединений азота и фосфора. Это также способствует более интенсивному развитию этих водорослей и увеличению их количества, пояснил эксперт. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБО в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, временами дождь, днем сильные ливни, возможно, с грозой и до 19 тепла. В Москве переменная облачность, будет сухо, предстоящую ночь в городе 17-19 градусов, днем в Москве 29-31 градус.

0: Авторское прочтение на маяке.
1: Здравствуйте, меня зовут Андрей Аскофт, я писатель. Сегодня я вам прочитаю главы из своей книги «Как мы с Вовкой едем на юг» издательства «Бомбора». Глава первая. Про цветной телевизор. «До поезда еще 5 часов. Может, зайдем к тете Лизе?» – предложила мама. «Давно не виделись». Мы с Вовкой переглянулись и поняли, что речь идет о той самой тете, к которой мы заходили с бабкой. Она нас на свою голову решила сводить в цирк. Честно говоря, я сомневался, что тетя Лиза будет рада нашему неожиданному возвращению. «Это которая сестра твоей матери?» – уточнил папа. «Ну, хорошо. Я сдам вещи в камеру хранения и зайдем. Чайку попьем перед дорогой». Пока папа относил чемоданы в камеру хранения, я пытался придумать что-нибудь, лишь бы не ходить к тете Лизе. В тот раз она смирилась с тем, что мы дети и взять с нас нечего. А брать что-то с бабки, видимо, было неудобно, как-никак родственница. Сестра. И вот сейчас мы заявимся с нашими родителями, и она обязательно в этот раз что-нибудь возьмет с нас. Или, что всего вероятнее, с наших родителей. Мы хоть и родственники, но не такие близкие. «Мам, а может не пойдем?» – попытался я остановить процесс возврата долгов. «Может, мы на вокзале чай попьем или в кафе сходим?» «Я бы тоже от кафе не отказался», – вступился Вовка. «Нечего и думать. Я тетю Лизу давно уже не видела. Мы должны обязательно ее навестить. Да и на вас пусть посмотрит. Вон уже, как вымахали». Знала бы она, что Елизавета Петровна уже насмотрелась на нас впрок. Папа вернулся из камеры хранения, и мы направились к выходу из вокзала. Мы шли, а я представлял, как тетя Лиза увидит нас с родителями и скажет: «Ага, вот я и дождалась вас. Сейчас вы начнете долги отдавать мне за все ваше недоразумение и побитых слоников, и хрусталь». От этих мыслей у меня затряслись поджилки раньше времени расплаты. «Пап, а может я в камере хранения подожду вас? Мне даже чай не надо. Я не хочу». «Я тоже», – предложил Вовка, видимо, чувствуя своим детским мозгом ход моих мыслей, и очень даже соглашался с ними. «Я даже в туалет не хочу». «Но вы же не чемоданы», – засмеялся папа. «Да никто вас не примет в камеру хранения. Давайте дойдем до тети Лизы, посидим там часок и вернемся. Нам еще долго ехать в поезде. Успеете, как чемоданы, наваляться на полках». Папа позвонил в дверь. «Еще раз. Может, дома нет?» Я чуть не крикнул вслух «Ура!». Но тут за дверью послышался голос, который сообщил нам, что идут, и дверь открылась. На пороге стояла Елизавета Петровна. Первыми она увидела наших родителей. «Ой, здравствуйте!» – удивилась она и тут же оживилась. «Да проходите, что же вы стоите? Хорошо, что в гости!» Договорить она не успела, потому что вторым делом она увидела нас, что явно ввело ее в некое замешательство. Вроде она уже и предложила войти, но сейчас ее взгляд говорил, что хорошо бы было, если бы вошли не все, а лучше, чтобы вообще никто. Но воспитание не позволяло ей это сказать, поэтому фраза осталась в ее немом взгляде. Но позже она об этом пожалела. Надо было не пускать. Использовать любые возможные отговорки, но категорически не пускать. Решили зайти. Закончила она уже не таким бодрым голосом и впустила нас. Мы расположились на тесной кухоньке, где Елизавета Петровна суетилась, приготавливая все к чаю. Правила гостеприимства подсказывали ей, что гостей надо посадить в зале за большим столом. Так правильнее и удобнее. Но логика и жизненный опыт настаивали на том, что кухня – более безопасное место в данном случае. Она предпочла не спорить с логикой и пренебречь неуместными в данном случае правилами. «Как же вас разместить-то всех?» – суетилась тетя Лиза. «А когда поезд?» «Через 5 часов», – ответил Вовка. Елизавета Петровна нервно дернула веком. «Как долго?» «Уже через 4», – поправил папа. Но эта поправка немногим воодушевила хозяйку. Так мы сидели и пили уже по второй чашке чая. Мама рассказывала новости из столицы и планы на наш предстоящий отдых на юге. Мы с Вовкой вели себя абсолютно идеально. Мы не проронили ни слова и сидели безвылазно за столом, не попросившись даже в туалет. Умиротворяющая обстановка подействовала на Елизавету Петровну благоприятно, и ее даже отпустили тревожные мысли. Она решила, что чересчур накрутила себя, и то, что произошло в тот раз, было недоразумением, единичным случаем. Можно сказать, несчастным, но случайным. «Так, может, покушайте тогда?» – предложила хозяйка. «До поезда времени-то еще уйма. Что голодный будет сидеть? Одним чаем сыт не будешь». Таким образом, заслужив доверие, мы переместились в зал. Папа подвинул стол и расставил стулья, а мама помогла расставить тарелки и приборы. Через несколько минут нам был предложен обед из первого, второго и компота. Мы все вместе усели за столом и уже в приподнятом настроении продолжили пользоваться гостеприимством. Лизавета Петровна даже достала для себя и родителей, как она сказала, кое-что погорячее борща. После обеда, убрав со стола посуду, тетя Лиза предложила нам отдохнуть и посмотреть телевизор в зале на диване, а она пока сходит на 15 минут по своим делам. Доверие доверием, но наших родителей она ненавязчиво попросила присматривать за нами, чтобы нечаянно не приключилось ничего такого, как в тот раз после цирка. Лизавета Петровна была удивлена, что наши родители не слышали этой истории. Неужели Валентина вам не рассказывала? Но бабка была просто не в состоянии рассказать все истории, которые происходили с нами за каникулы в деревне. Она вообще родителям ничего не рассказала. Может, забыла, а может, решила, что если начнет рассказывать, то это займет как минимум еще одно лето. Поэтому родители не знали ни про цирк, ни про другие приключения, что нам, впрочем, было на руку. Как говорила бабка, меньше знаешь, счастливее живешь. Поэтому такие идиоты безмозглые, как вы, всегда выглядите счастливыми. Наши родители не были таковыми, но некоторые детали им знать все же не стоило. В итоге Елизавета Петровна тоже ничего рассказывать не стала, решив, что это не ее дело, хотя и касалась напрямую и не без ее участия. Сказала только, что ничего страшного, но лучше бы без приключений в этот раз. Нас посадили на диван, включили телевизор и попросили просто сидеть и смотреть мультфильмы. Тем более телевизор цветной и новый, приобретенный недавно и по большому блату. Цветной телевизор был большой редкостью и, как говорил папа, стоил огромных денег и очередь на год вперед. Поэтому он записался в очередь на телевизор и откладывал деньги на долгожданную покупку. Мультфильмов не показывали, но в данном случае нам было все равно, что смотреть. Тем более выбирать было не из чего. Главное был сам процесс – смотреть телевизор в цвете. «Я пойду на площадку покурю». «Хорошо, а я пойду посуду помою, пока тетя Лиза ходит. А то как-то неудобно, поели и все оставили». Таким образом, мы с Вовкой остались одни в зале, на диване перед цветным телевизором. У нас потом тоже появился такой телевизор, только не скоро. Если бы мы не пошли в гости пить чай, то это событие случилось бы ранее, а так... «Вовка, что ты там все время ерзаешь?» «Ничего». Явно что-то не договаривал он и прятал у себя за поясом под рубашкой. «А ну покажи». Я встал и попытался посмотреть, что там Вовка прячет от меня. Но он упорно сопротивлялся, подтверждая мои догадки. «Дай сюда!» – не отставал я от него. Дальнейшие события успели развиться и достичь своей кульминации в короткий промежуток времени. Пока папа курил на площадке, а мама громыхала посудой в раковине ничего не подозревающей Елизаветы Петровны, мы с Вовкой вели неравный бой за предмет, который он прятал в штанах. Неравный, потому что силы были явно неравны, и я побеждал Вовку. Через несколько секунд я победил вяло сопротивляющуюся Вовку и достал то, что он так упорно не хотел мне показывать – подкова. Та, которую, как он уверял, мы потеряли. Я даже в свое время успел смириться с тем, что удачи нам не видать, ведь всем известно, кто найдет подкову, тому будет сопутствовать удача в жизни. Бабка не верила в это, точнее в приметы про подкову она верила, но не в нашем случае, тем более, что мы ее сразу успели потерять. Она утверждала, что нам не поможет никакая подкова. Даже если мы найдем 200 подков, то обязательно все 200 сразу и потеряем, как и всю свою удачу. Мы можем только надеяться на милость Божью и бабкину благосклонность к нашим выходкам, которые явно не имеют ничего общего с удачей. И самая большая удача в нашей жизни – это то, что с нами до сих пор ничего не случилось, несмотря на все наши попытки сгорить жизнь всем окружающим своими пакостями. «Вовка, ты же сказал, что мы ее потеряли», – недоумевал я. «А получается, что ты все время ее прятал в штанах?» «Не все», – насупился Вовка. «Только с того момента, как мы уехали из деревни. Я хотел личную удачу для себя». «Вот ты, гаденыш», – только и смог сказать я, как Вовка обратно вцепился в подкову. Таким образом, пока папа курил, мама мыла посуду, а Лизавета Петровна занималась своими делами, мы с Вовкой делили удачу. Вовка не сдавался и тянул на себя, я же, упершись одной ногой в диван в свою сторону. «Да подавись!» – выплюл Вовка и разжал пальцы, выпуская удачу из рук. Дяденька, диктор, вещавший с цветного телевизора о подвигах советского народа на стройках светлого будущего, оборвал речь на полуслове. Точнее сказать, речь его прервала подкова удачи, неудачно полетев в сторону источника звука. Когда Вовка отпустил подкову, я по инерции полетел назад на пол и нечаянно тоже выпустил удачу из рук. Подкова, совершив непродолжительный полет, врезалась в телевизор, который громко хлопнул и потух, пустив небольшой дымок. Картина, произошедшая дальше, вполне подошла бы к финалу комедии с пяти действий Гоголя «Ревизор». В комнату одновременно влетели папа, закончивший перекур, и мама, бросившая мыть посуду. Я валялся на полу, Вовка сидел на диване, в ужасе закрыв лицо руками, а в проходе в немой сцене застыли папа с мамой. Молча, пуская дым, отходил в электрический рай телевизор, бывший еще недавно цветным. Не знаю, сколько времени продолжалась эта немая сцена. Оно как будто замерло. Из оцепенения всех вывел звук поворачивающего в замке ключа. В квартиру, улыбаясь, держа торт в руке, входила Елизавета Петровна. Тетя Лиза, когда вошла в квартиру, не сразу почувствовала беду, но едва заметный запах горелой проводки навел ее на мысль, что зря она пошла по делам. Зря не послушала свой внутренний голос и понадеялась на двух взрослых людей, зря. Первым делом она увидела растерянные лица родителей. Мама смогла сказать только: «Господи, как неловко-то получилось». Папа просто молчал. В уме он прикидывал, сколько стоит модель этого телевизора, сколько у него денег лежит на книжке и сколько лет понадобится, чтобы опять накопить на свой. Вовка, судя по всему, думал о том, что удача ему точно не светит, даже при наличии подковы. Я думал, как бы нам выкрутиться. В этот раз с нас точно что-то возьмут. «На счастье», — сказал я первое, что пришло мне в голову. Елизавета Петровна заглянула в комнату, и по ее увеличивающимся глазам и открывающемуся рту было понятно, что с репликой она не согласна. Не таким она представляла себе счастье. Она, как рыба, хватала воздух ртом и хотела что-то сказать, но слов в воздухе не находилось, по крайней мере, приличных. Гуманитарное образование и красный диплом подсказывали хозяйке телевизора, что неприличные слова – это плохо, очень плохо, тем более применимые к детям. Даже просто в их присутствии, но в данной ситуации других слов мозг не вспоминал. «Как же так?» – словарный запас предложил единственный компромисс. «Как же так?» Елизавета Петровна больше ничего придумать не смогла. Это была единственная фраза, которую она повторяла до нашего ухода. Папа пообещал ей, что как только мы вернемся с юга, он переведет ей деньги на сберкнижку за испорченный телевизор, а может, даже постарается сам купить новый и привезти лично. «Как же так?» – вместо «до свидания» сказала нам Елизавета Петровна на прощание, закрывая дверь. Дорога до вокзала прошла в молчаливом диалоге. Папа иногда смотрел на нас и вроде порывался что-то сказать нам с Вовкой, но мама каждый раз его одергивала, понимая, что ничего доброго он не скажет. В целом, она была согласна с ним. Ситуация с чаепитием вышла боком и дополнительными издержками, абсолютно незапланированными в их жизни. А я думал, что взрослые порой чересчур самоуверенны и недальновидны. Мы с Вовкой сразу им предложили не ходить, а попить чай на вокзале. Там он точно вышел бы нам дешевле. Глава 2. Знакомство со студентами. Несмотря на сложившуюся ситуацию, наши родители приняли единственное правильное решение – не портить дальнейший отпуск негативными эмоциями. Нам с Вовкой ничего по поводу происшествия не стали высказывать. Единственное, мама сказала: «Надеюсь, вы понимаете, что вы натворили». Мы с Вовкой согласились и с мамой, и с папой, который добавил: «Мы должны понимать, каких-то благ мы лишены на долгое время». Мы заняли свои плацкартные места, разложили вещи по полкам, и мама разогнала нас с Вовкой по разным местам, чтобы мы не попались в самом начале пути под горячую руку, вытворив что-то очередное и немыслимое. Вовка, как обычно, остался внизу, а я занял верхнюю полку, откуда стал рассматривать ближайших попутчиков на предмет обмена сахаром. Напротив нас на боковых местах сидела пожилая пара. Возможно, они пойдут на обмен. Мама по привычке достала дорожный набор, но потом вспомнила, что все уже успели пообедать у тети Лизы, и, печально вздохнув, отложила его в сторону. На глаза ей попались две упаковки валидола, которые бабка приготовила для тети Нюры. Она долго смотрела на них, видимо, размышляя над тем, стоит ли уже начинать их использовать по прямому назначению, или еще не время. Затем, прочитав на бумажке «От Валентины для Нюры держись», убрала их в сумку, решив, что она еще молода и продержится без лекарств. Так мы ехали некоторое время, которое неумолимо долго тянулось, несмотря на скорость поезда. Он ехал быстро, сменялись пейзажи за окном, а время стояло на месте. Мы с Вовкой однажды попытались отпроситься у родителей прогуляться по вагону, потому что в окно смотреть надоело, но они были неумолимы и во избежание недоразумений никуда нас не отпускали. «Хотите, фокус покажу?» – предложил нам папа, чтобы хоть немного развлечь нас. Я свесился с верхней полки и кивнул. У Вовки глаза загорелись, и он тоже согласился. Папа достал из кармана платок и снял с руки часы. Затем положил их на ладонь, накрыл платком и произнес заклинание. «Фокус-покус, карамба-барамба». Поводил рукой над платком, скомкал его, покрутил над головой, встал и выкинул скомканный платок в окно. «Ну, как вы думаете, где теперь часы?» «Улетели в окно», — сообразил Вовка. «И где тут фокус?» В отличие от Вовки, я сверху видел, как в процессе манипуляции папа убрал часы в карман, но раскрывать секрет фокуса не стал. «А фокус в том, — продолжил папа, — что сейчас я снова скажу волшебные слова, и часы окажутся у меня». «Ага, фокус в том, что ты зачем-то платок хороший в окно выбросил», — вмешалась мама. Папа произнес очередное «карамба-барамба» и с видом победителя достал часы из кармана. Удивлению Вовки не было предела. Я для приличия даже поаплодировал. Меня поддержала пожилая пара, сидевшая напротив. Я по такому случаю, пока не обратили на меня внимания, предложил им меняться сахаром, но они ничего не поняли. Я решил их пока не мучить, а дождаться, когда они закажут чай, и тогда объяснить им, в чем смысл. На этом развлечения закончились, и время снова замерло, сменяя однообразные пейзажи за окном. Мне даже не помогала моя любимая игра. «Мам, ну можно мы пройдемся?» – пытался я уговорить маму. «Мы далеко не пойдем». Мама наконец-то жалилась над нами, заметив, что мы совсем раскисли, и разрешила нам прогуляться недалеко и недолго. Я обрадовался, слез с полки, и мы с Вовкой отправились в путь по вагону. Справа от нашего плацкарда сидели три женщины и одна девочка. Слева четыре мужчины. Зато через один пролет ехали два молодых парня и две девушки. У них было весело. Работал негромко транзистор, они играли в карты и смеялись. И именно возле них мы задержались. Со временем они обратили на нас внимание. «Вы откуда такие?» – спросила девушка. «Мы отсюда, рядом едем, на море», – пояснил я. «Значит, вместе едем», – улыбнулся парень. «К тете Нюре?» – поинтересовался Вовка. «Ну, может быть, и к ней тоже. Мы еще не знаем, где остановимся. На месте разберемся». «Если к тете Нюре», – продолжил Вовка, – «то только с валидолом». «Нет уж, спасибо», – засмеялись молодые люди. «Мы лучше кого-нибудь другого найдем. Того, у кого можно пожить пару недель без валидола. Мы же отдыхать, а не на лечение едем». «Садитесь», – предложили нам. «Мы вас лимонадом угостим». Так ничего не подозревающие студенты приняли нас в свою компанию и, как говорит бабка, пригрели змею на груди. Но я скажу честно, что ничего плохого мы предпринимать не планировали. Мы вообще ничего не планировали. Хотели просто посидеть в веселой компании. Мы пили лимонад и смотрели, как они играют в карты, в дурака. Смеялись над их шутками, когда они вешали погоны на проигравшего и заставляли его кукарекать. Пару раз заглядывала мама и, убедившись, что все под контролем, как самоуверенно утверждали студенты, уходила обратно. «Хотите, я вам фокус покажу?» – оживился Вовка. «Ну, давай». «Мне нужны часы и платок», – огласил он список реквизита. «А молоток, надеюсь, не нужен?» – хихикнул один из парней. «Нет, больше ничего не надо», – успокоил Вовка. «Ну, тогда на, держи», – вручил Вовке парень свои часы, а девушка одолжила платок. «Можно мне у окна?» «Возле стола», – попросил Вовка. Студенты, не ожидая ничего плохого, пропустили Вовку к окну, решив, что ему нужно побольше света и места на столе. Как мне потом рассказал Вовка, он просто вспомнил, как я пытался выступать в цирке с номером по распиливанию человека и тоже захотел славы и аплодисментов. Вовка положил часы на стол, накрыл платком и начал производить руками магические пасы над ними. Затем взял платок с часами, начал произносить заклинание «фокус-покус-марамба-тарамба», дунул и на третьем круге заклинания швырнул платок с часами в открытое окно. Я на секунду растерялся и даже открыл рот от неожиданности. Я, конечно, понимал технику фокуса, но в действиях Вовки проглядывалось явное отсутствие мастерства в магических делах. И, возможно, хотя даже скорее всего, мы вместо аплодисментов получим сейчас пиндюлей. Если не от студентов, то от родителей точно. Потому что интуиция мне подсказывала, что наши гастроли заканчиваются и сейчас нас отправят в освояси, не оценив мастерство Вовки по достоинству. Вовка же с чувством исполненного долга окинул присутствующих взглядом победителя и поклонился благодарным зрителям. Первый пришел в себя хозяин часов. «Вот же... простите», – прикрыл рот он рукой. «Я хотел сказать, что не уверен в том, что я в восторге от фокуса». командирский?» – поинтересовался друг. «Были». В его голосе звучало неприкрытое разочарование. Примерно с такой интонацией говорил дед, когда из нашего истребителя полетела зажигательная бомба. «Ну, спасибо, парень», – поблагодарил Вовку хозяин часов. «Я их даже поносить не успел. Мы еще не на юге, а мне кажется, что пора уже соглашаться на ваш валидол». «Так это еще не все», – с улыбкой объявил благодарной публике Вовка. «Так это еще не все», – удивился хозяин часов. «Так у меня часов больше нет для новых фокусов». «Я свои тоже не дам», – сообщил его друг, на всякий случай пряча часы в карман. «Видимо, подозреваю, что для продолжения фокуса потребуются еще часы». «Да ничего не надо, сейчас я верну часы», – обнадежил всех Вовка. Публика немного ожила. В глазах хозяина часов даже появилась некая надежда. Лично я не разделял его ожиданий. Я только молча ждал, чем, собственно, все это закончится. Вовка помахал руками в воздухе, потом сказал «фокус-покус, тарамба-барамба» и добавил «все». «А, ну теперь я понял, что это действительно все. Я как-то успел поверить, что это действительно фокус, и часы сейчас вернутся». Парень окончательно расстроился. «Да не», – успокаивал его Вовка. «Проверьте свой карман. Часы у вас в кармане», – заверил Вовка. Парень подскочил и начал судорожно проверять карманы. Он даже проверил карманы, висящие на вешалке рубашки, но часов нигде не было. «Может, у кого-нибудь другого в кармане?» – с надеждой и одновременно неуверенностью в голосе предположил Вовка. Чтобы быть уж уверенным до конца, в фокусе все проверили свои карманы. Часов, естественно, нигде не было. «Странно», – удивился Вовка. «А где же они? Может, я заклинание перепутал? Может, пойдемте у всего вагона проверим?» Компания, не так давно еще веселая, была не уверена в том, что причина в заклинании. Причина была, по их словам, в том, что это они, дураки, и сами виноваты. И ругать Вовку не за что, но на всякий случай отвели нас к родителям. «Они что-то натворили?» – спросила мама, заметив, что вид у нас виноватый. «Да не, все нормально. Фокус нам показали». Студент по-доброму взъерошил Вовке волосы на голове. «С часами». Про детали фокуса ничего рассказывать не стали, но папа, судя по всему, все понял и мысленно поблагодарил студентов за то, что они не потребовали компенсации за часы. Это было бы уже слишком.
0: Авторское прочтение на маяке.

0: груз ему на суточный ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска группировки «Север» после взятия под контроль села Украинское расширили зону безопасности в Волчанском районе и создали условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, сообщила Минобороны. Военное ведомство сегодня ранее заявили, что за сутки под контроль российской армии перешли два населенных пункта – Купани в Запорожской области и Украинское в Харьковской области. Занятый рубеж в районе населенного пункта Купани создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки «Восток» в Запорожской области. Влияние ситуации с бензином на инфляцию будет минимальным и войдет в прогнозные показатели Минэкономразвития, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая на финансовом конгрессе Банк России. По его словам, с учетом перебоев с топливом, сейчас есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям. И это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и стабилизируется в полном объеме вся ситуация, сказал Новак. Минэнерго России ранее предупредила о росте активности интернет-ресурсов, якобы предоставляющих информацию о наличии топлива на АЗС, указав, что такие сервисы могут незаконно собирать персональные данные и манипулировать информацией. Более 387 тысяч абитуриентов уже подали свыше миллиона заявлений в российские вузы, сообщил замглавы Минобрнауки Андрей Амельчук. По его словам, 94% поступающих взаимодействует по вопросам поступления через портал госуслуг. Наибольшим спросом у абитуриентов вузов в этом приемную кампанию пользуются IT-специальности, педагогические направления, лечебное дело и экономика. Приемная кампания стартовала в России 20 июня. По данным Министерства просвещения, наиболее популярными регионами для поступления стали Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Республика Татарстан и Новосибирская область. Дрон, снаряженный почти 5 килограммами взрывчатки, упал в провинции Трабзон на Черноморском побережье Турции. По предварительным оценкам специалистов, беспилотник является украинским, сообщает газета «Сабах». По информации издания, беспилотник врезался в дерево в лесной местности в уезде Вакиф-Бекер и загорелся. В результате инцидента никто не пострадал. На прошлой неделе в двух турецких причерноморских провинциях также упали 2 беспилотника. Их обломки были отправлены в Анкару для проведения технической экспертизы и установления принадлежности. Самые высокие зарплаты в России в апреле были в сфере добычи нефти и газа – 251 тысяча рублей, следует из анализа статистических данных, сообщает РИА Новости. Годом ранее занятые в этой отрасли зарабатывали 221 тысячу рублей. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе с очень высокими зарплатами. В среднем в России в середине весны получали зарплату в 109 тысяч рублей против 97,5 тысячи годом ранее. Жару в Москву принес теплый атмосферный фронт, пришедший с севера Европы, сообщил РИА Новостям начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентр России Александр Голубев. По его словам, первые 2 дня июля станут самыми жаркими на этой неделе. Температура воздуха в столице будет около 30 градусов, максимум 31 градус. Однако до рекордных значений, до 32,5 градусов, как это было в 1898 году, она не достигнет, пояснил синоптик. Он также добавил, что в пятницу в Москву придет холодный фронт запада, который принесет дожди, а температура до конца недели опустится примерно до 20 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дожди, днем сильные ливни, возможно, с грозой и до 19 тепла. В Москве переменная облачность, без осадков, ночью 17-19, днем в столице столбики термометров могут подняться до 31 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Российский нападающий Иван Демидов подписал с клубом Национальной хоккейной лиги Монреаль Канадиенс 8-летний контракт с гарантированной средней зарплатой в размере 9 миллионов 125 тысяч долларов за сезон, сообщают канадские инсайдеры со ссылкой на агента игрока. А в минувшем регулярном чемпионате НХЛ 20-летний Демидов провел 82 матча за Монреаль, в которых забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи. Московский хоккейный «Спартак» официально объявил о расторжении контракта с нападающим Иваном Морозовым по инициативе игрока. Форвард ищет варианты продолжения карьеры в НХЛ. Права на Морозова в КХЛ останутся за «Спартаком» и будут действовать в течение 5 лет. Допуск фигуристов из России находится в компетенции Международной Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Международного Олимпийского комитета. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Ограничения, введенные еще в 2022 году, наконец будут частично сняты. В Международном Олимпийском комитете, комментируя это решение, заявили агентству РИА Новости, что данный вопрос все равно целиком остается на усмотрении каждой конкретной спортивной федерации. В пресс-службе МОК подчеркнули, что именно федерации являются единственными органами, ответственными за проведение международных турниров, за исключением Олимпийских игр. При этом 24 июня сессия МОК приняла поправки в Олимпийскую хартию, которая обязывает спортивные организации соблюдать строгий политический нейтралитет в любое время. Однако радоваться общему потеплению в российском спорте пока рано. Для нашей легкой атлетики и биатлона, к примеру, абсолютно ничего не изменилось. Руководящие органы этих видов спорта по-прежнему занимают жесткую позицию. Юристы и эксперты сходятся во мнении, что в сложившейся ситуации российским атлетам необходимо срочно идти в спортивно-арбитражный суд в Лозанне. Только через КАС можно попробовать оспорить дискриминационные ограничения, используя новые гуманитарные поправки в саму Олимпийскую хартию.
1: Новости с ослабленного отсутствием сборной России футбольного чемпионата мира. В эти мгновения проходит матч 1/16 финала Англия-Конго. И сенсационно Конго ведет к 37-й минуте матча со счетом 1-0. Бывший главный тренер Ливерпуля Арне Слот возглавит сборную Нидерландов. Именно на этой кандидатуре остановился Королевский футбольный союз Нидерландов, сообщает NOS Sport. Напомню, на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира сборная Нидерландов в 1/16 проиграла Марокко, после чего в отставку ушел Рональд Куман. Бавария объявила о трансфере одного из самых ярких игроков чемпионата мира, марокканского атакующего полузащитника Исмаэля Сайбари из ПСВ. Контракт подписан до июня 31 года. Ранее сообщалось о том, что трансфер Сайбари обойдется Баварии в 55 миллионов евро с учетом бонусов. И пока это все новости спорта.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Маяк. Авторское прочтение на маяке.
3: Здравствуйте, меня зовут Андрей Осковт, я писатель. Сегодня я вам прочитаю главы из своей книги «Как мы с Вовкой едем на юг» издательства «Бомбора». Глава 3. Игра в шашки. Ехать было еще долго, а заняться абсолютно нечем. Мы с Вовкой переиграли уже во все известные нам игры и доставали папу с мамой, практически умоляя их отпустить нас погулять по вагону. Но они были непреклонны, на всякий случай. А папа вообще запретил нам показывать кому-либо фокус часами, даже если нас будут очень просить. И с чем-либо другим тоже. Вовка решил, что он нечаянно показал секретный фокус, и папа из-за этого расстроился. Впереди нас ожидала длительная стоянка. По крайней мере, так сказал папа. Я даже попробовал напроситься с ним, но он вспомнил про раков и сказал, что больше никогда он не будет брать меня с собой на стоянке поездов. А мама заступилась за меня и сказала, что надо за детьми лучше следить, а не бегать с бабками по станции по подсобкам. Но отпускать меня с папой тоже не решилась. Скорее всего, не доверяла кому-то из нас. Опыт подсказывал, что просто не надо. Проводник объявил, что стоянка 30 минут, и пассажиры потянулись к выходу из вагона. Папа тоже встал. «Пойду посмотрю, что продают», — сказал он маме. «А ты лучше следи за детьми». «Сострил», — съязвила мама. «Смотри сам, не потеряйся, а то тебя вряд ли поезд будет ждать». Из вагона вышли практически все. Осталась только пожилая пара на боковых местах и двое студентов. Ну, еще и мы с Вовкой и мамой. «Я же не сказал ему, чтобы он купил воды», — вспомнила мама. «Сам-то он вряд ли догадается». Мама посмотрела на нас, затем выглянула в окно, но папы не было видно. Оставлять нас одних было бы опрометчивым поступком, поэтому мама попросила пожилую пару. «Вы не присмотрите несколько минут? Я быстро, только никуда не отпускаю».

ты там про сахар говорил? И зови меня дед Миша. Про сахар? Переспросил я. Так сахар я из поездов собираю. Если вы мне отдадите свой, мама вам обычного даст взамен. Сахар у меня есть, показал дед Миша 4 брикетика. Но я предлагаю вам их выиграть у меня. Совсем старый с глузду съехал, вмешалась Галина Васильевна. Детей в азартные игры втянуть собираешься. Да не в азартные, я в шашки поиграть хочу, оправдывался дед. С тобой-то особо не наиграешься. А так и пацанам пользы, и мне развлечения. Ну что, пацаны, по рукам? Дед протянул сухую сморщенную ладонь, выражая намерение закрепить сделку крепким мужским рукопожатием. Я в шашки как-то играл и даже часто выигрывал. Таким способом можно время весело провести и сахар заработать. «А что, если мы проиграем?» – спросил Вовка. «Что с нас?» «Да ничего», – ответил дед Миша. «За каждый проигрыш будете по истории рассказывать. Я так думаю, у вас много интересных историй». «Тогда чур я играю, а он истории будет рассказывать». Вовка в ответ протянул руку и пожал почти по-мужски. Михаил Сергеевич достал маленький набор дорожных шашек. Это была пластиковая коробочка с магнитной доской и маленькими размером меньше копейки шашками на магнитах. Он разложил доску, расставил шашки и повернул к Вовке белыми. «Белые начинают и выигрывают», – дед Миша с удовольствием крякнул и потер руки. «Даю вам фору». Как оказалось, Вовка абсолютно не знает правил игры, но отважно согласился быть победителем. «Тут все просто», – начал объяснять дед. «Ходишь по диагонали. Если на пути попадается моя шашка, ешь ее». «Как ешь?» – удивился Вовка. «Они же несъедобные, зато полезные», – видимо, решил пошутить дед Миша. «В них магнит. Будешь потом без компаса определять направление на Северный полюс. Видимо, ты в детстве наелся опилок, и это теперь еще определяет направление твоего ума», – сказала Галина Васильевна и удалилась, пояснив, что она пошла купить что-нибудь от глупости. Таким образом, судя по всему, в вагоне не осталось ни одного здравомыслящего человека. Студенты тоже не в счет. Умные люди не станут давать ребенку в руки дорогие часы для сомнительных фокусов. «Сдавай, тьфу, то есть начинай», – поправился дед Миша и приготовился к игре, поставив на кон брикет с сахаром. Вовка сделал первый ход, дед ответил, затем опять Вовка, и дед, видимо, из добрых побуждений подставил свою шашку. Вовка задумался. «Ну что, давай ешь», – подсказывал дед Миша, взглядом намекая на свою шашку. Вовка посмотрел на деда Мишу, затем на меня, ожидая поддержки. Я кивнул, соглашаясь с тем, что надо есть. Если бы кавычки можно было передать кивком, то, возможно, ничего бы и не произошло. Но Вовка воспринял «ешь» без кавычек и, перешагнув своей шашкой через шашку деда Миши, взял ее и засунул в рот. Затем он ее проглотил. «Вот ты болван!» – вырвалось у меня от неожиданности. «Ты че, зачем?» – не понял произошедшего дед Миша. «Плюнь, это же не конфета!» Глаза у Михаила Сергеевича округлились и выражали то ли испуг, то ли досаду от того, что шашка из нового набора, который он берет как партийный билет, уходит по пищеводу в желудок к Вовке. «Сейчас бабка вернется, и мне конец», – ужаснулся дед Миша. «Сейчас мама вернется, и нам всем конец», – поправил я его. Надо было что-то делать. Я предложил деду Мише поднять Вовку за ноги и потрясти его, пока шашка не ушла далеко и глубоко. Вовка отказывался трястись и мотал головой в знак протеста. В итоге мы растерялись и не знали, что делать. На наш шум пришли соседи-студенты. «Что у вас-то случилось?» – поинтересовались они. «Шум на весь вагон». «Вовка шашку съел», – пояснил я. «Шашку?» – переспросили студенты. «Это какую? Которая сабля? Ваш фокусник еще и шпагоглотатель?» Но деду Мише было не до смеха. События складывались явно не в его пользу. Да еще и потери – репутационные и фактические. Во-первых, ему было неловко от того, что он, взрослый человек, не уследил за ребенком, а во-вторых, потеря шашки. «Надо маслом растительным напоить его, и она сразу проскочит», – предложили студенты. «Ты как себя чувствуешь?» – поинтересовались они у Вовки. «Нормально», – ответил Вовка. «А можно без масла? Я не люблю масло». «Тогда клизму», – предложил второй студент. «Лучше бы ты часы мои проглотил. Так хотя бы был бы шанс вернуть их». «Пацаны, ребятки», – дед Миша взмолился, – «надо что-то делать. Сейчас все вернутся, и все. Меня бабка эти шашки заставит съесть без растительного масла. Не уберег мальчишку». «Вы же сами сказали, что они полезны», – напомнил Вовка. «Без компаса буду определять, где Северный полюс». «Точно. Все, конец мне», – согласился дед. «Сейчас Галина Васильевна отправит меня на Северный полюс без компаса». «Я могу с вами пойти», – предложил Вовка. «Я теперь как компас». Дед Миша с печалью во взгляде посмотрел на Вовку, на меня, на студентов.

0: «А может, не скажем ничего?» – предложил он. «Что там в той шашке-то? Поешь сухарей пару дней, и она сама выйдет». В это время в проходе появилась Галина Васильевна. Она несла кулек с пирожками и бутылку лимонада. «Ладно, дед, мы могила, но решать пацанам», – сказали студенты. «Не нам теперь с компасом ходить». «Ребятки», – повернулся дед к нам, – «я вам весь сахар так отдам, не сдавайте меня». «Ну и вы тоже молодцы, кто же верит на слово первому встречному?» В итоге мы согласились на сделку сахара, да и Вовка не возражал. Он не испытывал никакого дискомфорта, даже наоборот. Ему нравилось быть компасом, только он еще не разобрался, как использовать неожиданно приобретенные способности. Чуть позже вернулись папа с мамой, и поезд продолжил путь на юг. Родители и Галина Васильевна очень удивлялись, что Михаил Сергеевич просто так отдает нам весь поездной сахар и даже однажды принес целую охапку. «По-честному», — говорил он, — «проиграл же в шашки. Буквально в три хода. Талантливый ребенок растет», — кивнул он на Вовку. «Только в шахматы пока рановато играть ему. Не спешите». Каждый раз, когда Вовка собирался в туалет, дед Миша вызывался его отвезти и караулил возле двери, напоминая Вовке, чтобы тот не спускал воду, если сходит по-серьезному. После этого он заходил в туалет, закрывался и некоторое время проводил там. Затем выходил, и, судя по его неповеселевшему взгляду, шашка все еще не вышла. Но мы точно не можем этого знать, потому что Вовка потом признался мне, что один раз забыл и нажал на педаль, а деду Мише сказал, что ходил по-несерьезному. Да и все равно никакого толка от этой шашки не было. Вовка так и не смог разобраться, где север, ориентируясь на свои ощущения в животе. Тем более со временем пейзаж сменился на южный, что означало «скоро море».
1: Авторское прочтение на «Маяке».

0: Маяк. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
1: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов, смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Категория 16+.
2: Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
3: Так.
2: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин, удавалось повернуться в нужном направлении.
4: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.
4: Училка против маяка.
5: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, в которых слегка перепутались буквы. Они или оказались не на своем месте, или в слово вставили что-то лишнее. Начнем как раз с таких случаев. Первый пример представит гость утреннего шоу Николай Миклух-Маклай.
6: Они угощали друг друга различными явствами. И вот, соответственно, очень интересно.
5: Явствами. Это неверно. В этом слове первое «в» после «я» лишнее. Не явство, а яство. Если заглянуть в историю языка, то мы увидим слово «ясти», что означало «есть», в значении «принимать пищу». И яство – это еда в переводе с русского на русский. Сейчас это слово мы употребляем редко. И яство – это уже не любая еда, а скорее лакомство, что-то изысканное. По крайней мере, борщ и макароны с сосисками яствами обычно не называют. Ну а мы переходим к следующему слову, в котором тоже обнаружилось что-то лишнее. И слушаем Сергея Стилавина.
7: А что сподвигло вернуть-то шедевр на место? Как это получилось?
5: Сподвигло – это некорректный глагол. Должно быть подвигло. Дело в том, что глагола «сподвигнуть» в русском языке нет. Что логично, ведь в слове «подвигнуть» уже есть приставка «по», которая означает начало действия. Вторая приставка с таким же значением будет лишней, поэтому «подвигнуть» – подвигло. Далее мы возьмем новые краски и разберем слово, в котором букв ровно столько, сколько нужно. Но одна неправильная, не та, которая на самом деле требуется. То есть произошла замена. Какая именно, расскажу чуть позже, после высказывания Александра Романова, гостя утреннего шоу.
8: Она связана с тем, что он в воздушном тренировочном бою не соблел дистанцию. Раньше самолеты это позволяли.
5: Соблел дистанцию. Да, действительно, дистанцию нужно соблюдать. И для этого следует правильно образовать от глагола «соблюсти» форму прошедшего времени мужского рода. И такая форма, кстати, есть. Только не «соблел», а «соблюл». Есть такое слово. Меняем «ё» на «ю» и получаем литературный глагол «соблюл». Он соблюл, она соблюла, оно соблюло, они соблюли. Вот теперь все правильно. И я со спокойной совестью завершаю этот выпуск и прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
4: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль два населенных пункта – Копань в Запорожской области и Украинская в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. В Красном Лимане сейчас идет уничтожение ВСУ в северо-западной части города. За сутки взяты под контроль еще 47 зданий. Также нанесен авиаудар по украинским подразделениям, пытавшимся восстановить переправу через Северский Донец в районе Маяков. Российские штурмовые подразделения проводят зачистку юго-запада. Западной части Константиновки. США в контактах с российской стороной не сообщали о каких-либо изменениях в своей позиции по украинскому урегулированию в рамках договоренности, достигнутых на российско-американском саммите в Анкоридже, заявил об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, стремление президента США Трампа содействовать урегулированию в принципиальном плане сомнений не вызывало. Власти стран Евросоюза, между тем, не оставляют попыток склонить руководство США к удовлетворению требований киевского режима. При этом киевский режим по указке Запада отчаянно пытается расширить конфликт и втянуть в него ближайших союзников России, отметила Мария Захарова. Украина продолжает эскалацию конфликта с Польшей в связи с предложением Зеленского о создании украинского пантеона героев. Об этом заявил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешчик. 1 июля Верховная Рада приняла закон о создании на Украине национального пантеона, где могут быть перезахоронены пособники нацистов из УПА. Это украинская повстанческая армия, она признана экстремистской и запрещена в России. Ранее между Варшавой и Киевом вспыхнул конфликт из-за решения Зеленского присвоить имя героев УПА одному из подразделений ВСУ. После этого ряд украинских чиновников приняли решение отказаться от государственных наград Польши. Федеральная прокуратура Германии предъявила первое официальное обвинение по делу о подрыве газопровода в Северный поток гражданину Украины, сообщает телеканал АРД со ссылкой на источники, передает ТАСС. Как отмечает телеканал, высший представитель органов уголовного преследования Германии обвиняет некоего украинца Сергея К. в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру. По международному уголовному праву квалифицируется это как военное преступление, а также в совершении взрыва с использованием взрывчатых веществ и в уничтожении сооружений, говорится в материале. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, Северном потоке 1 и Северном потоке 2, произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Хедж в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений. В Казани завершился чемпионат профессионального мастерства для ветеранов СВО. Конкурс объединил более 2000 человек, экспертов и участников, которые показывали свои навыки в трех десятках компетенций. В площадке чемпионата приехали представитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и зампред правительства Дмитрий Чернышенко.
2: Эта демонстрация навыки очень нужны, причем каждый раз компетенции новые все больше и больше. И самые востребованные компетенции, с которыми они в дальнейшем имеют возможность трудоустраиваться. На сегодняшний день у нас более 22 тысяч заявок поступило на как раз просьбы трудоустроиться.
0: Возраст молодежи в России повышать не стоит, поскольку 35 лет – это оптимальное решение, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». Матвиенко также призвала не нарушать то, что работает, но при этом отметила, что дискуссию на эту тему можно вести. Спикер Софеда также посоветовала молодым людям раньше создавать семьи и призвала молодых людей не быть, цитата, «пофигистами». Гидрометцентр России спрогнозировал, что в июле средняя месячная температура на большей части территории страны будет около или чуть выше климатической нормы. На 1 градус выше нормы прогнозируется в Мурманской области, на севере Архангельской области и Республике Коми, а также в Ненецком автономном округе, Крыму и Краснодарском крае. Для московского региона многолетняя среднемесячная температура июля составляет примерно 19,5 градусов с учетом ночных и дневных температур. О погоде в Москве более подробно рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
1: пик потепления у нас завтра, и по сравнению с Западной Европой цифры, конечно, не очень значительные. В Москве около плюс 30. Но уже ночью в пятницу к столице прорвется холодный фронт. Так что ночью и рано утром местами не исключены ливни и грозы, и днем станет немного свежее. Температура в воскресенье понизится до плюс 20, это на 4 градуса прохладнее обычного. А дальнейшие прогнозы не оптимистичны. Потепление вернется в центр страны лишь во второй половине следующей недели.
0: Циклон, который придет в Санкт-Петербург 2 июля, принесет сильные дожди и прохладную погоду с температурой до плюс 15-17 градусов, ранее рассказал главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, дождь подойдет к Санкт-Петербургу уже завтра утром. Сильные осадки прогнозируются на целый день, отметил синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, временами дожди, днем сильные ливни, возможно, с грозой и до 19 градусов тепла. В Москве переменная облачность, будет сухо, температура воздуха предстоящую ночью в городе 17-19, днем в российской столице 29-31 градус.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков. И знаю вашу любовь к Александру Сергеевичу Пушкину и к моим разборам его текстов. В частности, спасибо Пушкину, много написал, поэтому сегодня я вам вновь принес что-то новое, и я хочу с вами вместе прочитать и разобрать маленькую трагедию 1830 года, которая называется «Каменный гость», да, про Дона Гуана, Дона Жуана. Эпиграф. Лепарелло, о любезнейший статуи великого командора, ах, хозяин! Дон Жуан, перевод с итальянского, реплика из оперы Моцарта «Дон Жуан». Сцена первая. Дон Гуан и Лепарелло. Дон Гуан. Дождемся ночи здесь. Ах, наконец достигли мы ворот Мадрида. Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя? Лепарелло. Да. Дон Гуана мудрено признать. Таких, как он, такая бездна. Дон Гуан. Шутишь? Да кто же меня узнает? Лепарелло. Первый сторож. Гитаны или пьяный музыкант, или свой же брат, нахальный кавалер со шпагой под мышкой в плаще. Дон Гуан. Что за беда, хоть и узнает, только б не встретиться. Да что такое? Дон Гуан. Что за беда, хоть и узнает, только б не встретился мне сам король, а впрочем, я никого в Мадриде не боюсь. Лепарелло. А завтра же до короля дойдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Что тогда, скажите, он с вами сделает? Дон Гуан. Пошлет назад. Уж верно, головы мне не отрубят. Ведь я не государственный преступник. Меня он удалил, меня ж любя, чтобы меня оставила в покое семья убитого. Лепарелло. Ну, то-то же. Сидели бы вы себе спокойно там. Дон Гуан. Слуга покорный. Я едва-едва не умер там со скуки. Что за люди? Что за земля? А небо? Точный дым. А женщины? Да я не променяю, вот видишь ли, мой глупый Лепарелло, последний в Андалузии крестьянки на первых тамошних красавиц, право. Они сначала нравились мне глазами синими, да белизною, да скромностью, а пуще новизною. Да слава богу, скоро догадался, увидел я, что с ними грех и знаться. В них жизни нет, все куклы восковые, а наши. Ну послушай, это место знакомо нам, узнал ли ты его, Лепарелло? Как не узнать? Антониев монастырь мне памятен. Езжали вы сюда, лошадей держал я в этой роще. Проклятая, признаться, должность. Вы приятнее здесь время проводили, чем я, поверьте. Дон Гуан задумчиво. Бедная Инеза. Ее уж нет. Как я любил ее. Лепарелло. Инеза. Черноглазая. О, помню. 3 месяца ухаживали вы за ней. На силу-то помог лукавый. Дон Гуан. В июле. Ночью. Странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, ее не находил, красавец. И точно, мало было в ней истинно прекрасного. Глаза. Одни глаза. Да взгляд. Такого взгляда уж никогда я не встречал. А голос у ней был тих и слаб, как у больной. Муж у нее был негодяй суровый. Узнал я поздно. Бедная Инеза. Лепарелло. Что ж, вслед за ней другие были. Дон Гуан. Правда. Лепарелло. А живы будем, будут и другие. Дон Гуан. И то. Лепарелло. Теперь которую в Мадриде отыскивать мы будем? Дон Гуан. О, Лауру. Я прямо к ней бегу являться. Лепарелло. Дело. Дон Гуан. К ней прямо в дверь. А если кто-нибудь уж у нее, прошу в окно прыгнуть. Лепарелло. Конечно, ну, развеселились мы. Недолго нас покойница тревожит. Кто к нам идет? Входит монах. Монах. Сейчас она приедет сюда. Кто здесь? Не люди ли Доны Анны? Лепарелло. Нет, сами по себе, мои господа, мы здесь гуляем. Дон Гуан. А кого вы ждете? Монах. Сейчас должна приехать Дона Анна на мужнину гробницу. Дон Гуан. Донна Анна де Сольва. Как? Супруга командора убитого. Не помню кем. Монах. Развратным, бессовестным, безбожным Дон Гуаном. Лепарелло. О, Вот как, молва о Дон Гуане и в мирный монастырь проникла даже. Отшельники хвалы ему поют. Монах, он вам знаком быть может? Лепарелло, нам немало. А где-то он теперь? Монах, его здесь нет, он в ссылке далеко. Лепарелло, и слава богу, чем далее, тем лучше. Всех бы их, развратников, в один мешок, да в море. Дон Гуан, что ты врешь? Лепарелло, молчите, я нарочно. Дон Гуан, так здесь похоронили командора. Монах, здесь памятник жена ему воздвигла и приезжает каждый день сюда за упокой души его молиться и плакать. Дон Гуан, что за странная вдова, и не дурна? Монах, мы красотой женской отшельники прельщаться не должны, но лгать грешно, не может и угодник в ее красе чудесной не сознаться. Дон Гуан, недаром же покойник был ревнив, он Донну Анну заперти держал, никто из нас не видывал ее. Я с нею бы хотел поговорить. Монах. О, Донна Анна никогда с мужчиной не говорит. Дон Гуан. А с вами, мой отец? Монах. Со мной иное дело, я монах, да вот она. Входит Донна Анна. Донна Анна. Отец мой, отоприте. Монах. Сейчас, сеньоры, я вас ожидал. Донна Анна идет за монахом. Лепарелло. Что? Какова? Дон Гуан. Ее совсем не видно под этим вдовьим черным покрывалом. Чуть узенькую пятку я заметил. Лепарелло. Довольно с вас. У вас воображение в минуту зарисует остальное. Оно у нас проворнее живописца. Вам все равно, с чего бы ни начать, с бровей или с ног ли. Дон Гуан. Слушай, Лепарелло, я с нею познакомлюсь. Лепарелло. Вот еще. Куда как нужно. Мужа повалил, да хочет поглядеть на вдовью слезы. Бессовестный. Дон Гуан, однако уж и смерклась. Пока луна над нами не взошла и в светлый сумрак тьмы не обратила, взойдем в Мадрид. Уходит. Лепарелло. Испанский грант, как вор, ждет ночи луны, боится. Боже, проклятое житье. Да долго ли будет мне с ним возиться? Право, сил уж нет. Сцена вторая. Комната. Ужин у Лауры. Первый гость. Клянусь тебе, Лаура, никогда с таким-то совершенством не играла, как роль свою ты верно поняла. Второй. Как развела ее, с какой силой. Третий. С каким искусством. Лаура. Нам не удавалось сегодня каждое движение слова. Невольно предавалась вдохновению. Слова лились, как будто их рожала не память рабская, но сердце. Первый. Правда. Да и теперь глаза твои блестят, и щеки разгорелись. Не проходит в тебе восторг, Лаура. Не давай остыть ему бесплодно. Спой, Лаура, спой что-нибудь. Лаура. Подайте мне гитару. Поет. Все. О, браво, браво, чудно, бесподобно. Первый. Благодарим, волшебница. Ты сердце чаруешь нам. Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия. Взгляни, сам Карлос тронут твой угрюмый гость. Второй. Какие звуки? Сколько в них души? А чьи слова, Лаура? Лаура. Дон Гуана. Дон Карлос. Что? Дон Гуан? Лаура. Их сочинил когда-то мой верный друг, мой ветреный любовник. Дон Карлос, твой Дон Гуан безбожник и мерзавец, а ты дура. Лаура, ты с ума сошел? Да я сейчас велю тебя зарезать моим слугам, хоть ты испанский грант. Дон Карлос встает. Зови же их. Первый. Лаура, перестань, Дон Карлос, не сердись, она забыла. Лаура, что? Что Дон Гуан на поединке честно убил его родного брата? Правда, жаль, что не его. Дон Карлос. Я глуп, что осердился. Лаура. Ага, сам сознаешься, что ты глуп. Так помиримся. Дон Карлос. Виноват, Лаура. Прости меня, но знаешь, не могу я слышать это имя равнодушно. Лаура. А виновата ли я, что поминутно мне на язык приходит это имя? Гость. Ну, знак, что ты совсем уж не сердита, Лаура, спой еще. Лаура. Да, на прощание, пора уж ночь. Ну что же я спою? А, слушайте, поет. Все. Прелестно, бесподобно. Лаура. Прощайте же, господа. Гости. Прощай, Лаура. Выходит. Лаура останавливает Дон Карлоса. Лаура. Ты бешеный. Останься у меня. Ты мне понравился. Ты Дон Гуана напомнил мне. Как выбронил меня и стиснул зубы с скрежетом. Дон Карлос. Счастливец. Так ты его любила? Лаура делает утвердительный знак. Очень, Лаура, очень. Дон Карлос. И любишь и теперь? Лаура. Всю минуту? Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя. Теперь люблю тебя. Дон Карлос. Скажи, Лаура, который год тебе? Лаура. 18 лет. Дон Карлос. Ты молода. И будешь молода еще лет 5 или 6. Вокруг тебя еще лет 6. Одни толпиться будут тебя ласкать, лелеять и дарить, и серенадами ночными тешить, и за тебя друг друга убивать на перекрестках ночи. Но когда пора пройдет, тогда твои глаза впадут, и веки сморщись почернеют, и седина в косе твоей мелькнет, и будут называть тебя старухой. Тогда что скажешь ты, Лаура? Тогда? Зачем об этом думать? Что за разговор? Или у тебя всегда такие мысли? Приди, открой балкон. Как небо тихо. Недвижим теплый воздух. Ночь лимоном и лавром пахнет. Яркая луна блестит на синеве густой и темной. И сторожа кричат протяжно. Ясно. А далеко? На севере, в Париже. Быть может, небо тучами покрыто. Холодный дождь идет и ветер дует. А нам какое дело? Слушай, Карлос, я требую, чтобы улыбнулся ты. Ну, то-то ж. Карлос. Милый демон. Стучат. Дон Гуан. Эй, Лаура! Лаура. Кто там? Чей это голос? Дон Гуан. Отопри. Лаура. Ужели? Боже! Отпирает двери. Входит Дон Гуан. Дон Гуан. Здравствуй. Лаура. Дон Гуан. Лаура кидается ему на шею. Дон Карлос. Как? Дон Гуан? Дон Гуан. Лаура, милый друг. Целует ее. Кто у тебя, моя Лаура? Дон Карлос. Я. Дон Карлос. Дон Гуан. Вот нечаянная встреча. Я завтра весь к твоим услугам. Дон Карлос. Нет. Теперь. Сейчас. Лаура. Дон Карлос, перестаньте. Вы не на улице, вы у меня. Извольте выйти вон. Дон Карлос, ее не слушая. Я жду. Ну что ж, ведь ты при шпаге. Дон Гуан. Ежели тебе не терпится, изволь. Бьются. Лаура. Ай, ай, Гуан. Кидается на постелю. Дон Карлос падает. Дон Гуан. Вставай, Лаура. Кончено. Лаура. Что там? Убит? Прекрасно. В комнате моей. Что делать мне теперь? Повеса, дьявол. Куда я выброшу его? Дон Гуан. Быть может, он жив еще? Лаура осматривает тело. Да, жив. Гляди, проклятый. Ты прямо в сердце ткнул. Небось, не мимо, и кровь не идет из треугольной ранки. А уж не дышит. Каково? Дон Гуан. Что делать? Он сам того хотел. Лаура. Эх, Дон Гуан. Досадно, право. Вечные проказы, а все не виноват. Откуда ты? Давно ли здесь? Дон Гуан. Я только что приехал. И то тихонько. Я ведь не прощен. Лаура. И вспомнил тотчас о своей Лауре. Что хорошо, то хорошо. Да полно, не верю я. Ты мимо шел случайно и дом увидел. Дон Гуан. Нет, моя Лаура. Спроси у Липарелла. Я стою за городом в проклятой Венте. Я Лауру пришел искать в Мадриде. Целует ее. Лаура. Друг ты мой. Постой. При мертвом. Что нам делать с ним? Дон Гуан. Оставь его. Перед рассветом рано я вынесу его под япончою и положу на перекрестке. Лаура. Только смотри, чтобы не увидели тебя. Как хорошо ты сделал, что явился одной минуты позже. У меня... Твои друзья здесь ужинали, только что вышли вон. Когда б ты их застал? Дон Гуан. Лаура. И давно его ты любишь? Лаура. Кого? Ты, видно, бредишь. Дон Гуан. А признайся, а сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии? Лаура. А ты, повеса? Дон Гуан. Скажи. Нет. После переговорим. Сцена третья. Памятник командора. Дон Гуан. Все к лучшему. Нечаянно убив Дон Карлоса, отшельником смиренным, я скрылся здесь. И вижу каждый день мою прелестную вдову, и ею, мне кажется, замечен. До сих пор чинились мы друг с другом, но сегодня впущуся в разговоры с ней. Пора. С чего начну? Осмелюсь или нет? Сеньора. Ба! Что в голову придет, то и скажу, без предуготовления. Импровизатором любовной песни. Пора бы уж ей приехать. Без нее, я думаю, скучает командор. Каким он здесь представлен исполином? Какие плечи? Что за Геркулес? А сам покойник мал был, щедушен. Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку до своего носу дотянуть. Когда за Эскиларом мы сошлись, наткнулся мне на шпагу, он и замер, как на булавке стрекоза. А был он горд и смел, и дух имел суровый. А, вот она. Входит Донна Анна. Донна Анна. Опять он здесь. Отец мой, я развлекла вас в ваших помышлениях. Простите. Дон Гуан. Я просить прощения должен у вас, сеньора. Может, я мешаю печали вашей вольно изливаться? Донна Анна. Нет, мой отец, печаль моя во мне. При вас мои моления могут к небу смиренно возноситься. Я прошу и вас свой голос с ними соединить. Дон Гуан. Мне молиться с вами, Донна Анна. Я не достоин участи такой. Я не дерзну порочными устами мольбу святую вашу повторять. Я только издали с благоговением смотрю на вас. Когда, склонившись тихо, вы черные волосы на мрамор бледный рассыплете, и мнится мне, что тайно гробницу эту ангел посетил. В смущенном сердце я не обретаю тогда молений. Я дивлюсь безмолвно и думаю, счастлив, чей хладный мрамор согрет ее дыханием небесным и окроплен любви ее слезами.

0: сотворения кумира. У каждого струнного инструмента свой голос. И в ансамбле нужно немножко свое эго со своим инструментом убирать и встраиваться в общее звучание. Ольга Калинова, виолончелистка.
1: Так говорит маяк.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Дежурные средства ПВО с 8 до 20 часов сегодня перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России. Между тем, в Рыльске Курской области сегодня после атаки беспилотников пострадали 6 человек, им потребовалась медицинская помощь, сообщил губернатор области. Кроме того, склады получили повреждения в результате взрыва в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщили в областной администрации, подчиняющейся украинским властям. Ранее сообщалось о взрывах в городе. В Киеве сегодня также вечером объявлена воздушная тревога. Экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии Финконгресса Банка России.
2: Если говорить, допустим, об адаптации к внешним вызовам, о тех структурных изменениях, которые произошли у нас в перенаправлении наших внешних потоков на растущие рынки, по расчетам, переходу к расчетам в национальные валюты, за что спасибо здесь тоже Центральному банку и банковскому сообществу, большую работу провели. И здесь мы, наверное, мне кажется, большую часть пути прошли в этом направлении. Если же говорить о технологическом суверенитете, о наших независимости и развитии таких высокотехнологичных отраслей, как радиоэлектроника, там, допустим, суда, авиастроение, современные технологии в химии, там, в промышленности и так далее, здесь, я думаю, что мы только в начале пути, и у нас большие задачи, которые мы должны реализовать в ближайшие годы. Иначе мы не будем конкурентоспособны, и именно работа в этом направлении будет определять тренд на развитие нашей экономики, на ее устойчивость. Если говорить про адаптацию, давайте скажем цифру 80% внешним вызовам. Если говорить о том, какой путь мы проходим сегодня по технологическому суверенитету, технологическому лидерству, ну, я думаю, мы находимся в первой половине, я бы так сказал.
0: Отрасль топливно-энергетического комплекса ВВП России сейчас составляет 13%, хотя еще несколько лет назад ее доля достигала 20%, отметил Новак. По его словам, доля инвестиций в ВВП России в перспективе вырастет до 28% с текущих 24%. Объемы нефти, ежедневно перевозимые через Ормузский пролив, превысили 10 миллионов баррелей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванное должностное лицо американской администрации. Поставки нефти из Объединенных Арабских Эмиратов в мае восстановились до уровня до начала конфликта на Ближнем Востоке, отмечает агентство. По данным Bloomberg, всплеск поставок отражает успех тактики Эмиратов по увеличению потоков нефти в условиях, когда конфликт между США и Ираном нарушил судоходство через Ормузский пролив. Стране удалось использовать трубопровод для доставки нефти в порт Фуджейра на восточном побережье, а также организовать так называемые темные перевозки, при которых суда отключают транспондеры, чтобы их не обнаружили, добавляет агентство. Увеличение экспорта из Эмиратов, пишет Bloomberg, является частью более масштабного восстановления поставок с Ближнего Востока, которые достигли примерно 75% от уровня, существовавшего до начала конфликта в регионе, что и помогло свести на нет весь рост цен на нефть. Почти 90 судов ожидают выхода на Волгокамском морском судоходном канале, где продолжаются ремонтно-восстановительные дноуглубительные работы. Скопление судов вызвано не только навигационной обстановкой в канале, но и погодными условиями, сообщается в канале Федерального агентства морского и речного порта в МАКСе. Ранее власти Астраханской области сообщали, что крупнейший за последние 20 лет паводок на выходе из Волгокаспийского морского судоходного канала способствовал образованию наносов и заиливанию русла его морской части, в связи с чем 19 июня было приостановлено движение судов для проведения ремонтно-восстановительных, но углубительных работ. 22 июня движение по каналу возобновилось, но дноуглубительные работы продолжились. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурге, завтра возможен дождь, сильный дождь, даже гроза и до 19 тепла. В Москве будет сухо, температура воздуха предстоящую ночью 17-19, днем 29-31 градус.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз убрал из регламента первой лиги чемпионата России на предстоящий сезон требование выпускать на матч хотя бы одного игрока не старше 21 года. Решение направлено на создание условий для честной спортивной борьбы и повышения уровня конкуренции среди клубов, которые соревнуются за выход в российскую премьер-лигу, отметил президент ФНЛ Наиль Измайлов. Московский «Спартак» продлил контракт с 39-летним голкипером команды Александром Довбни на один год. Александр присоединился к красно-белым летом 24-го. Бывший главный тренер Ливерпуля Арне Слот возглавит сборную Нидерландов. Именно на кандидатуре этого специалиста остановился Королевский футбольный союз Нидерландов, сообщает «Носспорт». Напомню, на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира сборная Нидерландов в 1/16 проиграла Марокко, после чего в отставку ушел Рональд Куман. Тем временем новые отставки в командах, которые уже покинули Мундиаль. Себастьян Бекасесе покидает пост главного тренера сборной Эквадора. Марсело Бьелса объявил об уходе с поста главного тренера сборной Уругвая. Хоккейный ЦСКА официально укрепил оборонительную линию, подписав 3-летний контракт с 26-летним защитником Егором Замулой. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Соглашение с хоккеистом, имеющим солидный опыт игры в НХЛ за Филадельфию и Коламбус, рассчитано до конца сезона 2028-29 годов. За океаном Замула успел провести 188 матчей, в которых набрал 43 очка. Параллельно громкую сделку провернул питерский СКА, вернувший в свои ряды 28-летнего нападающего Василия Глотова. Челябинский «Трактор» обменял форварда на денежную компенсацию, которая, по информации «Спорт-экспресса», составила около 90 миллионов рублей. В минувшем сезоне Глотов набрал 38 очков в регулярном чемпионате КХЛ «Плей-офф». Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» также отметился громким трансфером, заключив 2-летний контракт с 29-летним канадским форвардом Джованни Фьори. Нападающий перешел в стан железнодорожников из омского «Авангарда», где в прошлом сезоне набрал 33 очка в 79 встречах. Всего на счету канадского легионера в КХЛ значится 95 баллов за результативность.
1: Баскетбол. Хорват Милан Каракаш назначен на пост главного тренера казанского «Уникса». Контракт подписан на один сезон с опцией продления еще на один. Ранее стало известно о том, что пост наставника «Уникса» покинул хорват Велимир Перасович. Теперь теннис. Уимблдон. Сегодня матч второго раунда. Даниил Медведев в 4 сетах обыграл Даниэля Мериду Агилара. Роман Сафиулин выиграл второй пятисетовый матч подряд на этом турнире. На сей раз он прошел Бодика ван де Занцхулпа. Анна Калинская в 3 сетах была сильнее Диан Пари. В эти мгновения чемпионка Ролан-Гаррос Мира Андреева уступает в решающей партии Барбары Крейчиковой 1-2. И в завершение вновь к ослабленному отсутствием сборной России чемпионату мира по футболу. В эти мгновения сенсационно Конго продолжает обыгрывать Англию. 75-я минута встречи, 1-0 в пользу африканской команды. И пока это все новости спорта.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: сотворение кумира.
1: Продолжим чтение каменного гостя Александра Пушкина. Донна Анна. Какие речи! Странные. Дон Гуан. Сеньора. Донна Анна. Мне... Вы забыли. Дон Гуан. Что? Что недостойные отшельники? Что грешный голос мой не должен здесь так громко раздаваться? Донна Анна. Мне показалось, я не поняла. Дон Гуан. Ах, вижу я. Вы все узнали. Донна Анна. Что я узнала? Так, я не монах, ваших ног прощения умоляю. Донна Анна. О, Боже, встаньте, кто же вы? Дон Гуан. Несчастный. Жертва страсти безнадежной. Донна Анна. О, Боже мой, и здесь, при этом гробе. Подите прочь. Дон Гуан. Минуту, Донна Анна, одну минуту. Донна Анна. Если кто взойдет. Дон Гуан. Решетка заперта. Одну минуту. Донна Анна. Ну, что, чего вы требуете? Дон Гуан. Смерти. О, пусть умру сейчас у ваших ног. Пусть бедный прах мой здесь же похоронят. Не подле праха милого для вас. Ни тут, ни близко. Дали где-нибудь там, у дверей, у самого порога. Чтоб камня моего могли коснуться вы легкую ногой или одеждой, когда сюда, на этот гордый гроб, пойдете кудри наклонять и плакать. Донна Анна. Вы не в своем уме. Дон Гуан. Или желать кончины. Донна Анна.

Давно или недавно, сам не знаю. Но с той поры лишь только знаю цену мгновенной жизни. Только с той поры и понял я, что значит слово «счастье». Донна Анна, пойдите прочь. Вы человек опасный. Дон Гуан, опасный? Чем? Донна Анна, я слушать вас боюсь. Дон Гуан, я замолчу. Лишь не гоните прочь того, кому ваш вид одна отрада. Я не питаю дерзостных надежд, я ничего не требую, но видеть вас должен я, когда уже на жизнь я осужден. Донна Анна, подите, здесь не место таким речам, таким безумством. Завтра ко мне придите. Если вы клянетесь хранить ко мне такое уж уважение, я вас приму. Но вечером, позднее, я никого не вижу с той поры, как овдовела. Дон Гуан, ангел Донна Анна, утешь вас Бог, как сами вы сегодня утешили несчастного страдальца. Донна Анна, подите ж прочь. Дон Гуан, еще одну минуту. Донна Анна, нет, видно мне уйти. К тому же моление мне в ум не идет. Вы развлекли меня речами светскими. От них уж ухо мое давно, давно отвыкло. Завтра я вас приму. Дон Гуан, я еще не смею верить, не смею счастью моему предаться. Я завтра вас увижу, и не здесь, и не украдкою. Донна Анна, да, завтра, завтра. Как вас зовут? Дон Гуан, Диего де Кальвадо. Донна Анна, прощайте, Дон Диего. Уходит. Дон Гуан, Лепарелло. Лепарелло входит. Лепарелло, что вам угодно? Дон Гуан, милый Лепарелло, я счастлив. Завтра, вечером, позднее. Мой Лепарелло, завтра, приготовь. Я счастлив, как ребенок. Лепарелло, с Донной Анной вы говорили? Может быть, она сказала вам два ласкового слова? Или ее благословили вы? Дон Гуан, нет. Лепарелло, нет. Она свидание, свидание мне назначила. Лепарелло, неужто? О, вдовы, все вы таковы. Дон Гуан, я счастлив. Я петь готов, я рад весь мир обнять. Лепарелло, а командор? Что скажет он об этом? Дон Гуан, ты думаешь, он станет ревновать? Уж верно, нет, он человек разумный и верно присмирел с тех пор, как умер. Лепарелло, нет, посмотрите на его статую. Дон Гуан, что ж, Лепарелло, кажется, на вас она глядит и сердится. Дон Гуан, ступай же, Лепарелло. Проси ее пожаловать ко мне. Нет, не ко мне, а к Донне Анне. Завтра, Лепарелло. Статую в гости звать? Зачем? Дон Гуан. Уж верно, не для того, чтобы с ней говорить. Проси статую завтра к Донне Анне. Прийти попозже вечером и стать у двери на часах. Лепарелло. Охота вам шутить. И с кем? Дон Гуан. Ступай же, Лепарелло. Но... Дон Гуан. Ступай. Лепарелло, преславная, прекрасная статуя. Мой барин Дон Гуан покорно просит пожаловать. Ей-богу, не могу, мне страшно. Дон Гуан, трус, вот и я тебе. Лепарелло, позвольте. Мой барин Дон Гуан вас просит завтра прийти попозже в дом супруги вашей и стать у двери. Статуя кивает головой в знак согласия. Ай, Дон Гуан, что там? Лепарелло, ай, ай. Ай-ай, умру. Дон Гуан, что сделалось с тобою? Лепарелло, кивая головой. Статуя, ай. Дон Гуан, ты клянешься? Лепарелло, нет, не я, она. Дон Гуан, какой ты вздор несешь? Лепарелло, подите сами. Дон Гуан, ну смотри ж, бездельник. Статуя, я, командор, прошу тебя прийти к твоей вдове, где завтра буду я, и стать на стороже в дверях. Что, будешь? Статуя кивает опять. О, боже! Лепарелло, что? Я говорил. Дон Гуан, уйдем. Сцена четвертая. Комната Донны Анны, Дон Гуан и Донна Анна. Донна Анна, я приняла вас, Дон Диего. Только, боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова. Все помню я свою потерю. Слезы с улыбкой мешаю, как апрель. Что же вы молчите? Дон Гуан, наслаждаюсь молча, глубоко мыслью быть наедине с прелестной Донной Анной. Здесь, не там, не при гробнице мертвого счастливца, и вижу вас уже не на коленях пред мраморным супругом. Донна Анна, Дон Диего, так вы ревнивы,

0: муж мой в гробе вас мучит? Дон Гуан: я не должен ревновать. Он вами выбран был. Дон Ана: нет, мать моя велела мне дать руку Дон Альвару. Мы были бедны, Дон Альвар богат. Дон Гуан: счастливец. Он сокровища пустые принес к ногам богини, вот за что вкусил он райское блаженство. Если б я прежде вас узнал, с каким восторгом мой сан, мои богатства, все бы отдал, все за единый благосклонный взгляд. Я был бы раб священной вашей воли. Все ваши прихоти я б изучал, чтоб их предупреждать, чтобы ваша жизнь была одним волшебством беспрерывным. Увы, судьба судила мне иное. Дон Анна: Диего, перестаньте, я грешу вас слушая, мне вас любить нельзя, вдова должна и гробу быть верна. Когда бы знали вы, как Дон Альвар меня любил, о, Дон Альвар уж верно, не принял бы к себе влюбленной дамы, когда бы он овдовел. Он был бы верен супружеской любви. Дон Гуан: не мучьте сердце, мне, Донна Анна, вечным поминанием супруга. Полно вам меня казнить, хоть казнь я заслужил, быть может. Донна Анна: чем же? Вы узами не связаны святыми ни с кем, не правда ли? Полюбив меня, вы предо мной и перед небом правы. Дон Гуан: пред вами, Боже! Донна Анна: разве вы виновны передо мной? Скажите, в чем же? Дон Гуан: нет! Нет, никогда. Донна Анна: Диего, что такое? Вы предо мной не правы? В чем, скажите? Дон Гуан: нет, ни за что. Донна Анна: Диего, это странно. Я вас прошу, я требую. Дон Гуан: нет, нет.
1: Сотворение кумира.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: В воздухе этих комнат был разлит тонкий аромат тишины. До того вкусный, до того сочный, что, приближаясь к ней, я не мог ее не предвкушать. Особенно в первые, еще холодные пасхальные утра, когда чутье на запахе камбре не успело у меня притупиться. Я шел к тете поздороваться, и меня просили чуточку подождать в первой комнате, куда солнце еще зимнее забиралось погреться у огня, уже разведенного между двумя кирпичиками, пропитывавшего всю комнату запахом сажи и вызывавшего в воображении большую деревенскую печь или камин в замке, около которых возникает желание, чтобы за окном шел дождь, снег, чтобы разбушевались все стихии от того, что поэзия зимнего времени придает еще больше уюта сидению дома. Я прохаживался между скамеечкой и обитыми тесненным бархатом креслами, связанными накидками на спинках. А между тем огонь выпекал, словно тесто, аппетитные запахи, от которых воздух в комнате сгущался и которые уже бродили и поднимались под действием влажной и пронизанной солнечным светом утренней свежести. Огонь их слоил, подрумянивал, подбивал, вздувал, делал невидимый, но осязаемый провинциальный огромных размеров слоеный пирог. И я, едва успев отведать более пряных, более тонких, более привычных, но и более сухих ароматов буфета, комода, пестрых обоев, всякий раз с неизъяснимой жадностью втягивал сложный, липкий, приторный, непонятный фруктовый запах вышитого цветами покрывала.
0: Марсель Пруст. В сторону Свана.

0: сотворения кумира.
1: Донна Анна. А, так-то вы мои послушной воле. А что сейчас вы говорили мне? Что вы б рабом моим желали быть? Я рассержусь, Диего. Отвечайте, в чем предо мной виновны вы? Дон Гуан, не смею. Вы ненавидеть станете меня. Донна Анна. Нет, нет. Я вас заранее прощаю, но знать желаю. Дон Гуан, не желаете знать ужасную убийственную тайну. Донна Анна, ужасную? Вы мучите меня. Я страх, как любопытно. Что такое и как меня могли вы оскорбить? Я вас не знала. У меня врагов и нет, и не было. Убийца мужа один есть. Дон Гуан про себя. Идет к развязке дела. Скажите мне, несчастный Дон Гуан вам не знаком? Донна Анна, нет, отроду его я не видала. Дон Гуан, вы в душе к нему питаете вражду? Донна Анна, по долгу чести, но вы отвлечь стараетесь меня от моего вопроса, Дон Диего, я требую. Дон Гуан, что если б Дон Гуана вы встретили? Донна Анна, тогда бы я злодею кинжал вонзила в сердце. Дон Гуан, Донна Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя. Донна Анна, Диего, что вы? Дон Гуан, я не Диего, я Гуан. Донна Анна, о боже, нет, не может быть, не верю. Дон Гуан, я Дон Гуан. Донна Анна, неправда. Дон Гуан, я убил супруга твоего, и не жалею о том, и нет раскаяния во мне. Донна Анна, что слышу я? Нет, нет, не может быть. Дон Гуан, я Дон Гуан, и я тебя люблю. Донна Анна, падай. Где я? Где я? Мне дурно, дурно. Дон Гуан, небо, что с нею? Что с тобой, Донна Анна? Встань, встань, проснись, опомнись. Твой Диего, твой раб у ног твоих. Донна Анна, оставь меня. Слабо. О, ты мне враг, ты отнял у меня все, что я в жизни. Дон Гуан, милое создание, я всем готов удар мой искупить. У ног твоих жду только приказания. Вели, умру. Вели, дышать я буду лишь для тебя. Донна Анна, так это Дон Гуан. Дон Гуан, не правда ли? Он был описан вам злодеем, извергом. О, Донна Анна, молва, быть может, не совсем неправа. На совести устал и много зла. Быть может, тяготеет так разврата. Я долго был покорный ученик, но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я добродетель, и в первый раз смиренно перед ней дрожащее колено преклоняю. Донна Анна, о, Дон Гуан красноречив, я знаю, слыхала я, он хитрый искуситель, вы, говорят, безбожный развратитель, вы сущий демон. Сколько бедных женщин вы погубили? Дон Гуан, ни одной до ныне из них я не любил. Донна Анна, я поверю, чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз, чтоб не искал во мне он жертвы новой. Дон Гуан, когда б я вас обманывать хотел, признался ли я, сказал ли я то имя, которого не можете вы слышать? Где же видно тут обдуманность, коварство? Донна Анна, кто знает вас? Но как могли прийти сюда вы, здесь узнать, могли бы вас, и ваша смерть была бы неизбежна. Дон Гуан, что значит смерть? За сладкий миг свидания безропотно отдам я жизнь. Донна Анна, ну как же отсюда выйти вам, неосторожный? Дон Гуан, целуя ей руки. И вы о жизни бедного Гуана заботитесь. Так ненависти нет в душе твоей небесной, Донна Анна. Донна Анна, ах, если бы вас могла я ненавидеть. Однако ж, надо бы расстаться нам. Дон Гуан, когда ж опять увидимся? Донна Анна, не знаю, когда-нибудь. Дон Гуан, а завтра? Донна Анна, где же? Дон Гуан, здесь. Донна Анна, о, Дон Гуан, как сердцем я слаба. Дон Гуан, залог прощения, мирный поцелуй. Донна Анна, пора, поди. Дон Гуан, один, холодный, мирный. Донна Анна, какой ты неотвязчивый. На, вот он. Что там за стук? О, скройся, Дон Гуан. Дон Гуан, прощай же. До свидания, друг мой милый. Уходит и вбегает опять. А, Донна Анна, что с тобой? А, входит статуя командора. Донна Анна, падает статуя. Я на зов явился. Дон Гуан, о боже, Донна Анна, статуя. Брось ее, все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан.
2: Дон Гуан, я?
1: Нет, я звал тебя и рад, что вижу. Статуя, дай руку.
2: Дон Гуан, вот она. О, тяжело. Пожатие каменной его десницы. Оставь меня, пусти, пусти мне руку. Я гибну, кончено. О, Дона Анна.
1: Проваливаются. Конец. Вернемся после новостей.

0: Сотворение кумира. Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Маяк.

0: В Москве 21 час. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль 2 населенных пункта. Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Копани Запорожской области. А группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Украинской Харьковской области, сообщает Минобороны. Российские военные сегодня с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа, заявили в военном ведомстве. В Минобороны также отметили, что дроны были нейтрализованы над 16 регионами, в том числе Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Московским регионам, Ставропольским и Краснодарским краями, Башкортостаном, Калмыкией и над акваторией Азовского моря. Автобусные пассажирские перевозки временно приостановлены в нескольких населенных пунктах Запорожской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минтранса. Как пояснили в министерстве, ограничения связаны с участившимися случаями террористических атак украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру, а также высокой активностью БПЛА. На данный момент ведется работа по согласованию с администрациями Энергодара, Васильевки, Каменки, Днепровской вопроса о скорейшем возобновлении маршрутов. Киевский режим продолжает целенаправленно атаковать автобусы и объекты транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении. Динамика создания банками резервов не свидетельствует о переохлаждении экономики России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе Банка России. Она также рассказала, что доля кредита в крупным госкомпаниям за 3 года выросла на 15%. Однако, по ее словам, важно стимулировать направление финансовых ресурсов в сектора, где высокая и растущая производительность.
1: Доля кредитов государственным крупным компаниям выросла с 20% до 35%. Понятно, банки идут туда, потому что рисков меньше, если стоит государство. То есть это показывает то, что вопрос, наверное, и не столько даже в доступности кредитных средств есть, но куда это направляется. И, то есть, мне кажется, здесь очень важно по всей цепочке стимулировать именно направление финансовых ресурсов в сектор, не обязательно, которые называются там технологический суверенитет, а в сектора, где высокая производительность и где растущая производительность. И это наши, конечно, совместные скоординированные действия с правительством, которые определяют меры структурной политики. И хотелось бы, чтобы они были направлены прежде всего на поддержку производительности.
0: Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что каждый 4-й рубль выдается российским компаниям по нерыночным ставкам. Объем льготных нерыночных кредитов экономики – 19 триллионов корпорациям. Это большая сумма, отметила глава регулятора. Ормузский пролив смогли миновать 2 каравана судов, которые выбрали для прохода маршрут вдоль побережья Омана, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов. По информации агентства, в среду 6 грузовых судов шли в Персидский залив вплотную друг к другу по маршруту, который патрулирует США вблизи побережья Омана. По информации агентства, еще 4 судна были замечены при выходе из Персидского залива. Среди них танкеры для перевозки нефти, газа и топлива, а также контейнеровозы. Ранее иранские власти заявили, что не допускают судоходства в Ормузском проливе без согласования с Тегераном. Сделка купли-продажи квартиры, совершенная продавцом под влиянием мошенников, может быть отменена при условии, что покупатель знал об этом обмане, указал Президиум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова. Таким образом, продавцу должны вернуть квартиру, а покупателю – денежные средства.
2: Наша цель – сделать судебную практику предсказуемой и понятной каждому человеку, чтобы любой человек, столкнувшись с правовой проблемой, мог разобраться, на что ему опираться, на какие правовые позиции, и самое главное – быть уверенным в справедливости решения. К этой работе, безусловно, нужно подходить творчески и ответственно. Вот, помните слова классика: «Краткость – это сестра таланта». Наши разъяснения должны быть емкими, без лишней воды, чтобы их было удобно читать и, самое главное, применять их на практике.
0: Как отметил Игорь Краснов, покупатели недвижимости в России получили надежную защиту, а продавцам, которые решили, например, отозвать сделку, придется преодолеть серьезные барьеры. Черногория открыла визовые центры в Москве и еще 7 городах России. Пока они рассчитаны на проживающих в России граждан третьих стран и россиян, которые хотят отправиться в Черногорию на срок более 30 дней, сообщает Интерфакс. Заявители могут обратиться за оформлением виз в визовый центр, расположенный в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. Россияне, согласно двустороннему соглашению двух стран, могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Подача документов в центрах осуществляется по предварительной записи на сайте визового оператора. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБУС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дождь, днем сильные ливни, возможно, с грозой, 16-19 градусов. В российской столице завтра переменная облачность, будет сухо, температура воздуха, предстоящую ночью 17-19 градусов. Днем в Москве 29-31 градус, атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы для столичного региона. Сейчас в российской столице около 26 градусов тепла.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, я еще раз вас поприветствую. С вами Артем Новиченков. Напомню, мы в первом часе прочитали маленькую трагедию Александра Сергеевича Пушкина «Каменный гость». Наверняка вы этот текст знаете, помните. Мне кажется, в школе даже читают. Напомню, это текст 30-го года, то есть написан он в ту самую знаменитую болдинскую осень, в которой в этой осени Пушкин много что создал. В частности, вот этот цикл маленьких трагедий, который замышлялся более обширным, там и про Ромула и Рема должна была быть история. Ну вот, он перерабатывал, переосмыслял разные сюжеты. «Первое время чумы» тоже известный сюжет. И история Дона Жуана, такого архетипического героя европейской традиции, культуры, который часто... Ну, в общем-то, есть архетип Дона Жуана и есть пушкинский Дон Гуан. Это два разных, на самом деле, персонажа, потому что Пушкин всегда переосмыслял эти истории. Это очень похоже на то, что делал Шекспир, да, с известными сюжетами, то, что делал... скажем, Гёте, да, с Фаустом. Ну, давайте с этого, наверное, начнем, немножко как-то войдем в текст. То есть Дон Жуан в европейской традиции обычно предстает как такой циничный развратник, богохульник, который получает, в конце концов, моральное возмездие. У Пушкина все-таки Дон Жуан куда глубже, на мой взгляд. Это... истинно, искренне увлекающийся жизнью поэт. И мне нравится слово, которое я не помню, где подглядел. Страстотворец. То есть он творит страсти в людях. Можно назвать его змеем-искусителем, конечно. Но вот эта его витальность, это его жажда жизни, неумолимая жажда жизни, она творит в людях чувства. И его гибель тоже в этой призме может быть прочитано двояко. Об этом мы поговорим, естественно, уже попозже. Кто использовал образ Дон Жуана? Конечно, в первую очередь фигура Мольера предстает, но были и другие писатели, среди которых, вот я помню, Гальдони, еще один испанский автор, чье имя я сейчас не припомню. В общем, Дон Жуан – такой хладнокровный соблазнитель у них, и в первую очередь атеист, который смеется над Богом и моралью. И в европейской традиции его приглашение, вот статуя командора, быть как бы соглядатаем того, как Дон Жуан будет совращать вдову, и это, конечно, кощунственный акт, который неумолимо должен за собой вести божественную кару за вот эту греховность. То есть сюжет европейский, он подчеркивает вот этот, знаете, традицию театра дель арте, конечно же, да, комедийный дидактический такой пафос. То есть герой, это герой предупреждения, да, мы смотрим на Дон Жуана и задумываемся о чем. Что у Пушкина с Дон Жуаном? Он не случайно меняет имя на Дон Гуан для такой испанизации, то есть это по-испански звучит, да, Жуан – это уже французская традиция, делает героя поэтом, да, и его страсть – это не столько способ... То есть Дон Жуан живет, Дон Жуан пушкинский живет из изобилия, тогда как Дон Жуан испанский, да, французский, живет из дефицита. То есть Дон Гуан, о, не циник. Каждое его увлечение Лаурой, Донной Анной, его битва с братом каменного гостя, все это искреннее увлечение, это поэзия. И, может быть, для кого-то звучит кощунственно, что смерть может быть поэтичной, что убийство может быть поэтичным. Но в мифотворчестве Пушкина обычно всегда так и бывает. Смерть не героизируется здесь, да, смерть возводится в ореол произведения искусства. Вспомните первое время чумы, да? Там смерть облечена в самые разные одежды. Смерть там – это подвиг или это фатальное непринятие, но при этом неизбежность. Значит, и приглашение статуи, да, у Пушкина к вдове – это такой вызов к вечности. На самом деле я вижу в «Каменном госте» главную такую мифологическую борьбу двух начал – эроса, то есть жизни, страсти, да, и Танатоса. Это смерти и торжества смерти над жизнью. В общем, и у Пушкина нет никакого морализаторства, обратите внимание на это. Все вот эти слои моральной оценки – это то, что накладывает уже читатель, критик, да, школьный учебник на Дон Жуана. Пушкин никакую не дает оценку поступкам Дона Жуана. Теперь давайте... Ну, то есть, грубо говоря, Пушкин, конечно, эстетизирует вот этот архетип Дон Жуана, фокусируясь не на его греховности, а на его жизненной силе. Это очень в духе и самого Пушкина, и в духе той эпохи, в которой он жил, эпоха романтизма и после романтизма, да, как Пушкин переосмыслял романтическую традицию и романтические паттерны. О чем я говорю? Пушкин участвовал в 30 дуэлях, да, Пушкин играл в карты, Пушкин заигрывал с судьбой. Это абсолютно романтическое мировоззрение, мифотворчество. Это отношение человека с Богом, отношение человека с судьбой, с роком, с возмездием. То же самое вы можете прочитать и в главе «Фаталист. Герой нашего времени». Человек хочет, и это совершенно естественное чувство для человека. Мы просто в очень рациональное время живем, и мы все из ума существуем в большинстве своем. Все это, конечно, огрубление, но тем не менее. Мы не хотим и даже боимся, мы избегаем чувства собственного предела. Где кончается мое «я»? Где начинается воля Бога и кончается моя воля? В каких отношениях человек существует с Богом? Что такое рок? Что такое возмездие? Что такое предопределенность? Мы очень много раздумываем о судьбе и о свободе, но не пытаемся увидеть границы этого. Мы очень держимся за то, что имеем, и боимся этого потерять, поэтому мы не знаем, где мы кончаемся. И где мы начинаемся? Понимаете, что произошло, да? Что такое рационализация? Это значит формирование искусственных рамок и границ. Мы создаем определенные жизненные сценарии, которых держимся, определенные общепринятые общественные парадигмы, убеждения, ценности, которых мы держимся, и мы их никогда не проверяем. А если мы проверим, мы боимся осуждения, боимся того, что общество и близкие от нас отвернутся, боимся, что нас так нахлобучат по голове, мы боимся завтрашнего дня. В целом, наша современная цивилизация, да, живет из чувства страха перед завтрашним днем, и поэтому катаклизмы становятся так часты, да, поэтому мы постоянно впадаем в состояние фрустрации, разорванности, растерянности перед величием жизни, которое, в общем-то, непредсказуемо, и мы не можем сказать, что находится за углом. Поэтому мы и не живем, поэтому мы просто воспроизводим определенные сюжеты, в которые мы верим, да, и которыми мы себя ограничиваем. То есть, что такое Дон Жуан? Ну, давайте мы, да, через разные парадигмы посмотрим на этого персонажа. Ну, конечно же, он воплощает в себе архетип трикстера. Кто такой трикстер? Это плут. Плут, который сочетает в себе разные качества. И Гермеса, да, бога Гермеса. Это хитрость, удача, молниеносность. Это умение оказаться в нужное время, в нужном месте. Причем под словом «нужное» это не значит «выгодное», это значит «нужное жизни». То есть, понимаете, Дон Жуан приходит к Лауре, а там ее актуальный любовник находится. Не за час до этого, не через час, а именно в тот самый момент. Дон Жуан оказывается на кладбище именно в тот момент, когда туда приходит Дона Анна. И вы видите, какие совпадения, да, совершенно судьбоносное совпадение, но Дон Гуан – это Гермес, который никогда не опаздывает, да, у которого тонкое чувство времени, поэтому он никуда никогда не торопится, не спешит, никогда не суетится, и всему находится свое время в его жизни. Он сочетает в себе и свойства Диониса, да, бога виноделия, страсти, жизни в здесь и сейчас, да, хит эт нунг, то есть страсть до настоящего. Дон Гуан не думает о прошлом, Дон Гуан не беспокоится о будущем, ни о чем не жалеет, потому что он живет моментом. И смерть поэтому для него это не трагедия, это просто кайрос, да, древнегреческий бог момента. Вот был Хронос, бог времени, как времени, которое мы воспринимаем, и бог кайрос, бог удачного момента. Вот над ним он нависает, поэтому Дон Гуан живет всегда в настоящем. И, конечно, третьего бога древнегреческого я вспомню, это Аполлона, бога нарциссизма, идеализации реальности. Конечно же, Дон Гуан нарцисс. Но чтобы быть нарциссом, ему нужны вот эти отражения. Ему нужны мужчины, с которыми он будет биться и которые будут поручнями, ступенями, да, вот в этом нарциссическом восхождении Дон Гуана. И, конечно же, вот эти идеалы, женщины, которые позволяют ему видеть мир прекрасным. Ведь Дон Гуан любит этот мир и любит этих воинов, и любит то, что с ним происходит. Поэтому у него нет сожаления. Его кто-то может назвать гедонистом, кто-то может назвать его эгоистом. Но люди назовут его так, потому что сами не позволяют себе жить своими желаниями, своими страстями. Мы боимся этого, вот в чем дело. Потому что нас воспитывали так, потому что мы живем в такой среде. Но и это именно то, чего мы хотим. И от этого рождаются наши влажные сны, влажные мечты. Наша тень возрастает, да? Наш страх возрастает перед нашими желаниями. И поэтому мы живем чувством долга, словом «надо», обязательствами, ответственностью и закабаляем себя в них. То есть Дон Гуан в себя вмещает все то, что последние 200 лет европеец из себя всячески выкорчевывает, вплоть до двух крайностей. С одной стороны, это психоз, с другой стороны, это депрессия. Такое сонное автоматическое существование. То есть Дон Гуан – это гимн витальности, гимн самой жизни. И в этом смысле он абсолютно христианин, потому что он не предает свою жизнь, он живет своей жизнью. Ведь он мне вспомнил с Марией Магдалина. Как? Почему блудницу Христос пригрел? Почему блудницу Христос спас, пожалел, да, и возлюбил эту блудницу? Потому что она жила желаниями, и именно эти желания привели ее к осознанию того, что она заблудилась. А как мы узнаем, что мы заблудились, если мы никогда не идем в этот самый блуд? Если мы никогда не идем за желаниями, как мы поймем, что они ложные? Понимаете, да? То есть мы в основном живем опаской. И в этом смысле не живем. Как бы чего ни вышло, авось рассосется аккуратненько. Так вот по стеночке пройтись, чтобы ни в коем случае не упасть в пропасть. И это и есть предательство. Вот в чем дело. Христос говорил: суббота для человека, а не человек для субботы. Господи, сколько среди нас христиан, которые молятся, но вообще проходят мимо того, что провозглашает Христос. Он говорил: живите, попробуйте позволить себе жизнь. А что такое позволить жизнь? Это позволить себе свои желания, какими бы они ни были. Один раскаявшийся грешник в Евангелии от Луки дороже 100 праведников. Мы что, проходим мимо этого постоянно? А что значит быть раскаявшимся грешником? Это значит познать, что такое грех и есть. Познать, не убояться этого греха. Только тогда мы будем знать, что такое грех. А так мы боимся того, чего не знаем, потому что с этим никогда не сталкиваемся и избегаем этого. И Дон Гуан, он провозгласитель вот этой жизни. Идите в жизнь. Поэтому вот этот его нарциссический комплекс, конечно, ну, если выражаться психоаналитическим языком, такого фаллического типа, да, он через фаллос существует, он гиперфалличен, да, и он расщеплен на две фигуры. Заметьте, ведь это классический сюжет, когда у нас есть два героя, которые отличаются сильно друг от друга. Дон Кихот, да, и Санчо Панса. А Гамлет и Горацио, да? Шрек и осел. Даже так, осел и Шрек, я бы даже сказал. То есть у нас есть расщепление. У нас есть мачо, да, вот этот фаллический, это сам Дон Гуан и его неуверенный слуга Лепарелло. Лепарелло — такая тень Дон Гуана, его такая адаптационная функция. То есть Лепарелло зачем вообще нужен Дон Гуану? Это зачем он его держит при себе? Ну, помощник и помощник. Почему именно такого характера? Это человек скепсис. Человек, который помогает Дон Гуану какие-то вопросы решать технического характера, который осаждает Дон Гуана, который приводит как бы его в чувство и помогает вот этому эго Дон Гуана, да, как-то сосуществовать в мире людей, да, как-то выживать в этом мире, адаптироваться. Про других героев мы тоже обязательно сейчас поговорим, просто уже пора уходить на новости. Сейчас скоро вернемся, не переключайтесь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие ударили с помощью ФАБ-500 по пунктам управления БПЛА ВСУ и Нацгвардии в районе населенного пункта Краснополя Сумской области в ДНР. Также удар нанесен ракетой Х-38 по отдельной тяжелой механизированной бригаде и пункту дислокации ВСУ в районе населенного пункта Райская ДНР, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве сегодня ранее также заявили, что за сутки под контроль российской армии перешли два населенных пункта – Копани в Запорожской области и Украинская в Харьковской области. Российские военные сегодня с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над 16 регионами России, заявили в Минобороны. Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 2295. Более 11 тысяч человек получили ранения, сообщил спикер Ассамблеи Венесуэлы. В стране объявлен национальный 7-дневный траур в память о жертвах разрушительных землетрясений 24 июня. Поисково-спасательные работы продолжаются. Число жертв ежедневно растет. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не будет сожалеть, если офлайн-торговля исчезнет, однако это должно произойти только в условиях честной конкуренции с онлайн-площадками. Такое мнение он высказал на финансовом конгрессе Банка России. По его словам, Россия сейчас является самой перекошенной в этом смысле страной. Греф призвал выровнять конкуренцию между онлайн- и офлайн-торговлей.
2: Илья Семизанов сказал очень важную фразу: на базе справедливых условий конкуренции. Вот это должно быть сделано. Нужно выровнять условия конкуренции. Потому что сегодня платформа у нас, к сожалению, по сей день вне конкурентного поля. Даже не столько с банками, а с офлайн-торговлей. И мне это очень не нравится. Я уже говорил, что если офлайн-торговля умрет, я не буду об этом жалеть. Но она должна умереть в условиях, равных условий конкуренции, когда потребитель выберет онлайн. Сегодня у нас не так. И мы страна самая перекошенная в этом смысле. И это неверно.
0: Греф также заявил о колоссальном разрыве в производительности труда в российских компаниях за последние 10 лет. При этом он отметил, что внедрение технологий может заметно повысить производительность труда. Закон о регулировании в России обращения и выпуска цифровых валют может заработать с 1 сентября текущего года, а соответствующие поправки в КОАП и УК будут рассматриваться уже следующим созывом парламента, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе выступления на финансовом конгрессе Банка России. Ранее регулятор неоднократно заявлял, что рассчитывает на вступление закона в силу с 1 июля. ЦБ планировал принять необходимые нормативно-правовые акты в третьем квартале, чтобы в четвертом квартале уже можно было проводить первые операции с криптовалютами в рамках правового поля. Российская сторона в ходе состоявшихся накануне в Женеве международных дискуссий настоятельно призвала принять практические меры для обеспечения надежной безопасности республик Абхазия и Южной Осетии, которые юридически гарантировали бы неприменение силы между ними и Грузией. Такой подход стал бы весомым вкладом в укрепление стабильности в регионе, говорится в сообщении МИД России. Президиум Ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда МУС призвал Буркина-Фасо, Мали и Нигер не выходить из Римского статута, выразив сожаление в связи с соответствующими шагами властей трех стран. Об этом говорится в заявлении органа. Отмечается, что отказ государств-участников от членства в Римском статуте. По оценке руководства суда, цитата, может подорвать коллективные усилия по обеспечению правосудия и ослабить глобальную борьбу с беззаконностью.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Российский нападающий Иван Демидов подписал с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс» 8-летний контракт с гарантированной средней зарплатой в размере 9 125 тысяч долларов. Об этом сегодня сообщают канадские инсайдеры со ссылкой на агента игрока Дэна Мельштейна. Теннис. Уимблдон. Чемпионка Ролан Гаррос Мира Андреева проиграла во втором раунде чешской теннисистке Барбаре Крейчиковой, чемпионке Уимблдона 24 года. 6-4, 5-7, 4-6. Анна Калинская идет дальше. Анастасия Гасанова уступила Наоми Осака. В мужском турнире Даниил Медведев в 4 сетах обыграл Даниэля Мериду Агилара. Роман Сафиулин в 5 был сильнее Бодика Ван де Зандсхулпа. Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил о расставании сразу с двумя ключевыми легионерами, которые помогли команде впервые в истории выиграть чемпионат России. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
1: Стан «Краснодара» покидает 32-летний бразильский полузащитник Виктор Сау, у которого истек срок действия трудового соглашения. В своем телеграм-канале клуб тепло поблагодарил вингера за работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьерной судьбе. Напомню, Са перешел в краснодарскую команду зимой 2024 года, и за это время он успел провести за черно-зеленых 73 матча во всех турнирах и записал на свой счет 10 забитых мячей. Одновременно с этим «Краснодар» объявил о трансфере 31-летнего уругвайского защитника Джованни Гонсалеса. Футболист продолжит свою игровую карьеру в аргентинском «Риверплейте». Босса южноамериканского «Гранда» уже подтвердили, что контракт с правым защитником рассчитан до конца 2027 года. Гонсалес пополнил состав «Быков» летом 2024 года, перейдя из испанской «Мальорки». В чемпионском составе российского клуба уругвайец сыграл 62 матча.
3: «Балтика» хочет подписать вратаря «Зенита» Евгения Латышенко. Калининградский клуб видит в нем замену Максиму Бориско, который может уйти в ЦСКА. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Балтика» попробует подписать Латышенко на правах аренды. Теперь к чемпионату мира, ослабленному отсутствием сборной России. Сборная Англии пробилась в 1/8 финала, одержав волевую победу над командой Конго со счетом 2-1. Дублем у победителей сегодня отметился Гарри Кейн. Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заинтересован в работе во главе сборной Германии и примет соответствующее предложение немецкого футбольного союза, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Напомню, что действующий главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил о том, что хотел бы остаться на посту, который занимает сейчас. Под руководством Нагельсмана сборная Германии вылетела в 1/16 финала от Парагвая. И пока это все новости спорта.

0: Сотворение кумира.
1: Я перед новостями сказал «не переключайтесь» и задумался об этой фразе. На самом деле я всегда имею в виду другое. Не отключайтесь. То есть не отключайтесь от того потока, в который вы попали, да, включив радио или включив подкаст. Не отключайтесь от этого потока. Это самое сложное удерживаться в нем, да. Если вам хорошо, самое сложное удерживаться в состоянии. Потому что вот мы выходим из концертного зала, выключаем, не знаю, выходим из кинозала, да, выходим из театра, выходим с какой-то лекции, и мы опять выпадаем, да, отключаемся. А ведь Дон Гуан – это человек, который приводит людей в чувство, да, напоминает им, зачем вы здесь. Дона Анна, вы пришли в этот мир, чтобы оплакивать супруга, которого вы, вероятно, даже не любили, за которого вас выдали насильно замуж и за денег. Вы ради этого пришли в жизнь? Или вы со своей красотой пришли ради любви, ради витальности, ради проживания чувств? Ради чего вы сюда пришли, спрашивает Дон Гуан, Дон Анны, и его правда куда мощнее вот этой вот европейской морали, что вдова должна оплакивать мужа и ни в коем случае не должна радоваться жизни, это все из ума. Дон Гуан говорит, у вас есть жизнь, и я вижу эту жизнь, и к ней я апеллирую, понимаете? Дальше Лаура, да, вот эта анима, женское обличье в форме Афродиты, такая соблазнительница, она полна творческой энергии, какой у нее характер, да. С другой стороны есть Дон Анна, тоже ведь, да, две женщины, как есть Дон Гуан, и у нас есть Лепарелла.

есть еще бхоги. Что такие бхоги? Это люди, которые, наоборот, идут к Богу через принятие всех благостей мира. Там будет и секс, и приятное телу остальное, то есть пища, сон. Они антиаскеты. Это как Эпиктет и Эпикур, да, стоики и эпикурейцы. Это два разных пути к самости. Вы можете идти к самости, то есть к воплощению своего через вечный аскетизм, а можете через вечное изобилие. Но что важно здесь, видеть себя и в одном, и в другом. Видит ли себя Дон Кихот? Видит. Он иронизирует над собой. Эли Парелло — это голос его совести, да, голос, который иронизирует, саркастически отпускает какие-то комментарии. И когда Дон Гуан встречается с Дон Анной, что происходит? И вот это самое интересное, как мне кажется. Вопрос: верите ли вы Дону Гуану, когда он говорит: «Я никого не любил до встречи с вами»? Верите ли вы в это? Я верю. Я верю Дону Гуану. В этот момент он именно абсолютно искренен и истинен. То есть, если мы думаем, что он держит заднюю мысль, что он хочет завалить в постель Дон Гуану, и это все только лишь словеса, мы снижаем вот этот пушкинский пафос до общеевропейского. Просто соблазнитель или богохульник. А если он в этот момент действительно прозрел? То есть, понимаете, поставить под сомнение слова Дона Гуана — это как поставить под сомнение то, что Мария Магдалина пошла за Иисусом Христом. Это то же самое, что держать в уме мысль, что Мария Магдалина на самом деле просто хотела совратить Христа. Она не отказалась от своих блудных дел. Говорить так – это отказывать человеку в его возможности искупления, в его возможности исповеди, да, осознании собственного заблуждения. И вот это рукопожатие, с которого начинается отношение, то есть интеграция друг в друга Донны Анны и Дона Гуана, это символ, конечно, ассимиляции эго этой самостью, да, то есть эго, Дон Гуан как эго, а самость как Дон Анна. Мы же всех этих героев можем рассматривать как отдельные архетипы в голове одного человека. Это возвращение, знаете, есть такой змей Уроборос, да, змей, который обвивает землю и сам себя кусает за хвост, то есть это целостность через смерть эго. И в этом смысле, да, вот немножко забегая вперед, Дон Гуан же ведь не умирает. Последняя его фраза, вот она, то есть, видимо, смерть, да, гибель, о, тяжело пожатие каменной его десницы. Оставь меня, пусти мне руку, я гибну, кончено, Дон Анна проваливается. Он не умирает, он проваливается. То есть вот эта смерть, может быть, умирает эго Дона Гуана, да, а не сам Дон Гуан. Вы сейчас скажете, вот ты фантазер. Во-первых, да, фантазер, и от этого не отрекаюсь никогда. Это вообще единственное, что мне интересно в этой жизни, вероятно, делать, делиться фантазиями. Но если мы смотрим на этот текст буквально, то тогда расскажите мне, как могут разговаривать статуи. Значит, все-таки это какая-то притча, это какая-то метафора, это какой-то образ богатый. А если это образ, если это притча, если это метафора, если это фантазия Пушкина, значит, мы можем с ней взаимодействовать и на фантазийном уровне, не так ли? Тогда мы можем помыслить то, что Дон Гуан проходит какой-то процесс инициации, перехода в какое-то новое состояние. Тогда у нас еще есть персонаж, да, даже два, о которых мы забыли, про каменного гостя сейчас скажу. Это Дон Карлос. Что значит убить Дона Карлоса? Это тоже в этот текст вписан этот сюжет. Ну, согласитесь, не было бы сцены убийства Дона Карлоса, ну и ничего бы не произошло. То есть то точно так же случилась бы встреча с Доной Анной, с каменным гостем, и финальная сцена второй встречи с каменным гостем. Зачем-то нужен Дон Карлос. А кто такой Дон Карлос? Человек, который живет из мести, да, из мести перед, значит, Доном Альваро, перед каменным гостем, брата убили, то есть он живет из такого отцовского комплекса, что нужно восстанавливать справедливость, что нужно мстить, у меня есть ресентимент, всегда отцовский комплекс, если у вас есть чувство мести, если вам не хватает чувства справедливости, это вот, да, фигура отца, от которой вы до сих пор не освободились. И убийство Дона Карлоса – это убийство персоны. То есть Дона Карлоса как человека нет. Он не живет из своих желаний. Он живет из коллективных желаний. Да? То есть в обществе принято, что нужно мстить за брата, за...

отца, и он мстит. Он даже не задумывается об этом. В этом, кстати говоря, гений Гамлета. Он начинает сомневаться в том, что говорит дух его отца. Ну, о Гамлете, наверное, больше сегодня не будем. Но это, понимаете, близкие архетипы, да? Вот Гамлет, Дон Жуан, Дон Кихот, Фауст. Сегодня многих я вспоминал. То есть вот этот путь индивидуации Дона Гуана проходит через убийство Дона Карлоса. То есть смотрите, сначала ему нужно убить персону, то есть собственную маску, потом ему нужно соединиться со своей анимой, то есть с Лаурой, потом ему нужно пойти путем самости, встречи с вот этим абсолютом, образ Великой Матери, который воплощен в Донне Анне, а потом ему нужно прийти в эту самость, то есть отказаться, да, избавиться от этой земной оболочки и стать своего рода духом, свободным от материи, от всего земного, и интегрировать в себя вот эту фигуру каменного гостя. О ней сейчас поговорю, да? Вообще, вот этот смысл, да, дуэли. Ну, давайте по порядку, да, я еще кое-что хотел сказать. То есть, смотрите, Белинский, когда комментировал «Каменного гостя», он, боюсь, не смог разглядеть вообще замысла Пушкина, потому что он сфокусировался на идее наказания, да, а не на борьбе свободы, да, или воли Дона Гуана и судьбы. Потому что Дон Гуан меняется через любовь к Доне Ане, но статуя командора – это символ неизбежного рока за грехи. Вот что интересно. То есть тот момент, когда командор как бы наказывает, он наказывает уже не актуального Дона Гуана, а того Дона Гуана, который убивал командора, да? То есть этот рок, он слеп к нашим изменениям. Но какая разница, что меня ждет, если я уже пришел к истине, если я пришел к свету через любовь к Доне Ане?

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
1: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Большая энциклопедия лета. Июль.
2: Если вы планировали прочесть «За лето, войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль.
1: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
2: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
1: Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: сотворения кумира.
1: Так, смотрите, значит, осталось немножко времени. То есть это тема любви, чести, там, мести. В европейской традиции как будто эхом проходит сквозь столетия. Но Пушкин, да, добавляет и какую-то такую русскую мораль, да? То есть каменный гость – это же метафора окаменевшей совести, да? И опять противоположность Эроса и Танатоса. То есть вот эти грехи прошлого, да, которые тянутся за Доном Гуаном, они как бы возвращаются к нему. Но это уже другой Дон Гуан, я на этом стою. И, конечно же, тут что сталкивается? Индивидуальная свобода Дон Гуан, да, и неизбежность рока и морального возмездия. То есть тут же даже никакого поединка не происходит. Это просто такое метафизическое воздаяние, но соблазнитель... Вообще вопрос-то, почему Дон Гуан вызывает каменного гостя на их рандеву с Донной Анной? Почему? Зачем? Да потому что это такой вызов, да, что соблазнитель в виде Дона Гуана, он пытается подчинить даже смерть своей воле. С одной стороны, мы можем с вами вспомнить вот этот вызов человека Господу Богу при строительстве Вавилонской башни, это эго. Можно сказать, что этот вызов, это настолько надо возгордиться, чтобы вызвать командора. Но ведь Дон Гуан вообще забывает про каменного гостя, что важно. То есть вот тот Дон Гуан, да, хотел вызов бросить Богу, конечно, да, но этот поздний Дон Гуан, он уже забывает, он освобождается от этого ковида командора. Для него командор – это уже не карающий бог, это уже фигура освобождения от всего земного. Наш Дон Гуан вдруг понимает, что вся та жизнь, которую он жил, она вела его к этому моменту, все эти сотни страстей. Ведь он говорит... И ни одной до ныне из них я не любил. Я был питаем страстью, но не любил, да? Когда б я вас обманывать хотел, признался ли я, сказал ли я то имя, которого не можете вы слышать? Понимаете, он же ведь отказывается от этой лжи. Вот что важно. Он становится впервые, возможно, абсолютно ясным, искренним, да, и открытым. И вот она, борьба Эроса и Танатоса. То есть Дон Гуан, может быть, видит в дуэли с каменной статуей триумф жизни над смертью, да, и его, это ирония, да, что вот этот Дон Альваро наткнулся мне на шпагу и замер, да, такой скепсис, что, ну, на самом деле, я никого и убивать-то не хотел, просто люди сами ложатся на мою шпагу, и сам он лег на эту шпагу командора, да, но... Каким он лег? Потому что Дон Карлос, он в гневе, он в желании мести погибает. А Дон Гуан умирает в благости. То есть, подобно Эдипу в колонии, он приходит к этому свету и отправляется, я думаю, на какие-то там небеса, да, он обращается к небу. Вот что удивительно. И мы тут видим, да, вот конфликт мировоззрений, да. Пригласив на командора на свидание с Донной Анной, Дон Гуан, он же как бы насмехается над долгом, да. Так и над ним и надо смеяться. Дон Гуан может себе это позволить, и поэтому он освобождается. И статуя этого тоже не понимает. Она как инструмент бытия. Статуя говорит, брось ее, все кончено. Брось ее Дону Анну. Знаете, Дон Гуан, когда его... Когда он понимает, что он умрет, он говорит, о боже, Дон Анну. Он говорит эти два. О боже, Господу обращается и к Донне Анне. Это как Беатриче, которая Данте выводит из сумрачного леса. Он обращается к этим двум, к свету. И статуя говорит, брось ее. Все кончено, дрожишь ты, Дон Гуан. И он думает, что Дон Гуан дрожит из страха перед смертью. А Дон Гуан, я нет, я звал тебя и рад, что вижу. И та статуя говорит, дай руку. Вы представляете, то есть получается, что он со статуей куда-то уходит. Я думаю, что уходит он в иной мир, в следующий этап жизни. То есть, если рассматривать эту историю как первую часть, и если прикладывать ее к себе, то мы с вами должны понимать, если мы готовы пойти за нашими внутренними желаниями, за нашими импульсами сердечными, откликнуться на зов, то тогда, конечно же, умрет наше прошлое эго, которое заботилось о карьере, о семье, о социальном статусе, о финансовом положении, о завтрашнем дне, о долгом перед родителями, перед обществом и так далее. Если мы это оставляем, да, то мы уходим вместе с рукой командора в небытие, а потом мы воскресаем. Нужно умереть, чтобы переродиться. Вы же наверняка слушали мои эфиры, да, или подкасты по русским народным сказкам. Это классический архетипический сюжет, когда нечто должно умереть, чтобы возродиться. Тут вам и живая вода, и пройти через крещение Бабы-Яги, да, и перейти через реку молочно-кисельных берегах, отправиться в царство мертвых. Конечно, трансформации не происходит без жертвоприношения. И смерть Дона Гуана – это смерть прошлого эго. Я сказал большую часть того, что хотел, но решил не растягивать на два эфира, честно говоря. Спасибо вам большое за внимание. Желаю вам мужества, смелости и слуха слышать божественный зов. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Называется он «Говорящий тростник». У меня еще есть внутренний тростник, где я делюсь своими духовными поисками. С вами был Артем Новиченков. Всего вам доброго, до свидания.

0: Сотворение кумира. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: А вышел тогда клавир оперы «Тристана и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристан и Изольда» где-то 3,5 часа или почти 4.
0: Композиторы, исполнители, поэты. Музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие ударили с помощью ФАБ-500 по пунктам управления БПЛА ВСУ и Нацгвардии в районе населенного пункта Краснополя Сумской области в ДНР. Также удар нанесен ракетой Х-38 по отдельной тяжелой механизированной бригаде пункту дислокации ВСУ в районе населенного пункта Райская ДНР. В военном ведомстве ранее сегодня заявили, что за сутки под контроль российской армии перешли два населенных пункта – Копани в Запорожской области и Украинская в Харьковской области. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины. Об этом сегодня свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Предупреждение действует в Житомирской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях, а также в некоторых районах Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областей Украины, сообщает ТАСС. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными участниками Совета безопасности России сегодня обсудил вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Глава государства предоставил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует Северо-Западный федеральный округ. Предыдущее совещание глава государства собирал в четверг, 25 июня. Тогда Владимир Путин обсудил с участниками встречи обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также развитие отношений с ближайшими соседями. Влияние ситуации с бензином на инфляцию будет минимальным и войдет в прогнозные показатели Минэкономразвития, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая на финансовом конгрессе Банка России. По его словам, с учетом перебоев с топливом сейчас есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям. И это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и стабилизируется в полном объеме вся ситуация, сказал Новак. Банк России не является сторонником высоких процентных ставок. Доступность кредитов зависит прежде всего от уровня инфляции, а не от величины ключевой ставки, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе. Она отметила, что рост инвестиций в России пока не привел к повышению производительности труда. Кроме того, по-прежнему наблюдается и дефицит рабочей силы. Глава регулятора также призвала аккуратно использовать термин «переохлаждение экономики».
2: У нас высокие ставки по двум причинам. Потому что у нас очень большая доля вклада в денежные агрегаты, в денежную массу государственного спроса. И если так упростить, чем больше бюджетный дефицит, тем меньше пространства для кредита. И дальше, чем у вас в доле кредита больше доля нерыночных кредитов, тем у вас выше ставка для всех остальных. То есть высокую ставку для, платят за тех, кто платит за то, что остальные получают низкие ставки. У нас эта доля большая и в корпоративном секторе, и в, я уж не говорю про ипотеку, где одно время там, до 80% доходила доля льготных кредитов. Это цена за огромные льготные программы, это надо понимать. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции.
0: Ранее стало известно, что Банк России не стал исключать более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции. Неизвестные похитили памятник русскому поэту Александру Пушкину в немецком городе Хемер, Северная Рейн-Вестфалия, сообщило посольство России в Германии. Бронзовая фигура высотой более 1,5 метра, созданная скульптором Григорием Потоцким, была подарена Хемеру российским городом Щелково. Памятник открыли 24 сентября 1994 года как символ дружбы между народами России и Германии. В настоящее время дипломаты находятся в контакте с властями Хемера и немецкими правоохранителями. Органами. Министерство здравоохранения России планирует обновить стандарт лечения депрессии, добавив в него, в частности, акупунктуру токами сверхвысокой частоты, электросудорожную терапию и гипоксическое воздействие. Это следует из проекта приказа министерства, сообщает ТАСС. Ожидается, что новый документ заменит утвержденный в 2022 году стандарт лечения. В Нижегородской области на Волге сел на мель теплоход «Нальчик», который перевозил пшеницу, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел вблизи города Городец днем 1 июля. По предварительным данным, пострадавших нет, движение по судовому ходу не нарушено. В настоящее время специалисты снимают судно с мелей. Гидрометцентр России спрогнозировал, что в июле средняя месячная температура на большей части территории страны будет около или чуть выше климатической нормы. Для московского региона многолетняя среднемесячная температура июля составит примерно 19,5 градусов с учетом ночных и дневных температур. Подробнее о погоде в Москве рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
1: Пик потепления у нас завтра, и по сравнению с Западной Европой цифры, конечно, не очень значительные. В Москве около плюс 30. Но уже ночью в пятницу к столице прорвется холодный фронт. Так что ночью и рано утром местами не исключены ливни и грозы, и днем станет немного свежее. Температура в воскресенье понизится до плюс 20, это на 4 градуса прохладнее обычного. А дальнейшие прогнозы не оптимистичны. Потепление вернется в центр страны лишь во второй половине следующей недели.
0: Циклон, который придет в Санкт-Петербург 2 июля, принесет сильные дожди и прохладную погоду с температурой до плюс 15-17 градусов, ранее рассказал главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, дождь подойдет к Санкт-Петербургу уже завтра утром. Сильные осадки прогнозируются на целый день, отметил специалист. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра временами дождь, днем сильные ливни, возможно, с грозой, и до 19 тепла. В Москве сухо, переменная облачность, ночью 17-19, днем завтра в Москве 29 плюс 31 градус.

0: навсегда.
1: Маяк.
2: Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку посильнее ударь, и все в порядке.

Русь не играет в хоккей. Русь не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудь.

0: мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.
1: Аудиосторис.
2: Голосовые складки. Это два мышечных выроста на стенках гортани. В расслабленном состоянии они приоткрыты и позволяют воздуху свободно проходить. При напряжении они распрямляются, смыкаются и начинают вибрировать, создавая звуковую волну. Громкость зависит от силы этих колебаний, а высота голоса – от их частоты. Севший голос отличается тремя признаками. Он становится тихим, амплитуда колебаний мала, низким, частота колебаний снижена, и хриплым, связки смыкаются несинхронно, создавая грязный, дрожащий звук. Чаще всего проблемы с голосом возникают из-за отека голосовых связок. Обычно это следствие воспаления, например, при простуде. Иммунная реакция вызывает приток жидкости к тканям, связки увеличиваются в размере и их становится трудно сомкнуть. Отек также может быть вызван забросом желудочного сока или раздражением от табачного дыма. Лечит отек противовоспалительными средствами, теплом и обильным питьем. Вторая причина – проблемы с мышцами, которые натягивают связки. Обычно это происходит из-за усталости или сильного стресса. В этом случае решением будет отдых и покой. И третья, более редкая причина – нарушение передачи нервных импульсов к голосовым связкам. Это наблюдается при частичном параличе или болезни Паркинсона. Такие проблемы решить сложнее. Они требуют помощи врача, а иногда и операции.
1: Аудиосторис.

0: Маяк.
1: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути сверху.

0: Audio Stories.
1: И утка, и курица – выводковые птицы. Их птенцы появляются на свет зрячими, опушенными и уже через несколько минут готовы следовать за матерью. Однако их поведение в выводке заметно различается. Утята двигаются гуськом, строго друг за другом, голова к хвосту. Такой порядок помогает им не потеряться по дороге, держаться вместе в опасных местах и эффективно преодолевать открытые пространства и густую траву. Только добравшись до безопасного места, например, до края камышей, выводок может рассредоточиться. Это связано с тем, что главная задача мамы утки – доставить птенцов к водоему, где они смогут найти корм и укрыться от хищников. Курица не водит свой выводок на дальние расстояния. Ее задача – показать птенцам доступный корм на небольшой территории. Цыплята окружают маму или идут за ней рассеянной группой. Это позволяет им активно искать пищу, знакомиться с окружающим миром и подавать голос, чтобы не потеряться. Если бы цыплята двигались гуськом, те, кто оказался в конце, могли бы остаться голодными. Поэтому для них важнее не строй, а доступ к еде.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон @радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Большинство деревьев имеет коричневую кору, но березы выделяются своей необычной белой окраской. Белый цвет в природе часто служит для привлечения опылителей или маскировки, но у растений он обычно создается не пигментом, а воздушными пустотами между прозрачными клетками. Однако кора должна быть плотной, поэтому такой способ не подходит для деревьев. Береза же содержит редкий белый пигмент – битулин. Чем его больше, тем светлее кора. Точная функция битулина до конца не ясна, но он защищает дерево от грибков. Белый цвет – скорее побочный эффект. Битулин изучают и в медицине. Он способен запускать гибель опухолевых клеток, уменьшать атеросклеротические бляшки и даже способствовать снижению веса.
0: Аудиосторис.
2: Песня проснулась в тихом дворе, синим туманом умылась и подмигнула заре.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль 2 населенных пункта: Копань в Запорожской области и Украинская в Харьковской области, сообщает Минобороны. В Красном Лимане идет уничтожение ВСУ в северо-западной части города. За сутки взято под контроль еще 47 зданий. Также нанесен авиаудар по украинским подразделениям, которые пытались восстановить переправу через Северский Донец в районе Маяков. Средства ПВО с 8 до 20 часов сегодня перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Роль США в оказании поддержки Украине чрезвычайно важна, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Берлине. По его словам, что касается обороны Украины, то США по-прежнему незаменимы. Он отметил, что поток ключевой поддержки со стороны США Украине продолжается. Генсек Альянса добавил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев различными способами. Подробную информацию, однако, он отказался раскрыть. Генсек НАТО Рютте также ранее заявил, что считает Россию главной угрозой для Альянса и из-за этого не спит по ночам. США в дискуссиях с Ираном настаивают на том, что он может получить больше средств за счет полной реализации меморандума двух стран, нежели за счет взимания пошлин судов, проходящих через Армузский пролив. Об этом сообщает Axios. При этом спецпредставители президента США Уиткоф и зять президента Кушнер пытаются донести до иранской стороны точку зрения Вашингтона о том, что требование об уплате денег за проход через Армузский пролив может нанести удар по американо-иранским договоренностям. В то же время источник в странах региона подтвердил сообщение о том, что США и Иран договорились разморозить первый транш заблокированных иранских средств. Речь идет о 3 миллиардах долларов, однако они не будут переданы Ирану наличными. Эксперименты с резким снижением ключевой ставки Банка России крайне опасны для экономики. Они приведут только к скачку инфляции, и примеры ряда стран это доказывают, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
2: Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию. Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
0: Банк России по итогам заседания Совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку в 9 раз подряд, однако всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25 годовых. Более 4000 иностранных спасателей продолжают работать в зоне землетрясения в Венесуэле. Объем международной гуманитарной помощи превысил 7000 тонн, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. 24 июня в Венесуэле произошло 2 мощных подземных толчка. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 2295, ранения получили свыше 11 тысяч человек. Были разрушены сотни жилых домов, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракусу. В субботу и воскресенье в Москве выпадет минимум 28 миллиметров осадков, что составит треть месячной нормы. Об этом ИСТМ сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что уже в пятницу в российской столице ожидаются кратковременные ливни и грозы, а температура воздуха снизится до 25-28 градусов. Метеоролог также отметил, что самые теплые дни месяца ожидаются в период с 17 по 25 июля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, временами дожди, днем сильные ливни, возможно гроза и до 19 тепла. В Москве без осадков, предстоящую ночью 17-19, днем в Москве максимум плюс 31 градус.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз убрал из регламента первой лиги чемпионата России на предстоящий сезон требование выпускать на матч хотя бы одного игрока не старше 21 года. Решение направлено на создание условий для честной спортивной борьбы и повышения уровня конкуренции среди клубов, которые соревнуются за выход в российскую премьер-лигу, отметил президент ФНЛ Наиль Измайлов. Московский «Спартак» продлил контракт с 39-летним голкипером команды Александром Довмней на один год. Напомню, Довмня присоединился к красно-белым летом 24-го. Краснодар объявил об уходе Виктора Са. В связи с истечением срока контракта бразильский вингер выступал за быков с февраля 22 года, провел 73 матча, в которых забил 9 мячей и сделал 7 результативных передач. Дмитрий Пятибратов назначен на пост главного тренера «Текстильщика». Последним клубом, который возглавлял 50-летний специалист, был «Факел». Ранее «Текстильщик» объявил об уходе с поста главного тренера Дмитрия Кириченко. Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот возглавит сборную Нидерландов. Именно на кандидатуре этого специалиста остановился Королевский футбольный союз Нидерландов, сообщает «Нос Спорт». Напомню, на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира сборная Нидерландов в 1/16 проиграла Марокко, после чего в отставку ушел Рональд Куман. Тем временем новые отставки в командах, которые покинули Мундиаль. Себастьян Бекасесе покинул пост главного тренера сборной Эквадора, а Марсело Бьелса объявил об уходе с поста главного тренера сборной Уругвая. Баскетбол. Хорват Милан Каракаш назначен на пост главного тренера казанского «Уникса». Контракт подписан на один сезон с опцией продления еще на один. Ранее стало известно о том, что пост главного тренера «Уникса» покинул хорват Велимир Перасович. Новости хоккея. ЦСКА заключил контракт на 3 года с защитником Егором Замулой, который на молодежном уровне играл в «Тракторе» и «Металлурге», но всю профессиональную карьеру провел в североамериканских лигах. На счету 26-летнего хоккеиста 188 матчей в НХЛ за Филадельфию и Коламбус. В них он набрал 43 очка по системе «Гол плюс пас». А ярославский «Локомотив» подписал контракт на 2 сезона с нападающим Джованни Фьоре. Канадский форвард перешел в ярославский клуб из «Авангарда». В завершении тенниса Даниил Медведев пробился в 3-й раунд Уимблдона. 8-сейный россиянин в 4 партиях обыграл Даниэля Мериду Агилара. А также дальше идет Роман Сафиулин. Сафиулин выиграл 2-й 5-сетовый матч подряд. На сей раз он обыграл Ботика Ван де Занцхулпа. И пока это все новости спорта.

кривой землей. Дожди проносятся на кривой земле, тропинок много.

0: Audio Stories.
1: Майонез – это эмульсия, которая состоит из растительного масла, яичного желтка, уксуса или лимонного сока, сахара и соли. Уксус и лимонный сок, по сути, разбавленные водные растворы кислот, то есть с оптической точки зрения – вода. Сахар и соль также растворены в воде, а в яичном желтке содержится лецитин – природный эмульгатор, похожий по действию на мыло или шампунь. Его молекулы имеют жирный хвостик и водорастворимую головку. Матово-белый цвет майонеза объясняет

0: Stories.
1: В 1950 году Советский Союз начал строительство грандиозного канала длиной 1200 километров и шириной 100 метров. Амбициозный проект должен был связать Волгу с Амударьей, оросить пустыни для выращивания хлопка и включить в себя сеть каналов, 2000 водоемов и 3 гидроэлектростанции. К 1953 году здесь трудилось свыше 17 тысяч человек, вольнонаемные и заключенные, и более 10 тысяч единиц техники. После смерти Сталина Лаврентий Берия остановил стройку, а позже ее признали нерентабельной. В песок Туркмении буквально закопали более 21 миллиарда советских рублей. Это почти 3 триллиона современных денег. От былого величия остались лишь бетонные блоки, которые сегодня торчат из раскаленного песка.
0: Audio Stories.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут и тут, про таких не поют.

Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: «Маяк». Имена собственные. Физик Лев Ландау. Уже в детстве проявил себя как одаренный математик. В юношестве выбрал для себя основной научной областью физику. В 19 лет студент Ландау внес весомый вклад в квантовую теорию. Из Ленинградского университета перспективного физика отправили получать образование в Европу, где он познакомился с Альбертом Эйнштейном, Максом Борном и другими выдающимися физиками. Спустя несколько лет Лев Ландау становится руководителем нового института физических проблем. В 1938 году был арестован за антисоветскую агитацию, но смог год спустя выйти из тюрьмы благодаря поручительству советского физика Петра Капицы. После освобождения Ландау начинает изучать космос и плазму. Пишет учебник по теоретической физике. За участие в советском атомном проекте был удостоен нескольких государственных наград. В 1962 году после неоднократных выдвижений Ландау удостаивается Нобелевской премии. Остроумный человек и неутомимый выдумщик. Помимо научных теорий, разработал теорию человеческого счастья, основанную на трех параметрах – работа, любовь и общение с людьми.
1: Это мы. Это про нас.

0: Audio Stories.
1: В 14 лет жизнь Джеймса Харрисона висела на волоске. Сложнейшая операция на грудной клетке потребовала переливания огромного объема крови – 13 литров донорского материала. Три долгих месяца борьбы в больнице навсегда изменили его мировоззрение. Выйдя из клиники, он дал себе клятву. Как только ему исполнится 18, он станет донором и вернет этот долг жизни. В 1954 году Джеймс впервые пришел на станцию переливания. Анализы показали, что в его плазме содержатся уникальные редкие антитела к резус-фактору – ключ к спасению детей от гемолитической болезни, при которой эритроциты плода разрушаются антителами матери из-за несовпадения резус-фактора в крови. Так началась великая миссия длиной в 64 года. Каждые 3 недели Харрисон приходил на процедуру, чтобы отдать свою бесценную плазму. За это время он сделал это 1173 раза. На основе его крови был создан препарат, благодаря которому на свет появилось более 2,5 миллионов здоровых малышей. Среди спасенных оказалась и его собственная внучка. Ценность его дара была настолько высока, что австралийские власти застраховали кровь Джеймса на $1 миллион. Сам же он никогда не искал славы и говорил, что просто делал, что мог. В мае 2018 года, достигнув установленного законом возрастного лимита, он сдал кровь в последний раз. А в феврале 2025 года, в возрасте 88 лет, Джеймс Харрисон тихо скончался во сне. Вся Австралия скорбела о потере национального героя, человека с золотой рукой, который предпочитал оставаться в тени, не требуя наград и памятников. Аудио Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Штурмовики 55-й гвардейской дивизии морской пехоты освободили населенный пункт Купани в Запорожской области. В ходе боев уничтожено до 2 взводов живой силы противника, 7 автомобилей, 4 квадроцикла, 14 пунктов управления БПЛА, 22 тяжелых гексокоптера. Освобождение села позволило подразделениям группировки «Восток» усилить давление на оборону ВСУ и создало условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области. Подразделения группировки «Север» освободили украинское в Харьковской области, нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Хатния, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка, Бугаевка, Уланова, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень и города Сумы. Киев потерял до 200 боевиков, танк, бронеавтомобиль, два орудия, пусковую установку РСЗО и РЛС контрбатарейной борьбы. ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные и артиллерийские подразделения поразили объекты ТЭК, транспорта, логистический центр ВСУ, цех по производству двигателей для крылатых ракет, площадки запуска БПЛА дальнего действия. Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиабомб, ракета большой дальности и более 600 вражеских дронов самолетного типа. В Черном море уничтожены 2 безэкипажных катера. США не сообщали о каких-либо изменениях в своей позиции по украинскому урегулированию в рамках пониманий, достигнутых в Анкоридже, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По словам дипломата, власти стран Евросоюза не оставляют попыток склонить Вашингтон к удовлетворению требований киевского режима, при этом Зеленский пытается расширить конфликт и втянуть в него ближайших союзников России. Динамика создания банками резервов не говорит о переохлаждении отечественной экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России. По ее словам, важно стимулировать направление финансовых ресурсов в сектора, где высокая и растущая производительность.
2: Доля кредитов государственным крупным компаниям выросла с 20% до 35%. Понятно, банки идут туда, потому что рисков меньше, если стоит государство. То есть это показывает то, что вопрос, наверное, и не столько даже в доступности кредитных средств есть, но куда это направляется. Мне кажется, здесь очень важно по всей цепочке стимулировать именно направление финансовых ресурсов в сектора, где высокая производительность и где растущая производительность.
0: Экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%, заявил на форуме вице-премьер Александр Новак.
3: Если же говорить о технологическом суверенитете, о наших независимости и развитии таких высокотехнологичных отраслей, как радиоэлектроника, суда, авиастроение, современные технологии в химии, промышленности и так далее, здесь, я думаю, что мы только в начале пути, и у нас большие задачи, которые мы должны реализовать в ближайшие годы. Иначе мы не будем конкурентоспособны. Именно работа в этом направлении будет определять тренд на развитие нашей экономики и на ее устойчивость.
0: Доля топливно-энергетического комплекса в ВВП России, по словам вице-премьера, составляет 13%, хотя еще несколько лет назад достигала 20%, отметил Новак. Сделка купли-продажи квартиры, совершенная под влиянием мошенников, может быть отменена при условии, что покупатель знал об этом обмане, указал Президиум Верховного суда под председательством Игоря Краснова. Таким образом, продавцу должны вернуть квартиру, а покупателю – деньги.
4: Наша цель – сделать судебную практику предсказуемой и понятной каждому человеку, чтобы любой человек, столкнувшись с правовой проблемой, мог разобраться, на что ему опираться, на какие правовые позиции, и самое главное – быть уверенным в справедливости решения. К этой работе, безусловно, нужно подходить творчески и ответственно. Помните слова классика: «Краткость – это сестра таланта». Наши разъяснения должны быть емкими, без лишней воды, чтобы их было удобно читать, и самое главное – применять их на практике.
0: Как отметил Игорь Краснов, покупатели недвижимости в России получили надежную защиту, а продавцам, которые решили, например, отозвать сделку, придется преодолеть серьезные барьеры. Циклон, который придет в Санкт-Петербург в четверг, принесет сильные дожди и прохладную погоду с температурой до плюс 15-17 градусов. Сильные осадки прогнозируются в северной столице целый день. В Москве к выходным посвежеет, ожидаются локальные ливни и грозы, рассказал ведущий сотрудник центра ФОБОС Вадим Заводченков.
1: По сравнению с Западной Европой цифры, конечно, не очень значительные. В Москве около плюс 30. Но уже ночью в пятницу к столице прорвется холодный фронт. Так что ночью и рано утром местами не исключены ливни и грозы. И днем станет немного свежее. Температура в воскресенье понизится до плюс 20. Это на 4 градуса прохладнее обычного. Потепление вернется в центр страны лишь во второй половине следующей недели.
0: Погода. В Петербурге 2 июля пасмурно, дождь плюс 18, в Москве малооблачная погода и 28 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 22. Все новости на сайте Вести.ру.

пришел конец печальной повести. Но вспомню я глаза твои.

0: Аудиосторис.
1: Гигантская скалопендра из тропических лесов Южной Америки – одна из самых крупных многоножек в мире. Ее длина может достигать 26 сантиметров. Тело этого членистоногого состоит из 23 сегментов, и на каждом из них расположена пара ног с острыми видоизмененными когтями. Когти на первой паре ног соединены с ядовитыми железами. Эти природные шприцы скалопендры используют как для защиты от врагов, так и для нападения. Это крайне агрессивный хищник, готовый атаковать практически любую добычу, с которой способен справиться. В ее рацион входят насекомые, ящерицы, лягушки, змеи длиной до 25 сантиметров, мелкие птицы размером с воробья и даже млекопитающие, например, летучие мыши. Охота на последних представляет собой весьма хитрую тактику. Скалопендра забирается на потолок пещеры, где спят колонии рукокрылых, цепляется за поверхность несколькими парами когтей и остальными впрыскивает яд в свою жертву. Секрет, выделяемый ядовитыми железами, смертелен для большинства мелких животных и представляет серьезную опасность для человека. Укус гигантской скалопендры вызывает у людей острую боль, сильный озноб, лихорадку и общую слабость. К счастью, для здорового взрослого человека встреча с ней редко заканчивается летальным исходом. Смертельная опасность существует лишь при наличии острой аллергической реакции на токсин этого насекомого.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Голубь по кличке Сахарок установил мировой рекорд долголетия среди птиц своего вида, содержавшихся в неволе. Он прожил 44 года, 9 месяцев и 13 дней, что более чем вдвое превышает среднюю продолжительность жизни голубей – около 20 лет. Птенец появился на свет 23 июня 1981 года в хозяйстве Девейна Арендера. Владелец оставил себе одного из птенцов, а остальных птиц раздал знакомым. Сахарок стал членом семьи. Он обожал сидеть на коленях хозяина, за что и получил прозвище «комнатная собачка». Вместе они смотрели телевизор и слушали музыку. Связь между ними была настолько крепкой, что во время госпитализации Девейна птица сильно нервничала, отказывалась от еды и неподвижно сидела на полу клетки. Сахарок побил предыдущий рекорд, установленный другим голубем, более чем на 15 лет.
0: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Радио Сторис.
1: На протяжении десятилетий рассказы жителей Центральной Африки о рыбах, способных взбираться по скалам, считались вымыслом. Однако недавно ученые впервые зафиксировали процесс на камеру в бассейне реки Конго. Объектом исследования стали тропические рыбы Паракнерия тизи из семейства кнериевых. Эти создания, чья длина не превышает 48 миллиметров, способны преодолевать 15-метровый водопад Ловиломба. Миграция вверх по течению занимает почти 10 часов, из которых на само движение тратится лишь около 15 минут. Остальное время рыбы отдыхают на выступах скал. Не всем удается добраться до вершины, некоторых сбивают потоки воды. Успех обеспечивают гипертрофированные мышцы и специальные крючковидные выступы на плавниках. Миграция происходит в конце сезона дождей. Ученые полагают, что рыбы либо возвращаются в верховье после паводка, либо ищут места с наименьшим количеством хищников и обилием пищи. К сожалению, виду угрожает деятельность человека. Незаконный вылов мелкоячеистыми сетями и отвод воды для орошения полей в сухой сезон, из-за чего нижние участки русла пересыхают.
0: Аудио сторис.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет

Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой. Встреч.

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Studio Stories.
1: Тоннель Сутро. Инженерное сооружение, которое было построено в 60-х годах 19 века в американском штате Невада предпринимателем Адольфом Сутро. Его идея заключалась в создании дренажного тоннеля для отвода воды из шахт Камсток-Ладе, где добывали серебро и золото. Тоннель Сутро устранил угрозу наводнений и открыл доступ к глубоким залежам полезных ископаемых. В 1865 году была зарегистрирована компания «Сутро Тоннел», а годом позже Конгресс США выдал эксклюзивное разрешение на строительство. Работы стартовали 19 октября 1869 года, после того, как Сутро заручился поддержкой местных горняков. Тоннель использовали для дренажа шахт и увеличения доступа к глубоким рудам, что улучшило условия труда горняков в добыче золота и серебра. Тоннель был завершен в 1878 году. Он стал ключевым элементом горнодобывающей инфраструктуры, сделав Сутро известным предпринимателем.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: С 3 века до нашей эры культура питания в Древнем Риме активно развивается. Однако рацион большинства простых крестьян практически не меняется. Основу их стола составляли каша, хлеб, овощи и фрукты. В некоторых провинциях к этому добавляется оливковое масло, маслины, гарум, популярный соус из рыбных внутренностей, капуста, яйца, птица, порей, спаржа, колбаса, сыр и копченое сало, а также устрицы. Однако главным продуктом всегда оставался хлеб. Его нехватка воспринималась как угроза голода. Со 2 века до нашей эры хлебопекарное дело становится разнообразным. Выпекают белый, черный и так называемый народный или грязно-темный хлеб из грубой муки, очень твердый по консистенции. Легионеры получали свой особый лагерный хлеб, похожий на сухари. Для состоятельных римлян хлеб готовили специально к разным блюдам. Например, устричный подавали к морепродуктам. Долгое время основой питания составляли каши из зерна. Римский комедиограф Тит Плафт даже называл своих соотечественников кашеедами. Рожь, овес и ячмень считались в основном кормом для скота и редко попадали на стол людей. Ячменная каша была уделом бедняков, а для легионеров такое питание считалось наказанием. Свинина пользовалась особой популярностью. Изначально ее готовили только по большим праздникам в честь богов и съедали целиком, не оставляя ничего. Сыр и молоко также были доступны всем, но особенно ценились козий и овечий сыр. Молоко пили в основном козье и овечье, так как коровье считалось малопитательным. В городах молоко не пили в чистом виде. Его добавляли в хлеб, каши и омлеты. Бедняки готовили омлеты из куриных, реже утиных или гусиных яиц, а богатые могли позволить себе яйца павлина, перепела или даже страуса. Аудио Stories.

0: «Маяк». От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чавчавадзе. Полина Виардо. И другие спутницы великих поэтов и писателей.
2: День своего 25-летия Тургенев познакомился на охоте с Луи Виардо, а через несколько дней он представил Тургенева своей супруге Полине. И очень интересно, что в день знакомства с Полиной Тургенев в дневнике написал ее имя, Полина Виардо, и поставил крестик рядом. И вот так символично, как будто этим крестом она станет до конца в его жизни. Это тот крест, который он нес буквально до своей смерти, потому что умирает он тоже на руках у Полины Виардо.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
3: Ученые решили научить нас стирать носки, представляете?
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: Audio Stories.
1: В одной из церквей нидерландского города Маастрихт был обнаружен скелет, который, по мнению исследователей, может принадлежать знаменитому французскому мушкетеру Шарлю де Бацо де Кастельмору Д'Артаньяну, реальному прототипу героя романа Александра Дюма «Три мушкетера». Д'Артаньян был доверенным лицом и личным телохранителем французского короля Людовика XIV. Д'Артаньян погиб в 1673 году во время осады Маастрихта, однако до сих пор судьба останков оставалась неизвестной. Могилу нашли во время реставрационных работ, которые начались из-за просевшего пола. Скелет был обнаружен в месте, где раньше располагался алтарь. В те времена здесь хоронили только представителей знати или очень влиятельных людей. В захоронении нашли французскую монету и фрагменты мушкетной пули в области грудной клетки. Чтобы удостовериться, что скелет действительно принадлежит Д'Артаньяну, предстоит провести еще несколько ДНК-исследований. Audio Stories.

0: новости. У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Штурмовики 82-го и 83-го мотострелковых полков группировки «Север» выбили последние группы укронацистов из села Украинское в Харьковской области. Удары по позициям ВСУ наносились расчетами артиллерии и БПЛА. Операторы разведывательных дронов вели контроль поражения цели и корректировку огня. Освобождение Украинского расширяет зону безопасности в Волчанском районе и создает условия для продвижения наших войск вглубь Харьковской области. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение 6 бригадам и полкам ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Стародубовка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. В полосе ответственности группировки «Юг» противник потерял более 200 боевиков, 2 танка, 3 бронемашины, 5 артиллерийских орудий и 21 автомобиль. За минувший день уничтожены 133 беспилотника ВСУ над российскими регионами. За сутки сбиты 7 управляемых авиабомб, ракета большой дальности и более 600 вражеских дронов самолетного типа. В Черном море уничтожены 2 безэкипажных катера. Армия России также поразила объекты ТЭК, транспорта, логистический центр ВСУ, цех по производству двигателей для крылатых ракет, площадки запуска БПЛА дальнего действия. «Киев не стремится к миру. Перед Зеленским стоит задача продолжать эскалацию», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Дипломат также отметила, что Москва учитывает в военном планировании вовлеченность западных стран в теракты против России. На Западе в последнее время прозвучала серия признаний в соучастии государств в терактах киевского режима в отношении России. Эксперименты с резким снижением ключевой ставки Банка России крайне опасны для экономики. Они приведут только к скачку инфляции. Это доказывают примеры других стран, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ также сообщила, что каждый четвертый рубль выдается российским компаниям по нерыночным ставкам.
1: Мы могли провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию. Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
0: Доля топливно-энергетического комплекса в ВВП России составляет сейчас 13%. Еще несколько лет назад она достигала 20%, отметил Александр Новак на пленарной сессии финансового конгресса Банка России. Вице-премьер отметил рост обрабатывающей промышленности, фармацевтики, сферы IT-технологий.
2: Если говорить об отраслях, я бы отметил, наверное, такие ключевые изменения в структуре нашей экономики, как снижение доли топливно-энергетического комплекса, который ранее составлял 18%, примерно 18-20%. Сейчас доля его снизилась до 13% ВВП, а в структуре доходов доля снизилась вообще с 42% до 22%. Это, наверное, неплохо, потому что задача была поставлена в том, чтобы диверсифицировать нашу экономику, чтобы снизить зависимость от конъюнктуры цен на мировых рынках, от волатильности.
0: Влияние ситуации с бензином на инфляцию будет минимальным и войдет в прогнозные показатели Минэкономразвития, сообщил Новак. Руководитель Сбера Герман Греф заявил, что не будет скучать по офлайн-торговле, однако важна честная конкуренция с площадками в интернете. По его словам, сейчас Россия является самой перекошенной в этом смысле страной.
3: Лежа Семизанов сказал очень важную фразу: на базе справедливых условий конкуренции. Вот это должно быть сделано. Нужно выровнять условия конкуренции. Потому что сегодня платформа у нас, к сожалению, по сей день вне конкурентного поля. Даже не столько с банками, а с офлайн-торговлей. И мне это очень не нравится. Я уже говорил, что если офлайн-торговля умрет, я не буду об этом жалеть. Но она должна умереть в равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн. Сегодня у нас не так.
0: Греф также заявил о колоссальном разрыве в производительности труда в российских компаниях за последние 10 лет. При этом он отметил, что внедрение технологий может повысить производительность труда. В субботу и воскресенье в Москве выпадет 28 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы. Об этом «Вестям» сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что жара в Москве не достигнет пиковых европейских значений.
4: Аномальный зной ожидается на юго-западе и юге русской равнины. Это как раз привет из рекордно жаркой Европы, но у нас обойдется без экстрима, и слава богу. Ну и дневная температура здесь повысится до плюс 30-35 градусов. На русском севере плюс 18-23, на юге Коми до 26 тепла. Ну а что касается центральной России, то здесь тоже потепление продолжится, но критическая 30-градусная жара маловероятна. Максимум это плюс 24-29 градусов.
0: Погода. В Санкт-Петербурге в четверг днем пасмурно, дождь плюс 18. В Москве малооблачно и 28 градусов. Сейчас в столице плюс 20. Атмосферное давление 749 миллиметров. Новости на сайте вести.ру.

0: Аудиосторис.
1: Папирус Анастасия I. Это уникальный памятник эпохи Нового Царства, который был создан в 13 веке до нашей эры. Это не религиозное сочинение и не официальная летопись, а едкое сатирическое письмо, в котором один египетский писец по имени Хори высмеивает своего коллегу Аминимопе за некомпетентность в вопросах географии и военного дела. Текст насыщен конкретными деталями. В нем перечисляются маршруты, города, расчеты необходимого провианта и описываются опасности, которые подстерегают на дорогах. В одном из эпизодов Хори описывает горный перевал, где скрываются кочевники Шасу, и дает им весьма примечательную характеристику. 4 локтя или 5 локтей от головы до пят, суровые лицом с нерушимым сердцем. Для понимания масштаба важно учитывать египетскую систему мер. Царский локоть составлял примерно 52 сантиметра 3 миллиметра. Таким образом, рост этих воинов по описанию колебался от 2 метров 3 сантиметров до 2 метров 59 сантиметров. В эпоху поздней бронзы, когда средний рост мужчины составлял всего около 1 метра 70 сантиметров, такие люди действительно казались настоящими гигантами. Папирус Анастасия I – не единственное свидетельство, намекающее на существование великанов. В так называемых текстах проклятий и ритуальных надписях на глиняных фигурках, которые разбивали для магического уничтожения врагов, исследователи находят имена племен, подозрительно напоминающие наших героев. Кроме того, на рельефах, посвященных битве при Кадише в эпоху Рамзеса II, пленные Шасу изображены с нарочито крупными чертами лица и телосложением. Однако здесь мнения искусствоведов расходятся. Многие считают это лишь художественным преувеличением. Большинство современных египтологов призывают к осторожности в интерпретациях. Папирус Анастасия I – это прежде всего текст, пронизанный сарказмом. Хори сознательно использует гротеск и преувеличение, чтобы выставить своего оппонента в невыгодном свете. Поэтому описание великанов с большой вероятностью является литературной гиперболой, которая должна была подчеркнуть грозный и устрашающий образ врага.
0: Аудио сторис.

0: попадут под берег, музыка меня.
1: Маяк.

0: аудио сторис.
1: Енот полоскун так называется, потому что он любит стирать предметы. Это его врожденная повадка, связанная с обработкой пищи. Еноты инстинктивно полощут любую еду, добытую у воды, даже если в этом нет объективной необходимости или предмет вовсе несъедобен. Ученые выделяют несколько причин такого поведения. Во-первых, основу рациона енота составляют лягушки, ящерицы и ракообразные, которых он находит у водоемов. Часто добыча покрыта илом или песком, и, прополаскивая, зверек очищает ее от грязи и посторонних запахов. Во-вторых, историческая родина енота-полоскуна – Северная Америка, где обитают ядовитые лягушки. Благодаря своему рефлексу енот может вымывать из добычи токсины, чтобы защитить себя от отравления. Даже после переселения в другие регионы, например, в Россию, эта привычка у него сохранилась. Есть и еще одна, не столь безобидная причина. Полоская жертву, енот дополнительно ее топит, окончательно лишая жизни. Так что эта милая, на первый взгляд, привычка имеет вполне практичное и даже суровое объяснение. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Существует распространенный миф, будто крокодил плачет, поедая свою жертву, словно сожалея о содеянном. На самом деле у крокодила отсутствуют слезные железы, и жидкость, которая выделяется из его глаз, это не слезы в привычном понимании. Причина этого явления физиологическая. Таким образом, крокодил избавляется от избытка солей в организме. Его почки развиты слабо, а специальные железы, которые выполняют функцию потовых, расположены возле глаз. Во время еды крокодил активно двигается, что усиливает работу этих желез и приводит к выделению соленой жидкости, похожей на слезы. Интересно, что подобное явление наблюдается и у других рептилий – черепах, игуан и морских змей. У человека выделение жидкости из похожих желез считается патологией. Аудио сторис.

0: такая,
1: сбежала из дворца,
0: такая, такая,
1: просто.

0: Дмитрий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. sonsobakaradiomayak.ru.
1: Вот опять небес темнеет ввысь, вот и он.

0: Audio Stories.
1: Древние египтяне славились особой любовью к еде и удивительной стабильностью кулинарных традиций. На протяжении 3000 лет кухня Египта претерпевала изменения, однако основные вкусовые предпочтения оставались неизменными вплоть до завоевания страны греками. Фундаментом рациона был хлеб, который выпекали из пшеницы, полбы и ячменя. Несмотря на единую хлебную основу, существовало огромное разнообразие изделий. Булочки самых разных форм и размеров, часто с добавлением различных ингредиентов. Современные исследователи насчитывают около 15 древнеегипетских слов, которые обозначали те или иные виды хлеба и выпечки. Сохранились свидетельства, что строителям пирамиды Хеопса часть жалования выдавали луком, чесноком и редисом. Эти продукты высоко ценились и служили своеобразной валютой того времени. Кстати, египтяне очень уважали молоко. Его хранили в глиняных кувшинах, запечатанных пробками из травы. Из него делали сливочное масло и творог. Мясо также присутствовало в рационе, хотя и не так часто, как хлеб. Однако у зажиточных египтян мясные блюда были на столе довольно регулярно. Основными поставщиками мяса служили иуа – африканские быки, которые отличались огромными размерами и мощными рогами. Их специально откармливали до такой степени, что животные едва могли передвигаться и лишь после этого отправляли на убой. В ранние эпохи египтяне добывали мясо охотой на газелей и антилоп. Несмотря на священный статус гиппопотамов и крокодилов, иногда на них тоже охотились. Свиней разводили, но в пищу не употребляли. Это животное считалось священным спутником бога Сета. Аудио Сторис.

0: Аудиосторис.
1: В августе 1951 года во французском городке Пон-Сент-Эспри произошла загадочная трагедия. После того, как жители съели хлеб из местной пекарни, у них начались массовые галлюцинации, приступы безумия и тяжелые отравления. Более 250 человек пострадали, десятки попали в психиатрические больницы, несколько человек погибло. Первоначально все списали на пищевое отравление, но вскоре выяснилось, что причиной стало заражение муки. Мельник, стремясь сэкономить, подмешал в пшеничную муку дешевую рожь, зараженную спорыньей, грибком, который вызвал эрготизм. Эта болезнь, известная в средние века как огонь святого Антония, приводит к гангрене и мощным галлюцинациям. Несмотря на научное объяснение, появились и конспирологические версии. В 2009 году американский журналист заявил, что трагедия могла быть результатом секретного эксперимента ЦРУ по программе МК-Ультра, в рамках которой изучалось воздействие ЛСД на людей. Однако большинство ученых считают эту версию маловероятной, поскольку симптомы отравления не полностью совпадают с действием чистого ЛСД. Также существует гипотеза, что причиной мог стать ртутный фунгицид, которым протравили зерно. Суд признал виновными мельника и поставщиков муки, но не указал точную причину отравления, что только усилило слухи и споры вокруг этой истории.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Воспитательный знак.
1: Игра для ребенка не игра, а действительность. Дитя искренне привязывается к своим игрушкам, любит их нежно и горячо. И любит в них не красоту их, а те картины воображения, которые само же к ним привязало. Новая кукла, как бы она ни была хороша, никогда не сделается сразу любимицей девочки. И она будет продолжать любить старую, хотя у той давно нет носа и лицо все вытерлось. Попробуйте поправить разбитую куклу, и девочка ее разлюбит. А часто даже бросит с негодованием.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики. Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 50-х-60-х годах 20 века команда под руководством химика Ховарда Роджерса провела более 5000 экспериментов, чтобы создать цветную фотопленку, которая проявлялась бы почти мгновенно. На столе у ученых стояли тысячи флаконов. Это был не хаос, а результат кропотливого поиска. В каждом сосуде находились разные сочетания красителей, проявителей и реагентов. Роджерс предложил революционную идею – объединение красящего вещества и проявителя в одной молекуле. К 1963 году команда Роджерса совершила прорыв. Компания выпустила первую коммерчески успешную цветную мгновенную пленку. 9 годами позже технология эволюционировала в знаменитую систему SX-70 с самопроявляющейся пленкой. В течение следующего десятилетия продажи цветной пленки выросли в 6 раз, сделав мгновенную фотографию по-настоящему массовой. Мгновенная фотография изменила культуру. С 1963 года Polaroid стал частью искусства, моды, документалистики и семейных традиций, позволив людям получать снимок за минуту без фотолабораторий. Аудио сторис.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта. На северных окраинах города отражены две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке танков. Уничтожено до 15 боевиков и 2 танка. За сутки потери ВСУ в Константиновке составили до 100 боевиков, артиллерийское орудие, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА. Бойцы группировки «Восток» освободили населенный пункт Капани Запорожской области, нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Волчанская Днепропетровской области, Благодатная, Рыбальская, Новогригоровка, Любицкая, Егоровка, Вольная и Барвиновка Запорожской области. Киев потерял свыше 400 боевиков, 4 бронемашины, 11 автомобилей и САУ производства США. Средствами ПВО России за сутки сбиты 7 управляемых авиабомб, ракета большой дальности и более 600 вражеских дронов самолетного типа. За минувший день уничтожены 133 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Армия России также поразила объекты ТЭК, транспорта, логистический центр ВСУ, цех по производству двигателей для крылатых ракет, площадки подготовки и запуска БПЛА дальнего действия. Прошедшая в польском Гданьске сходка по предоставлению кредитов Украине вынудит Киев с молотка продать все оставшееся в стране, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, США в контактах с российской стороной не сообщали о каких-либо изменениях в своей позиции по украинскому вопросу в рамках договоренностей, достигнутых на российско-американском саммите в Анкоридже. Банк России не сторонник высоких процентных ставок. Доступность кредитов зависит прежде всего от уровня инфляции, а не от величины ключевой ставки, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе. Она отметила, что рост инвестиций в России пока не привел к повышению производительности труда.
2: Высокую ставку платят за тех, кто платит за то, что остальные получают низкие ставки. У нас эта доля большая и в корпоративном секторе, и в, я уж не говорю про ипотеку, где одно время там до 80% доходила доля льготных кредитов. Это цена за огромные льготные программы, это надо понимать. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок, и доступность кредита должна быть, и здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции.
0: Банк России не исключает более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции. Россия активно внедряет цифровые решения и является одним из мировых лидеров в этом направлении, заявил на пленарной сессии финансового конгресса вице-премьер Александр Новак.
3: Россия очень активно внедряет соответствующие платформенные механизмы, цифровые решения, использование больших баз данных, искусственный интеллект. Мы сегодня являемся одним из лидеров в мире по этому направлению. Мы видим, например, что если говорить об услугах, которые сегодня так или иначе оказываются через платформенные решения, это примерно охватывает 8,5% экономики нашей страны. При этом, если сравнивать, в Европе это всего 5%. Да, есть лидеры такие, как Китай, Южная Корея, где 12%, но мы идем очень быстрыми темпами.
0: Владимир Путин ранее заявил, что от способности России следовать стремительным технологическим изменениям зависит суверенитет и само существование страны. Глава ВТБ Андрей Костин призвал отказаться от господдержки неэффективных отраслей. Он подчеркнул, что государственные ресурсы должны фокусироваться на ключевых задачах будущего развития России и предложил задуматься о том, чтобы придать ускорение процессам изменения структуры экономики.
4: Что касается сегодня распределения средств, то во многом оно носит традиционный характер. И даже вот новые инвестиционные проекты, они все равно в основном связаны с добычей цветных металлов, медь, золото прежде всего, с газопереработкой, с нефтехимией. Я считаю, что пока таких серьезных изменений в структуре, они происходят, безусловно, но сказать, что как-то радикально изменилась картина кредитного портфеля, я бы не сказал. Точно нужно, конечно, заканчивать с субсидированием, финансированием тех отраслей производства, главное, которые не могут быть эффективными.
0: Четверг – самый жаркий день на этой неделе в Москве. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в Центральной России сохранится солнечная, сухая и умеренно жаркая погода.
1: Что касается Центральной России, то здесь тоже потепление продолжится, но критическая 30-градусная жара маловероятна. Максимум это плюс 24-29 градусов, а в Черноземье столбики термометров, как ни крути, но будут штурмовать высоту плюс 30. В столице нашей Родины стоит ясная погода. Температура воды в Москве и реке плюс 19, а в реках и озерах Центральной России колеблется от плюс 17 до 22 градусов.
0: Погода. В четверг в Санкт-Петербурге пасмурно, дождь плюс 18. В Москве малооблачно и 28 градусов тепла. Сейчас в российской столице 20 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 80%. Следим за развитием событий на сайте vesti.ru.

0: Audio Stories.
1: В 2004 году в калифорнийском городе Пико-Ривера произошло убийство, которое могло бы остаться нераскрытым, если бы не поразительная оплошность преступника. В магазине был застрелен Джон Хуарес. Полиция не нашла улик, и дело вскоре отправили в архив. Спустя 4 года член банды «Ривера-13» Энтони Гарсия был остановлен за мелкое нарушение – езду с просроченными правами. При оформлении протокола его сфотографировали, как это принято при задержаниях. Именно тогда детектив Кевин Ллойд, просматривая снимки для другого расследования, обратил внимание на татуировку на груди Гарсии. На ней была детально изображена сцена убийства, магазин, падающая жертва, траектория выстрелов и даже рождественские огни, которые висели на здании в тот вечер. Гарсия фактически нарисовал на себе улику. Его опознали, арестовали, и в 2011 году суд приговорил его к 65 годам заключения.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Синдром Ангельмана, ранее известный как синдром счастливой марионетки, это редкое генетическое заболевание, для которого характерна постоянная улыбка, частый смех и резкие кукольные движения рук. Причиной болезни является случайная генетическая аномалия в 15-й хромосоме. В большинстве случаев отсутствует или поврежден ее фрагмент, унаследованный от матери. Заболевание не передается по наследству в привычном смысле. Из-за неспецифических симптомов синдром часто путают с детским церебральным параличом, расстройствами аутистического спектра и другими генетическими патологиями. Точный диагноз можно поставить только с помощью специального генетического анализа.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Эффект Румпельштильцхена – это психологический феномен, при котором человек, узнав точный диагноз, испытывает облегчение, а его самочувствие улучшается еще до начала лечения. Название отсылает к сказке «Братьев Гримм». Героиня смогла победить злого карлика, когда узнала и произнесла его имя. Психиатры выбрали эту метафору, чтобы подчеркнуть – назвать болезнь по имени значит получить контроль над ситуацией и снизить тревогу неизвестности.
0: Аудио сторис.

сонная болезнь – смертельное заболевание, которое известно в Африке с 17 века. Его вызывают паразиты трипаносома, переносчиком которых является муха ЦЦ. Через укус насекомого возбудитель попадает в кровь человека или животных. Инкубационный период длится 2-3 недели, после чего начинаются приступы лихорадки, увеличиваются лимфоузлы и селезенка. Без лечения болезнь поражает центральную нервную систему, появляются головные боли, нарушения сна, тремор, судороги, психические расстройства. Смерть наступает через 4-8 месяцев. В начале 20 века трипаносомоз вызвал одну из самых страшных эпидемий в Африке и унес сотни тысяч жизней. Борьба с болезнью включала массовые обследования и уничтожение мухи ЦЦ, а лечение проводили токсичными препаратами на основе мышьяка. В 80-х-90-х годах 20 века заболеваемость вновь выросла, но с 2000-х годов, благодаря программам ВОЗ и новым, более безопасным лекарствам, число случаев резко сократилось. Сегодня сонная болезнь считается одной из немногих тропических инфекций, которую можно полностью ликвидировать в обозримом будущем. Аудио сторис.

0: Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Жизнь прекрасна.
1: На этом перегоне ему не удалось перегнать ни одной из трех упряжек, что шли впереди. Но и те гонщики, нарты которых сбились в кучу у 60-й мили, не догнали его. Собаки весело и дружно бежали вперед, подчиняясь малейшему окрику, и управлять ими было легко. Смок лежал ничком, крепко держась за передок. То полный мрак окружал его, то вспыхивал свет костров, возле которых грелись собаки, и закутанные в меха люди поджидали своих хозяев. Он покрывал милю за милей, не слыша ничего, кроме однообразного визга нарт. Нарты то кренились на бок, то подскакивали в воздух, налетев на ледяной бугор, то раскатывались на поворотах. Но смока не так-то легко было вытряхнуть в снег. Привычка позволяла ему держаться в нартах без всякого усилия воли, почти машинально. По временам он забывался, и три лица вставали тогда перед ним без всякой видимой связи. Лицо Джой Гастел, смеющееся и отважное, лицо малыша, осунувшееся и постаревшее во время гонки по ручью Мона, и лицо Джона Белью, суровое и непреклонное, как бы выкованное из стали. Ему хотелось петь и кричать, когда он вспомнил редакцию «Волны», серию рассказов, которую ему так и не удалось окончить, и всю прочую канитель своей прежней бессмысленной жизни.
0: Джек Лондон. Смок Белью. Маяк.

0: Stories.
1: В 2016 году сотрудники посольства США в Гаване начали жаловаться на головные боли, головокружение и бессонницу после того, как слышали странные звуки. Эти симптомы получили название «гаванский синдром». Изначально рассматривались разные версии, вплоть до массового психоза и даже воздействия секретного оружия. Позже ученые зафиксировали у пострадавших изменения в мозге, схожие с последствиями сотрясения, а также признаки микроволнового воздействия на внутреннее ухо. Похожие случаи позже произошли с дипломатами в Китае, Европе и Колумбии. Несмотря на подозрения в адрес России, в 2023 году Совет национальной разведки США заявил, что доказательств применения против американских дипломатов специального оружия нет. Причины синдрома до сих пор не установлены.
0: Аудио сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Штурмовики 55-й гвардейской дивизии морской пехоты освободили населенный пункт Капани в Запорожской области. В ходе боев уничтожено до 2 взводов живой силы противника, 7 автомобилей, 4 квадроцикла, 14 пунктов управления БПЛА, 22 тяжелых гексокоптера. Освобождение села позволило подразделениям группировки «Восток» усилить давление на оборону ВСУ и создало условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области. Подразделения группировки «Север» освободили украинское в Харьковской области, нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Хатния, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка, Бугаевка, Уланова, Вольная Слобода, Храповщина, Хотинь и города Сумы. Киев потерял до 200 боевиков, танк, бронеавтомобиль, 2 орудия, пусковую установку РСЗО и РЛС контрбатарейной борьбы. ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные и артиллерийские подразделения поразили объекты ТЭК, транспорта, логистический центр, цех по производству двигателей для крылатых ракет, площадки запуска БПЛА дальнего действия. Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиабомб, ракета большой дальности и более 600 вражеских дронов. В Черном море потоплены 2 безэкипажных катера. Зеленский ударами по гражданской инфраструктуре и убийствами мирных жителей хочет спровоцировать эскалацию конфликта, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва учитывает и в дипломатическом, и в военном планировании участие западных стран в терактах против России. Как сказала Захарова, стремление Трампа содействовать разрешению конфликта в принципиальном плане сомнений не вызывает. Динамика создания банками резервов не говорит о переохлаждении отечественной экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России. По ее словам, важно стимулировать направление финансовых ресурсов в сектора, где высокая и растущая производительность.
2: Доля кредитов государственным крупным компаниям выросла с 20% до 35%. Понятно, банки идут туда, потому что рисков меньше, если стоит государство. То есть это показывает то, что вопрос, наверное, и не столько даже в доступности кредитных средств есть, но куда это направляется. Мне кажется, здесь очень важно по всей цепочке стимулировать именно направление финансовых ресурсов в сектора, где высокая производительность и где растущая производительность.
0: Экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%, заявил на форуме вице-премьер Александр Новак.
3: Если же говорить о технологическом суверенитете, о наших независимости и развитии таких высокотехнологичных отраслей, как радиоэлектроника, суда, авиастроение, современные технологии в химии, промышленности и так далее, здесь, я думаю, что мы только в начале пути, и у нас большие задачи, которые мы должны реализовать в ближайшие годы. Иначе мы не будем конкурентоспособны. Именно работа в этом направлении будет определять тренд на развитие нашей экономики и на ее устойчивость.
0: Доля топливно-энергетического комплекса в ВВП России, по словам вице-премьера, составляет сейчас 13%, хотя еще несколько лет назад достигала 20%, отметил Новак. Сделка купли-продажи квартиры, совершенная под влиянием мошенников, может быть отменена при условии, что покупатель знал об этом обмане, указал Президиум Верховного суда под председательством Игоря Краснова. Таким образом, продавцу должны вернуть квартиру, а покупателю – деньги.
4: Наша цель – сделать судебную практику предсказуемой и понятной каждому человеку, чтобы любой человек, столкнувшись с правовой проблемой, мог разобраться, на что ему опираться, на какие правовые позиции. И самое главное – быть уверенным в справедливости решения. К этой работе, безусловно, нужно подходить творчески и ответственно. Помните слова классика: «Краткость – это сестра таланта». Наши разъяснения должны быть емкими, без лишней воды, чтобы их было удобно читать и, самое главное, применять их на практике.
0: Как отметил Игорь Краснов, покупатели недвижимости в России получили надежную защиту, а продавцам, которые решили, например, отозвать сделку, придется преодолеть серьезные барьеры. Циклон, который придет в Санкт-Петербург в четверг, принесет сильные дожди и прохладную погоду с температурой до плюс 15-17 градусов. Сильные осадки прогнозируются в северной столице целый день. В Москве к выходным посвежеет. Ожидаются локальные ливни и грозы, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
1: По сравнению с Западной Европой цифры, конечно, не очень значительные. В Москве около плюс 30. Но уже ночью в пятницу к столице прорвется холодный фронт. Так что ночью и рано утром местами не исключены ливни и грозы. И днем станет немного свежее. Температура в воскресенье понизится до плюс 20. Это на 4 градуса прохладнее обычного. Потепление вернется в центр страны лишь во второй половине следующей недели.
0: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня днем пасмурно, дождь плюс 18, в Москве малооблачно, 28 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 20, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

звезду. Я ходил напролом, никогда я не слышал.

0: Audio Stories.
1: Японские ученые обнаружили, что общение с собаками положительно влияет на психологическое состояние и социальные навыки подростков. Ключевую роль в этом играет обмен микробиотой, бактериями, которые передаются между человеком и питомцем. В ходе эксперимента исследователи пересадили микробиоту полости рта подростков мышам. Грызуны, получившие бактерии от подростков, которые общаются с собаками, проявляли лучшую социальную активность по сравнению с контрольной группой. Результаты показали, что у владельцев собак реже встречаются проблемы с социальным взаимодействием, замкнутостью, мышлением и агрессией. Это подтверждает, что наличие собаки может способствовать психологическому благополучию подростков.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: В Англии провели эксперимент, вдохновленный поведением куликов, которые находят добычу в песке. Ученые решили проверить, могут ли люди также ощущать скрытые предметы. Участникам нужно было найти в песке стеклянный куб, погружая в него руки, но не касаясь объекта. В 70% случаев люди точно определяли местоположение предмета, останавливая пальцы в нескольких сантиметрах от него. Исследователи объяснили это тем, что при приближении руки к объекту в песке возникают микроскопические возмущения, которые улавливаются пальцами. Аналогичный эксперимент с роботом и искусственным интеллектом оказался менее успешным. Машина справилась с задачей лишь в 40% случаев.
0: Audio Stories.
2: Лунный свет над равниной рассеян. Вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север. Я спешу.

руках я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это. Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала. Я спешу,

0: жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу, извините меня.
1: Аудиосторис.
2: Современные методы 3D-печати микроскопических объектов требуют очень тонких сопел, производство которых сложно и дорого. Канадские и американские инженеры нашли оригинальное решение, вдохновившись природой. Они используют комариный хоботок. Для этого хоботок отделяют от головы насекомого, очищают и с помощью полимера прикрепляют к стандартной игле шприца. Получившаяся насадка устанавливается в высокоточный 3D-биопринтер. С помощью такой технологии уже удалось напечатать сложные микроструктуры, например, пчелиные соты размером 600 на 300 микрометров и кленовый лист с толщиной линий около 18 микрометров. Также был создан решетчатый каркас с живыми раковыми клетками и эритроцитами. В будущем биосопла планируют применять для точечной доставки лекарств в ткани.
1: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем родительный падеж множественного числа имен существительных. Это самая сложная форма. При ее образовании ошибок гораздо больше, чем в других случаях. Открывает список примеров Кирилл Жандаров, гость утреннего шоу.
2: Вот даже спонтанная, мне кажется, покупка кальсонов, она все равно идет от чего-то.
1: Покупка чего? Кальсонов? Не думаю. Вернее, думаю, что это неверно. Правильный вариант – покупка кальсон. В этом слове должно быть нулевое окончание. Кстати, в подобных словах очень трудно порой выбрать правильное окончание. Оф или нулевое. Если со штанами и брюками все просто – покупка брюк и штанов. То к шортам, например, уже есть вопросики. Покупка шорт или шортов? Здесь возможны оба варианта. А про кальсоны запомнили. Только покупка кальсон. Вдруг и правда придется покупать. Ну а нам пора перейти к следующему примеру. Сделаем это вместе с Владиславом Тимкиным, ведущим программы «Пойми себя, если сможешь».
3: А где у вас пенаты хранятся? У вас нет пенат в доме? Подождите, родные пенаты, вот вы Пушкина цитируете, да?
1: Родные пенаты, нет пенат. Неверно. И здесь все наоборот. Окончание «ов» в этом примере просто необходимо. Родных пенатов. Кстати, пенаты в древнеримской мифологии – это духи-хранители домашнего очага. Ну, такие добрые домовые. Поэтому, если придерживаться этимологии, фразеологизм с этим словом «вернуться в родные пенаты» звучит не совсем корректно. Более правильный вариант – «вернуться к родным пенатам». Хотя сейчас уже пенаты имеют более широкое значение. Родной дом, очаг, а не просто духи. Поэтому и в родные пенаты возвращаться можно. Ну и помним про окончание «ов» в родительном падеже пенатов. А мы переходим к единицам измерения. Вместе с гостем программы «Место действия Россия».
2: Потом сад 29 десятин, то есть около 30 гектар.
1: Около 30 гектар. Это неверно. Правильный вариант – около 30 гектаров. Здесь опять же следует внимательно отнестись к окончанию и запомнить, что правильно в родительном падеже говорить «гектаров». Ну и напоследок несколько примеров, связанных с граммами и килограммами.
4: Животное небольшое, и, соответственно, вес порядка 40 килограмм, и, соответственно, съесть тебя может любой.
5: Вот вы видите, 30 грамм надо, да, в день ее съедать, да. Вот этой сухой, да, уже готовой.
3: Потому что
5: да.
3: Камень очень тяжелый.
6: 20 килограмм.
3: 20 килограмм ударяются друг об друга.
7: По массе примерно вдвое меньше бурова, всего в 120-140 килограмм против там... 200.
4: Можно представить, что самка весит порядка 50 килограмм, самец может весить до 100 килограмм.
1: Много раз прозвучало 30 грамм, 20 килограмм, и я не скажу, что это неверно. Современные словари допускают вариант и с окончанием «ов» граммов, килограммов, и без него, если рядом стоит число. Но мне все-таки ближе вариант с окончанием «ов». Он корректен во всех случаях. И я рада, что среди гостей «Маяка» у меня есть единомышленники.
7: Длина не более 1,5 метра, вес от 27 до 65 килограммов.
1: Килограммов – это бальзам на душу. Спасибо за такое наслаждение. Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.
1: Познакомил звездный летний вечер нас,

0: Audio Stories.
1: К 2050 году мировой спрос на животный белок может удвоиться, что обостряет проблему его дефицита. На фоне снижения интереса к растительным аналогам мяса и законодательных ограничений для мяса из пробирки, генетики из Китая предложили альтернативу – генно-модифицированные грибы. С помощью технологии ученые отредактировали ДНК гриба Ficharium venenatum, повысив его усвояемость и придав мясной вкус. Для этого были отключены гены, которые отвечают за синтез определенных ферментов. Грибы выращивают в биореакторах на смеси сахаров и минералов, получая белковую биомассу. Из нее производят продукты, способные заменить пищу животного происхождения. Такая грибная альтернатива может снизить нагрузку на экологию и уменьшить зависимость от традиционного животноводства.
0: Audio Stories.
2: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные купил.

почерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично так.

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, пью.

пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком.

0: на тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Маяк.

проходит детство через мой порог. Уходит тихо, как уходят осень,

мутные дожди поют о чем на холодных крышах.

0: моргание происходит автоматически. Частота таких спонтанных морганий считается важным показателем работы мозга. Музыкальный ритм способствует синхронизации нейронной активности и движений глаз, что улучшает восприятие звуков.
1: Аудио сторис.

0: покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на маяке. Традиции продолжаются.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Швейцарии и Канады обнаружили древнейшее известное изображение космогонического мифа – представление о сотворении мира. Артефакт был найден на берегу реки Иордан в Палестине. Это серебряный кубок возрастом около 3500 лет. Находка относится к периоду Среднеассирийского царства – 12-11 век до н.э. и проливает свет на религиозные представления жителей древней Месопотамии. Долгое время значение замысловатых гравировок на кубке оставалось неясным. Только благодаря современным методам анализа ученым удалось распознать в них глубокий мифологический сюжет.
0: Аудио сторис.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Штурмовики 82-го и 83-го мотострелковых полков группировки «Север» выбили